0: охвачены наукой, в настоящее время исторической наукой, археологией, палеонтологией. Они не требуют привлечения внеземного разума, точно так, как они не требуют гипотезы божества всесильного, для того, чтобы объяснить то, что происходило на нашей планете. Вот как материалист я рассуждаю таким образом. А то, что инопланетяне где-то есть, очень может быть, почему бы и нет. Я еще хочу добавить, что гипотезу инопланетян, повторяю, точно так же, как и гипотезу всесильного божества, и в принципе вот между инопланетянами и богами можно поставить знак равенства, и некоторые авторы так и делают, эту гипотезу привлекают от незнания. То есть, когда чего-то не знают или не могут объяснить, то это способ уйти от любых объяснений. Вот как люди древние узнали, как плавить металл? Трудно себе представить, что они до этого дошли своим умом. Вывод – эту технологию, эти знания дали им боги. И все, тема считается закрытой. Но археологи, которых не устраивает такой ответ, они все-таки разбираются, они изучают разные памятники, они прослеживают, как вот эта традиция, эти знания о свойствах металла, как они зарождались, как они развивались. Вот. Но это же сложный, долгий путь. Это нужно эксперименты проводить, в раскопках участвовать, литературу изучать. Но можно просто сказать, это инопланетяне нашим предкам подарили это знание сразу в готовом виде. И все. То есть это подход, противоположный научному. Не поиск ответа, а уход от объяснений. Вот почему мы выступаем против такого подхода.
1: Государство, например, Министерство культуры, оказывает вам какую-либо помощь?
0: Я хочу сказать, что до настоящего момента государство и Министерство культуры нам не оказывало никакой помощи. Честно говоря, мы ее особо и не искали. Но, правда, когда я занимался поиском возможностей для создания музея антропогенеза, я в том числе общался с некоторыми лицами, имеющими как-то аффилиацию государственную, там, занимающие какие-то должности, но безрезультатно. Притом к нам относятся, ну, условно говоря, ответ такой, к нам относятся хорошо, но денег нет. Вот, до сих пор какой-то поддержки не было. Ну вот нам дали, правда, премию за верность науке, вот это можно сказать. Мы тоже не напрашивались, ну то есть мы были включены в список претендентов и выиграли. Спасибо. А так от Министерства культуры было бы даже странно, учитывая, значит, то, что мы знаем, например, о министре культуры нынешнем, так, без подробностей, было бы странно, если бы нам была поддержка с той стороны оказана. И мне этот вопрос уже задавали, я всегда отвечаю, что особо не мешают, и на том спасибо. А так у нас все в основном на энтузиазме и на помощи частных лиц.
1: Что нужно включить в премию «Почетный академик ВРАЛ», чтобы победитель таки пришел на вручение? Миллион долларов не предлагать.
0: Ну, миллион долларов вряд ли мы будем давать за вклад в развитие лженауки. Я, честно говоря, не знаю, что такое должно произойти. Но я предполагаю, чисто по теории вероятности, что рано или поздно кто-то из них придет. Ну или, по крайней мере, попытается прислать своего представителя. Но здесь вы же понимаете, что это... Скажем так, когда вам вручают, представьте себе такую ситуацию, чисто гипотетически, когда вам вручают некую антипремию, например, там, за худший фильм или здесь за вклад в лженауку, это не то, чтобы вас очень радовало, по идее. Есть, конечно, лица, для которых это как медаль, которые повесят на свою стену вместе с дипломами там, и с наградами типа ТЭФИ, вот, как очередной трофей, и для них это такая доблесть, что настолько они достали ученых. Но вообще это должно быть, по идее, не очень приятно. И чтобы человек пришел на такую премию, на церемонию в качестве финалиста и победителя, так сказать, лауреата, он должен обладать каким-то или очень склочным характером, или таким бойцовым характером. То есть это же фактически ввязываться в конфликт, принять вызов и попытаться достойно как-то ответить на него. Сложновато это. Но, наверное, было бы даже и достойно некоторого уважения. Вот. То есть это либо должен быть какой-то забияка, а, видимо, те, кого мы награждали до сих пор, таковыми не являются, либо премия все-таки должна приобрести такую известность, что даже ее вручение ну, добавляет что-то к имиджу этого человека. Ну, это значит попасть в СМИ, попасть на телеэкраны. А для некоторых деятелей, ну, например, шоу-бизнеса, любой скандал – это рост, например, продаж книги, которую он написал. Хотя вроде бы вот за лженауку, а все равно пусть говорят плохо об этом человеке. Главное, чтобы говорили. Вот если у нас будут какие-то миллионы просмотров, будут какие-то репортажи на федеральных каналах, возможно, это будет мотивация для человека все-таки прийти. Пока что все-таки наша популярность там с аудиторией канала РЕН-ТВ сравниться не может. Вот, поэтому и не приходят. И стараются просто игнорировать. Но я думаю, что все изменится. И достаточно быстро.
1: Как можно поспособствовать вашему и не только приезду с лекциями или другими мероприятиями в свой город, например, в Саратов?
0: Да, в Саратов или в любой другой город. Я вот не помню даже уже, был ли я в Саратове, но во многих других городах страны и ближнего зарубежья я побывал, и мои коллеги тоже. И здесь никаких особых хитростей нету. Надо просто заранее пригласить и договориться об условиях. То есть у меня, например, ну и у, опять же, у моих коллег, популяризаторов науки, которые уже, так сказать, активно разъезжают на гастроли, у них есть что-то типа райдера. То есть некоторые требования, чего бы хотелось, то есть что вы предлагаете, что вы должны обеспечить. Это простые вещи. Проезд, проживание, ну, там какая-то компенсация того, что я потрачу свое время и силы на эту поездку. А так, ну, заранее договориться о дне, чтобы можно было вставить его в расписание. У моих коллег, типа, например, Станислава Дробышевского, оно там расписано уже на полгода вперед, и у меня уже на несколько вперед месяцев план поездок есть. И сложно бывает туда вклинить какое-то новое мероприятие. Вот. Я должен понимать, какая аудитория там будет, сколько это человек. То есть, ну, не хочется выступать перед 3-4 слушателями, хотя иногда я готов, пожалуйста. Но приглашающая сторона должна понимать, что набор на это мероприятие – это ее проблема, а не моя. Вот. Ну и там дальше некоторые нюансы. В какое мероприятие включают это выступление? Там, например, это какая-то научная тусовка или, например, эзотерическая, что приглашали на такое. Или какой-нибудь там фестиваль странный. Кто будет выступать там еще? Ну, важно согласовать, как будет выглядеть реклама. Ну, а вообще требования довольно простые. Потому что, в принципе, это наша задача популяризаторского сообщества, ну, как раз ездить и выступать.
1: Почему форумы проводятся только в Петербурге и Москве?
0: Ну, я хочу сказать, что такой вот небольшой вариант форума проходил уже в Краснодаре, например. И, в принципе, может быть, в любом другом городе. Если в этом городе найдется организатор, который возьмет на себя ряд хлопот, потому что мы готовы помогать, мы готовы предоставить список требований, естественно, какую-то информационную поддержку, идейную поддержку, но есть ряд вопросов, которые нам просто сложно решать. Мы сами находимся в Петербурге, нам проще в Питере и в Москве, но даже в Питере, вот мы провели в Питере уже 2 форума, возникает трудность, например, сложно найти хорошее помещение для большого мероприятия. То есть мы вот дважды это делали, каждый раз это очень, так сказать, непростой путь. Нужно вот с помещением разобраться, проверить его, техническое обеспечение, если там делать трансляцию, съемку, полиграфия, докладчиков нужно организовать. Причем, ну, это если в каком-то городе, неплохо бы там хотя бы пару каких-то местных найти, их подготовить. Понятно, что большую часть докладчиков, увы, придется везти. Да, организовать доставку, проживание, кормление, какую-то прессу, набор. Нужны волонтеры, этих волонтеров надо обучить. Короче говоря, крупное мероприятие – это сложная система. И вот должен найтись организатор, который возьмется за это. Дальше мы с ним будем общаться, а так, пожалуйста, мы готовы обсуждать в любом городе. Но надо понимать, что это должен все-таки быть достаточно крупный город, чтобы там можно было несколько сот человек собрать на такое мероприятие.
1: Где и когда будет проходить следующий форум? Планируется ли проведение подобных конференций в других городах России? Были бы рады видеть вас в Новосибирском академгородке.
0: Да, пожалуйста, в Новосибирском или в любом другом мы рады. В Новосибирске я бывал, там очень мне понравилось. Поэтому запросто это сделаем в Новосибирске, если значит, то, что я сказал. Значит, ближайший форум плановый «Ученые против мифов 7» будет в июне в Москве. Следите за новостями. Еще до этого, в конце апреля, как мы и обещали, у нас будет презентация нашего проекта «Homo Naledi». Показ мультфильма, уже озвученного и полностью смонтированного. Озвучка будет, наверное, в исполнении Станислава Дробышевского. Показ реконструкции, выполненной в лаборатории антропологической реконструкции имени Михаила Герасимова Елизаветы Веселовской по муляжу «Homo Naledi», черепа, который мы предоставили. Скульптурная реконструкция «Ростовая», сделанная Анатолием Александровым, скульптором-реконструктором. И там кое-что еще. Вот, пока не будем уточнять. Вот. Это у нас будет, вероятно, 22 апреля в Москве.
1: Известны ли уже сейчас имена лекторов, которые будут выступать на следующем форуме?
0: Некоторые имена есть, потому что, во-первых, были в том числе и спикеры, которых мы хотели на 6-й форум выпустить, но не получилось, отложили до лета. Например, будет докладчик, вероятно, который будет говорить на тему ВИЧ, отрицание ВИЧ и вот мифов, связанных со СПИДом. Светлана Бурлак очень хотела выступить опять на тему лингвофричества, наш лингвист, постоянный спикер. И другие докладчики, мы сейчас еще подтянем каких-нибудь новых обязательно. Будет подробный анонс, где мы все это проанонсируем. Я думаю, что скучать не придется на нашем 7-м форуме. А, он же у нас будет двухдневный, кстати говоря. Потому что мы летом делаем форум двухдневный. Первый день у нас традиционно посвященный разоблачению лженаучных мифов, ориентированный на широкую аудиторию. А второй у нас называется «Ученые против мифов профи», где мы обсуждаем проблемы научного просветительского популяризаторского сообщества. И вот у нас будет опять, видимо, двухдневный. Второй день будет более такой узкопрофессиональный и разговор на тему, как организовывать правильно научно-просветительские мероприятия, как бороться со лженаукой, как, что делать со скандалами, с конфликтами какими-то, которые могут возникать внутри сообщества популяризаторов науки.
1: Какие книги вы посоветуете прочитать? Ваши две уже прочитаны. Весьма полезно и приятно было.
0: Здесь вопрос, какой темой интересуется автор. Если просто говорить о критическом мышлении, о том, как там не попасть под влияние лженауки, я бы рекомендовал Сагана, конечно, «Мир полный демонов». Я бы рекомендовал Майкла Шермера, книгу «Скептик» и другие написанные им книги. Сейчас, кстати, выйдет отличная книга Александра Панчина, новая, посвященная борьбе с всякими заблуждениями, называется она «Защита от темных искусств». Книгу, которую мне удалось в рукописи прочитать и даже немножко поредактировать. Очень хорошая и полезная. А так, у нас на антропогенезе есть в том числе раздел книги, где мы рекомендуем литературу по антропогенезу. Помимо, собственно, книг Станислава Дробышевского, есть и другие авторы, российские, зарубежные. Сейчас их более-менее переводят, которые стоит почитать. Вот сейчас, например, только что перевели на русский книгу Сванте Паабо «Неандерталец», где он рассказывает про вообще всю историю палеогенетики. Стоит почитать.
1: Вопрос к клонам Соколовым. Есть ли какая-то новая информация о пингвинопитеках-мужеложцах?
0: Информация о пингвинопитеках. Тот пингвинопитек, который сидел рядом со мной на сцене на форуме 6-м, работа Дениса Сажина, он сейчас благополучно живет у меня, довольно тихо себя ведет, ждет следующего форума. У нас была мысль сделать таких маленьких пингвинопитеков, куколки такие. Даже в том числе на продажу. Посмотрим. Но вообще пингвинопитек такой запущенный случайно мем, нарисованный Олегом Добровольцем, исключительно для целей похода моего на РЕН-ТВ и такого троллинга РЕН-ТВшников, обрел статус действительно какого-то такого одного из символов нашего движения. Это прикольно, мы этого не ожидали. Посмотрим, во что вырастет этот наш птенчик через пару лет.
1: К Как и каким образом логист по образованию может найти применение в деятельности научных работников и популяризаторов науки? Хочу в команду.
0: Логист. Ну, я обычно, когда мне приходят такие письма, я спрашиваю, а что вы можете? Что вы умеете? Я не уверен, что нам пока особо нужны какие-то услуги именно логистические, хотя кто его знает? Вот пусть он сам сформулирует, что он может, как он себе представляет свой вклад. Но просто помимо его образования, есть у него какие-то навыки, желания. То есть нам может понадобиться редактура текстов, набор текстов, верстка, дизайн, помощь на мероприятиях, помощь с распространением, с привлечением прессы. То есть в том числе это какой-то иногда квалифицированный, иногда не очень квалифицированный труд. Мы всегда рады любой помощи. Ну, хотя бы начиная с того, что просто репостить наши материалы и, так сказать, доброжелательно поддерживать позицию ученых в какой-то полемике, в комментариях, например, к роликам нашим на YouTube, потому что там иногда просто полный ад кромешный творится. Любая помощь принимается с благодарностью, потому что у нас такое волонтерское движение.
1: Сколько лично вы знаете истории перевоплощения мракобесов в людей критически мыслящих? Есть ли такая история среди ваших родственников или друзей?
0: Такие истории есть. Я не скажу, что это прямо про моих родственников. У меня родственники более-менее все и так здравомыслящие, хотя есть всякие случаи, есть там и случаи обращения к религии. И я так понимаю, что если рассматривать в целом, ну, скажем так, спектр мировоззрений людей, то нету такого никогда четкого деления, что вот эти вот мракобесы, а эти такие хардкорные сторонники научной картины мира, не подвержены никаким заблуждениям и предрассудкам. Это какое-то нормальное распределение гауссиана. То есть есть там всегда крайние полюса. Есть там какие-то упоротые плоскоземельцы, есть научное сообщество, хотя там тоже можно встретить разных персонажей. И есть большое количество людей между этими полюсами, которые так могут колебаться в ту или иную сторону. Их большинство. То есть, когда у нас получается большой мракобесный полюс, это вот тревожный сигнал, и сейчас складывается такое впечатление, что действительно этих каких-то таких людей, попавших под влияние бредовых, без кавычек, бредовых теорий, что их стало действительно как-то много, но, может быть, это еще и такой эффект интернета искажающий. То есть, может, их не так много, просто они очень активные. Но за счет того, что они активные, они и привлекают новых членов в свои ряды. Так вот, мы, когда проводим наши мероприятия, там какие-то видео, выступления на тему вот, опровержения различных мифов, чему, собственно, посвящены наши форумы, мы обращаемся прежде всего вот к такой аудитории. Не к отъявленным мракобесам, а к тем, кто колеблется или просто не задумывался над этими вопросами. Ну и важно, к думающим людям. К думающим. Вот. Таких много. Я уверен, что многим мы помогаем. Ну, не все об этом пишут, но в том числе появляются и комментарии такие. Отрадно, что об этом иногда сообщают в комментариях, в Фейсбуке, на YouTube, или я получаю письма, истории. Одну из этих историй я рассказывал в начале прошлого форума про девушку, которая вообще состояла в церкви пятидесятников. Но я не скажу, что это секта, но так надо осторожно словом «секта» бросаться. Но это такие христианские фундаменталисты своеобразные. И вот она поступила на физику, учится на физическом факультете под влиянием лекций по астрофизике Сергея Попова. Есть таких примеров много. И вот реально мое выступление было заглавлено «Я был тем еще мракобесом». Это реальная фраза некого нашего зрителя. «Когда-то я был тем еще мракобесом». Но именно выступления, там, видеоролики, статьи, какие-то публикации на человека подействовали, он постепенно отошел от этих взглядов. Мы вот ездим, уже второй раз поедем сейчас в Египет. С нами Валерий Сенмут, который из бывших альтов, так называемых, а сейчас активный такой пропагандист, такой настоящий академической египтологии, нормального, естественно, научного взгляда на историю. Он перековался, и это вообще, мне кажется, не такой же редкий случай. Вот, поэтому да, нужно этим заниматься обязательно, такие примеры есть, а большой вал агрессивных комментариев, там, каких-то насмешек, стремление побольнее задеть, например, и какие-то записать опровержения со стороны мракобесов. Это как раз говорит о том, что мы наступаем на больную мозоль, что мы наступаем. И они, конечно, сопротивляются. И чем активнее мы будем это делать, чем популярнее станут наши мероприятия, тем больше будет сопротивление этой среды. Ну, надо к этому просто быть готовыми. Еще один пример – это Николай Васютин, который тоже в прошлом симпатизировал вот ребятам из ЛАИ и рассказам про суперцивилизацию атлантов, которая оставила все египтянам в наследство и прочее. Но Николай Васютин в свое время сам решил провести эксперименты, он их поставил, он убедился, что для решения вот этих технических задач не нужно каких-то сверхспособностей и сверхтехнологий. Он был забанен в итоге на форуме ЛАИ и сейчас тоже с нами вместе выступает за пропаганду такого, естественно, научного, нормального, критического взгляда на историю в том числе. И это еще один такой пример. Таких примеров много.
1: На форуме «Ученые против мифов 6» Александр Соколов впервые появился с бородой. Что это, смена имиджа?
0: Я не знаю, что. Ну, просто взял да отрастил. Жена сказала, отрасти бороду. Обычно у меня отрастает борода после экспедиции. Потому что в экспедиции иногда нет возможности бриться или просто лень. Все археологи поэтому ходят заросшими. Но обычно, возвращаясь из экспедиции, я это все сбриваю. Это очень мучительно. И вот решила, так сказать, почему бы не отрастить. Меня еще постоянно путают совершенно безо всяких для этого оснований с Георгием Соколовым. Но теперь не будут путать.
1: Много ли критических отзывов и сердитых вопросов вам задают по окончании форума?
0: Я хочу сказать, что у нас после каждого форума обязательно, естественно, находятся недовольные тем, что произошло, в том числе это адепты тех доктрин, тех теорий, тех мифов, с которыми мы боремся, которые обязательно приходят и начинают недовольство какое-то. Иногда они до форума еще начинают какое-то бурление, иногда после. Но я хочу сказать, что после вот этого шестого форума особенно это все забурлило. И это связано, я это связываю и с тем, что наш форум становится все более популярным, и, во-вторых, что мы задели особо такие, как это сказать, вонючие темы, которых мы боялись трогать. То есть плоская земля, но это еще впереди. Мы еще не опубликовали это видео. Я просто боюсь представить, что начнется. А американцы на Луне тоже будет вообще жесть. Потому что единственное у нас было выступление год назад, Сурдин, и мы там в итоге поставили комментарии на премодерацию, такой там ад творился. Сейчас просто чрезвычайная бурная такая реакция идет на выступление археолога Колосницына про всемирный потоп 18 века или там начало 19 века, просто там феерия, такой праздник мракобесия. И по поводу археологов наших Ивана Семьяна с каким коллегой, с Игорем Горщуком, которые медными и бронзовыми орудиями там дерево рубили. Но это все одно наложилось на другое. И там приходят ребята, которые, они даже не посмотрев видео, они пишут, я это смотреть даже не буду. Настолько человеку просто сам факт, что кто-то усомнился в идеях там гуру, вот этих самых потопщиков, или как их назвать. Все, это естественно, это заговор, это проклятые ученые, значит, защищают официальную науку, которая трещит по швам и прочее, и прочее. Ну и главное, вот когда смотришь на реакцию этих людей, ну, с одной стороны, ты удивляешься очень, что такие люди находятся, и что это ни один, ни два человека. А потом ты понимаешь, насколько современная цивилизация, в общем, вот как побочный эффект, она по людям прошлась. То есть это человек, который очень далек даже от того, что происходило действительно там всего лишь 150-200 лет назад. То есть это люди, которые говорят, я занимаюсь физическим трудом, начинают мне объяснять. Но его физический труд сильно отличается от того, что было физическим трудом еще всего лишь там 100 лет назад. Потому что он использует инструменты при этом, он говорит, что он работает руками, но он использует инструменты, которые появились совсем недавно. Он использует материалы, которых 100 лет назад еще не было. Он живет в искусственной среде, синтетической, где все продается, где все организовано, централизовано. И он не может представить, что еще недавно были города, где не было канализации, где не было ливневых стоков, где улицы не убирали, где не было асфальта, где ездили на лошадях, которые гадили, где помои выливались прямо на улицу. И совершенно вот нет этого представления, и он свое, вот эту свою картину мира он транслирует в прошлое. Не может представить, что когда-то было по-другому, что да, когда-то вот мусор с улиц не убирали, например. И на самом деле даже сейчас можно поехать в какие-нибудь города азиатские или поехать в какую-нибудь российскую глубинку. Я вот, например, будучи в Каире, видел вообще метровый слой мусора, который там лежит на улицах, не только в квартале мусорщиков, а просто на окраине Каира. Я, будучи в русском селе, обычном русском селе, наблюдал, что там дорога грунтовая, безо всякого покрытия, и когда по весне ее традиционно развозят, и в ней появляются огромные ямы, жители окрестных домов просто эти ямы засыпают битым кирпичом. И этого битого кирпича там накапливается, тот, образуется тот самый культурный слой. Понятно, что в городе вы такого не увидите, как правило. То есть люди, которые попадают под влияние вот этих каких-то недавно появившихся бредовых доктрин, таких параллельных замкнутых систем, у них просто нет никаких знаний о прошлом, нет никаких знаний об истории вообще человечества. И очень плохо, когда этот человек попадает под влияние некого авторитета до того, как у него появляются эти знания вообще, или даже представление о получении этих знаний. Вот откуда они вылезают прежде всего. Я это связываю все-таки прежде всего с крушением традиционной системы образования и с традиционной, может быть, нашей даже какой-то культурной системы. Когда человек получал какие-то знания, читал классическую литературу, ходил в музеи и более-менее знал хотя бы историю родной страны. Ну, надо это как-то восстанавливать по крупицам. И вот тут мы на больную мозоль наступаем тем, кто пришел, занял эту пустующую нишу, и, конечно, там идет чрезвычайное бурление. И оно будет еще сильнее, только сильнее. Бояться этого не нужно.
1: Александр Соколов, научный журналист, создатель портала anthropogenes.ru, автор книг «Мифы об эволюции человека» и «Ученые скрывают». На форуме, как всегда, выступал в роли ведущего и не остался в стороне от докладов. Поведал зрителям о том, зачем нужен научпоп. С чего нужно начинать изучение научного метода и лженаук?
0: Я бы все-таки отделил одно от другого. То есть научный метод отдельно, лженаука отдельно. И начать, наверное, надо с научного метода, потому что если мы не понимаем, как работает наука, мы лженауку распознать не сможем. И я подозреваю, что тот, кто задал этот вопрос, учился в школе. Так вот, если вы были не ленивы, трудолюбивы, то вы уже в школе начали понимать, как работает наука, потому что вы выполняли некие задания. И если вам там задавали какое-то домашнее задание, оно может быть скучное, долгое, и часто это может быть там сделать 10 примеров решить, 20 примеров решить на один и тот же какой-то прием. И вот в науке важно понимать, что мы часто представляем себе, это, наверное, так из древности идет, что ученый – это некий мыслитель, который сидит и вот просто в своей фантазии рождает какие-то гипотезы, идеи. Откуда они берутся? Вот из головы. Так вот, настоящая наука рождается из накопления, анализа фактов окружающего нас мира, которые нужно собирать, получать. Иногда это трудно, иногда это требует большого времени и труда. Вот недавно мне наш коллега Константин Лесков привел пример, что он когда-то, выполняя некую научную работу, он просто сидел и сутками считал, сколько раз, допустим, сколько раз за ночь пропищит птенец совы. Ну вот представьте себе, ну надо, как бы, вроде это просто, но это надо сделать. Или, допустим, то, что мне более знакомо, работа на археологическом раскопе, где нужно там днями или неделями, месяцами просто сидеть и ковыряться ножом в земле. И иногда без результата. И вот когда ты это сам проделаешь, хотя бы один раз, ты начинаешь по-другому относиться к ученым, ты начинаешь их уважать и понимать, что вот из этого, а не из пальца, ученые достают какие-то гипотезы. А дальше уже действительно нужно знать, как этот собранный материал обобщать, анализировать, как выдвигать гипотезы и как оценивать их правдоподобность, как их сравнивать. Это то, чему уже в принципе должны учить в нормальном, приличном вузе. И вот здесь возникает как раз развилка между наукой и лженаукой. Потому что лжеученый, для него его идея, которая часто вот ему родилась какой-то там бессонной ночью, она сверхценна. И он на словах, конечно, сравнивает ее с другими концепциями, с гипотезами предшественников, но в реальности сравнение он не проводит, потому что он заранее уже решил, что его гипотеза верна. А другие объяснения, они более сложные, более прозаичные, они находят меньший отклик у публики. А, так вот, это одно из отличий бытового мышления от мышления научного, это то, о чем я в своей книге пишу, что в научном мышлении есть четкое понимание, что если у нас есть какое-то явление, то возможно всегда несколько объяснений этого явления. И принять решение, какое из них наиболее правильно, наиболее научно, наиболее обоснованно, мы можем только корректно, сравнив эти объяснения друг с дружкой, а не выбрав просто то, которое нам по каким-то субъективным причинам нравится. То есть выбрать нужно то объяснение, которое согласуется с большим количеством известных науки фактов. Для этого надо их знать. Иногда для этого нужно потратить время, чтобы изучить накопленные знания. Та гипотеза, которая лучше объясняет наблюдаемый процесс, более точно его объясняет. Та, которая позволяет делать более точный прогноз. И часто, еще раз, это не самое красивое, самая, может быть, шокирующая, как-то самая шокирующая гипотеза. Это в телешоу так выбирают. То, что можно продать, то, что будут смотреть и пересказывать. В науке выбирают не самое красивое, не самое шокирующее, а то, что проходит проверку научным методом. И вот иногда ученый не может сказать, какая из гипотез перевешивает. И тогда говорится, что у нас есть объяснение А, Б, В. Вот они. И в будущем, может быть, следующее поколение исследователей, наконец, выяснит, какое из них единственное верное, правильное. Пока что вот есть некий спектр гипотез. Вот так работает наука. Это как бы один из аспектов, но, мне кажется, очень важный и выпуклый. Это, опять же, вот тот Рубикон между наукой и лженаукой, который можно увидеть, ну, если немножко понаблюдать за тем, как себя ведут лжеученые.
1: Где грань между борьбой с лженаукой и лжеучеными и лысеньковщиной?
0: Лысенковщина, такой термин, он сразу несет в себе некий негативный посыл. Вот в литературе часто используется более такой нейтральный термин «лысенкоизм». И вот я хочу сказать, что здесь, видимо, автор подразумевает под лысенковщиной некие административные методы борьбы с оппонентами. На самом деле лысенковщина, или там лысенкоизм, заключается не в этом, хотя известно. И, извините, господа, те, кто сейчас пытается реабилитировать Лысенко, известно, что Лысенко действительно и его сторонники активно использовали для продвижения своих идей, прежде всего, не научные методы, а методы идеологические и административные. То есть их оппоненты объявлялись идеологически враждебными советской передовой науке, а для борьбы с ними использовалось политическое давление. Когда их пропесочивали, например, в передовице газеты «Правда», как врагов советского строя, когда их увольняли, выгоняли, когда их в конечном итоге они попадали под репрессии, и это было. И известны многочисленные факты, когда генетиков буквально травили за то, что они занимаются генетикой. Но суть лысенковщины не только и не столько в этом, а суть в нарушении научного метода. Когда нормально корректный эксперимент подменяется декларациями, когда результаты эксперимента подтасовываются, фальсифицируются, когда вместо публикаций своих гипотез и обоснований их какими-то исследованиями в научных журналах заменяются громкими лозунгами и обещаниями сверхрезультатов, каких-то сверхурожаев, опять же, там, в газете «Правда». То есть, когда некий исследователь начинает думать, что смело сделанное и обоснованное философское предположение строго доказывать не нужно. Зачем? Мы идем впереди эксперимента. Мы заранее говорим, что, вот, допустим, квадратно-гнездовая посадка – это круто, потому что вот из неких идеологических соображений это так. А дальше просто всем колхозам сажать картофель, так как сказал народный академик. Вот, когда не собирается нормальная статистика, а вместо этого просто рассылаются некие анкетки по колхозам, и никто не проверяет, насколько честно и точно они заполняются. То есть это фальсификация результатов экспериментов, это нарушение процедуры экспериментов, это подмена реальных результатов обещаниями, и использование вот неких идеологических лозунгов вместо научного доказательства. Вот суть явления, которое называется Лысенковщина. Но еще важно сказать, что это явление, которое может возникнуть только в изоляции от мировой науки. То есть, когда это происходит в рамках, ну в данном случае, как это было у нас, в рамках отдельно взятой страны, в изоляции,

0: опасных. Кстати говоря, очень
1: тяжело. Друзья мои, росянки выделяют не просто клейкую жидкость. Она пахучая, она душистая и она сладкая, как сироп. Поэтому ее и используют для ликера. Давайте дальше посмотрим. Это далеко не единственный продукт. Ну, давайте еще дальше посмотрим. Вот видите, здесь уже принципы ловли. Нет, ребят, вот это вот, похожее на ваю папоротника, росолист, это не сворачивается и как щупальца осьминога не хватает муху. Это просто молодой ловчий лист, он еще раскручивается, и он продолжает расти, он просто еще очень молодой. А то кто-то подумал, наверное, что муха сядет, а он, знаете, как это щупальца осьминога, ее сразу закрутит и... в рот, да? Ротику у растений тоже нету. И с этим возникают проблемы, но растения научились питаться своими жертвами. Как? Ребята, а это мы тоже в прошлый раз проходили. Дело в том, что вот эти все и клейки, есть только два принципа ловушки, да? Это активная ловушка, который ловит, как венерина мухоловка, мы ее сейчас увидим, да? И пассивная ловушка. А пассивная ловушка – это туда, такая, куда кто-то попадает. Это вот жиряночки пошли, тоже очень интересное растение. Так вот, вот эти вот клейкие выделения, они, как правило, содержат две группы веществ. Первая группа веществ – это та, которая жертву успокаивает и приводит ее к пониманию бесполезности сопротивления, да, чтобы она не трепыхалась лишний раз. А вторая группа веществ – это пищеварительные ферменты, которые помогают переваривать пищу, да, чтобы, ну, здесь, как бы вам сказать, здесь, значит, все на самом деле очень просто, потому что ферменты хищных растений делятся на несколько групп. Первое – это хитиназы. Хитиназы – это, понятно, хитин, да, то есть это ферменты, которые помогают расщеплять хитин. Потому что все членистоногие мелкие, которые туда попадают, жучки, паучки и так далее, у них у всех есть экзоскелет, наружный хитиновый скелет. И ну, его же, как семечки-то, шелуху не выплюнешь, правда? Его приходится переваривать, если уж они туда попали. И вот эта вот группа хитиназы, она помогает расщеплять хитин. Следующая группа – это протеазы. Протеин, протеазы. Что они расщепляют, ребята? Конечно, белки. И третья группа – это пурпурная кислота, или, как ее еще называют, фосфатаза. Но если фосфа, то понятно, для чего, да? Это для того, чтобы можно было как-то поглощать, извлекать и усваивать фосфор, который очень-очень нужен растениями. Вот, вот это все содержится, как правило, потому что в каждом правиле есть исключения. Исключения очень интересные. Мы с вами увидим, какими путями эти правила обошла эволюция, и они оказались не менее эффективны, чем этот. Вот, это жиряночки. Александр, если можно, пожалуйста, нам прокрутите еще немножечко на скорости. Это мы для тех, кто с нами не был. Вот, фильм «Ёльк». Это из жирянок делают тоже такую закваску, молочный продукт, и получается очень вкусный, делают в Норвегии, делают в Швеции. И, кстати, очень полезная штука, и дети с удовольствием пьют, по-моему, даже в такую в корзину школьного питания входят. Ну и следующий, Александр, нам покажите, пожалуйста. Вот. И это вот у нас уже пошли библис гигантские, тоже очаровательно цветущее растение, похоже на мак, на мачок, да? Библис гигантский, хоть и называется, но он действительно, он почти метр высотой бывает, такое травянистое растение. Но, как мы с вами выяснили, бывают растения хищные гораздо больших размеров, до 50 метров, помните? А мало того, у них еще ювенильная плотоядность. То есть, когда они маленькие, когда они молодые, они питаются жертвами, хищничают, а потом зачем? Потом у них развивается корневая система, и они уже, как лианы, растут дальше. Кто пропустил, посмотрите нашу прошлую встречу. Так, Александр, если можно, спасибо. Вот следующее, это уже пошли у нас и водные растения, мы о них сегодня тоже говорить будем, о водных хищных растениях. Следующий нам покажите, пожалуйста. И дальше мы с вами нырнули в прекрасный и удивительный мир. Это венерины мухоловки. Их ни с чем не спутаешь, да, венерины мухоловки. Видите, разные культивары. Значит, ребят, вот те растения, которые вы сейчас видите, почти все. Почти все, потому что среди них есть очень редкие. Это красная книга, это международная красная.

книга, это эндемики. Почти все эти растения выращивают любители комнатного цветоводства. Их можно достать, семена или сами растения. Поэтому, если кто-то после наших встреч захочет разводить хищные растения, то you're almost welcome. Ну, и вот он, прекрасный, удивительный мир непентесов. Ловчий кувшин непентеса, как мы с вами теперь уже знаем, это ловчий лист, это совсем не цветок, хотя очень красивый, яркий, но, тем не менее, это ловчий лист, они бывают самые-самые разные. А вот эти на что похожи? На унитазики маленькие, да? И мы с вами в прошлый раз говорили, что кое-кто использует их по назначению, именно как унитазики. Это такой вот пример симбиоза, да? Ну, это вот якобы туда какая-то в непентес, в большой кувшин попала крыска. Ну, я думаю, что это такая постановка фейковая. Давайте следующее. Вот, видите, кто тупая? Маленький такой зверек. Тупая, кстати, он не грызун. Она использует ловчие кувшины непентеса как, именно как унитаз и удобряет их азотом, что непентесам очень нравится. Почему она это делает? Видите, она там слизывает сладкое, ну и это сладкое работает как слабительное. Вот, там вот такой сладкий сок, который любят тупаи. Это летучие мыши, которые живут в непентесах. Как тоже мы выяснили, и мы тоже рассказывали об этой очень интересной симбиотической связи, где есть всякие интересные моменты и детали. Кто с нами не был, открутите назад. И на полных парах мы с вами, вот видите, какие наземные непентесы, да? И на полных парах мы с вами подскакиваем и прям вот прокрутили мы. Да, Александра, давайте прокрутим. Ребята, а для чего крышечку непентеса, кто с нами не был, а? К растениям-монстру. Вот обратите внимание, у непентесов, у других растений, у которых ловчий лист напоминает кувшин, у них всегда крышечка сверху. Как вы думаете, для чего эта крышечка сверху? Не подсказывайте, кто с нами был в прошлый раз. Конечно, это зонтик, потому что внутри жидкость. Эта жидкость содержит драгоценные ферменты и драгоценные алкалоиды, которые обездвиживают жертву. Да? И чтобы не растворялось это все водой, для этого нужен надежный кувшинчик. Итак, ребята, мы с вами уже сегодня сказали о том, что, к сожалению, какие-то останки, отпечатки растений попадаются ученым очень-очень редко. Поэтому вот палеоботаника, она наука безумно интересная, но очень мало материала. Но вот давайте посмотрим следующую картиночку. Не так давно... А, вот, да? Ну, давайте на это посмотрим. Это археамфора. Археамфора – это ископаемое растение. И посмотрите на листья. Видите, это уже почти ловчий кувшин, как у непентеса, как у сарацении. То есть листики у нее уже начинают складываться в кувшинчик, и уже сверху появляется что-то вроде крышечки у археамфоры. Ее нашли, некоторые останки ее, скажем так, нашли в Китае. Оценили возраст как ранний мел, а ранний мел – это где-то 125 миллионов лет назад. Это очень солидный возраст, ребята. Это вот Ярослава Попова, он вам расскажет, что там творилось на Земле 125 миллионов лет в раннем мелу во всех подробностях. То есть и ученые пришли к выводу, что это одно из трех древнейших цветковых растений на нашей планете. А какие у нас еще самые древние, ребят? Ну, из цветковых считается, что самые древние растения – это магнолии и это кувшинка. Вот не кувшинка, а кубышка. Желтая кубышка, которую мы иногда называем кувшинка, которая вот в речках растет у нас, да, это вот одно из древнейших растений. И у них такие, сразу видно, что такие кожистые, толстые лепестки, которые трудно помять, потому что бабочек тогда еще не было, невесомых бабочек не было. Тогда прилетали всякие клопы, жуки, опылители, которые вот там поворочатся своими мощными лапами шипастыми и разворотят вообще весь цветочек. Так вот, оказывается, археамфора, она входит в эту тройку, в триаду самых древних
цветковых растений, которое уже тогда, 125 миллионов лет назад, решило похищничать. Но в 2015 году палеоботаник Вонг, ну, ее изучал такой Ли, по-моему, его была фамилия, если мне не изменяет память, ботаник Ли, китайский. Вот, это был его звездный час, он написал очень много об этой. А что такое, ребята, архиамфора? Как вы думаете? Ну, амфора, понятно, это кувшин архи, ну, как бы древний амфор, да, археология, тот же самый корень. Значит, товарищ Ли, поскольку он китаец, он, наверное, все-таки товарищ, а не господин, да, там же коммунистическая партия, так вот, товарищ Ли написал очень много об архиамфоре, а потом вдруг нашелся другой, совсем не товарищ, а господин, из Америки по фамилии Вонг, тоже палеоботаник, и он поработал немножко со всеми теми бренными останками архиамфоры и пожал плечами и сказал: «Товарищ Ли, я тебе, как господин Вонг и как старший товарищ, хочу сказать одно. Это вот то, что вы мне сейчас показали, вот эти вот отпечатки, это никакие не ловчие листья, это галлы. Покажите нам, Александр, следующую картиночку, пожалуйста. Вот, видите, вот это вот отпечатки, которые товарищ Ли решил, что это все-таки конструкции ловчих листов, которые выделяли какие-то клейкие вещества, к которым явно прилипали какие-то мошки-бложки. Вот, а Вонг стал доказывать, что ничего подобного. Это галлы. Ребят, что такое галлы, помните? А? Из уроков ботаники и зоологии. Ну, покажите, пожалуйста, нам следующую картиночку тогда, Александр. Вот это вот гал, причем господин Вонг утверждал, что это галлы какого-то хвойного растения, просто они оказались, ой, в одном отпечатке. Как бы, да? Ну, а почему такое не могло быть? Между двух каких-то плит схлопнулись, да, и оказались и останки архиамфоры, и какого-то хвойного растения. Это же все-таки была эпоха хвойных растений. Это бы появлялись самые-самые первые покрытые семенные растения. Вот. Галлы, вот именно вот конкретно вот это вот то, что мы с вами видим, да, это пихтовый хермес. Это вот такой гал, который на пихте. Вот если вы приглядитесь как следует, ребята, в отличие от меня, у вас зрение хорошее, и вы увидите там такие мелкие-мелкие мошки, да? Потому что галы – это домики нимф. А нимфы – это, как вы помните, это не те, которые плещутся в воде и одиноких путников ночью заманивают. Нимфы – это личинки насекомых. Каких именно? Ну, вот следующий, Александр, если можно, покажите нам, пожалуйста, картиночку. Ну, вот это вот всем известные дубовые яблоки, да, есть еще чернильные орешки, это вот дубовая орехотворка. И вот у орехостворки, орехостворка, вот, у нее личинки живут вот в таких вот яблочках, да. Ну, вот цицедии. Да, цицедии по-научному, кстати, галла, такое красивое, да, название. Ну вот до сих пор спорят товарищ Ли и господин Вонг, кто из них прав, я думаю, мы с вами со временем узнаем. Но, тем не менее, архиамфора, она входит в список, как бы открывает вот эту плеяду растений хищников и на правах самой старшей среди них. Ну, из тех, о которых мы что-то знаем. Ну, едем дальше. Александр, если можно, покажите нам следующую картиночку. Вот. А вот это тоже очень интересная штука, потому что это, как вы думаете, где нашли? Вот давайте просто размышлять, ребят, логически. Вот представьте себе такое хрупкое, такая совсем не вечная штука, как листик или цветочек, да? От него же ничего не останется. Вот он упал на землю, он перегнил, перепрел, превратился в гумус и не оставил для наших потомков никаких отпечатков. Как он может сохраниться, как вы думаете?
Ну, он может, наверное, сохраниться, если его там засыпят в какой-то мелкой фракции, да, там пеплом, например, или куда-нибудь в глину попадет, и глина так окаменеет, получится отпечаток. А еще как? Да, конечно. Янтарь. Вот это вот и есть янтарь. Это не так давно в окрестностях Калининграда в янтаре с разными всякими мошками вдруг обнаружили вот такой вот фрагмент листа. Это похож на наш росолист. Помните, мы с вами проходили в прошлый раз такое хищное растение. Росолист очень напоминает. Но вот что интересно. Когда ученые пригляделись хорошенько, систематики, генетики и все прочее, они пришли к выводу, что вот это вот древнее растение, его возраст датировали где-то от 35 до 47 миллионов лет тому назад, ну, в два раза помоложе, даже больше, да, почти в три раза моложе, чем археамфора, но, тем не менее, тоже прилично, да, они пришли к выводу, что он относится к раридулам. Раридулы – это такие хищные растения, которые сохранились и сейчас. Вот, сохранилось только два вида, мы сейчас с ними познакомимся немножко поближе. Но вот что интересно, те рар�дулы, которые у нас сохранились, они африканские, да, а вот эти вот нашли в Калининграде, Балтийское море. Ну и ученые пожали плечами и решили не без оснований, что, видимо, это растение когда-то было широко распространено на всем континенте, который назывался Гондвана. Помните такой континент? А потом Гондвана, она разъехалась в разные части. Одна часть стала Южной Америкой, другая часть стала Австралии, третья часть Мадагаскаром, Индокитай, Ближний Восток – это все вот части одного материка, и Африка в том числе. И вот в Африке каким-то чудом, как вот такой редкий эндемик, реликт, это растение уцелело. Но чудные дела твои, Господи, как говорится. Давайте, если можно, посмотрим следующую картиночку, Александр, и мы с вами познакомимся с этим растением немножко ближе. Это раридула зубчатая. Видите, какой у нее чудесный цветочек, да? Очень симпатичное создание. Значит, у раридул всего два вида. Известно, да? Ну, ископаемых неизвестно, сколько было, наверняка гораздо больше. А здесь осталось только два вида. Вот это вот раридула зубчатая. Давайте следующую посмотрим, Александр, если можно. Вот она. Вот такая вот красавица. И следующая нам покажет. Крупный цветочек такой, яркий, хороший. Вот. И раридула горгоны она называется. Вот мы с вами видим ворсики, да? Такие на конце каждой ворсиночки клейкие капельки мы видим, а это не жертва, ребята, это совсем не жертва. Вот с этим товарищем, который там ползает по листикам, мы с вами еще познакомимся поближе, чуть позже, и подумаем, поразмышляем, как этому удается так бесстрашно там ползать. Прямо в самом центре хищного растения кровожадного, да? Ну, давайте дальше посмотрим следующую картиночку. Вот, видите, это эндемик Южной Африки. То есть оба вида, и зубчатая, и горгоны, раридулы растут на самом юге Африки. Ребят, вот я недавно разговаривал со своими друзьями из ЮАР. Самый юг Африки, это у нас говорят, юг – это тепло, да? А там холодно, как вы понимаете. И погодка там летом бывает, мам, не горюй, какая прохладная. Летом, потому что когда у нас лето, у них зима. А вот сейчас у нас зима, у них там лето. Видите, какие счастливчики. И климат там не такой, как в Центральной Африке. То есть там достаточно такие серьезные прохладные условия. То есть растение достаточно выносливое, но ведь эндемик только на самом юге Африки. Ну, если можно, Александр, следующую нам покажите, пожалуйста. Вот, это горгона. Видите, как выглядят ее такие небольшие заросли. И покажите нам, пожалуйста, следующую картиночку.
Вот. И тут вдруг, братцы мои дорогие, обнаружилась такая интересная штука. Стали изучать ученые вот эти капельки, которые выделяются на листиках раридулы, вот на вот этих вот волосочках. И вдруг с удивлением обнаружили, что нет там никаких ферментов пищеварительных. Вот нету и все. И нету там никаких этих алкалоидов, которые помогают как-то обездвижить добычу, чтобы она там не шебурсалась и не болтыхалась. Как же так? Стали изучать и вдруг обнаружили, что есть такие клопы, они называются слепники. Ну, их довольно много. Вот он, видите, справа такой большой клопик. И в каждой раридуле снует целая компания вот этих клопов, слепников. Ну, кроме слепников, там еще и пауки живут. И вот эти все ребята, они с удовольствием пользуются пойманной раридулой добычей. И тогда ученым стало все ясно. То есть раридула, она ловит мелких беспозвоночных, она их умерщвляет, ну, они сами умирают, да, но она их не ест. А едят их вот эти вот ребята. Но что касается паучков, я не помню там какие виды освоили симбиотическую связь, они просто иждивенцы. Они там просто сидят и пользуются вот таким вот положением жертв, когда их можно слопать. А вот что касается клопиков, клопики состоят в таких взаимовыгодных отношениях с раридулами, потому что они, во-первых, они едят и чистят ловчие веточки, да, от всяких трупиков. Во-вторых, если они едят, то, естественно, у них есть выделение того, что переварилось, правда? А ведь это азотистые удобрения, замечательные. Ну и кроме всего прочего, так бонусами, как теперь говорят, эти клопики еще стали и опылять раридулы. Так что перед нами с вами такая вот взаимовыгодная связь. Кстати, местные жители, ну ладно, об этом я скажу чуть позже. Ну и тут задумались ученые, опять есть чему задуматься. А почему это вот всякие мелкие вошки-блошки прилипают, а клопики не прилипают? Помните, мы с вами в прошлый раз, когда мы с вами изучали непентосы, мы с вами говорили о том, что кувшин непентоса, вот этот ловчий кувшин, это тоже такой целый дом для большого количества симбиотических живых организмов. Да, там и тупая туда приходит, использует его как унитаз, и летучие мышки там ночуют, крышечку за собой закрыли, чтобы их никто днем не съел, да, и муравьи там водятся, которые подчищают останки, и пауки, кстати, а пауки еще и ныряют в эту жидкость. И мы с вами говорили о том, что ученые потом поняли, как это происходит, что у них есть такой вот им иммунитет. Ну, вещества, во-первых, очень прочный хитиновый панцирь, который задерживает эти все процессы, и у них есть вещества, которые как бы останавливают этот процесс переваривания их заживо, поэтому они там освоились, да? Ну, а здесь немножко другое. Здесь появилось две версии ученых, какая из них правильная, до сих пор точку не поставили в этом споре. Первая версия – это то, что у них длинные тонкие ножки. Смотрите, какие у них длинные тонкие ножки, да? То есть, если мушка с короткими ножками, она пузиком там сразу приклеится к этим капелькам, то клопик, он научился очень ловко переставлять эти свои длинные тонкие ножки между капельками и довольно проворно там бегает. И вторая версия – что, видимо, на лапках есть тоненькие-тоненькие хитиновые щетиночки, а эти щетиночки, они, наверное, еще и выделяют какие-то вещества, которые не дают прилипать ногам. Ну, вот, знаете, как тефлоновые сковородки, на которых можно жарить без масла, и ничего к ним не прилипает, да? Вот. Так и здесь. Видимо, вот есть какое-то приспособление, которое, ну, не дает их лапкам прилипать к
клейким ловушкам. Но давайте следующую посмотрим картиночку. Там мы сейчас с вами увидим все это подробнее. Вот они, видите, вот они, клопики. Да, это я знаете для чего? Потому что я предвижу ваш вопрос. У нас же детская площадка Архе. А я почему люблю работать с детьми, а не со взрослыми? Взрослый человек, я вам по секрету скажу, пока нас взрослые не слышат, да? Взрослый человек, вот ты ему что-то рассказываешь, он говорит, да, да, да, да, ты это знаешь. Ну, знаю, конечно, конечно. На самом деле ничего он не знает. Но он будет кивать головой, это если взрослый человек не очень умный. Если он умный, он так скажет, я не знаю, интересно, расскажите. А вот дети, они не стесняются своего невежества. И дети всегда спрашивают, а почему вот это, а почему вот это? Поэтому с детьми всегда очень интересно работать, в отличие от взрослых. Так вот, я чувствовал ваш вопрос, что вы меня спросите, а почему эти клопики называются слепняки? А слепняки они, ребята, называются, потому что у них, видите, такие огромные фасеточные глаза, которых совершенно не видно. Ну, вот у других некоторых насекомых сразу видно две точки, да, где глазики. А у этих точек нету, они зеленого цвета, эти фасетки. И у кого плохое зрение, они смотрят, говорят, слушай, он что, слепой, что ли? Похоже, у него глазиков-то вообще нету. Нет этих черных точечек. Поэтому их и назвали слепники. А, ну, теперь дальше. Покажите нам, пожалуйста, Александр, картиночку. Вот она, как все происходит. Видите, мушка прилипла, бедная. И тут же к ней прибежали клопики. А у клопиков, я вам по секрету скажу, тоже интересная штука. У клопиков, у хищных, у них внешнее пищеварение. У них есть такой длинный стилет во рту, которым они прокалывают вот эту хитиновую оболочку своей жертвы, пускают туда свой яд, и этот яд тоже работает как пищеварительный сок. Вот. И потом уже... Когда внутренности мухи немножко переварятся, то подойдут эти клопики, воткнут свой этот, ну, ротовой аппарат у них такой, воткнут эти свои хоботки и высосут оттуда все, что туда уже попало, и то, что уже переварилось. Ну, а потом, когда они наедятся досыта, то они удобрят тот самый ловчий листик, на котором они ловили мушек. Так, следующий нам, Александр, покажите, пожалуйста, картинку. Вот. Почему я ее показал? А потому что местные жители африканские, они используют раридулу как липучую ловушку для мух. Говорят, очень хорошо, когда мух очень много, не надо покупать вот такую штуку в хозяйственном магазине, а у них там и с магазинами проблемы бывают кое-где, и с деньгами, да? А можно вот раридулу в горшочек принести домой, и все мухи к ней прилипнут. Хорошо, замечательно и просто. Так, дальше едем. Вот это вот уже другое растение. Ребят, красивые, правда, цветочки? Очень красивые. Посмотрите, и форма такая немножко необычная, да? Декоративное растение, между прочим. Я вам по секрету скажу, их очень-очень много разных видов. Ну, больше 300. И это стилидиум. Растение называется стилидиум. Они очень-очень разные. Александр, если можно, покажите нам, пожалуйста, дальше вот следующие стилидиумы. Вот, смотрите, какой цветок потрясающий, да? Какая совершенно неожиданная форма цветка. Следующий нам покажите, пожалуйста. Вот, это уже желтые, да, цветки стилидиума. Следующий нам покажите, пожалуйста. Вот, а этот вообще прямо какой-то даже чуть ли не на орхидные какие-то растения похож, на ятрышник какой-нибудь. А, как я уже сказал, это род стилидиумов, порядок астроцветные. Да, то есть он в дальнем родстве с вашими астрами и хризантемами. Семейство стилидиумы, род стилидиум, и в этом роду стилидиум... Ну, около 300 видов. Около 300 видов. Почему я сказал около? Потому что никто точно не знает. Потому что систематики, ну, им же тоже надо там диссертации защищать, всякие кандидатские, докторские, надо всякие гранты отрабатывать, да, статьи писать, книги. Поэтому они все время спорят, ругаются. Вот это вот, вид или не вид? Нет, это не вид, это подвид. А может быть, это не подвид, а может быть, ну и так далее. Вот. И до сих пор они не могут договориться, сколько там точно видов этих стилидиумов, потому что они еще бывают очень полиморфные. Что это такое, ребят? Полиморфные, помните? Разнообразные. Это я для новичков. Вот. Но практически все они живут
и растут в Австралии. Ну, там чуть-чуть есть еще на островах, совсем чуть-чуть, а в основном вот эти все 300 видов с лишним, они все эндемики Австралии. Значит, кстати, среди них есть однолетние, вот что интересно, да, ребят, то есть это единственное, пожалуй, однолетнее хищное растение, травянистое. Но я других таких примеров не знаю, да, все остальные все-таки многолетники травянистые. Почему так называется, да? Стилос, а вот Александр,

0: общем, это очень хороший повод, так сказать, беречься и дальше, потому что мы ловим себя на мысли, что стали более и более беспечными, а вирус мутирует.
1: На самом деле, нет, вирус мутирует, поскольку мы позволяем им это делать. Чем меньше количество людей, которые вакцинированы или переболели, тем больше времени у вируса мутировать. Знаете, есть же люди, которые не верят в теорию эволюции. Говорят, мы не видим, как вот у нас с утра было
0: как
1: вот
0: мы
1: так.
0: Мутируем.
1: Да, и вечером опять все то же самое. Ничего не изменилось. Вот, эволюция происходит на больших временах. Чем больше времени, тем больше условий для того, чтобы биологическая форма изменилась. Чем меньше доля инфицированных людей в стране, ну и чем больше в ней населения, тем больше возможностей, почти что эту вероятность становится все выше. На самом деле гарантия возникает, что новые формы вируса возникнут. И поэтому очень важно вакцинироваться быстро.
0: Вот. Вот я считаю, это хорошая точка, потому что у нас как-то все притормозилось. Вакцина есть в количестве нескольких штук, а вакцинации нет. Спасибо вам большое, Константин Викторович. Друзья мои,
1: пожалуйста.
0: Еще раз с гордостью и радостью представляю. Молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор Сколковского института науки и технологий, профессор Ратгерского университета. Константин Северинов сегодня был в передаче данных.
2: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: Воскресная гостиная.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня в студии радио «Наше Подмосковье» я, Наталья Валдинер.

0: Я приглашаю поговорить вас об очень интересной и давнишней истории, истории нашего с вами появления в этом мире. Что мы знаем о происхождении человечества, о том, как мы появились на этой земле? И сегодня с нами в студии журналист, преподаватель, главный редактор интернет-портала anthropogenes.ru Александр Соколов. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
0: Ну, мы следует, наверное, начать с того, что мы помним еще по школе. Когда я училась в школе, было достаточно такое впечатление, что очень прерывистая история вот того, что нам преподавали, что по каким-то фрагментарным кусочкам какие-то предположения есть о происхождении нас как вида. Скажите, как сегодня с этим обстоит дело? Можно ли точно сказать, что вот мы произошли вот таким-то сложным, пускай, но вполне понятным путем, ну, как это говорится в классическом источнике, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова и так далее?
1: Если, так сказать, требовать такой детализации, знаете, по поколениям, то она вообще вряд ли когда-нибудь будет достигнута, хотя наука, конечно, творит чудеса, вот, но если вы представите себе, что, допустим, длина поколения, ну, 20 лет, например, то у нас за 20 тысяч лет сменяется 1000 поколений. Ну, а теперь, если возьмите миллион лет, то, наверное, наши слушатели, там, не менее 17% россиян, наверное, смогут решить эту арифметическую задачу и посчитать, сколько поколений сменилось за миллион лет. И, конечно, эта детализация недостижима и вряд ли она нужна. Вот. Но что касается, скажем, тех видов ископаемых, да, которые сменяли друг друга и существование которых, их череда, вот эволюционный процесс привел к появлению нашего с вами вида, да, человек разумный, то, конечно, эта история изучена достаточно хорошо, детально. Понятно, что учебники консервативные, что многое устарело. К сожалению, у нас и книжек мало на эту тему, музеев мало, где есть чего посмотреть. Поэтому, конечно, у людей знания сильно отстают. Но это не только в этой области, наверное, в большинстве областей науки. Знание, так сказать, массовое, оно очень консервативное. И оно часто находится в плену заблуждений, стереотипов. Это, в общем, обычная ситуация. А, естественно, если брать науку, передний край, то, конечно, последнее десятилетие очень сильно продвинулось в этом плане антропология с применением там новейших методов генетики и т.д. и т.п. Вот. И, конечно, что отрадно, при этом каких-то таких вот открытий, которые бы радикально переворачивали при этом всю эту глобальную картину, их сделано не было. То есть те открытия, которые делаются при всей их сенсационности, при их такой сногсшибательности, они все равно, скажем, ложатся в общую картину. То есть они ее скорее уточняют, украшают, делают ее более детальной, более красивой. Что говорит о том, что все-таки те предположения, которые были сделаны даже, может, столетия назад, в целом оказались верными. Да, я имею в виду работы Чарльза Дарвина и там, его последователей.
0: То есть получается, что я просто перефразирую это, может быть, другими словами, что все те подробности, которые снова и снова выясняются и на основании уже имеющегося материала, просто в результате того, что появились новые методы исследования, да?
1: Да, и новые, новые методы, старые совершенствуются, то есть там учась в том числе на своих ошибках. Вот, ученые работают все точнее, все аккуратнее, потому что, вы знаете, вплоть до того, что раньше многое терялось, когда, например, нужно было посмотреть, а как у этого черепа устроены зубы, да, то взяли и расковыряли у черепа лицо, грубо говоря, узнали, как устроены зубы, но потеряли лицо. А сейчас есть микротомография, есть всевозможные техники, не разрушающие. Сейчас, представьте себе, берут орудия, если раньше, ну и даже, может быть, кто-то из слушателей участвовал в раскопках, там извлекались какие-то находки из земли, их там моют, чистят, после этого уже их описывают, фотографируют. Там. А сейчас, представьте, орудия, там какого-то древнего человека, извлеченные из земли, сразу запечатывают в самозаклеивающийся герметичный пакет вместе вот с землей, со всем же там породой, там, что к нему прилипло, отправляют в лаборатории, и там смотрят под микроскопом, и выясняется, что на поверхности сохранились остатки, допустим, перьев или чешуи рыбий, то есть того, что обрабатывали этим орудием еще до того, как его выкинули, там, не знаю, 40 тысяч лет назад.
0: Ну, это же замечательно, это позволяет намного более полно каждый предмет, в общем, его описать и предположить, для чего он служил.
1: Конечно, это просто позволяет узнать такие вещи. То есть, понятно, что все это находили и раньше, и все это просто выкидывали. Вот. А сейчас есть возможность это изучать, и это, естественно, позволяет даже из тех находок, которые уже сделаны, извлекать гораздо больше. И старые исследовать по новой, а новые находки вот с таким подходом гораздо больше информации приносят.
0: Слушайте, мне кажется довольно забавным то, что такое пространство и богатство новых каких-то сведений можно получить просто более аккуратно обращаясь с найденным материалом.
1: А в генетике, например, это вообще можно там умножить на 1000, на 10 000 раз. То есть, допустим, Светлана Боринская, наша там, известная генетик, она рассказывала про то, как работают вот палеогенетики в институте Макса Планка в Лейпциге, что там, например, запрещено рукой дверь открывать, например, только локтем. Вот, то есть какие, потому что, вы понимаете, когда работают с древней ДНК, ее так мало, то, что человек, входя в это помещение, даже если он там помылся в скафандре, он на себе вносит больше ДНК, чем есть в образце.
0: Кстати, об исследованиях древней такой вот человеческой ДНК. Вот опять же, в те времена, когда я училась в школе, было известно два вида людей. Это вот те, от кого произошли мы, тогда это называлось кроманьонцы, и неандертальцы, которые нам, в общем, не предки, а просто родственники, насколько я понимаю. Однако сейчас мы знаем, что был еще один вид людей.
1: И не один, кстати.
0: Будьте добры, расскажите подробнее, что это очень интересно.
1: Есть, вы имеете в виду, я так понимаю, денисовского человека,
0: да.
1: А есть еще хоббиты, помните, на острове Флорес, карликовые человечки.
0: То есть это не газетная утка, вот эти маленькие люди, они реально существовали и были вовсе, это не какой-то отдельный уродец, прости господи.
1: Ну как, есть до сих пор, конечно, скептики, которые стараются доказывать, что это был уродец, но вы знаете, при открытии каждого нового такого ископаемого вида, включая неандертальцев, в 19 веке, всегда первое, что приходило в голову части ученых, что это уродец. То есть то же самое говорили про неандертальца. Когда его нашел там Фульрот, когда его описали, то, естественно, ведущие умы того времени, включая там Рудольфа Вирхова, известного тогдашнего, великого анатома, антрополога, вот, они заявили, что это, там разные версии, что это больной старичок, русский казак, там какой-то вот стукнутый по голове, поэтому у него такой сплюснутый череп. Вот. Потом стало понятно, что это глупости. То же самое было, когда Дюбуа нашел Питекантропа наяве, что это какой-то урод больной. Вот. И то же самое было с австралопитеком, когда его нашли. И вот сейчас, когда нашли хоббита, естественно, выдвигается версия, что поскольку он такой странный, не может быть это нормальный человек. Это какой-то микроцефал, то есть уродец с маленькой головой, маленького роста, с какими-то деформированными костями. Вот. А то, что там их найдены уже останки, по-моему, там то ли 12, то ли 15 особей, и все они, что ли, такие больные, это уже вот как-то странно, конечно.
0: Да, это было бы действительно странно. Дорогие друзья, я напоминаю, что в студии радио «Наше Подмосковье» с вами разговаривает Наталья Валдинер и наш гость Александр Соколов, главный редактор сайта «Антро». Ну, раз уж мы заговорили о всяких разных удивительных древних таких вещах, скажите, а какие самые главные, вот самые удивительные, допустим, за прошлый год были открытия? Я знаю, что были найдены какие-то такие предметы культуры, которые совершенно не ожидали найти.
1: У неандертальцев.
0: Да, да.
1: Ну, там интересные были находки, конечно. Да, на самом деле, каждый год делается куча интересных открытий, больше из которых, к сожалению, для рядовых, так сказать, граждан остается неизвестной. Поэтому сложно выбирать. Да? Но вот из наиболее интересных археологических именно находок это были остатки костяных орудий для выделки кожи неандертальских, то есть так называемые лощила, которые вот до самого недавнего времени, а как пишут вроде и сейчас, кожевенники используют для дубления кож. И вот похожие орудия использовали, видимо, неандертальцы, еще там, энное количество десятков тысяч лет назад. Вот. И действительно найдены обломки таких орудий, причем не один, несколько, там, по-моему, в двух пещерах. Вот, что, в общем, говорит о том, что неандертальцы были, ну, уж давно понятно, что они были совсем не дураки. Вот, а с технологиями того времени у них было, в общем, все в порядке. Вот, а как раз и еще одна публикация была как раз связана вот с тем, о чем я говорил, с исследованием каких-то остатков, найденных на поверхности орудий, которые разглядывают под микроскопом. И там, например, тоже, если не ошибаюсь, в двух французских пещерах, там найдены как бы некие микроволокна, перекрученные, которые, в общем, идентифицировали как остатки веревочек. То есть получается, что... Ну, и дальше, конечно, можно по-разному это интерпретировать, но авторы статьи, как одну из возможностей, выдвигают гипотезу, что неандертальцы эти орудия привязывали к наконечнику, к древку. То есть это, значит, было уже вот такое составное копье или дротик, где наконечник веревочкой привязывался к палочке, и вот получалось такое вот метательное или орудие дистантного, там, ну, или контактного.
0: Это уже сложный предмет очень.
1: Да, это на самом деле для слушателей, может быть, и ничего особенного, подумаешь, да. А на самом деле, пока человек догадался, что можно камешек привязать к палке, и получится копье с наконечником, ну, больше 2 миллиона лет прошло, вот, и, видимо, вот неандертальцы до этого догадались. Есть и другие находки, они были сделаны раньше, там, в 2010 году, где были найдены такие же вот, как бы, каменные орудия с остатками смолы. То есть, и, соответственно, что вот, может быть, они в одном случае они привязывали эти наконечники, в другом случае они их приклеивали смолой. То есть, у них еще были разные способы крепления вот этих наконечников к древку. Что говорит о том, что вот они уже, такой был у них, как Леонид Вишняцкий, петербургский известный археолог, говорил, хай-тек такой у них был свой.
0: Я поясню еще нашим слушателям, что сегодня целое направление есть в археологии, когда люди пытаются воспроизвести некие древние артефакты, какие-то предметы, используя только те навыки, которые предположительно были в это время.
1: Да.
0: И выясняется, что, в общем-то говоря, ну, наши предки были вовсе не глупые и были весьма ловкие и придумчивые, и очень сложные, на самом деле сложные какие-то вещи можно было сделать в довольно простых каких-то, из простых составных частей, но, тем не менее, это все равно требовало изрядного усилия,
1: да,
0: ума,
1: безусловно. Я бы просто предложил радиослушателям попробовать взять гальку и так аккуратненько обстукать другим камешком, чтобы получился режущий край. Это, на самом деле, совсем непросто, а если вы посмотрите, ну, на картинках или, там, придя на нашу выставку, о которой, может, еще поговорим, посмотрите на орудие, у нас там реальное орудие представлено, так называемое ашельское рубило, которое делали там, еще не неандертальцы, а их предки. И попробуйте сделать в домашних условиях. В общем, я уверен, что у вас просто не получится. Это нужна тренировка, навык приличный для этого.
0: Ну, кстати, вот о выставке, я думаю, что стоит рассказать. Это в конце марта еще в Государственном биологическом музее имени Тимирязева открылась очень необычная для Москвы выставка. Она называется так завлекательно «10 черепов, которые потрясли мир». Выставка была организована вот как раз порталом «Антропогенез». Угу. Расскажите, пожалуйста, какая задача вообще стояла перед организаторами?
1: Да какая задача? Задача простая. На самом деле мы эту идею вынашивали давно. Вот, я уже сказал еще в начале, что у нас музеев мало, где можно что-то посмотреть на тему вот, эволюции человека, происхождения человека, а те экспозиции, которые есть, они, в общем, конечно, прямо скажем, устарели, причем и музейщики, я думаю, со мной спорить не будут. Что, ну, они это и лично сами говорят, потому что все эти экспозиции формировались еще в СССР, то есть до там, середины 80-х годов, грубо говоря, и представляют ситуацию уже, мягко говоря, немножко неактуальную. Вот они скудные, вот, а интерес есть, а это еще это Москва. А, например, в Петербурге, родном моем городе, там вообще нечего посмотреть на эту тему. Потому что, допустим, есть кунсткамера, который зал «Антропогенез» много лет закрыт на ремонт.
0: Ну, это, конечно, очень обидно.
1: И когда меня спрашивают, а куда пойти, мне я просто развожу руками. И, в общем, мы, конечно, понимали, что вот хотя бы отчасти мы эту проблему решаем нашим порталом, То есть пусть хоть в интернете посмотрят. Вот, или посмотрят на фотографии западных музеев и выставок и там оближутся. Вот, но, конечно, хотелось бы что-то показать лицом, чтобы люди могли прийти и посмотреть на настоящие экспонаты, а не только на картинки в интернете. И вот, наконец, мы это сделали. Мы сделали небольшую выставку. Вот, причем, ну, еще раз, это сделано при... Это было бы невозможно без огромной помощи и поддержки, которую нам оказало руководство Государственного биологического музея имени Тимирязева, которое поверило вообще в этот проект, пошло нам навстречу. Вот. Фактически это было сделано за несколько месяцев, это сделано было очень маленькой группой энтузиастов при очень небольшом, мягко говоря, бюджете. Вот. Что, в общем, говорит о том, что и об этом замечательно Александр Марков написал в своем блоге, наш такой ведущий популяризатор науки, там, палеонтолог, вообще замечательный ученый, что дело не в деньгах, а просто в желании, в воле и умении решать некие простые задачи. Вот. То есть, когда я осенью говорил об этом проекте, причем ну, с такими людьми опытными, мне многие сказали, что вообще это нереально. Вот. И даже более того, на лицах некоторых специалистов я прочитал, что я говорю что-то не то. Когда я сказал осень, я говорю, давайте весной сделаем выставку. Да вы что? Выставку 2 года готовят. Но поскольку мы дилетанты, мы вот за...
0: Вы не знали, что это невозможно.
1: Мы за 3 месяца сделали, да.
2: Воскресная гостиная.
0: Вы слушаете радио «Наше Подмосковье», в студии Наталья Валдинер и Александр Соколов, главный редактор портала «Антропогенез». Угу. Ну, я знаю, что на этой замечательной выставке очень много было интересной, особый такой был момент, заметки, письма и записочки от посетителей. Угу. Что-то там вот у вас даже на ваших страницах в соцсетях публиковались какие-то.
1: Да,
0: эти самые
1: мы
0: были
1: совершенно
0: перлы были, удивительные.
1: Но сейчас они, их количество должно резко возрасти, потому что была ночь в музее.
0: Да, кстати говоря.
1: Вот, и там пришло там несколько тысяч человек вообще в биологический. Вот, у нас по нашему кличу там несколько волонтеров вызвались и там помогали, вот, и мне обещают прислать, но там, конечно, будет, наверное, что-то интересное, но и, на самом деле, там много записок от детей, которые, в общем, задают наивные, но вполне такие
0: понятные ответы, да.
1: Вопросы, там, условно говоря, там, а чем древний человек чистил зубы, например, вот, но на самом деле есть что ответить на этот вопрос, вот, или откуда взялся мозг, куда делся хвост у обезьяны, там, такие вот, ну, вполне понятный вопрос. А есть, а были не вопросы, а комментарии в стиле, а я не хочу от обезьяны происходить.
0: Ну, вот это, кстати говоря, интересный такой момент, почему нам так не хочется, очень многим из нас не хочется происходить, вести свою родословную от этих вполне себе симпатичных животных.
1: Ну, и, кстати, вот от девушки, которая волонтером там работала, в частности, она, значит, написала, что... Там один из посетителей сказал: «Опять этот ваш дарвинизм, я его уже в школе наслушался». То есть, в частности, одна из таких, может быть, объяснений, это понятно, что тут разные варианты ответа на этот вопрос, почему не хочется, а это просто скучно. То есть люди это наслушались в школе. Если раньше просто школа была неким авторитетом для людей, и то, что рассказывают, это скучно, но, извини, выучи и ответь на экзамене, и просто никого не волнует, что тебе скучно. Вот, то здесь, когда, скажем, у людей нету каких-то вот таких цивилизованных представлений, кто является авторитетом, и когда для людей авторитетом становится телевизор, интернет, а не, допустим, отнюдь не ученые, отнюдь не учитель в школе, то, естественно, люди начинают эти авторитеты выбирать по биологическим законам.
0: То есть психологически комфортные.
1: Кто говорит, да, кто говорит уверенней, кто симпатичней, кто говорит вещи, льстящие самолюбие
0: вот,
1: человека.
0: Вот, кстати говоря, наверное, это в значительной мере.
1: И, естественно, отношение такое к обезьянам, к самим. Просто люди, во-первых, не знают, что такое обезьяна, в принципе, да, и никогда их не видели, или видели в зоопарке. То есть, когда говорят, что обезьяны – это грязное и вонючее существо, то это те, кто видели обезьян, вероятно, в тесных клетках каких-то провинциальных зоопарков. Вот, то есть, если человека посадить в клетку и пару дней не убирать, он точно таким же будет. Вот, а я, допустим, имею возможность тех же шимпанзе регулярно наблюдать у нас там в Колтушах, в антропоиднике. Уверяю вас, они вполне чистенькие. Вот, и вообще такое отношение к обезьянам, ну, естественно, имеет смысл говорить еще раз о человекообразных обезьянах, потому что обезьян вообще много разных всяких. Просто человек на самом деле в них, как в зеркале, видит себя. Потому что они действительно очень похожи, и это человека даже может пугать. Вот. А, естественно, не хочется происходить от каких-то животных, но ведь на это же можно взглянуть и с другой стороны. То есть, когда мы себе это вот все представляем, что вот мы с высоты, как принято говорить, там, своего интеллекта, своих достижений, получая все в готовом виде. И такой вот сидит самодовольный, не помнящий родства представитель вида Homo sapiens, который за свою жизнь вообще ничего не создал, а только потребляет все, что ему цивилизация приготовила. И не помня о тех сложнейших, так сказать, задачах, которые решали его предки в течение там, миллионов лет, о том, какой это был трудный путь, как много было ошибок, сколько тупиков эволюционных, так сказать. И если вот это все осознать, а достойны ли мы вообще? И ради чего все это происходило? Ради того, чтобы теперь такой человек сказал: а я не хочу от вас происходить, а кто тебя спрашивает вообще?
0: Как было, опять же, на сайте «Антропогенез» была совершенно замечательная цитата из Ильи Пригожина, что при всем желании мы не можем дать вам науку, которая бы вам нравилась.
1: Да.
0: Она такова, какова она есть.
1: Вот, вопрос не в том, что нравится или не нравится. То есть много вещей, в принципе, которые не нравятся человеку. Человеку не нравится, что ему нужно каждый день принимать пищу, допустим. И, извиняюсь, ходить в туалет тоже. Но он это делает. И здесь абсолютно то же самое. Это вопрос не этический, не моральный, как бы это вопрос факта просто.
0: Вот, кстати говоря, вы упомянули «Ночь музеев», и я заметила, что в комментариях к записи одного из ваших волонтеров, ну, была такая сказана каким-то человеком, была фраза, ну, мне показалось, что это такой снобизм, что те, кому интересно, и так придут в музей, а так вот пришли люди, которым это все совершенно не нужно и интересно, они просто повелись на бесплатность и на пиар этого явления. Как вы относитесь к такой вещи, как
1: «Ночь музеев»?
0: Вы знаете,
1: это очень мне напоминает позицию продавцов в магазине, вот, которые не подойдут к покупателю, ничего ему не предложат, вот, а говорят, если ему интересно, он спросит сам. Ничего подобного. Абсолютно то же самое здесь. Никто не обязан туда приходить. Если мы хотим, так сказать, заниматься популяризацией науки, если мы понимаем, что мы должны это делать, то любые мероприятия, которые увеличивают, что ли, аудиторию, которая получит вот эту информацию, если надо будет ходить по квартирам для этого, будем ходить. То есть, на мой взгляд, мероприятие правильное. Понятно, что приходит публика очень разношерстная. Понятно, что приходят люди, которые при других обстоятельствах никогда бы не пришли в музей. Но извините, если из тысячи человек-то пришедших один задумается, а если они придут с детьми, а многие приходят с детьми, и ребенок заинтересуется, и, может быть, это как-то повлияет на его выбор пути, в том числе, куда он пойдет учиться, то это уже, значит, это мероприятие себя оправдывает. Хотя понятно, что и музейщикам это головная боль, и некоторые интеллигентные люди косо смотрят на молодых людей, может быть, и не очень трезвых, и там ржущих, глядя на реконструкции там какого-нибудь неандертальца и говорящих, что «О, это мой сосед».
0: Да, это очень популярная шутка, повторяемая снова.
1: Ну, это, я думаю, в течение там, последних 150 лет повторяется. Как только стали делать такие реконструкции, естественно, стали люди узнавать там своих друзей и знакомых. Вот. Ну, что делать? Это, в общем, такой побочный эффект. Ну, я отношусь к этому совершенно спокойно и считаю, что такие мероприятия очень правильные. Они необходимы совершенно. Более того, мы хотим нашу выставку, если появится возможность, мы это обязательно сделаем, возить в другие города. Вот сейчас мы пытаемся решить вопрос, привезти ее в Петербург. Вот, это на самом деле совсем тоже непросто, потому что, как часто бывает, знаете, в культурной столице никому ничего не надо. Вот, то есть такое ощущение, что, ну, пусть петербуржцы не обижаются, я сам петербуржец, вот, что все у нас в стране происходит только в Москве. Вот, но я надеюсь, что я ошибаюсь, и что мы решим этот вопрос. На самом деле, нас приглашали и в других городах, все упирается в площадку и в бюджет. Вот, но это все решаемо, было бы желание, а желание есть, так что...
0: Уважаемые радиослушатели, я напоминаю вам, что вы слушаете радио «Наше Подмосковье», и в студии Наталья Валдинер и Александр Соколов, главный редактор сайта «Антропогенез». Но чтобы завершить тему о ночи музеев, я могу, знаете, вам как сказать, друзья мои. Когда я была в художественном музее и видела людей, которые при других обстоятельствах маловероятно, что вообще пошли бы когда-нибудь в музей. И даже вне зависимости от того, изменится ли их жизнь или там, выберет ли себе другую профессию, другой путь, их ребенок, но их мир стал немного шире, они увидели что-то другое, что-то отличное от их обычного опыта.
1: Пусть они чуть-чуть задумались.
0: Да, это уже очень сильно расширяет кругозор и меняет жизнь людей, поэтому, когда будет следующая ночь музеев, я вам предлагаю не забыть об этом и к ней присоединиться. Но возвращаясь к вопросам нашего с вами происхождения. Вот мне уже несколько раз попадалось в самых разных источниках, ну, в основном, конечно, это пишут журналисты, которые имеют мало отношения к науке. Так вот, заголовок волшебный: «Ученые нашли Еву». Очень завлекательно звучит, и по этому заголовку, и даже по первым параграфам этих текстов можно предположить, что подтверждается библейская история происхождения человека. Будьте добры, дайте пояснение, пожалуйста, что это могло бы быть?
1: Да здесь не то, что подтверждается библейская история, а скорее наоборот, знание библейской истории побудило ученых использовать слово «Ева» в данном случае. То есть, если бы они были носителями какой-то другой культуры, другой мифологии, они бы ее назвали как-нибудь по-другому.
0: То есть, она могла бы стать Энну, как было у шумеров, там, например, первая женщина,
1: да,
0: глиняная.
1: Да, например, или там еще как-нибудь. Если говорить, так сказать, без украшательств, то это открытие, исследование, конечно, замечательное и красивое, но во многом раздутое именно благодаря эффектному названию. А по большому счету, если сказать, вот это, начать разбираться, понятно, что вот эта Ева, так называемая, что это не была единственная женщина, от которой происходят все люди. Можно сказать следующее, что вы, наверное, знаете, уважаемые радиослушатели, что есть какая-то такая ДНК у нас в клетках, вот, в которой про нас записана некая информация. Так вот, если не вдаваться в подробности, часть этой ДНК мы назовем митохондриальная ДНК. Это просто, скажем так, кусочек нашей ДНК, который отличается чем? Что он передается только по материнской линии, это раз. И во-вторых, такое страшное слово, он не рекомбинирует. То есть у нас хромосомы мы получаем от мамы и от папы, и они перемешиваются при этом кусочками. Вот. А вот эта самая митохондриальная, она идет только от мамы, она идет в коробочке, грубо говоря, как есть.
0: И на нее никакого влияния.
1: И она не перемешивается, она изменяется только за счет мутаций, которые в ней происходят более-менее постоянной скоростью.
0: То есть, оглядываясь назад, можно вот по этому упакованному кусочку определить, ну, как-то составить себе представление о,
1: ну, по нему это проще.
0: Матери, бабушке, прабабушке, только по женской
1: линии. По нему это проще сделать, просто вот по тем причинам, о которых я сказал. То есть, грубо говоря, если мы знаем примерно скорость мутаций, если мы берем разных людей, сравниваем их митохондриальные ДНК и там определенные участки, смотрим, сколько отличий, мы можем прикинуть, грубо говоря, когда жил их общий предок. И вот это было проделано для всего человечества. И нашли, вот, грубо говоря, если у нас два человека, у них митохондриальная ДНК, определенный участок там отличается одной мутацией, они стоят рядышком, двумя мутациями чуть-чуть дальше друг от друга, в итоге построили такое здоровенное дерево для всех, скажем, основных рас. Там сколько-то там взяли большое количество. И получилось, что это дерево у нас сходится к одному корню, и корень этот вот, и, то есть некая предковая митохондриальная ДНК общая, которую назвали митохондриальной Евой. Ближе всего к корню оказались всякие африканские популяции, то есть вот и сделали вывод, что это женщина, в кавычках, Потому что, еще раз, это не является каким-то конкретным человеком, в принципе. Это некая абстракция математическая. Жила в Африке.
0: Ну, от такого высокоученого вопроса я хотела бы задать вопрос, который, я так думаю, что эта информация попадалась многим дамам, которые, многие из нас озабочены сохранением веса. В интернете и в книжках бродит такая меню неандертальцев, диета по-неандертальски. И предполагается, что нужно кушать много овощей, фруктов, и немножко мяса, постного мяса. Скажите, это как-нибудь соотносится с настоящим
1: меню? Нет, ну это какая-то глупость вообще. То есть я не знаю, откуда.
0: То есть это просто чистый маркетинг?
1: Да, нет, ну можно взять любую диету, обозвать ее там диета пятикантропа, например. Ну, жил пятикантроп на Яве, я не знаю, чем он там питался. Вот. На самом деле, по всем данным, до сих пор неандертальцев вообще в рационе преобладало мясо. Долгое время считали, что они вообще исключительно мясом питались, причем по всевозможным данным, по анализам костных материалов на стоянке, по анализам изотопного состава их зубов, костей, они лопали мясо столько, что они по этим показателям превосходили пещерных львов вообще. То есть это были главные хищники своей эпохи. Какие там фрукты в ледниковой Европе, мне вообще сложно представить, чтобы их там было много.
0: Нет, ну это тем более забавно, что когда предлагается в такой диете употреблять картофель и томаты, которые вообще не европейского происхождения.
1: Самый неандертальский продукт, но в Америке неандертальцев не было, как бы, а в Европе не было картофеля.
0: Мы с вами так привыкли ко многим продуктам, мы забываем, что они имеют совершенно не европейское происхождение. В частности, простой русский овощ картошка, привезенный, насильственно внедрен в нашу культуру совсем в недавние времена.
1: Да можно там загибать пальцы, чего нам привезли и чего.
0: Очень много разных продуктов, да, к которым мы привыкли просто железно. Ну, а, кстати говоря, раз уж мы заговорили о еде, иногда попадаются такие обоснования, что люди должны быть вегетарианцами, потому что вегетарианцами были их предки.
1: Нет, ну, допустим, про неандертальцев я только что сказал, хотя они не прямые наши предки, но на самом деле наши прямые предки не очень сильно отличались от неандертальцев в том плане, что человек вообще стал человеком, когда он начал есть мясо. И это, в общем, по всем данным, по археологическим, палеантропологическим. То есть, во-первых, понятно, что приматы, они вообще многие всеядные, на самом деле не чисто растительноядные, есть там специализированные растительноядные виды. Например, наш ближайший родственник шимпанзе, хоть и основной его рацион составляют растительная пища, но он и мяско тоже покушает. То есть они охотятся, они едят, допустим, термитов, они ловят мелких млекопитающих, в том числе, например, даже маленьких обезьянок. Даже каннибализм у них встречается. Вот, то есть наши предки особо такими чистыми вегетарианцами не были. Вот, а как раз, что интересно, что появление рода Homo, то есть вот появление таких самых-самых примитивных людей и появление материальной культуры, опять же, самой примитивной, совпадает примерно по времени с появлением свидетельств, что люди начали лопать мясо. То есть когда появляются на стоянках древних людей кости животных, расколотые, разбитые, то есть которые камешками стукали, с царапинами, со следами обработки орудий, то есть вот как раз получается, что человек как раз стал человеком, когда он начал кушать мясо. То есть все совсем наоборот. Я не хочу, опять же, расстраивать вегетарианцев.
0: Да, я думаю, что вегетарианцы при этом расстроятся. Друзья мои, я напоминаю, что вы слушаете радио «Наше Подмосковье», и в студии Наталья Валдинер и Александр Соколов, главный редактор сайта «Антропогенез». Мы рассказываем и слушаем, и рассуждаем о происхождении людей. Ну, а с диетой более или менее понятно, что, в общем-то говоря, ну, оно легко было предположить даже и по строению наших зубов и наших внутренних органов. И это говорят, опять же, в школе. Я всем настоятельно предлагаю вспомнить, чему нас учили в школе. В основном это все было совершенно правильно. Но чтобы уже закончить нашу беседу, я хотела бы задать важный и уже не смешной, и не забавный вопрос. Вот сейчас очень много усилий многими журналистами, многими учеными предпринимается для популяризации науки, современных, практичных, рациональных и научных взглядов на мир. Я знаю, что вы прилагаете очень много усилий, и все, кто работает на сайте «Антропогенез», вот, создает эти выставки, пишет о науке, прилагают массу усилий, чтобы внести это в массы. Хотя, к сожалению, есть сильный и обратный поток, очень много придумывается всякой ерунды.
1: Конечно.
0: Как вы сами оцениваете, для чего нам, всем слушателям и журналистам, для чего нам нужен этот рациональный научный взгляд на мир? Что он нам даст против приятного и любопытного, и мистического такого мира, который является альтернативой?
1: Ну, вы знаете, частый очень вопрос. При этом вот когда он заходит в разговор конкретно о происхождении человека, то там, по-моему, это у Гоголя такое замечательное высказывание: «нет пользы». То есть, когда говорят, вот я понимаю, допустим, зачем нам знать, как там вирусы, допустим, мутируют. Я понимаю, зачем нам знать геологию. Мы ищем нефть, там, мы заправляем наши бензобаки. А зачем нам знать какие-то там обезьяны, как себя вели, чем жили миллионы лет назад? Какую практическую пользу мы из этого извлечем? Можно, на самом деле, что интересно, есть и практические применения палеоантропологии, да, о которых можно отдельно говорить, люди просто об этом не знают. Вот. Но на самом деле можно задать встречный вопрос: а почему у, может, меня этнографы поправят, но я так осторожно скажу, у подавляющего большинства народов в мире есть в какой-то форме обязательный сюжет, мотив о том, откуда мы, то есть откуда Вселенная возникла и откуда возник человек, почему он такой. То есть мне кажется, что, может быть, это вообще неотъемлемое свойство человека, и, может, это как раз то, что отличает человека от других животных, поиск ответа на этот вопрос, да, откуда мы взялись. Вот, то есть это же на самом деле страшно интересно. Вот, то есть для меня ответ такой, то есть, ну, понятно, что, во-первых, любое мифотворчество и подмена науки иллюзиями – это путь в тупик. Вот, даже в таких, казалось бы, неприкладных областях, как палеоантропология, которые вроде бы нас непосредственно не касаются, но это все равно связано с мышлением, это связано с восприятием адекватным реальности, понимание, кто мы, откуда мы. Это все равно влияет на наш путь, опять же, на наше поведение, на те задачи, цели, которые мы ставим по отношению к, и к ближним своим, да, и по отношению, в общем, к планете, на которой мы живем. То есть здесь и философский аспект есть, и аспект практический, про который тоже можно говорить, потому что вот эти открытия, они же и в генетике, и в медицинской применяются. Вот, а те методы, которые используются в палеоантропологии, они точно так же используются еще в куче областей. Можно говорить там про, представьте себе, про криминалистику или про пластическую хирургию, опять же, представьте себе. Есть тоже на эту тему что ответить. И у нас, кстати, готовится на эту тему материал на портале. То есть все, ну, я надеюсь, что, по крайней мере, наши слушатели об этом задумаются. Вот, есть над чем подумать на досуге.
0: Ну, дорогие друзья, я надеюсь, вы поняли посыл, потому что я присоединюсь вот к этому подходу. Адекватное знание, правильное знание о том, кто мы, откуда мы, как мы развивались, оно приводит к тому, что наша жизнь имеет новое качество. Мы лучше оцениваем, что происходит, и лучше, кстати говоря, способны планировать свою жизнь. Ну, а для тех, кому жалко какой-то загадки, которая и тайны, которая якобы погибает при таком рациональном подходе,
1: да, там
0: друзья
1: мои, тайны.
0: Мир вокруг нас, реальный мир, они придуманы, он настолько прекрасен, настолько удивителен, он полон чудес. Если вы посмотрите открытым и вооруженным взглядом на окружающие нас чудеса на этой земле, которые в том числе и в нас внутри, вы будете удивлены. Ну, за всеми подробностями, за всей информацией, которая касается нашего с вами происхождения общего, я отсылаю с удовольствием вас на портал «Антропогенез». Это научно-популярный ресурс в интернете, который трактует о нашем с вами происхождении. Вы слушали радио «Наше Подмосковье». В студии была Наталья Валдинер и Александр Соколов. До свидания.
1: До свидания. Спасибо.
2: Воскресная гостиная.

0: Друзья, мы вас приветствуем. И те, кто смотрит нас в трансляции и в записи, сегодня, 10 декабря, открылся информационный центр по атомной энергии Курска. И сегодня у нас состоится отличный лекторий. И сегодня с нами Алексей Водовозов. Медицинский блогер, врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог, автор научно-популярных книг и человек, которого смотрят, я не побоюсь этого слова, много миллионов людей в разных источниках, в ютубах и не только, потому что там есть что смотреть. Алексей, вам слово.
1: Спасибо. Еще раз добрый день, добрый вечер, в зависимости от того, кто когда что читает, смотрит, слушает. И да, сегодня я поговорю на такую немножечко не широко освещенную тему, и поэтому первый вопрос, который я задам, обычно я спрашиваю по прививке, но сейчас я спрошу, кто переболел ковидом? Вот, то есть, как вы понимаете, эта вещь актуальная, к огромному сожалению, и теперь она будет становиться все более и более актуальной к нашему огорчению, потому что получается, что все-таки целиком защититься от этой заразы нам не получается, вопрос лишь в том, как мы с ней столкнемся, то есть в каком виде. Либо это будет ковид привитых, например, как в виде такого, знаете, ознакомительного тура, потому что бы могло бы быть на самом деле. Либо, к сожалению, полноценная лицензионная версия. И, как вы видите, каждый раз выпускаются новые и новые обновления. Сейчас вот уже омикрон существует. И несмотря на то, что многие там начинают рассказывать о том, что а вот это естественная вакцина, это великолепная какая-то няшная вещь совершенно, мягкая и естественная, на самом деле совершенно нет. Кому интересно, сейчас идет уже второй день, вторая научно-практическая конференция по противодействию коронавирусной инфекции. Она международная. И там уже доступна запись первого дня. Там в том числе выступал многими и мной в том числе Денис Лагунов. И он рассказал о том, что ну пока что у нас никаких оснований на том, чтобы говорить, что омикрон это какая-то мягкая замена дельте. В общем-то нет. Вся информация, которая по ней скапливается, она, мягко говоря, не обнадеживающая. Поэтому, еще раз повторюсь, не исключено, что в том или ином виде нам всем придется с этой заразой столкнуться. И вопрос в последствиях. Да, то есть вот они как раз обсуждаются в меньшей степени, чем профилактика, клиника, лечение, все остальное. Почему? По одной простой причине. Ну, в общем, как бы не до этого. И на самом деле сейчас основные силы, конечно, сосредоточены на профилактике, на том, чтобы людей вытащить из больницы. А вот что с ними потом будет происходить, это большой вопрос. Просто потому, что, например, собственно, сам по себе вот этот постковидный синдром, он получил официальное признание в этом году. То есть в этом году его включили в международную классификацию болезней, то есть это, да, действительно теперь признанное состояние. Но в 2020 году, например, когда появились первые сообщения о том, что вот у людей уже вроде не определяется вирус, а штук 20-50 симптомов присутствуют, остаются, причем долго. Раньше считали, что ну, это просто какие-то невезучие люди, им ну, вот так у них сложились атомы неудачно, что у них действительно есть какие-то длительные проявления, может быть, что-то активировалось в организме и еще что-то в этом роде. А в 2021 году поняли, что в общем нет, это наоборот, характерная для коронавируса вещь. То есть он оставляет такой погром в организме, что разгребать его приходится очень-очень долго. И, по крайней мере, в зарубежной практике есть такое деление на пролонгированный ковид, да, то есть это когда все умещается в промежуток от 4 до 12 недели с начала клинической манифестации. И постковидный синдром или лонг-ковид в том случае, если все это уходит за 12 недель. Причем 12 недель – это левая граница, а правую мы не знаем. То есть вот сколько это может продолжаться, никто пока не знает. И точно сказать нельзя. У нас есть наблюдения, скажем, по 7, по 8, по 10, по 12 месяцев. Есть люди, которые остаются с этим хвостом очень-очень долго. И как он будет проявляться, пока не очень понятно. Как будет уходить, пока не очень понятно. Я вот эту фразу буду произносить сегодня неоднократно. Мы очень многого о нем не знаем. То есть эта вещь настолько, ну, плохо изученная, что лучше бы, конечно, с ней не сталкиваться. Дело в том, что действительно есть довольно большое количество самых разнообразных проявлений, и это изучается в том числе в клинических исследованиях. Но, как вы понимаете, информации крайне мало, к огромному сожалению, на сегодня. Еще раз повторюсь, потому что основные исследования, конечно, посвящены и лекарствам, и каким-то, не знаю, новым подходам, да, и прочим-прочим вещам. И вот если у нас сейчас заработает переключатель, будет просто здорово. Ага, Вот. Если мы весь ковид разложим по такому таймлайну, то, строго говоря, мы сейчас вот здесь с вами. То есть вот где-то вот здесь примерно. То есть мы уже не выделяем вирус, его уже нет. Иногда, в очень-очень редких случаях, да, действительно, ПЦР может быть положительным. Но почему? То есть по каким причинам? Ну, просто потому, что ПЦР невероятно чувствительная вещь. То есть это действительно мы можем засечь единичные вот эти вот фрагменты генетической информации. Не обязательно это будет боевой заражающий вирус. Это могут быть просто покусанные иммунитетом осколки, и на них ПЦР тоже может реагировать. То есть некоторое время ПЦР плюс может означать просто, что да, человек все еще выздоравливает, скажем так. И вот где-то от 4 до 12 недели укладывается основная масса постковидных проявлений. А вот дальше, как видите, да, то есть границы справа нет. Мы не понимаем, как надолго ее нужно вот туда дальше отодвинуть. Исследования, конечно, есть, но все-таки довольно сложно определиться, по крайней мере, на сегодня. Надо сказать, что да, действительно, эта вещь изучается. То есть исследования есть. Если мы посмотрим, про что они все говорят, то примерно об одном и том же, что существует симптомокомплекс. Да, то есть это очень много различных проявлений. Как видите, может быть, там до 70 симптомов, которые в течение 7 месяцев отслеживали. Почему 7 месяцев? Потому что это был как раз период наблюдения. Может быть, у некоторых и дольше останется. И во всех исследованиях звучат примерно одни и те же слова, да, что это выраженная слабость со снижением толерантности к физической нагрузке и это некие проявления со стороны головного мозга, то, что называется мозговой туман. Ну, о нем мы еще поговорим отдельно, потому что явление уникальное. А вот слабость, то есть астенический синдром, по сути, он бывает после очень многих болезней. Ну, после того же гепатита, например, А. Там действительно на реабилитацию может уйти огромное количество времени, там до полугода иногда. То есть это вещь известная и знакомая специалистам. Но когда стали сталкиваться с астенией, которая развивается в комплексе после ковида, ну, в общем, да, выяснили, что это вещь ранее не встречавшаяся. Поэтому очень сложно на самом деле с ней разбираться. Если посмотреть, как примерно, очень примерно все это дело выглядит, то нельзя назвать ни одного органа, ни одной системы, которая бы не пострадала. То есть абсолютно все, включая волосы. Выпадение волос – это один из распространенных симптомов внутри постковидного синдрома. И у 80% переболевших есть как минимум одно проявление постковида. Что интересно, это не только какие-то проявления чисто внешние. Например, ну та же сыпь, или там, не знаю, судороги или что-то в этом роде, отеки, прочие-прочие вещи. Это в том числе и поражение печени. Кстати, у детей сейчас педиатры начали отмечать, что довольно много гепатитов появляются после перенесенного коронавируса. Это могут быть и сердцебиение, это могут быть нарушения со стороны почек. То есть все-все-все, куча всего. И плюс еще и лабораторные проявления. То есть это реальная болезнь получается так. Потому что действительно патология на рентгене или на КТ определяется, ну, как минимум, у трети людей с постковидным синдромом. Кроме того, повышаются некоторые показатели, например, такие известные, как D-димер, да, то есть это как раз один из показателей свертывающей системы. Либо вот прокальцитонин – это один из признаков того, что присоединялась бактериальная именно инфекция. И это все повышается в довольно ощутимых уровнях. И еще раз, наблюдается долго. То есть есть объективная картина. Самое частое проявление – это вот такой симптомокомплекс из вот этого небольшого набора заболеваний, ну, проявлений, я бы сказал так, наверное. И здесь мы четко видим, да, что основное – это все-таки слабость. И все, что к ней прикладывается, то есть та же потливость, те же ознобы, те же какие-то боли и прочие вещи, они действительно входят в такой вот большой довольно астенический синдром. Когда мы пытаемся понять, почему это происходит, мы упираемся в несколько неприятных моментов. Да? Мы далеко не все понимаем. Мы, во-первых, не очень понимаем, что там с коронавирусом происходит, и с переключателем в том числе. Можно следующий слайд так-то? И есть гипотезы. То есть мы не знаем, почему возникает постковид. Ну, точнее так, мы знаем, есть ковид, значит, будет постковид. А вот почему он развивается, не очень понятно. Есть несколько гипотез. И как это обычно бывает в медицине, чем больше гипотез, тем меньше понимания. И, естественно, тем меньше у нас каких-то плодотворных решений, как со всем этим справиться. Если посмотреть вот так в общем и целом, у нас получается примерно следующий подход. То есть вирус ушел и оставил после себя нечто, что продолжает потом тлеть. Ну, у нас есть такие примеры? Да, в общем, есть. Возбудители иногда так делают. Ну, например, самый известный, скорее всего, такой аналог – это коклюш. Это, конечно, бактериальная инфекция. Но не зря называют 100-дневный кашель. Почему? По одной простой причине. Дело в том, что сама бактерия умирает довольно быстро. И антибиотики ее неплохо бьют, и сама по себе она не сильно живучая. А вот токсин – это совершенно другая история. Это невероятно стабильная молекула, которая проникает в головной мозг, в дыхательный центр и замыкает там патологический круг. То есть получается, что в мозг постоянно идет импульсация, якобы у нас какое-то инородное тело в дыхательных путях. Значит, что нужно делать? Выкашлять. И вот этот кашель, он ничем не обусловлен, кроме вот этого замкнутого в голове патологического круга. То есть кашель из головы получается так. И здесь то же самое. Вирус уже ушел, но он запустил целую кучу патологических каскадов, которые связаны в том числе с ударом по иммунной системе. То есть мы не исключаем, что там может быть внутри какая-то аутоиммунная патология. Связанная со свертывающей системой, поскольку вирус поражает практически все микрососудистое русло, и да, тромбозы после ковида – это очень распространенная вещь. Из-за того, что поражается сосудистое русло, в том числе есть проблемы с доставкой кислорода и питательных веществ. То есть это все более-менее складывается логично. И последняя вещь, о которой тоже довольно так громко стали говорить коллеги, в основном кардиологи, о том, что огромное количество людей с гипертензией пошли. Причем молодые люди в том числе. Ну и, конечно же, пожилые, те, у которых она уже была. Опять же, здесь мы можем предположить, почему вирус использует тот самый белок АПФ2, который у нас предназначен для регуляции артериального давления в том числе. То здесь мы так примерно предположить можем. Вот с головным мозгом чуть-чуть посложнее, да, потому что это как бы такая отдельная вещь, но мы от ней отдельно и поговорим. А сейчас на следующем слайде, если он переключится, давайте мы будем переключать руками, да, почему-то не добивает. Все то же самое, но в картинках. Да, то есть все то же самое, о чем я сказал, возможные гипотезы о том, как это происходит, на всех основных слайдах, да, там, где у меня есть указанные источники, и, то есть это, как вы понимаете, не мои придумки, а просто анализ той информации, тех публикаций, которые по этой теме есть. И здесь происходит следующее, да, то есть у нас изменяются в том числе, например, и легкие, то есть внутри наших альвеол, как раз тех участков легких, которые отвечают за газообмен, идут не только воспалительные процессы, но и очень странные регенеративные. То есть восстанавливается не нормальная ткань, а она замещается соединительной. Ну, так бывает. У нас соединительная самая такая неприхотливая, и поэтому чаще всего у нас развиваются эти рубцы различные, да, и когда у нас был, предположим, у кого-то инфаркт миокарда, не дай бог, конечно, то потом, скорее всего, на этом месте тоже образуется рубец, а не мышечная ткань. Ну, просто вот так у нас получается. Мы залатываем дырки как раз соединительной тканью. И происходит то же самое и в легких, то есть развивается то, что называется фиброз. Да. А то не работает совсем. Следующее, то же самое примерно с сердцем. Да? То есть вот мы тоже видим, что есть некий процесс воспалительный, что здесь есть в том числе замещение и соединительной тканью, и получается так, что нарушаются в том числе, например, функции проведения, потому что, не дай бог, ну вдруг, например, окажется так, что рядышком проходят вот эти вот

во всякого. Здесь то же самое. Предположим, что те же гипотезы, да, то есть мы то же самое предполагаем. Правда, это единственное, последнее, очень интересное, то, что начинаются проблемы с АТФ. АТФ, аденозин-трифосфат, это наше с вами топливо. То есть это то, на чем мы все работаем. Все наши биохимические реакции, они обеспечиваются как раз превращением аденозин-трифосфата в дифосфат и потом в монофосфат. Вот эти отрывы фосфорных остатков дают нам с вами ту самую энергию, на которой мы все работаем. Так вот, есть проблемы. И да, действительно, многие перенесшие об этом рассказывают, что энергия кончается внезапно. То есть вот он что-то делает, и раз — все. То есть энергия села, и дальше с этим ничего сделать невозможно. Следующий слайд. С мозгом то же самое. Да, то есть есть все это и в иллюстративном виде. Практически задействовано все. То есть повреждено все абсолютно. И клетки окружения, и микроглия, да, и прочие-прочие вещи. И все это приводит к самым разнообразным нарушениям. С мозгом, да, проблема выглядит в первую очередь так, что это же все-таки регуляторный центр основной. И это означает, что дисрегуляция будет происходить не только на уровне головного мозга, но и на уровне всех органов и систем. То есть организм мало того, что получил удар от ковида, еще и плюс будет неправильно работающий мозг, который не будет давать правильную информацию и будет поддерживать вот это очень неприятное состояние. Следующий слайд. Нет, можно вернуть. Да. Итак, опять же, есть наблюдательные исследования в основном. То есть мы анализируем людей, которые в основном попадают, конечно, в госпитали. То есть это стационарные случаи. Амбулаторно гораздо меньше проанализировано. Но мы на сегодня можем сказать, что, в общем-то, нет особой зависимости. Спасибо. Нет особой зависимости, был ли человек в стационаре или нет. И легко или тяжело он перенес ковид. И в том, и в другом случае может развиваться постковидный синдром. То есть даже после легко перенесенного ковида. Первое. Второе. У нас нет каких-то четких предикторов. Мы не можем сказать, что ага, вот этот человек заболеет, у него все будет хорошо. А этот заболеет, у него будет хвост вот такой длины и такой пушистости. Нет, не получается. То есть у нас есть только некоторые наблюдения. Например, женщины. Женщины в целом ковид переносят легче, но постковидный синдром у них развивается чаще. Опять же, возраст. Тут, казалось бы, все логично, но вопрос в том, что возраст-то 50 лет, отсечка, да, то есть я уже все, я уже как бы там, вот в этой вот в группе риска, ужас-ужас. И примерно по 3,5% еще вероятности развития на каждые последующие 10 лет. То есть, как видите, это довольно молодая группа и довольно активная, получается так, и работоспособная все еще. Далее, если в первую неделю заболевания было 5 и более симптомов, ну что имеется в виду? Например, кашель, насморк, головная боль, повышенная температура, ну и диарея, например. Вот вам 5 симптомов, проявление, соответственно, увеличивается риск появления постковидного синдрома. Бронхиальная астма интересна, потому что, опять же, для заболевания вроде бы как бронхиальная астма считается таким облегчающим состоянием, я бы сказал так, ну, по крайней мере, не утяжеляющим, это точно. А вот то, что увеличивается риск развития постковидного синдрома, к сожалению, так. Курение. Ну, это отдельная притча во языцах, да, потому что, как вы помните, наверняка в 2020 году рассказывали о том, что вот все курильщики спасены, что они не болеют ковидом, прочее-прочее, ничего подобного. Да? То есть, когда все это делается на нормальных уже больших выборках, то появляются вполне логичные выводы, что это утяжеляющий фактор по всем показателям абсолютно, в том числе по постковидному синдрому. И избыточная масса тела или ожирение. То же самое. И здесь прямо уже есть такое клеточное обоснование, там очень неплохо показано, есть уже несколько работ, которые определяют, что жировая клетчатка, она становится, ну, таким своеобразным, я даже не знаю, как назвать, не буфером, нет, не буфером, потому что буфер должен защищать, а это, скорее, резервуар инфекции в организме. Там довольно много внутри макрофагов у нас, ну, потому что такая проблемная ткань, с одной стороны. А с другой стороны, и в жировые клетки, в адипоциты, этот самый вирус умеет проникать. Так что да, все, опять же, более-менее логично. Избыточная масса тела или ожирение – это и фактор риска по тяжелому течению, и одновременно по постковидному синдрому. Если смотреть уже конкретику, то это основные группы уже, получается так. Если мы их будем делить на группы, эти симптомы, их очень много, как я сказал, то основных все-таки три. Первое – это снижение толерантности к физической нагрузке, то есть мы плохо переносим даже обычную, ранее привычную нагрузку. Это не означает, что вот мы пошли, например, в зал, и вместо того, чтобы жать от груди сотню, теперь жмем там 90. Нет, это донес ложку до рта и устал.
Это реально так.

0: То есть действительно такие вещи. И это существенно затрудняет, в принципе, реабилитацию как таковую. Следующий набор – это искажение, например, различных ощущений. Ну, в первую очередь, конечно, вкус обоняния. Вроде бы несерьезная вещь. И у меня даже есть 4 личных примера, когда людям прямо это помогло. Есть 4 человека, которых я знаю, у которых единственное проявление постковидного синдрома – они бросили пить. Потому что появилось вот именно такое отчуждение ни на вкус, ни на нюх. Любое спиртное кажется таким пойлом ужасным, что они просто завязали. А один еще и курить одновременно бросил. Но это все. У всех остальных проблемы гораздо более выраженные, гораздо более сложные, потому что приходится менять рацион. Например, вся белковая пища, независимо от того, на животное, растительное, вся белковая пища пахнет сероводородом. Настолько, что есть невозможно. Либо другой вариант, вся растительная пища, она теряет все свойства, кроме консистенции. То есть люди едят вату разной консистенции. И последний, но, наверное, один из важнейших блоков, это все, что относится к высшей нервной деятельности. Это когнитивное снижение, это прочие проблемы, все, что мы называем сейчас мозговым туманом. Причем, что интересно, да, действительно, это очень... неприятное ощущение, я бы сказал так, ну, поскольку я ковид переносил в демоверсии, мне этот горшок на голову надели только на 2 дня. Но это действительно было так. Вот такое ощущение, что вот просто какой-то чугунок сверху опустили, и потом его сняли. И голова была абсолютно не своя. То есть это очень сложное такое ощущение, как его описать. Ну, вот если вы играете в компьютерную игру, и внезапно появляется вид от третьего лица. То есть ты себя как бы со стороны наблюдаешь. Такие периодические выходы из себя, да, дереализация, деперсонализация и прочие вещи. Нет, нафиг, не надо. Не хочется совершенно. Плюс, естественно, различные проблемы со всеми когнитивными функциями. Об этом я чуть попозже скажу, чуть подробнее. И, конечно же, огромные проблемы с фоном настроения, потому что тут доходят вплоть до клинических депрессий. То есть психиатрия еще получила большое количество пациентов именно с постковидным синдромом. И мозговой туман, вот тот, о котором я говорю, да, уже появились исследования по нему, и, к сожалению, они показывают, что это очень длительное проявление. То есть в среднем 7,5 месяцев сохранялось. В среднем, то есть, как вы понимаете, есть люди с гораздо более длительным. И проявления касаются абсолютно всех направлений, но больше всего страдает память. И вот это, опять же, переболевшие отмечали, те, которые лицензионной версией болели, что... затрудняется, в принципе, работа. Вот та, которую они раньше делали, она становится очень проблематичной. Особенно, если это были, например, учителя или врачи, например, оперирующие хирурги. Они временно были вынуждены просить, чтобы их убрали из хирургических стационаров, да, имеется в виду из оперирующего состава, перевестись просто в лечащие. Потому что это кошмар какой-то, они просто забывали некоторые движения. Что касается памяти, она страдает вся. То есть и долговременное, и кратковременное, и запись, и считывание. Кроме того, снижается скорость обработки информации, то есть люди начинают ощутимо подтормаживать, и ухудшаются исполнительные функции. Что такое исполнительные функции? Это те, которые управляют другими функциями, ну, одна из самых известных, наверное, планирование. То есть люди утрачивают способность нормально планировать. И еще одна интересная вещь, я думаю... что вы, может быть, даже кто-то это или сам испытывал, или на близких видел, теперь будет знать, как это называется. Когда вас просят, например, ну, что-нибудь из своего лексикона извлечь, да, то есть, например, назовите животных на букву «С». Все радостно, цапля, и все, на этом все. То есть медузу Цианею вряд ли кто-то вспомнит, таких мелких рачков-циклопов тоже вряд ли кто-то вспомнит, и прочее, прочее, прочее. Там уже будет, в общем, кошмар. Вот такая вещь называется вербальная беглость. То есть способность быстро извлечь из своего головного мозга информацию по определенной какой-то категории. И она тоже очень сильно снижается. Как вы понимаете, для учителей, например, да, для прочих, для преподавателей в вузах, да и для студентов, для всех остальных это становится большой проблемой. Самое неприятное в этой ситуации, мы не понимаем, что с этим всем делать. Начнем с общих принципов, да, то есть как вообще в принципе они должны строиться, эта самая реабилитация. Ну, начнем с того, что, наверное, самое главное правило – это будет не торопиться. Вот все, о чем мы сегодня будем рассказывать, это все в неторопливом темпе, очень в неторопливом. Почему? Просто потому, что Еще раз повторюсь, удар по организму был нанесен очень сильный, по всем органам и системам абсолютно. И если мы будем прикладывать какие-то сверхусилия, заставлять себя что-то делать, это не исключено, что нанесет еще дополнительные повреждения. Поэтому начнем с питания. Как бы это странно ни звучало, но это одна из основ реабилитации. Да? То есть что у нас? Это питание и физическая активность, например. И там есть большие проблемы. С питанием они как бы отдельные. Да, вот у нас есть потери и искажения вкуса и обоняния, у нас есть сухость во рту, при этом еще очень выраженная бывает, и запоры включая, да, то есть это тоже проблема, о которой нужно говорить. И, конечно же, слабость и быстрая утомляемость, которые тоже довольно ощутимо мешают нормально питаться. Начнем с потери обоняния. На сегодня показано, опять же, в очень многих исследованиях, что вот это вот состояние, оно может сохраняться месяцами. То есть есть люди, которые потеряли обоняние и не восстановили его до сих пор. У кого-то оно вернулось частично, у кого-то оно вернулось искаженным. К счастью, коронавирусная инфекция не единственная патология, которая такое устраивает. И есть около 30 нозологий, по которым примерно то же самое происходит. Примерно, то есть не то же самое, а все-таки примерно. То есть уходит часть обоняния или целиком. Поэтому немедленно из загашников вынули вот эту методику, она называется «Альфакторная тренировка». Выглядит довольно просто. То есть мы берем, ну, чаще всего это ароматические масла. Например, 4 знакомых аромата сначала берем. Ну, максимально знакомых, так, чтобы вы их точно знали. Ну, та же вот там мята, лимон, ваниль, предположим, кокос. Вы их точно знаете, и вы их начинаете нюхать 2 раза в день. Утром и вечером открываете бутылочки, поднося к носу, но не просто так, да, а то есть вот поднесли, глаза закрыли и представили себе все, что связано с этим запахом. То есть если это кофе, вы представляете, да, что вот его нужно так приготовить, и вот туда нужно что-то добавить и прочие-прочие вещи. То есть что мы делаем? Мы строим обход. Мы не понимаем, почему на главной дороге затор, почему там ямы, колдобины и все остальное, и что с этим делать, непонятно. Будем разбираться потом. Мы строим объезд, обход. То есть новые ассоциативные связи. И не исключено, что да, в некоторых случаях это срабатывает. Не для всех, к сожалению. То есть мы на месяц берем 4 аромата, потом следующий месяц еще 4, следующий еще 4. В принципе, это все рассчитано на полгода. Если через полгода не вернулось, что с этим делать, сейчас не знает никто совершенно. К сожалению, так. И если говорить о других нарушениях, да, которые в том числе и мешают человеку нормально питаться, то это сухость во рту. Проблема, вот пока ее нет, человек не ощущает, да, вот как это может быть. А здесь мы приходим к тому, что некоторые виды пищи человек просто не может проглотить. Либо он, конечно, глотает, но у него остается такое ощущение, ну, на медицинском языке называется дисфагия. А вот как это обычным языком сказать? Ну вот такое ощущение, что вам кто-то поцарапал пищевод. Или там где-то внутри волосок, его никак не достать, он сильно мешается. Вот такое ощущение, очень неприятное. Слюна, конечно, огромное значение имеет, и она должна вырабатываться в нужном количестве. Но если вдруг ее нет, как вариант, мы используем, опять же, подходы известны, да, то есть сухость во рту встречается часто. Мы используем тактику маленьких бутылочек. Мы расставляем их по квартире, периодически делаем из них по паре глотков, когда проходим мимо. Все довольно просто. То есть таким образом мы обеспечиваем достаточную гидратацию слизистой. Далее переходим на различные соусы, йогурты там и прочее. Понятно, что не острые, понятно, что не сильно жирные. Можем даже сами делать на основе того же греческого йогурта. Туда можно добавлять что угодно, вы получите нормальный соус. Но это тоже будет работать как смазка. Мало того, момент триумфа жвачки. Потому что вот теперь она прям нужна. Не в том смысле, что нельзя жевать, что она вредна и прочее, а она помогает. В данном случае она работает как стимулятор выработки слюны. Нет, конечно, можно рассасывать даже пуговицу. Я уж так вперед забегая скажу, но если использовать жевательную резинку, это будет гораздо более приятно. Да? Можно то же самое, любые леденцы, опять же, желательно без сахара, да, чтобы нас стоматологи не побили. Но все-таки, да, действительно, это один из вполне себе приемлемых способов восстановления снабжения слизистой слюной. Хотя, да, к сожалению, далеко не всегда это получается, далеко не всегда это помогает. Если мы сейчас Да, у нас получается следующее. Слабость. Как я и сказал, слабость иногда бывает такая, что человек просто не может доесть. Ну вот у меня есть личный ненаучный пример. У меня супруга болела год назад полноценной версией, лицензионной. И да, действительно, она просто не могла доедать. Вот ей приносишь еду, она начинает есть, и все. Силы кончаются, надо ложиться обратно. И да, поэтому мы переходим на то, что называется, да, вот такое питание раздробленное, да. И мы уменьшаем дозы, но увеличим частоту приемов. Это, в общем-то, опять вещь известная, потому что дробное питание у нас используется практически во всей гастроэнтерологии. Далее то же самое. Мы используем более мягкую, более влажную пищу. Вот как раз тут, то есть, опять же, триумф смузи различных, да, пюре, там, суп-кремов и прочего-прочего. Да, вот сейчас они как раз очень нужны. И переход, например, на готовую пищу. Триумф систем доставки. Как видите, тут все на этом деле могут нажиться и выиграть, кроме самого пострадавшего. Да? Получается так. Да, потому что у человека есть силы приготовить обед, но нет сил его съесть. Значит, его нужно заказывать. То есть все довольно так банально, я бы сказал, но это действительно помогает. Если говорить о деликатных проблемах, которые касаются запоров, ну, это действительно вещь крайне важная по одной простой причине. У нас кишечник всасывает просто великолепно все в себя. И уж тем более, если мы говорим, скажем, о прямой кишке, о сигмовидной, у них просто задача такая – выкачать всю воду. Если там внутри находятся долгое время те массы, которые уже давно-давно должны были быть наружу, то из них тоже начинает вытягиваться всякое. А как вы понимаете, оно нам не сильно нужно. И это вносит дополнительный вклад в картину, в том числе и постковидного синдрома. То есть, да, добавляет неприятных ощущений. Так что это все должно убираться своевременно. Опять же, здесь может выиграть вот эта тактика с бутылочками, потому что вода сама по себе, особенно прохладная, то есть где-то комнатной температуры и чуть ниже, она работает и как стимулятор перистальтики кишечника. Кроме того, нужна определенная пища. Мы еще поговорим о составе рациона буквально очень совсем-совсем коротко, но мы опираемся на клетчатку, то есть она нам прям очень нужна. Потому что здесь такая двоякая ситуация, когда еще я учился, это вот совсем-совсем всего-навсего, там 30 лет не прошло, нам рассказывали о том, что клетчатка – это шлак. Вот такое было ужасное слово, да, о том, что это вот как раз вещь, которая не нужна, это балласт для пищи, ну, вообще непонятно, зачем она нужна, зачем она нам требуется, непонятно. Давайте мы будем питаться как раз такими специальными смесями, например, да, какими-то жидкими вещами и прочими-прочими. Ну, зачем нам эта ерунда? А оказалось, в 21 веке выяснилось, что этим всем питается наше внутреннее сообщество, которое, если пересчитать в клетках, их в 10 раз больше, чем нас. То есть еще вопрос, кто в ком живет. И вот это бактериальное сообщество, оно как раз и пользуется различными видами клетчатки. Кроме того, клетчатка работает как протон-калообразующая, так сказать, основа. Без этого просто не будет нормального стула. И кроме того, опять же, клетчатка, будучи грубой достаточно, она работает как раздражитель механорецепторов внутри нашего кишечника. То есть, опять же, стимулирует перистальтику. Но иногда не помогает ничего из перечисленного. В таком случае нужно подходить к своему лечащему врачу, либо находить такого лечащего врача и очень аккуратно подбирать слабительные. Потому что это очень такая отдельная тема. Про это пусть рассказывают гастроэнтерологи. Да, это как раз действительно такой довольно сложный медикаментозный подход. Нельзя сказать, что вот, а вот пейте все там, не знаю, сену, крушину или что-то в этом роде. Нет, так не подойдет, потому что у всех препаратов есть свои тонкости, у всех есть свои противопоказания, побочные эффекты и прочие-прочие вещи. Не все всем подходит, поэтому только с лечащим врачом. Если говорить о пище, то мы забываем про все диеты, про все остальное на время реабилитации. То есть мы сначала восстанавливаемся, а потом уже занимаемся всеми остальными делами. Поэтому диета будет выглядеть иначе немножко. Упор на белковую пищу, она должна быть в обязательном порядке. Почему? Ну, мы с вами белковая форма жизни. Мы состоим из белков, нас регулируют белки, у нас ферменты белки, у нас там куча всего. Иммуноглобулины, то есть антитела, это тоже белки. И поэтому мы должны получать любую белковую пищу. Желательно, конечно, чтобы она была полноценной, да, имеется в виду, то есть и мясная, и растительное, но при этом совершенно не обязательно пользоваться свининой или еще чем-нибудь. Да, вот здесь мы можем применять такие нормальные, адекватные подходы к здоровому питанию. Ту же рыбу можно использовать, те же молочные продукты. Кстати, о молочных продуктах нужно сказать отдельно, потому что это один из самых биодоступных для нас источников кальция. Вот как бы там что ни рассказывали, что можно пойти полезать и звездку, что можно собрать яичную скорлупу, ее так в этой самой в кофемолке измолоть, и это будет прекрасно. Нет, мы с вами млекопитающие. И у нас все так устроено, что подавляющее большинство кальция мы все-таки получаем из молочных продуктов. Поэтому нам нужны такие вещи. И вот в сфере реабилитации они как раз очень нужны. Не только потому, что зубы, ладно, черт бы с ними, с зубами, потом разберемся, да, потом как лет в 60 поставим на всю пенсию вот эти вот замечательные импланты, да, но, правда, пенсия должна быть вот со всего мира скинуться и одному человеку поставить. Получается, что не совсем зубы, а все-таки мышцы, потому что подавляющее большинство нашего кальция используется на работу мышц, а остения у нас и так все плохо. У нас не хватает этого самого кальция, поэтому нам нужно поставлять его в том числе и с продуктами. Очень страшные вещи начну говорить про углеводы, да, потому что, ну ладно, вот этот набор еще более-менее, фрукты, овощи, они нужны. И потому что там есть клетчатка, естественно, и потому что там есть масса других ингредиентов питательных, это все нужно. И опять же, желательно в виде готовых, нормальных, цельных овощей и фруктов. Да, допустимо в том числе использование соков, но нежелательно, потому что, ну, те же, скажем, свежевыжатые соки, на них некоторое время назад был просто бум, но это все-таки чрезвычайно активная среда. И агрессивная среда, я сказал бы так, фруктовые кислоты, в общем, довольно ощутимо повреждают слизистую, а она и так уже пострадавшая. Поэтому нам нужно что-нибудь помягче. А крамольные мысли начинаются у нас на следующем слайде, и они касаются крахмалистых продуктов. Потому что, ну, как вы понимаете, любая диета, она прежде всего предусматривает отказ от таких продуктов. Они же вредные, они ужасные, там крахмал, ни в коем случае. А здесь они как раз нужны в первую очередь, получается так. Почему? Потому что нам нужна вот эта самая быстрая энергия. Ее брать негде, у нас проблемы с ее выработкой и доставкой, поэтому от крахмалистых продуктов отказываться нельзя. Вопрос в том, что да, действительно, опять же, мы можем использовать рациональные подходы. Можем, то есть мы можем использовать тот же цельнозерновые, например, какие-нибудь сорта, или там, не знаю, макароны из муки, опять же, этих твердых сортов пшеницы и прочее, прочее. То есть это можно, ради бога. Но использовать эти продукты придется, то есть, по крайней мере, на время восстановления. Ну и понятно, что про жиры я не говорю, без них, в общем, совершенно никак. Другой вопрос, что делать с активностью, потому что в основном она выглядит как вот на левом слайде. То есть у человека просто не хватает на это сил. Не потому, что он не хочет, не потому, что он тряпкой не может собраться, да, то есть, а именно по очень объективным физиологическим причинам. У него просто не работает все так, как должно работать. Причем на очень многих уровнях, как я и объяснил, прямо начиная с головного мозга. И если говорить об общих принципах подхода именно к физической реабилитации, а это, опять же, отдельная песня с припевом, тут мы снова возвращаемся к постепенности. Да? То есть постепенно, не быстро, не моментально, а очень медленно. И никаких усилий над собой, то есть не надо себя заставлять ни в коем случае. Не нужно немедленно бежать в зал тягать железо или там бежать полумарафон или что-то в этом роде. Нет, ни в коем случае. Все начинается очень медленно и достижения должны быть минимальными, да. То есть пробежали 100 метров, это вообще великолепно. Прошли 3 километра, да умница и прочее, прочее. То есть это все очень сложно, еще раз, да. И ни в коем случае мы не насилуем свой организм, ему и так досталось. Если говорить о еще каких-то, ну, таких, не то что лайфхаках, наверное, а подходах правильных, это найти пару. Желательно. То есть, чтобы это было занятие как минимум в паре, лучше, конечно, в группе, и чтобы там были люди, ну, скажем так, с хорошими физическими кондициями, которые в случае чего могли бы вас погрузить в такси, вызвать скорую, доставить домой или что-то в этом роде, потому что всякое бывает. Нельзя это делать одному. Это важно. Следующее. Мы используем концепцию микроактивности. То есть все, что происходит дома, тоже засчитывается в нагрузку. Вот сейчас так. Дойти до холодильника – это проблема. Да, действительно так. Это может быть нагрузкой. Сделать кофе – это может быть нагрузкой. Вынести мусор – тоже может быть нагрузкой. Это все тоже мы включаем в эту ежедневную нагрузку. И если вдруг у кого-нибудь дома есть какие-нибудь обычные простейшие тренажеры, тоже можно ими пользоваться. То есть никто ничего этого дела не запрещает. И еще одна важная вещь. Не сидим на попе ровно, потому что получается так, у нас как бы два полюса. С одной стороны, есть люди, которые прям сразу готовы бежать в зал и начинают тягать железо, а есть те, которые говорят, ой, нет, я сначала как бы окончательно реабилитируюсь, только пойду потом всем этим заниматься. Нет, и то неправильно, должна быть золотая середина. Нельзя долго сидеть, нужно вставать, двигаться по-всякому, да, но еще раз соблюдая все меры предосторожности. Какие? То есть что именно нас может в этом деле напрячь? Одышка. Это первая вещь, на которую нам придется ориентироваться. Как бы это странно ни звучало, но после ковида многие люди забывают, как дышать. Это действительно так. Это не потому, что они плохие или еще что-то в этом роде, а действительно идет нарушение на очень многих именно уровнях регуляции. Что происходит? Как нам понять, что это одышка? То есть мы начинаем физическую нагрузку, у нас учащается дыхание, это нормально, так должно быть. Когда понять, что это не то? Ну, во-первых, например, вы поднимаетесь по лестнице, например, или даже спускаетесь по лестнице, и на каком-то из этажей, ну, понятно, что это вы не на девятый поднимаетесь, а, скажем, идете на третий, а на втором этаже уже приходится остановиться, продышаться. Вы не можете двигаться дальше, пока не сделаете остановку. Это одышка. Далее, вы идете по улице, прогулка, да, прошли там, предположим, метров 500, или 1000, или 1500, и то же самое, вам нужно встать и продышаться. Это одышка. То есть то, что вас замедляет, заставляет остановиться и продышаться. Далее, например, если вдруг возникает такая ситуация, когда вот не хватает воздуха, прям ощутимо вы начинаете дышать, вам не хватает воздуха, и вы вынуждены делать такие вещи, да, то есть опираться о что-нибудь. То есть вот так вот опираетесь, чуть вперед наклоняетесь, и после этого начинаете более-менее нормально дышать. Это называется вынужденное положение. И да, это тоже проявление одышки. Да? То есть это как раз нехватка воздуха, нехватка кислорода, всего остального. Что с этим делать? Ну, прежде всего, конечно, да, то есть мы понимаем, что это патологическая ситуация. И как бы это еще посчитать в штуках? Ну вот смотрите, у нас обычное наше дыхательное движение – это где-то, ну, 14-16 в минуту, да? То есть раз в 2 секунды мы что-нибудь делаем, вдыхаем или выдыхаем. Так вот, если подходит к 30-40, это одышка. Ну, понятно, что иногда она может даже возникать в покое, чего вообще не должно в принципе быть. Но постковидный синдром, он такой очень-очень интересный, да, с множеством самых различных проявлений, поэтому встречается всякое. И если мы... Почему-то у нас переключился на предыдущий слайд. Так. То тут есть как бы варианты, да, но опять же, то есть мы не перенапрягаемся, мы все это разбиваем на мелкие задачи. Есть один такой лайфхак, можно сказать, да, как чуть-чуть уменьшить ее проявление. Часто пользуются больные профильные, ну и врачи, в общем, тоже старые, что называется, рекомендуют такую вещь. Берем просто либо фланельку, либо любую другую тряпочку, смачиваем холодной водой и вот носогубный треугольник протираем. Иногда прям ощутимо становится легче. Да, то есть это такое рефлекторное воздействие, в том числе на органы дыхания. Но не всегда срабатывает, к сожалению, да. То есть если вещь патологическая, тут уж извините, ничего сделать не получится. И поэтому, опять же, триумф йоги сейчас или всяких там тайцзицюань, ушу и прочих-прочих вещей, которые включают в себя дыхательные гимнастики и которые не являются такими экстремальными, с резкими какими-то движениями, с амплитудными и прочими вещами. Потому что для реабилитации они подходят как нельзя лучше. Мы вот всю эту эзотерику оттуда выкидываем и оставляем только то, что относится к релаксации, то, что относится к дыхательным практикам. Это то, что нам сейчас надо. Причем можно даже какие-то простейшие вещи делать, доступные абсолютно всем. То есть мы берем какой-нибудь прямоугольный предмет на отдалении. Да? Ну, например, я вот не знаю даже что. А, ну вот там вдали, видите, за рекой, там мне написано «Наука всегда кстати». Да? Вот такая полочка получается прямоугольная. Что мы делаем? Когда мы скользим по вертикальной части этой полочки, мы делаем вдох. Когда скользим взглядом по горизонтальной, делаем выдох. То есть соотношение 1:2 – это то, что мы в норме сами по себе делаем. Вот чтобы вернуть нашу дыхательную деятельность к норме, можно делать даже такое упражнение. То есть просто сидим и 2-3 минуты смотрим на такой предмет, скользим по нему взглядом и дышим. И надо сказать, что да, дыхательных методик на самом деле много. Но тут нужно нам понимать, как ими пользоваться и когда, например, не начинать вообще никакую активность, включая дыхательные упражнения. Прежде всего, если повышенная температура тела. К сожалению, во время постковида она тоже встречается. То есть бывает такое, что она периодически уходит за норму. Ну, конечно, не сильно далеко убегает, но там где-то 37,5 может быть. Если в покое появляется одышка, ее там не должно быть. в норме, в принципе, в покое, мы вполне обеспечиваем себя кислородом, и если она есть в покое, все, мы на сегодня никаких занятий не проводим. Далее, боль за грудиной или сердцебиение. И то же самое противопоказание, но уже со стороны сердца. И если вдруг нарастают отеки на ногах, тоже это как бы сердечного происхождения вещь, поэтому не рекомендуется лишний раз нагружать наш основной мотор, который пострадал. Когда мы прекращаем, то есть вот мы начали, все было нормально, но вот когда мы резко прекращаем, по каким признакам? Тоже, например, головокружение. Что это означает? Чаще всего, что у головного мозга проблемы со снабжением кислородом. Ну и понятно, что по всем остальным пунктам то же самое. И резкий пот, и резкая слабость, и тахикардия, или перебои в работе сердца, прочее, прочее. То есть мы прекращаем. Если говорить о подходах к физической активности... Что-то у нас сегодня просто... Ой, как мы так перелетаем очень быстро. Да, то есть, конечно, ряд упражнений. Здесь оно описано текстом. Я так надеюсь, что все-таки презентацию тоже выложу, чтобы вы могли ее скачать, посмотреть, использовать. То здесь есть просто описание. Ну, тут, да, я не буду его воспроизводить, просто чтобы не тратить ваше время. Я покажу, как это делает инструктор. То есть упражнение простейшее. Вот самое простое, которое только можно придумать. Человек дышит, посмотрите, да. Но дыхание, видите, только животом. Одна рука лежит на грудной клетке и как бы контролирует то, что она... никаких экскурсий нет. И, как видите, не ртом, то есть не вдох ртом, выдох носом, и не наоборот, а все через нос. Все это причем очень аккуратно, и там есть описание, то есть как конкретно это делается. Следующее упражнение, оно тоже похоже, то есть это такое же практически описание, но уже на животе. То есть все то же самое, но человек лежит на животе и то же самое дышит животом. То есть дыхательные упражнения проводятся именно в таком темпе. И самое главное, они кратковременные, то есть примерно по минуте на каждое такое упражнение. Следующее, все то же самое, но сначала сидя, а потом стоя. То есть все то же самое. И вот опять же, смотрите, да, то есть одна рука используется как контролер, для того, чтобы грудная клетка не двигалась, а вторая контролирует движение диафрагмы и живота, соответственно. Потом то же самое стоя. Ну и единственное упражнение, хоть с какими-то движениями заметными. Да? И что интересно, здесь оба вот этих дела, то есть и улыбка, и открытие рта, оно входит в комплекс этого упражнения. То есть так человек задействует и дыхательную мускулатуру, и та, которая используется вообще в принципе на лице. И мы как, таким образом и головному мозгу, и легким сообщаем о том, что, ребята, вот так вы раньше дышали, давайте будем дышать так и дальше. И если мы вспомним самую распространенную российскую методику, это что? Надувание шариков. Да? Обязательно людям таскали шарики в больницу или там давали соломинку и стакан воды, чтобы продувать. Так вот, нет. В данном случае нет. Вот, скажем, при бронхиальной астме, да, вполне подойдет. А вот при постковидном синдроме нет. Почему? Потому что создается препятствие выходу воздуха, то есть препятствие выдоху. И таким образом мы создаем избыточное давление в легких, и нам вот этого совершенно не надо, потому что там и так все повреждено, мы еще лишний раз будем там устраивать какие-то неполадки. Поэтому вот про такие методики забываем раз и навсегда при постковиде, важно. А если говорить о том, как может, например, выглядеть, ну, условная тренировка для постковидного пациента, то вот примерное расписание, да, то есть... Минута на дыхательные упражнения, я показал на какие. Дальше 3 минуты упражнений на равновесие, 2 наклоны, растяжка, 3 даже силовые упражнения. И последняя кардионагрузка, куда входит ходьба. Но вот я сейчас буквально чуть-чуть скажу про каждый раздел и покажу, как это сильно отличается от всех других состояний. Ну, например, что такое упражнение на равновесие применительно к постковиду? А это переход из положения сидя на попе в положение на четвереньки. Вот это упражнение, то есть это нагрузка в данном случае. И поверьте, для многих людей, которые не перенесли ковид, это реально будет нагрузкой, действительно так. Примерно в течение 2 минут у нас выполняется такое упражнение, а у нас остается минута, что мы еще делаем. Оказывается, есть еще одно упражнение на равновесие, довольно простое, опять же, максимально простое, да. Это сочетанные повороты головы и таза, да, то есть мы лежим, поворачиваем голову в одну сторону, потом туда кладем ноги вместе. И вот все. То есть вот такая вот эта нагрузка. То же самое, следующее упражнение, которое у нас относились к растяжке и наклонам. Они тоже, ну, мягко говоря, скажем так, ни растяжку, ни наклон не тренируют. Можно вернуть назад, все. Что-то у нас сегодня просто... Да что ж такое? Вот, наклон и растяжка. То же самое положение поинтер, то есть получается как? У нас разнородная рука и нога задействованы. Потом меняем это положение, и здесь то же самое. То есть стоя, похоже, мы также поднимаем разноименные руки и ноги. И опять же, это считается упражнением. А теперь самый интересный блок, который мне больше всего нравится, это силовые упражнения. Ну, понятно, что силовые с поправкой на постковид. Давайте просто переключим следующий слайд. Я уже буду, давайте так лучше. Так, и получается, вот смотрите, силовые упражнения по минуте. Первое – это подъем на носочки. Второе – приседание, причем в полуприсед с упором. И третье – отжимание от стены. То есть это считается силовой нагрузкой. Ни гантели, ни гири, ни штанга, ни еще что-нибудь. Вот это считается силовой нагрузкой. Следующий слайд. И основная часть тренировки – 30-45 минут ходьбы. Обычной ходьбы. Желательно, конечно, чтобы это был бульвар, парк, лес и, опять же, с компанией. То есть, чтобы рядом был человек и чтобы у вас еще с собой была хоть какая-нибудь минимальная аптечка. Следующий слайд. И где взять, например, все это, о чем я рассказывал. В том числе один из абсолютно официальных источников, причем на русском языке, это рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Европейское бюро специально выпустило этот документ на всех основных языках ВОЗ. И здесь, опять же, вот почти то же самое, о чем я рассказывал. Я в основном пользовался наработками университета Джонса Хопкинса. А здесь, пожалуйста, есть и вузовские рекомендации. То же самое по нагрузке, по упражнениям, по тому, как приводить себя в порядок после этого довольно тяжелого заболевания. Следующий слайд. И вот что делать с мозговым туманом. Вот тут не очень понятно. Просто потому, что ну, у нас до этого были различные методики, скажем, восстановления после инсульта. Или различные методики работы с дементными пациентами. Так вот, ни то, ни другое особо не подходит. К сожалению, получается так. Поэтому, ну, вот есть такие простейшие рекомендации, которыми можно пользоваться в домашних условиях. Как бы странно ни звучало, музыка, например. Да, ну, вещь такая довольно интересная. Причем и слушание, и музицирование. То есть и то, и то. И то, и то подходит. Можно использовать. Музыка, в принципе, она может срабатывать как триггер. Мы этим пользовались, да, то есть сначала на первом курсе там или на втором мы в основном старались за счет кофе, да, выучить за время сессии весь курс, который раньше не выучили. С анатомией это не прокатывало, например, потому что, как вы понимаете, там объем совершенно такой впечатляющий, поэтому нужны были какие-то творческие подходы. И вот когда мы прошли физиологию, нейрофизиологию нам рассказали, мы поняли, что музыку можно для этого использовать. И, например, как пользовались? То есть включали некую инструментальную композицию и сидели под нее, учили. Потом на экзамене гораздо проще вспомнить музыку. То есть ты вспоминаешь музыку, и она за собой тащит вот все снимки, скриншоты, да, с учебника, которые под эту музыку ты читал и смотрел. Не исключено, что это поможет вытащить какие-то воспоминания из головы. Поэтому, да, музыкой можно пользоваться активно. И, конечно, активно пользоваться современными гаджетами, самыми различными. Ну, в первую очередь, конечно, смартфоном. Там масса всего интересного, подходящего. Там есть и фотоаппарат, то есть можно и запечатлевать свои действия, да, чтобы не забывать их. Либо, как вариант, есть различные напоминалки, куча будильников всяких. Есть и шагомеры, есть и прочие. В общем, куча всякого полезного. Ими нужно пользоваться как можно активнее. А следующее, можно, конечно, пользоваться и бумажными, скажем, досками. То есть есть такие флипчарты, да, знаете, такая доска на три ноги. Ее поставил, там что-то пишешь, все замечательно, прекрасно, все перед глазами. Еще одна удобная вещь, мы дома давно ей пользуемся, такая магнитная доска на холодильник грифельная. Там просто пишешь мелом, очень удобно. Потом стираешь, да, как можно там распорядок дня составлять, список покупок, список дел, прочие вещи. Очень полезно, очень действительно помогает. Ну и сам, да, и распорядок, конечно же. Потому что мозг у нас любит порядок, как бы это странно ни звучало, и поэтому различные хаотичные действия, они запоминаются гораздо хуже. Если мы себе планируем и день, и неделю, мы быстрее возвращаемся в этот ритм. Ну и последнее, да, ну или с этого надо было, конечно, начинать. Опять же, не торопимся. Это самое главное. Придется смириться, что это процесс длительный. Следующий. И настроение, да, с ним бороться хуже всего, с пониженным фоном. Опять же, единственное... Такой важный, наверное, момент, про который стоит сказать, что, во-первых, нельзя рвать социальные связи, все свои существующие, первое. И второе, не пытаться глушить это дело алкоголем. Потому что это один из выходов, особенно в нашей стране, к сожалению. Но нужно понимать, что алкоголь по своему фармакологическому действию является депрессантом. То есть он подавляет деятельность нейронов, а это не то, что нам в этой ситуации требуется. Следующий слайд. И еще один очень интересный момент, который выяснился вот с расширением вакцинационной кампании. Оказалось, я так чуть-чуть издалека начну. Опять же, личный ненаучный пример. Супруга, переболевшая в ноябре прошлого года, за ней тянулся довольно длинный ковидный хвост из целой кучи симптомов. Когда в апреле она пошла за первой дозой спутника, то вот буквально на следующий день она проснулась и говорит: слушай, а вот этого нет, ничего нету. Вот этого. Остался небольшой набор, а вот этих уже больше нет проявлений. И потом, через 3 недели после второй дозы спутника, у нее еще пачка отвалилась, то есть осталось буквально вообще ничего. Я сначала подумал, что совпадение. Ну, может быть, просто как бы организм сам справился, а потом стал искать и клинические случаи находить, и люди об этом сообщали. А теперь это еще объединили в наблюдательные исследования. Похоже, что вакцинация дает возможность отбросить часть этого хвоста. И улучшение наблюдается примерно у 57% людей уже после первой дозы вакцины. То есть мало того, что у нее есть профилактический эффект, она может использоваться еще и в терапевтических целях, как такое средство довольно неплохое для реабилитации. Понятно, что это нужно проверять в масштабных рандомизированных исследованиях, как это положено, но пока что вот мы дошли до уровня наблюдательных исследований, и да, действительно, информация обнадеживающая. Следующий слайд. Где брать информацию? Это самый распространенный вопрос. И опять же, да, Всемирная организация здравоохранения. Как бы мы к ней ни относились, да, это, конечно, вещь чрезвычайно медлительная, забюрократизированная, работать с ней приходилось, это ужас, да, но это нормально. И это даже, я бы сказал, в плюс. Просто потому, что, скажем, на сайте, на англоязычном, почему англоязычно, не русский, на русский просто не успевает все переводить. Поэтому пользуемся англоязычным. Сюда попадет только та информация, которая реально прошла проверки. То есть она многоуровневые проверки прошла, и она действительно будет научно обоснованной. Первое. Второе. Она будет просто подана. Это будут короткие ролики с разъяснениями, это будет инфографика, это будут короткие тексты, вопросы-ответы, прочие-прочие вещи. То есть здесь есть все, что касается в том числе восстановления после коронавируса. Следующее. Следующий слайд, да, это уже как бы мы информация со звездочкой, что называется, да, потому что ей уже надо будет уметь пользоваться. Здесь любые, все практически ведущие научные журналы открыли свои статьи по коронавирусу. Надо сказать, что до ковида, в общем, довольно большая была проблема получать полнотекстовые версии, да, но я думаю, что все знают про пиратский способ существующий, да, но все-таки легальные вещи было получать крайне сложно. Издательства на этом зарабатывали и просили, ну, в зависимости от наглости, от 36 где-то до 180 евро за одну статью. И то с учетом, что вы ее будете использовать только для себя, то есть не в коммерческих целях или еще там для каких-то вещей. Нет, а вот только так, почитать. Ну, дороговато, если честно. Поэтому, когда всю ковидную информацию открыли, это было просто здорово. Абсолютно все ведущие журналы сделали у себя либо раздел, либо хэштег. Вот на следующем слайде можно посмотреть, что есть разные варианты. Да, и британский медицинский журнал, у него раздел есть. Да, у, скажем, у Nature есть хэштеги, у Science тоже есть отдельный раздел под коронавирус. Причем можно читать, опять же, и обзоры, и какую-то аналитику, и что-то в этом роде. Вот Science и Nature в этом смысле интересны довольно. В BMG, да, там тоже иногда появляются интересные вещи. Но еще раз, тут нужно понимать, что иногда в таких журналах публикуется информация, что называется, в рамках дискуссии. Я думаю, вы встречали с этим в соцсетях, когда антипрививочники радостно с криком «Это опубликовал Lancet!» бегают по вот этим всем, так сказать, соцсетям с этим флагом. Когда начинаешь разбираться, что это было письмо в редакцию, например, или точка зрения, или еще что-то в этом роде. То есть нужно понимать, что там информация бывает очень-очень сильно разная. Там бывают рецензированные исследования, да, действительно это так. Там бывают комментарии на эти исследования. Там бывают в том числе новостные сообщения, обзоры и прочее-прочее. То есть куча всего всякого. И вот как работать с этой информацией, этому нужно учиться. То есть это нужно смотреть. Но чтобы получить некое представление, да, действительно они подходят. Следующий слайд. На русском. На русском можно порекомендовать конспекты Юджина. Это замечательный проект, который живет уже вот скоро 2 года ему исполнится. Его начали энтузиасты, потом подтянули туда остальных людей, в том числе немножко меня и остальных замечательных не менее людей. И самое главное, что мне больше всего нравится, что он регулярно обновляется. там вот есть такая штучка, подписаться на обновление, да, можно туда тыцнуть и получать регулярно новую информацию. Почему? Да потому что каждый день что-нибудь новое появляется. Мы, например, долгое время говорили о том, что антитела переболевших, они могут спасать других людей. Да, то есть нужно вводить, нужно сдавать и все остальное. А сейчас та же Всемирная организация здравоохранения, проанализировав масштабно все это дело, сказала, что, скорее всего, нет. То есть, скорее всего, толку от этого никакого. Может быть, в каких-то единичных случаях это помогает. То есть там на месте, вот в клинике, например, если человек видит какую-то конкретику, лечащий врач, то, может быть, он может принять решение применять эту самую плазму конкретно в отношении этого пациента. Но вот так, что называется анмаз, к сожалению, не работает. Это касается и многих других вещей, того же ремдесивира, того же вот сейчас молнопиравир должен был выйти на рынок, да, но он вроде как его одобрили, но с огромным количеством оговорок, потому что информация о его эффективности, она... Вот это вот число, на которое он работал, оно уменьшалось, уменьшалось, уменьшалось. И к моменту регистрации оказалось, что разница всего в 30% между плацебо-группой и группой молнопиравира. Ну, то есть маловато. И так далее. То есть как за этим всем следить? Вот, пожалуйста, один из вариантов. Следующий слайд. Ну и, естественно, мой телеграм-канал, куда же без него. Вообще его задумывал как канал новостей медицинских, но в подавляющем большинстве случаев там все-таки ковидная информация, первое. И второе, там уже довольно большое сообщество. Там больше 600 человек, уже под 700 почти. И зачастую они даже оперативнее работают, чем я. Люди, которые там собрались, они уже все знают, где я что говорил, где кто что публиковал. Остальных коллег тоже отлично знают, дают ссылки и прочее, прочее. Если прийти к ним за информацией, ну, только так, осторожно, они кусаются. Вот, то да, то все будет нормально, вы можете получить ответы на подавляющее большинство вопросов. А, кроме того, я еще не упоминал книгу Иры Якутенко «Вирус, который сломал планету», потому что ее можно будет отдать за один из лучших вопросов. Она, правда, чуть-чуть устарела, как и сама Ира сказала, она сейчас ее будет переделывать. Не знаю, сколько у нее на это времени уйдет, но она актуализирует информацию. Тем не менее, это такой базовый учебник по коронавирусу. Поэтому имеет смысл задавать вопросы. Вы получите не только раритет в виде моей книжки, но и не меньший раритет в виде книжки Ирины, потому что теперь она ее переработает. На этом все, можно переходить к вопросам.
1: Друзья, давайте поаплодируем Алексею Валерьевичу, это было очень удивительно. И сегодня состоялась первая лекция в стенах информационного центра по атомной энергии города Курска. И сегодня мы открылись, мы дали старт такой же науке в нашем регионе. И в будущем мы ждем вас на наших мероприятиях. Как вы уже поняли, проходит абсолютно бесплатно для всех желающих. И возраст для науки не имеет никакого значения. Ну и сейчас, по нашей традиции, каждый из вас может задать вопрос. И авторы лучших получат у нас книги.
0: Да, и у меня сразу... Просьба к организаторам традиционная. Записывайте вопросы. Лекторы их забывают почти сразу.
1: Да, давайте я буду подходить с микрофончиком, и вы в микрофончик представляетесь и называйте ваш вопрос.
2: Добрый день, меня зовут Яков. Прежде всего, большое спасибо центру за такого отличного лектора. С козырей, так сказать, зашли. И два вопроса. Один вопрос, так сказать, национальный. Известно ли и вообще есть какая-то статистика, какие народы переносят легче, какие хуже коронавирус? И второй вопрос по поводу фейков. Какой самый удивительный фейк вы слышали вот за эти два года? Спасибо.
0: Ага. Так, ну, по первому вопросу особо нечего, если честно. То там пытаются притянуть всякое разное. Ну, скажем, что-то там находят, какие-то варианты ферментов у народов Юго-Восточной Азии. Якобы это помогает. Пытались смотреть, как есть ли различия, скажем, между представителями негроидной расы и европеоидной, потому что мы точно знаем, что, скажем, на систему АПФ-2 вот этого, все, что там задействовано, лекарства против гипертонии, они действуют по-разному. То есть для людей негроидной расы есть отдельные лекарства для борьбы с гипертонией, потому что другие для них просто неэффективны именно в силу вот таких особенностей. Не нашли. То есть каких-то четких национальных различий или расовых, или еще что-то в этом роде нет. То есть, ну, по крайней мере, на основе той информации, которая у нас сегодня есть. А фейки, ну, слушайте, тут очень, как вы понимаете, очень сложно выбрать. Я так немножко обнаглею и расскажу фейк про себя. Что на самом деле я переболел коронавирусом, у меня энцефалопатия, и все, что я несу, это из-за энцефалопатии. Следующий вопрос.
1: Так, давайте, вот молодой человек.
3: Меня зовут Семен. Значит, вопрос немножко сводный. Допустим, вот представьте, что вам дали полномочия диктатора, все ваши... Ну, вы же военный человек, знаете, как это все можно организовать. В общем, в вашем распоряжении армия, медицина, ну, информационный весь сектор, насколько он может быть задействован. Вопрос в следующем. Значит, хотелось бы услышать ключевые моменты хотя бы или какие-то вот стратегию на... То, что необходимо делать сейчас в информационной сфере. Вы как журналист в ней работаете. В общем, по-моему, беда именно в ней огромная сейчас. То есть это просто какая-то... Это война людей, у которых много денег, и против них людей, у которых они не организованы, и у них денег-то особо немного. И побеждают, в общем-то, можно...
0: Побеждают по-разному, да.
3: По-разному побеждают, но... Вот если бы у вас была такая возможность, что бы вы сделали вот сейчас, и сейчас, и на долгосрочные какие-нибудь, ну, перспективы, скажем так.
0: Да, ну, конечно, меня диктаторством соблазнять не надо, ибо не обуздан я в желаниях своих, да. Но все-таки это, как вы понимаете, чисто гипотетическая ситуация, и она, скорее всего, нереализуема, да, она идеалистична. Чего хотелось бы, конечно, да, то есть это действительно четкая позиция государства. То есть вот у нас ее нет. Я не вижу четкую позицию государства. Я уже неоднократно об этом говорил. То есть непонятно, у нас все-таки проблемы с коронавирусом или нет. Мы носим маски или можно не носить. То есть мы их, конечно, должны носить, но это не проверяют никак и за их отсутствие не карают, например. Хотя по идее, ну раз мы требуем, мы должны как-то спрашивать. Далее то же самое касается, например, прививок. То же самое. Мы определяемся, мы находимся в экстренной ситуации или это плановая ситуация. Если плановая, тогда прививки добровольны, не вопрос. Если это экстренная, про добровольность вообще не может идти речи, потому что мы работаем в очаге, например, или вспышки, да, или что-то в этом роде, неизвестной инфекции, поэтому, извините, там внутри военное положение. То есть нет вот этого, нет понимания, нет четкой позиции государства. Я боюсь, что она передается и людям в том числе. То есть мало того, что у нас, мягко говоря, традиционно прохладные отношения с государством, а здесь оно еще мечется туда-сюда и, например, используя свои средства массовой информации, довольно долго давало разноречивые данные. Установки были очень сильно разные. То есть разные ведущие на разных передачах, да, которые невероятно популярны, там на миллионные аудитории вещают, выходили и говорили, что маски не нужны, что коронавирус не страшнее гриппа, что все остальное. И вот это продолжается же до сих пор. То есть нет четкой позиции. Поэтому если бы вдруг, да, там всем сильно повезло, я был бы диктатором, то по всем средствам массовой информации шла бы одна и та же вещь, да, то есть одно и то же. Да, это было бы максимально научно обосновано. Да, это основывалось бы на статистике, потому что за подделку статистики, ну, не то чтобы я, конечно, ну, нет, наверное, не всех бы расстреливал все-таки, вот, а, в общем, это были бы довольно ощутимые меры за это. То есть самое большое, что было бы, что касалось бы, это если бы врачи уходили с поля боя, ну, другими словами, говорили бы, что не надо прививаться, начинали бы отговаривать от прививок. Первое. И второе. Если бы скрывали реальное положение вещей. Вот, например, попробуйте сейчас найти российскую статистику с разбивкой по группам. То есть вот как у нас сейчас болеют привитые. Сколько у них легких случаев, сколько тяжелых, сколько госпитализаций, сколько попадает в реанимацию, сколько умирает. Этой информации нет. И всех остальных то же самое. И это тоже вносит свой вклад довольно большой, к сожалению, и ощутимый, в недоверие ко всей происходящей картине. Да? То есть у нас и так все плохо на самом деле. И вот сейчас этот омикрон, когда приходят, нам говорят, ну посмотрите, там в Дании болеют бессимптомно, там, не знаю, в Великобритании тоже. А не надо туда смотреть. Надо смотреть на Ботсвану, Зимбабве, ЮАР. У нас будет так. Потому что мы по количеству привитых и всему остальному, мы ближе к ним, чем к тем. Товарищам. Ну, примерно так, если коротко.
1: Друзья, если позволите, вопрос с прямой трансляцией. Елена Антипова. Очень рада приветствовать Алексея Валерьевича в городе Курске. Она, к сожалению, не смогла к нам прийти. И вопрос следующего характера. Некоторые вирусологи назвали новый генетический вариант коронавируса живой вакцины. Что вы думаете по этому поводу?
0: Как я уже сказал, что нет у нас данных для того, чтобы об этом говорить. Я специально посмотрел свежую статистику по Африке вот перед лекцией. И, например, в стране которое либо Эсватини называют, либо королевство Свазиленд, тысячепроцентный прирост по числу случаев за неделю. В Зимбабве что-то около 800%, в Мозамбике тоже что-то в этом роде, а в ЮАР она еще самая более-менее приличная из них и всех, там всего-навсего 225% прироста. Если мы посмотрим все остальное, то там и госпитализация навалом, там и летальные случаи есть, и тяжелые случаи, в том числе среди детей, и все остальное. То есть там почему, вот почему люди за это уцепились? Просто потому, что они пытались как бы вот на этой очень неполной и первичной информации делать какие-то выводы. А сейчас, смотрите, подъезжают данные из лабораторий. И все лаборатории в один голос говорят, что этот омикрон уходит от антител как никто. То есть вот когда дельта, она уходила от антител привитых в 4 раза эффективнее, чем исходный штамм, все сказали, слушайте, это кошмар какой-то. А сейчас в 40 раз, ну, точнее в 41,4. Более эффективно уходит от антител, чем дельта. То есть это еще более, как вы понимаете, малоузнаваемый для нашего организма. И единственное, с чем это может сравниться, это был когда-то в начале пандемии создан специально, искусственно, не вирус, а отдельный S-белок, так называемый полимутант. Там вообще все мутации, вот какие только ученые придумали, они все в него носовали. И это был такой своеобразный контроль для исследования антител. Так вот, омикрон... Вот буквально в таком расстоянии от этого искусственно созданного S-белка. То есть там совсем чуть-чуть. Как это все будет выражаться в клинике, мы не знаем. Как это будет выражаться и конвертироваться в госпитализацию и во все остальное, мы не знаем. И опять же, нормальные люди, которые работают с этим, которые видят то, что происходит в больницах, например, те, которые сидят в лабораториях, да, они треплются по ток-шоу, вот те и говорят, что, ребята, ну вообще-то рановато говорить. Давайте мы хотя бы дождемся какой-то информации. Почему все началось с ЮАР? Ну, простите, они секвенируют чуть ли не больше, чем наша страна. Потому что среди Африки, да, это просто чемпион по количеству проведенных исследований. У них очень неплохой биотех. И именно поэтому мы от них это и услышали. А что там творится в соседних странах, никто не знает. Там темно и страшно, то есть там ужас какой-то, там ни тестов толком, ни тем более секвенирования, ни еще чего-нибудь, ни эпиднадзора, ни прочего. То есть это еще темный лес, мы еще столкнемся с этим. Это еще не все. Африка просто оказалась верхушкой айсберга именно потому, что там работали люди, да, там прекрасные ученые, действительно. И там куча конференций проводится, и журналы выходят очень неплохие, и так далее, и так далее. То же самое, скажем, почему у нас был британский штамм, а не какой-нибудь другой. Да потому что британцы чемпионы мира по секвенированию. Следующие за ними там будут Дания и Нидерланды. И именно поэтому мы на эти три страны и ориентируемся. Они рассказывают о том, сколько чего встречается. Так вот, когда ЮАР посчитала, что там произошло, за 2 недели дельта ушла. То есть ее осталось 10%. Вот омикрона не было, потом через 2 недели, опа, все захвачено целиком. Как это будет происходить у нас, я не знаю. Но это мы увидим, я думаю, что вот уже в ближайшее время, потому что у нас есть традиционные национальные особенности. Когда в средствах массовой информации сообщили, всех прибывших из ЮАР протестировали, посадили на карантин, все хорошо, вирус не пройдет. В социальных сетях немедленно всплыли люди, которые приехали из Южной Африки и сказали, вы что, мы вот они. Нас никто ничего не спросил, например. Мы прилетели вот таким-то путем и прочее, мы уже ходим, мы все нормально с нами. И уже понятно, да, что он где-то здесь рядышком, и, скорее всего, он будет размножаться довольно шустро, особенно в крупных городах типа Москвы или Питера. Ну, а потом мы вам это тоже привезем, не переживайте. Как-то так.
1: Так, да, пожалуйста.
4: Здравствуйте, меня зовут Полина. Я врач-стажер инфекционной больницы имени Семашко, и мне хотелось бы задать вопрос, работали ли вы в красной зоне, и как вы относитесь к применению препаратов биологической терапии в лечении коронавирусной инфекции? Более такой научный вопрос.
0: Имеется в виду моноклональные антитела, скорее всего, да?
4: Да, да. И насколько они эффективны, потому что в последнее время очень часто вот на практике лично стали сталкиваться с тем, что эффекта особо никакого нет от этой терапии, еще больше осложнений она дает, нежели чем лечение.
0: Так, ну, понятно, что я в красной зоне работать не могу. У меня сертификат уже давно истек. Последний раз я его продлевал в 2001 году. На этом все. Я не практикующий врач, я трындящий врач, да. Но у меня есть уже смена То есть мой сын работает в красной зоне, он студент-медик, сейчас 6-го курса, но их, правда, сейчас убрали, как раз чтобы они ГОСы закончили, аккредитацию прошли, ушли в ординатуру, и потом уже, видимо, вольются то же самое в красной зоне, так что у меня есть было кому поработать, за меня, скажем так. Но я был готов, то есть если что, я понимал, что если будет большой дефицит кадров, да, то кого будут в первую очередь тащить? Военных, естественно. Даже ходили у нас такие разговоры, что да, будут возвращать в строй, что называется, но, к счастью, обошлось, хватило. Что касается моноклональных антител, значит, здесь довольно интересная ситуация, потому что, как вы понимаете, они разные, да, то есть они есть к разным сигнальным молекулам. И к некоторым, ну да, наверное, все-таки смысла нет применять, да, тот же тоцилизумаб, на который прям сразу, вот с первых, что называется, шагов пандемии,

0: уже свой препарат для использования именно в госпитальном звене. Если говорить по каким-то отдельным вещам, скорее всего, нет. Могут быть, понимаете, то есть какие-то вот действительно отдельные ситуации, скажем, человек, например, с ревматоидным артритом, и у него еще и ковид. То есть вот у него это применение может быть оправданным за счет того, что мы действительно, мы можем гасить и фоновую ситуацию, которая очень даже с большой вероятностью может обостриться. И это будет ничуть не хорошо, да, совсем не хорошо. Те моноклональные антитела, которые у нас есть по отдельным заболеваниям, наверное, все-таки имеет смысл применять, и об этом говорит практика красных зон, по крайней мере, по таким посложным пациентам. Но отдельно, скорее всего, нет. Скорее всего, дело за коктейлями. И вот то сейчас, что в том числе в нашей стране идет, заканчивает цикл регистрационный, это тоже будет коктейль антител, не отдельные. Наверное, все-таки к этому медицина в итоге придет.
1: Так, пожалуйста. Всем добрый вечер. Меня зовут Дарья. Я искренне поздравляю команду ИЦАИ с открытием долгожданным. Благодарю за такое замечательное мероприятие и отличного спикера. Алексей, у меня два вопроса. И меня, я думаю, как и всех здесь присутствующих, естественно, интересует наше будущее. Скажите, пожалуйста, влияет ли постковидный синдром на беременность? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вы упоминали по поводу ношения медицинских масок. Действительно ли ношение медицинской маски может в какой-то степени обезопасить от заболевания коронавирусом?
0: Да.
1: Спасибо.
0: Так, первое. Естественно, на беременности это отражается не лучшим образом, к сожалению. Но, как вы понимаете, основная масса исследований сейчас сосредоточена на двух вопросах. Первое – ковид у беременных, и второе – прививки у беременных. По постковиду работ очень мало. То есть как течет беременность на постковиде, это вот буквально единичные и в основном наблюдательные исследования. Да? То есть может быть даже в лучшем случае серия клинических случаев. Описаний очень мало. Но все, что есть, на сегодня показывает, да, что это не лучший фон. Первое. Что касается второй части вопросов, перспективы такие довольно грустные получаются. Тем более, что я вторую часть вопроса уже забыл. Напомните, пожалуйста. Да, маски, видите как, энцефалопатия, вот, не зря говорили. Значит, смотрите, здесь есть несколько моментов. Во-первых, да, действительно, на сегодня накопилась масса информации. И вот буквально недавно, на днях, можно так сказать, были опубликованы несколько исследований по этой теме. Довольно крупный мета-анализ в британском медицинском журнале, ну, который, правда, в итоге нашел только 8 качественных исследований по этой теме, показал, что да, действительно, маски работают до сих пор. Причем они не разделяли, либо это медицинская маска, либо это респиратор. Недавно, вот совсем недавно, было опубликовано довольно интересное исследование, в том числе с экспериментальной частью, то есть воспроизводили эти самые частицы и смотрели, как оно, что происходит. Так вот, в том случае, если респиратор носят два человека, разговаривающие на расстоянии 3 метра, причем один из них заражен, то у второго в течение часового разговора шансы заразиться что-то 0, с чем-то там десятых. Но вот если кто-нибудь из них снимает маску, там очень радикально изменяется картина. Если снимает маску человек привитый, но не болевший, у него примерно 30% вероятность заражения. А в том случае, если снимает, например, человек, который болеет, а на неболеющем все еще респиратор находится, это 60%. Если маски нет ни на одном, это 90% заражения. Примерно так. Вопрос сразу возникает, что конкретно по маскам, по респираторам, по тряпочкам, там еще почему-нибудь. Тряпочки, понятно, что работают хуже всего. Тем более, что они носятся в режиме одна тряпочка на пандемию. Как вы понимаете, да, потому что мало кто их стирает как положено. Да, ведь положено так по идее как, что их несколько, да. И на том же сайте ВОЗ есть видео об этом рассказано, как. То есть мы носим день, потом меняем, а вот то, что мы носили, мы стираем, потом гладим. Ну кто так делает? Нет. Да, вот. Прекрасно, редкое исключение, спасибо вам большое. Это очень редко встречается, потому что мне приходилось видеть, ну, что-то вот такого плана маску, только черного цвета. И вы знаете, мастера карате, когда носят черный пояс, то это обязательно покрытый тканью белый пояс. То есть там внутри находится белый пояс. Я знаю, у меня у сына черный пояс. Так вот, когда мастера уже потом, да, они его регулярно носят очень долгое время, считается невероятно крутым, когда из-под черного начинает просвечивать белый. Так вот, человек, вероятно, был мастером по коронавирусу, потому что у него черная маска была с белыми проплешинами такими, с огромными. Но, тем не менее, он ее мужественно носил. Да? То есть формально он требования соблюдал. Дальше. Когда мы говорим о том, что ношение масок.

0: это подразумевает определенный паттерн поведения. То есть она закрывает и нос, и рот. И, естественно, мы ее меняем как положено. Второе, если мы говорим о респираторе, что он тоже закрывает, и он плотно прилегает к лицу. Почему он лучше, чем маска? Да потому что он более плотно прилегает. И у него здесь больше слоев. И еще важно, если в маске нет слоя нетканного материала, она не работает. То есть там должен быть вот этот вот беленький такой очень интересный материал. Я уже не помню, как он называется, на М как-то. Мельблаун, что ли, что-то в этом роде. Если его там нет, маска бесполезна. То есть она где-то на уровне тряпочки работает, не более того. Но когда мы все вот это вот вместе складываем, да, что называется, полевые исследования, они показывают, что да, маски, в общем-то, работают как один из слоев швейцарского сыра. Да, я уже устал повторять эту аналогию, но мы пользуемся ею, потому что у нас нет ни одного 100% работающего метода. К сожалению, вакцины не прерывают цепочку, поэтому мы делаем вот такое вот наслоение. Да? То есть мы сначала вакцинируемся, потом мы носим маску, потом мы обрабатываем руки, потом соблюдаем дистанцию, потом не болтаемся по всяким лекциям без надобности и прочее, прочее, прочее. То есть мы вот это все складываем вместе, и мы получаем максимально возможную защиту на сегодня. Маски входят туда внутрь. Если мы их вынем, будет хуже, это точно.
1: Друзья, давайте следующий вопрос из прямой трансляции. Тут Елена Дружинина очень-очень много вопросов задала, но один из них. Если омикрон такой неуловимый для антител, как его нейтрализовать? И насколько сложно иммунитету привитых, но не болевших, будет его отловить? Угу. И возможно ли это вообще?
0: Да, да, да, да. Ну, на эту... как я уже сказал, на эту тему уже есть исследования, к счастью. И мы, например, понимаем, что, видимо, да, нам придется прививаться, перепрививаться и так далее, и так далее. Потому что две дозы, скажем, спутники пока молчат. Логунов пока выступил на конференции, но не рассказал про то, как работает спутник против омикрона. У нас есть данные по остальным, по Pfizer, по Moderna, по AstraZeneca. И получается следующая ситуация. Если, например, человек дважды привит Pfizer, и прошло полгода, у него нейтрализующих антител ноль. Вообще нет. К этому варианту вируса. В том случае, если он был ревакцинирован месяц назад, 25% нейтрализующих антител. То есть это уже неплохо. А, как вы понимаете, это рассматривался именно антительный ответ. Никто не оценивал клеточный ответ. Т-клеточный имеется в виду. А он там тоже играет, как вы понимаете, довольно ощутимую роль во всем этом. Тем более, что такие вакцины, как и «Спутник», и «Пфайзеровская», и «Модерновская», например, и «AstraZeneca», она еще тренирует и Т-клеточный иммунитет. Раньше такой возможности у нас не было. Так вот, не исключено, что да, что нам дает Т-клеточный иммунитет? Защиту от тяжелого заболевания. Антительный иммунитет дает в основном защиту от инфицирования. Да? То есть мы, когда вот мы, в нас внутрь попало некое количество вирусных частиц, антитела могут просто с ними соединиться и не дать им пройти внутрь клеток. Вот это такой важный, один из первых уровней защиты. И получается так, что мы не можем предотвратить заражение человека, даже привитого, даже тремя дозами. То есть мы сейчас начинаем говорить, в принципе, об этом уже давно довольно говорят, что, к сожалению, вакцины — это только как один из составляющих действительно противоэпидемических мероприятий. Это действительно так, первое. И второе — это слежение, это снижение личных рисков. То есть к вопросу о том, кто, как, что будет переносить. Потому что ковид-привитых — это совершенно иная картинка. Да, там тоже есть тяжелые течения, да, там тоже, к сожалению, есть летальные исходы, но в подавляющем большинстве случаев это все-таки люди с полиорганикой, да, это люди довольно возрастные и прочие, прочие, прочие нюансы. Поэтому, скорее всего, сейчас тактика будет следующей. Поскольку, как я сказал, антитела — это как бы наш первый уровень защиты, первый рубеж, мы их будем держать на максимальном уровне. Соответственно, вакцинация, то есть ревакцинация, либо вакцинация через каждые полгода, по крайней мере, вот сейчас. Если у кого-то сейчас подходят сроки, можно даже не задумываясь идти делать. Почему? Потому что в силу целого ряда причин, заточенная чисто на омикрон, вакцина появится не быстро. Да, сейчас все ее начали делать, потому что стало ясным, что раз он так хорошо уходит, видимо, нужно перетачивать вакцины под него. И вот эти технологические платформы, они позволяют, к счастью, очень быстро изменить содержимое вот той информационной кассеты, которая вставлялась в носители. Проблема начинается, во-первых, в регистрации, естественно, и второе в том, что нужно проводить как минимум первую фазу клинических испытаний, вторую тоже. Вот только если их проведут, первые две, тогда могут выдать разрешение на экстренное применение, как это было со всеми вакцинами в мире в принципе. То есть где-нибудь к весне, не раньше. И лучше, опять же, про это уже неоднократно писали нормальные специалисты, да, именно те, которые занимаются полевыми исследованиями, о том, что лучше такую вакцину ждать в привитом виде. Вот все примерно так на сегодня это выглядит.
1: Да, друзья, у кого были еще вопросы, пожалуйста.
2: Здравствуйте, меня Александр зовут. Во-первых, хотел бы тоже сказать спасибо вам за то, что приехали, спасибо центру за мероприятие. Я лично ждал с нетерпением, думаю, многие здесь тоже. Вот, у меня два вопроса будет. Первый даже немножко такой шуточный для разогрева, вот второй чуть более общий, вот, и жизненный. Интересно, что вы ответите. Скажите, пожалуйста, первый вопрос. Как вы думаете, что легче? Убедить антивакцинатора сделать прививку или защитника вакцинации стать антивакцинатором?
0: Ну, по моей практике все-таки легче первое. Да? Ну, понятно, что должно быть много оговорок, потому что там слишком много переменных. Но если вот такой короткий простой ответ, то все-таки первое.
2: Короткий, хорошо, ладно. Спасибо. Тогда второй вопрос. Вот вы сегодня рассказали нам много чего интересного, показали, какими источниками пользовались. Вы их, естественно, анализировали, изучали, потому что вы в этом разбираетесь. А как начать человеку разбираться в доказательной медицине, которая, ну, с медициной никак не связана? С чего ему начать свой путь в изучении всех этих статей, сайтов, ресурсов и так далее? Какой бы вы дали совет людям?
0: Здесь довольно такой есть интересный и работающий подход. Мы начинаем с чтения книг, как это обычно бывает. И если вот раньше в качестве вводного курса мне порекомендовать нечего было, то сегодня есть прекрасная книжка Петра Талантова «005». Вот с нее имеет смысл начинать, потому что там максимально простым языком и на доступных вещах показано, как оно в принципе устроено. То есть, что, во-первых, как это взялось, что это такое? Само по себе, да, потому что даже не все врачи понимают, что такое доказательная медицина. Они считают, что это некая какая-то, там, не знаю, взятая с потолка, а новая какая-то медицина или еще что-то в этом роде. Хотя это просто научный подход. Это, вся медицина должна быть такой и никакой иначе. Тут как бы нет вариантов. И когда говорят, что, опять же, появляются разные экстремисты, то есть есть люди, которые отрицают доказательную медицину, а есть, которые просто вот ее ставят на стяг и пошли вперед, то есть напролом, говоря, что если это не проверено при помощи доказательной медицины, этого не существует. Но это не так, потому что доказательная медицина — это использование лучших доказательств на данный момент. А иногда лучшими доказательствами может быть максимум серия клинических случаев, что-то в этом роде. Далеко не все лекарства изучены, далеко не все болезни изучены и прочие вещи. То есть именно подход как доказательная медицина, он позволяет быть довольно универсальным и очень гибким. То есть есть масса отходов. А дальше есть несколько вариантов. То есть вы почитали, вы поняли, что вы более-менее примерно ориентируетесь. Полегче будет людям технических специальностей, особенно кто хорошо знает математику. Потому что это математика, по сути. Все, что касается доказательной медицины, это в основном математические выкладки. Это теория вероятностей, это там и прочие, даже теория игр там есть и прочие вещи. Там вот этого всего очень много. Поэтому следующий шаг, да, это книга по доказательной медицине Триша Гринхальх. Ее так зовут, Триша Гринхальх. Совершенно изумительная женщина, специалист, каких поискать. И к большому для нее плюсу во время пандемии ей не сорвало крышу. Потому что, к сожалению, она очень у многих поехала на бок. Ну вот тот же Иоаннидис, в общем, довольно известный товарищ в сфере доказательной медицины и говоривший очень много всяких интересных, правильных вещей, с началом пандемии начал какую-то чушь нести, если честно. Вот, и его коллеги по цеху так начали, ну, Джон, блин, что за фигня-то? Что творится-то? Не пались ты так в открытую. Вот, ну, в общем, да. Но Триша молодец. Она держит марку, и поэтому я думаю, что ее труды можно рекомендовать впрямую. Да? Это как бы уже следующее, это со звездочкой, это посложнее. А если прям совсем интересно погрузиться в эту тему, на Курсере, например, есть как минимум два курса. По-моему, они оба университета Джонса Хопкинса. Я сейчас боюсь наврать, потому что я проходил их лет 10 назад. Один посвящен именно оценки клинических исследований. То есть вот перед вами статья, условно говоря, так. И вот что по ней можно сказать. Вот курс именно такой, практической направленности. Вам сначала рассказывают, как это все устроено, какие статистические показатели, что такое статистическая мощность, как там все это должно, так сказать, выглядеть и прочие-прочие вещи. И вы начинаете на статьи смотреть совсем другими глазами. Это первое. И второе, там, в принципе, есть о доказательной медицине сам по себе такой вводный курс. То же самое, очень хороший, очень замечательный. Правда, там часть лекций читал Иоаннидис. Не знаю, что сейчас будет. Но если остались они в записи, можно поискать, посмотреть. Кому интересно на русском языке, существует, ну, опять же, множество самых различных проектов. Один из самых известных, пожалуй, Медач. Medach.pro. Вот, если не читаете, можно сходить почитать. Они делают и подкасты, они делают и видео, конференции, и все остальное. То есть это как раз группа молодых врачей, ординаторов и молодых врачей, которые практикуют, которые действительно поддерживают нормальный, адекватный подход к доказательной медицине. И та информация, которая у них публикуется, она тоже проверена, и там есть и переводы, и все остальное. Я думаю, что этого будет достаточно. Понятно, что до конца разобраться очень сложно, да, то есть я уже сколько, я, чтобы не соврать-то, 17, получается, лет работаю научным редактором, и я не скажу, что я разбираюсь во всех исследованиях и прям с листа могу все прочитать. Иногда на это требуется, не знаю, там, до месяца, то есть ты сидишь, все это разбираешь, раскладываешь, голова уже квадратная, ты не можешь понять, где они здесь накосячили, хотя чуешь уже, то есть такая чуйка, что здесь что-то не так. И потом, наконец, выясняешь, все замечательно, все прекрасно. То есть это очень сложно. С развитием и коммуникации, и технологий, и всего остального, имитация научной деятельности стала очень высококачественной. То есть есть такие публикации, которые вот просто, ну, смотришь на них и... Да что ж такое? Я же вроде нормальный человек. Но вот то, что тут написано, оно как бы абсолютно противоречит всему, что я знаю, и прочие вещи. Такого быть не может. Потом начинаешь выяснять, разбираться, и да, вот здесь чуть-чуть буквально так вот, чуть-чуть повиляли. Здесь понятие подменили, вот тут зашли с этой стороны. То есть это очень сейчас сложно стало. А уж с развитием фотошопа это просто нечто. То есть вестерн-блоты подделывают просто на раз. И я несколько раз просто... Ну, то есть глаз-то уже наметанный, настреленный. Даже в журналах издательской группы Cell, в некоторых публикациях я видел фотошоп. То есть я вижу, ну, натурально, вот прям копия. То есть я вижу, вот этот участок отсюда вставлен. Я пишу научному редактору, мол, ребята, ну, понятно, что это, блин, приходится вот такими вот выражениями обкладывать, да, что вот, а вдруг там, они потом присылают, ой, да, извините, там, что это там технишен какой-то, там что-то не то. Ну, блин, ну, видно же, что люди хотели просто показать, что у них все хорошо, а на самом деле не слишком. Огромная масса публикаций с невоспроизводимыми результатами. Вот сейчас, опять же, кому интересно, на сайте Nature вышел очень интересный обзор как раз по воспроизводимости в онкоисследованиях, что они в подавляющем своем большинстве не воспроизводятся, эти результаты. То есть нужно понимать, что и внутри науки тоже, в общем, далеко не все хорошо. И особенно в квадрате, может быть, даже в кубе в российской науке, к сожалению, так. Потому что, да, у нас есть отличные ученые, у нас есть замечательные разработки, у нас вон есть умница Лагунов, да, и его компания, которые совершили невозможное, да, они буквально вот сотворили чудо технологическое на самом деле. Но, с другой стороны, у нас есть масса людей остепененных, которые ходят по Госдумам, по квадратным, по круглым, по треугольным столам под управлением Машей Шукшиной и рассказывают всякую ересь, абсолютную чушь, которая даже с учебниками биологии не бьется, не то что там с научным взглядом. В общем, все сложно, поэтому вот эту информационную безопасность в сфере медицины тоже нужно нарабатывать.
1: Друзья, давайте и крайний вопрос. А после лекции каждый из вас может подойти к Алексею Валерьевичу, я думаю, задать вопросы, он не откажет в комментариях.
0: Да.
1: А пока Алексей Валерьевич может уже выбирать.
0: Звучит как угроза, да.
1: Авторов лучших вопросов.
0: А вы потом их повторите, я не запомнил.
3: Вопрос немножечко о книгах. Читал книгу Петра Талантова «005», о которой уже сказали, и книгу Алексея Водоозова «Лжедиагностика».
0: Да, вот там стоит.
3: И хотел бы спросить, когда от вас ожидать новые появления книг?
0: Ой, вот это сложно. Дело в том, что у меня уже 4 книги в работе в разных издательствах, и меня скоро они так скинутся и найдут мне киллер, наверное, потому что я очень долго не могу их закончить. Вопрос-то в чем, что... Пошел огромный спрос на онлайны в том числе. То есть с появлением вот этой всей ковидной истории, я, скажем, за июль прочитал 24 лекции онлайн. Ну, это, такого никогда не было. Я так думал, что не будет, а оказывается, будет. То есть все то же самое продолжается, остается спрос на эту разъяснительную работу, потому что, ну, слишком много людей, которые, ну, откровенно вредят нашему общему делу. Поэтому приходится, да, действительно, соглашаешься и на стримы, на онлайны, на разных платформах у разных людей, чтобы охватить максимум аудитории. И это еще не считая того, что у меня как бы есть основная работа. То есть я научный редактор, это моя основная деятельность. И хорошо, что это для того, чтобы было рабочее место, достаточно интернета и ноутбука, да? То есть я сейчас тоже работаю непосредственно в номере, но тем не менее, да, то есть еще и работа отбирает. плюс еще и семья есть, плюс еще там прочие вещи. И я понимаю, у меня и так венерианские сутки уже. И какие больше в Солнечной системе, я не знаю. Видимо, мне нужна уже следующая какая-то планетарная система, в которой можно пожить и это все закончить. Но я все-таки стараюсь. То есть первая книжка, которая будет точно закончена первой именно в очереди, это как раз «Приключения организма» различные. Я, наконец-то, дописываю пояснительные главы туда, потому что всякое хулиганство быстро написалось. Конечно, редакция была счастлива, но они потом сказали, что, ну, смотрите, конечно, сами по себе рассказы великолепны, но люди не поймут, о чем речь. Поэтому нужны пояснения. Вот пояснения писать, как вы понимаете, хуже всего. Потому что разъяснять шутки — это сложно. Потом еще в работе книга по, ну, условно говоря, бытовая токсикология, да, то есть все, что касается ядов, отравлений, прочего-прочего, и отдельная книга по лекарствам, то есть что это такое, как это создается, что такое гомеопатия, что такое биодобавки, почему это не лекарство и прочее-прочее. Ну и еще там есть несколько заявок, они уже как бы лежат так в длительной корзине, на пенсию выйду, видимо, тогда буду писать. Но я так надеюсь, что все-таки в следующем году я хотя бы пару новых книг закончу.
1: Ну что ж, друзья, давайте поаплодируем Алексею Валерьевичу. Ждем ваши книги в редакциях, в магазинах, и будем их приобретать и читать.
0: А давайте я сделаю так.
1: Давайте.
0: Поскольку все вопросы были замечательные, я иногда спрашиваю, смотрите, ну, например, книга Якутенко, да? Кому нужны аргументы для того, чтобы кого-то из своих близких убедить привиться? Пожалуйста. Все, вот мы так и решили.
1: Полин, выходи к нам
0: сюда.
1: Видите,
0: все очень просто. Вот. Но я подписывать не буду, поскольку это не моя книга.
1: Полин, давайте сделаем фото, не уходи.
0: Да, потом отправим Ире. Пусть порадуется.
1: Ну и теперь авторская
0: Спасибо.
1: Книга.
0: Так, и второй вопрос. Есть ли, опять же, у кого-то какие-нибудь пожилые родственники, которые ведутся на всякую там биорезонансную диагностику? О, видите, много уже. Вот. А вот теперь мы давайте будем ориентироваться на задававшие вопросы. Вот там был очень хороший вопрос, мне очень понравился. Поэтому
1: так, а вот еще девушка не задавала, может быть, давайте крайний вопрос.
0: Нет, я думаю,
1: хорошо.
0: Что мы сделаем так, что я все-таки в Курск приеду еще.
1: Обязательно. Я думаю, что эта аудитория у нас
0: да,
1: будет в 10 раз
0: надеюсь.
1: Больше.
0: И в следующий раз можно прийти и мне напомнить, что за мной должок. У меня есть... парочку книг. Таких.
1: Как раз можете приехать с новыми книгами к нам.
0: Ну, кстати, это само собой, да.
1: И презентацию
0: книг сделать у нас. Так что в обязательном порядке, да, в обязательном порядке. Меня просто не предупредили, я бы так привез, если честно. Вот, ну, так что это ваше.
1: Можно будет потом прочитать, поделиться.
0: Да, а вот это уже можно будет подойти, подписать потом. Да.
1: Ну что ж, друзья, еще раз давайте поаплодируем.
0: Да, спасибо большое за вопросы.
1: Да, на экране у нас есть QR-кода ВКонтакте. И в Инстаграме наша группа «Ицая Курска». Можете подписываться, выкладывать сегодняшние фотографии, видео, отмечать Алексея Валерьевича, отмечать нас. Спасибо вам еще раз большое за ваш визит, за то, что вечер пятницы вы провели в такой прекрасной компании вместе с информационным центром по атомной энергии города Курска, вместе с Алексеем Валерьевичем, такой удивительной лекцией. Я думаю, что сегодня вы узнали много чего нового, лайфхаки, различные упражнения, как же... жить в постковидном синдроме. И если вы позволите, Алексей Валерьевич, сделать общее фото на память, я думаю, что да.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: А мы сейчас от героя вымышленного перейдем к герою реальному, но вокруг которого тоже много всего успели сочинить. Я прошу, Николай, на сцену.
3: Николай Миклуха-Маклай, директор фонда сохранения этнокультурного наследия имени Миклуха-Маклая, автор книги «Путешествие на берег Маклая», продюсер и режиссер документальных фильмов.
2: Здравствуйте, Николай. Скажите, а про вашего знаменитого предка, где больше небылиц сочинили? На Руси, так сказать, на родине или на папу?
4: Если до этого можно было, до 2017 года можно было мифы как-то сосчитать, то после экспедиции, которую мы сделали в 2017 году, мифы начали расти. Но я вначале, наверное, может быть, покажем, что же за экспедиция у нас была, чтобы вы немножечко были в курсе, откуда начинают рождаться мифы.
2: Да, давайте посмотрим видео, я так понимаю. Прошу.
5: Берег Маклая на острове Новая Гвинея – затерянный райский уголок в Тихом океане. Именно здесь высадился знаменитый русский путешественник Николай Миклуха-Маклай. Он стал первым европейцем, который завоевал безграничное доверие местного населения. Он покорил папуасов своей добротой, искренностью и простотой. Туземец Туй был самым смелым из папуасов. 150 лет назад он первым пошел на контакт с белым человеком и первым нашел с ним общий язык. Это знакомство стало главной сценой театрализованного представления, в котором современному Миклуха-Маклаю было суждено сыграть роль своего знаменитого предка. Сегодня потомок Маклая беседует с потомком Туя.
6: Однажды, когда Туй шел вдоль берега в надежде поймать рыбу, перед ним появилось привидение. Как оказалось потом, это был белый человек. Он стал показывать знаками «Не бойся меня, я тоже человек».
5: С тех пор прошло полтора века, но жизненный уклад этой деревни и мораль аборигенов мало изменились.
7: Вот такая вот зажигалка. 150 лет назад Маклай описывал о том, что при помощи вот таких полен, которые они брали с собой, можно было поджигать сюда костер, ну и плюс греться. И до сих пор его используем. Вот мы видим, как прекрасный местный житель носит с собой точно так же уголек.
5: «Добро пожаловать, Маклай!» – гласит надпись на школьной доске. Папуасы часто называют своих детей его именем. Потомка великого гуманиста встречают не только дети, но и бывший премьер-министр, основавший государство Папуа-Новая Гвинея.
8: «Я очень горд встретиться с потомком Миклуха-Маклая. Мы приветствуем ученых-натуралистов из России. Мы можем показать вам неизвестную часть мира, нашу страну Папуа-Новая Гвинея».
5: Российскую экспедицию одинаково тепло встречали и в столице, и в глухих деревнях. В университете города Маданг ученые торжественно открыли выставку рисунков Миклуха-Маклая и фотографии вещей и предметов из коллекции кунсткамеры, которыми пользовался великий путешественник. Маклая в Новой Гвинее помнят и знают везде, а вместе с ним и Россию.
4: Вот такой привет передали нам из Папуа. Мы проделали эту экспедицию через 40 лет после советской экспедиции и через 146 лет после первой высадки Миклуха-Маклая на этот берег. который сейчас раньше назывался берегом Маклая, а сейчас имеет название Райкост. Ну, давайте немножечко напомню вам о Миклухо-Маклае, кто это такой, потому что некоторые могли забыть, и я обязан, наверное, немножко напомнить. Во-первых, это человек, всемирно известный общественный деятель, потому что он боролся за права туземцев и папуасов. Но что его сподвигло? В первую очередь он был натуралистом, исследователем, который отправился в Папуа-Новую Гвинею, а на тот момент это остров Новая Гвинея, на северо-восток острова, для того, чтобы узнать о пучковолосой расе. Именно он-то как раз развенчал тот миф, который этнографы, точнее не этнографы, а антропологи насаждали для всего населения, считая, что папуасы – это что-то промежуточное между обезьяной и человеком. Он ехал на тот момент в очень опасное путешествие, потому что никто даже и не представлял, что с ним будет, потому что с ними никто тогда и не общался. И после того, как он действительно провел с ними более 2,5 лет, он начал бороться за их права, потому что доказал на примере своих научных исследований, что это абсолютно те же самые люди, и все люди равны абсолютно. У него много достижений в разных областях науки, потому что я с самого начала сказал, что он в первую очередь натуралист широкого профиля. Человек, который не боялся изучать зоологию, сам он себя считал превосходным зоологом. Его считают этнографом, и в России 17 июля считается профессиональным днем этнографа. То есть все этнографы его признали как этнографа. Его считают общественным деятелем, его считают человеком, который изучал глубины Мирового океана. Например, понятие течений глубин Мирового океана первый ввел Николай Николаевич, хотя вроде бы изучал папуасов. Он не боялся браться ни за что, и все свои работы он оформлял вначале на английском и немецком языке из-за того, что у него было 17 лет путешествий вне России, а потом это все переводилось на русский язык. Мы сегодня с вами поговорим о нескольких мифах, 5 в первую очередь, и попытаемся немножко познакомиться с этой личностью, потому что через некоторое время, через полтора века, смотришь на это, эта личность становится более интересна. Ну, тема, я считаю, даже очень интересна, «Человек с Луны» или «Русский Джеймс Бонд». Кто родился в Советском Союзе, тот помнит еще, что «Человек с Луны» — это Миклухо-Маклай. Тот, кто родился после, считает, что это Гагарин или кто-то подобный. Так вот, я вам должен сказать, мы сегодня расскажем, кто такой Джеймс Бонд и кто такой «Человек с Луны». Но вначале начнем с фамилии, потому что это фамилия, с которой, как я когда-то сказал, я мучаюсь с детства, вот, и должен вам рассказать, как же она и откуда произошла. Во-первых, у нас нет однофамильцев, так получилось. И если кто-то Миклухо-Маклай, то это точно наш родственник. Была история, которая была у меня в детстве, когда я пытался вызвать скорую в связи с тем, что моя мама плохо себя чувствовала, и сказал свою фамилию. Они предложили вызвать психиатрическую. Вот, в этой связи мифами еще в то время, когда личность Миклухо-Маклая была более известна в советское время, конечно же, многое обросло. Например, на Украине, а поскольку у нас украинские корни из Стародуба, отец Николая Николаевича, и казацкие корни – это Маклай, Миклухо – это украинская фамилия, некоторые считают, это достаточно устойчивое мнение у большого количества людей, о том, что это связано с шапкой-ушанкой. Маклай трансформировалась потом Маклай и таким образом добавилась к Миклухо. И настолько часто такое мнение, и настолько часто это используется, и говорится, что это именно так произведено, что я не мог не обойти этот миф, потому что мне постоянно рассказывают, что наша фамилия произошла от шапки-ушанки. Ну, я обязан был об этом сказать. Переходим дальше. Дело в том, что Николай Николаевич учился в Германии, и когда он уезжал из России, он уезжал с фамилией Миклухо. А Геккель, это его учитель, зоолог, всемирно известный зоолог, в конце уже его обучения, во время переписки со своими учеными, называл его уже Миклухо-Маклай. И это тоже добавляет нового интереса. Откуда же это произошло? В 98 году Бутинов Николай Александрович, один из биографов Миклухо-Маклая, вообще биографов много на тот момент было, предложил версию о том, что во время изучения вместе с Геккелем губок он назвал одну из них Маклай. И тем самым потом решил прибавить к этому свою фамилию. В этой связи Геккель начал называть его Миклуха Маклай. Вот такая версия есть, при этом это ученые высказывают ее. Но я вам должен сказать, что, как выяснилось, что я не думаю, что на версию Бутинова обратило бы Министерство иностранных дел внимание, которое выдало Николаю Николаевичу паспорт в 1870 году. А вот на версию семейного предания, которое было всегда в семье, она обратила внимание. И эта версия, она как раз говорит о том, что шотландский барон попал в битве при Желтых водах и в плен. Это было в 1648 году. Из 17 века, вот, соответственно, женившись в дальнейшем на девушке по фамилии Миклуха, он оставил эту фамилию, потому что Маклай однозначно не благозвучно для казацкого уха. И с этой фамилией мы, разумеется, ходили, передавая в дальнейшем легенду о том, что предание семьи о том, что у нас шотландский барон по фамилии Маклай. Когда Николай Николаевич поехал в свое путешествие в Германию, если вы попробуете иностранца попросить сказать фамилию Миклуха, вы услышите столько вариаций, абсолютно не похожих на Миклуха. И он начал использовать ту вторую часть, которая всегда в семье говорилась. Это фамилия Маклай, чтобы было более удобно. Но после того, как он вернулся после своего обучения, этого было недостаточно. И его мать, Екатерина Семеновна, восстановила фамилию на основании документов в дворянском собрании в Министерстве иностранных дел в 1870 году. Перед его великим путешествием на остров Новая Гвинея ему выдали паспорт, где было написано «Миклухо», черточка Маклай. Таким образом, Николай Николаевич, помимо того, что доказал, что все люди равны на планете от природы и нет пучкообразных различных людей непонятных, он еще и восстановил фамилию семьи, потому что все остальные родственники точно так же взяли фамилию. Например, я двоюродный праправнук, не прямой, прямые у нас есть в Австралии, но носителей фамилии у нас достаточно мало, но я также ношу фамилию Миклуха Маклай. Это одно из подтверждений. Человек с Луны. Мы начали с этого. Папуасы не знали, что он Миклуха Маклай, но называли его человеком с Луны. И они даже не представляли, что он мог быть не человеком с Луны. А почему так много в Советском Союзе и в России знают его как человека с Луны? Да потому что огромное количество тиражами, миллионными тиражами выходило книг о человеке с Луны. Начиная от книг для детей, заканчивая для взрослых, о его увлекательнейших путешествиях. И не случайно его называли действительно человеком с Луны, и что в этих книжках было описано, мы сейчас с вами посмотрим на основании интереснейшего видео, которое я сделал, и это интервью, с потомком того первого папуаса, который встретил белого человека. Мы сейчас давайте с вами его посмотрим. И увидим видео.
9: Маклай эм митокия эм гуд пламан. Оли лукимос эм гуд пламан. На эм ман ину саве раусимол ман оли камлонгем. Олсем оли ток олсем нонгем эм мун мания. Эм вайт, найт ю луким мун эм вайт. Та солосем нон ток олсем эм камдаун лонг мун олсем на. Эм ика десплакайн пасин. Ван бел, на десплакайн пасин я. Эм кисими камлонг я. На эм он тем ту ёли бун мосем на оли коли мосем эм мун ман лонг ток плес оли ток мосем карам.
4: Карам тамо. И эта версия, о которой рассказал мне сам потомок того первого папуаса, это хранитель легенд, это бигмен на том берегу Маклай, до которого мы добрались. Но это версия папуасов. И что самое интересное в нашем исследовании, мы можем посмотреть версию Николая Николаевича. Он соглашался с версией папуасов, но в первую очередь в своих дневниках он описал, что его начали называть человеком с Луны после двух случаев. Дело в том, что когда его оставила команда «Витязя» на берегу Маклая, не все были уверены, что он сможет выжить. И когда он остался один, к нему пришел папуас Ту и сказал о том, что тебя убьют, через некоторое время придут люди из других деревень, и наверняка ничего от тебя не останется. Во время того, как проходили одна из пирог рядом с хижиной Миклуха Маклая, он решил решил открыть фальшфейер. Это то, что привлекает внимание и дает достаточно большое пламя практически до небес. Во время, например, крушения его включают, ему оставила команда. Для чего это сделать? Для того, чтобы показать свою силу и для того, чтобы обратили внимание, что он вот необычный человек. Это повлияло очень сильно, потому что они побросали свои лодки и исчезли. А через некоторое время к нему прибежали папуасы и хотели подтвердить его силу. Почему же он такой? Он тоже не растерялся, взял воду, дал попробовать одному из папуасов, те отпили, взял блюдце, взял бутылку со спиртом, который абсолютно идентичен внешне, налил туда и поджег, и бросил этот спирт к ногам папуасов. Те закричали: «Не поджигай Маклай море». И вот этот миф спас этому человеку жизнь. Этот миф позволил ему действительно стать великим исследователем, который смог, не вторгаясь в их жизнь, описать жизнь людей каменного века, в прямом смысле этого слова, потому что они до него не знали, что такое железо. И он им привез именно топоры железные и все подобное. Вот этот миф мне очень интересен, потому что одна из причин вообще, почему я отправился в это путешествие, это, наверное, найти подтверждение или опровержение. Если у меня там родственники, в конце концов, на берегу Маклая, ведь жил он там долго, и все абсолютно уверены, что не могли обойти Маклая красивые папуаски. Мы сейчас послушаем мнение не просто людей, а человека, который действительно серьезно занимался этим вопросом, Сергей Вячеславович Савельев. Это российский ученый, который является заведующим лабораторией развития нервной системы Института мифологии, прошу прощения, не мифологии, а морфологии, человека Российской Академии Наук. Давайте послушаем. Про моих родственников. Так.
10: Меклух Маклай, в силу особенностей своего характера, подружился с ними и провел довольно много времени в этом месте. И за этим, в общем-то, обычно и рассказывается. Вот берег Маклая, вот его знаменитые гуманистические дневники, вот старые дневники, которые никому не известны, но следы этих дневников видны среди голубоглазых и светловолосых аборигенов, с которыми он явно проводил эксперименты по межрасовому скрещиванию.
4: Ну, вы понимаете, что с этими вопросами я постоянно жил и не мог не проводить исследований в этой области уже. Мы специально вот разместили такую фотографию, чтобы найти хоть одного голубоглазого и светловолосого. Не смогли найти. Я вам должен сказать, что о принципе Николая Николаевича. Дело в том, что он являлся действительно исключительно настоящим этнографом, описывающим среду обитания, не вторгаясь в нее. Только это позволяло ему получать абсолютно адекватную и объективную картину. Если бы он вошел с ними в контакт, это бы нарушило его принципы и нарушило самую главную идею, ради чего он пришел. Это единственная цель моей жизни — это польза и успех во благо человечества. Давайте посмотрим то, что он описывает в своих дневниках. Было ли желание у папуасов породниться с Маклаем? Конечно. Безусловно. Они отправляли к нему молодых красивых девушек, и об одной у него было написано в дневниках о том, что он почувствовал, как к нему кто-то прокрался под одеяло и, соответственно, начал его обнимать. Он понял, что это не случайная затея, с которой связано, наверное, то, что с ним хотят породниться, и вышел и сказал для всех папуасов: «Ты ступай, Маклаю женщин не нужно». Что же об этом говорит местные жители? Главный вопрос, который я пришел и задал, и даже в этот момент не знал, стоит ли снимать или нет, но все-таки эту съемку мы сделали, это о том, есть ли у Маклая дети. Я вам сегодня покажу.

0: Mipela Kurenduk, Mipela Lukim Pasin Blo Maklai, Sinia Maklai. In good Pela Thomas. Na Pasin Blo Mipela Kurenduk, and Mipela like him all money or sem. Mipela Lukim Maklai, and Mipela Tingimusem. No good Mipela no give him Mary or Narapla line by give him. All sem, Mipela Makim Mary. Young Pela, nice Pela Mary, Mipela Makim. Na all I give him, no Maklai talk. No, me no come long this Pela. I'm talking with Lord Semna, I'm talking with me, no, Lord Semna. Talk me come, blow you, Lord Semna. I'm Susa, blow me. I'm beginning, blow me, me, no, can marry you. I'm now all one bell, only no chorus, only no making money.
1: Самое потрясающее, что они умеют передавать истории. В каждой деревне находится один человек, который передает достаточно подробно все истории и о деревне. И если бы Маклай проднился, они бы обязательно об этом рассказали. Одна из причин, почему они хотели с ним породниться, это стать великими. Как только Маклай бы стал бы частью их деревни, они бы стали бы самой сильной деревней на острове и смогли бы тогда, иметь определенные привилегии. Папуасы об этом не говорят ни на какой части острова. Поэтому местные жители называли ученого Тама Бора, это что-то между бигменом и богом. И это в какой-то мере спасало его, а землю, на которой он жил, они называли деревней Маклая, Россия. Потому что в языке у них не было никогда слова «страна». Они жили настолько обособленно от всех, что для них самое большое, что было, это была деревня. Правда ли, что Микух Маклай умер от болезней? Дело в том, что эта версия существовала в течение 75 лет после его смерти. Действительно, он был выдающимся человеком, который терпел огромное количество болезней во время своих путешествий. Он заболел еще во время своего первого путешествия на Канарские острова, и в дальнейшем малярия преследовала практически всегда. Дело в том, что умер он в Санкт-Петербурге и похоронен на литераторских мостках. Ему не было и 42 лет. И как настоящий истинный ученый, он завещал свой череп науке для исследования. Так вот, о том, что произошло с ним, мы узнали только через 75 лет. Его перезахоронили с литераторских мостков, с Волковского кладбища на литераторские мостки, и смогли взять череп для того, чтобы исследовать. И выяснили, что он умер от рака. Рака, который был в нижней челюсти, и который его беспокоил в последние несколько лет его жизни. Он теперь огромные проблемы, несмотря на это, терпел и продолжал свою работу. А по поводу того, что он мог умереть от болезней, которые на острове, я согласен с этим мнением. Раньше говорилось о том, что это остров смерти для белого человека, потому что было много проблем. Сейчас это уже не так. Сейчас это абсолютно безопасный остров, и малярия, разумеется, есть, но от нее есть абсолютно те же самые лекарства, как и от гриппа, и от всего, что существует. Это небольшая проблема. Давайте посмотрим интересный факт, о котором даже в 2014 году по просьбе издательского дома «Русская разведка» выпустил книгу некто Каримов «Неизвестный Микуха Маклай». Я ее с удовольствием прочитал и понял, что как бы для меня он абсолютно известный. Дело в том, что это один еще из мифов, что через некоторое время человек начинает обрастать легендами. Ну вот здесь вот не написали, что он разведчик, но давайте через 100 лет напишем, что он разведчик. И действительно написали целую книгу. Мало того, что еще и военное обозрение, разумеется, об этом пишет. Поэтому давайте мы подумаем, посмотрим об истинных целях. Во-первых, задача Николая Николаевича была спасти папуасов, жителей Новой Гвинеи, от протектората и от колониальной администрации тогда, возможно, и Австралии, Англии, Германии, которая претендовала на этот остров. Он делал все возможное для того, чтобы сохранить берег Маклая, и работал, разумеется, с российским правительством, с Александром III, Министерством иностранных дел, для того, чтобы Россия имела возможность контролировать этот остров, и контролировать эту часть острова, и защищать папуасов. Но давайте мы посмотрим, для того, чтобы ответить на этот вопрос, на то, как это происходило. Он общаясь с Александром III об этой ситуации, о том, чтобы Россия имела протекторат в виде острова, северо-востока острова Новой Гвинеи, был отправлен Скобелев, корвет Скобелев, который исследовал острова с целью того, чтобы найти стоянки для морских, это было благодаря его письму. Для того, чтобы исследовать это все, Николая Николаевича забрали из Австралии, он на тот момент находился в Австралии перед своей женитьбой, и они прошли ряд островов. По итогу был написан отчет. Непосредственно в этом отчете была указана самая главная фраза, что, к сожалению, не подходит в связи с большой удаленностью ни одна из стоянок для наших кораблей. И Николай Николаевич оказал бесценную услугу, потому что именно он хорошо знал население, но о нашем докладе вам ему ничего не известно. То есть даже делая исследование совместно с морским ведомством, ему не было известно, и он не участвовал в каких-либо докладах для того, чтобы работать по какому-то заказу. Используйте знания Микуха Маклая. Это сам Александр III говорил, у него были великолепные отношения с Александром III, с семьей. Соответственно, здесь мы говорим о том, что доклады Николая Николаевича с точки зрения разведчика были достаточно поверхностные, и они не могли использоваться как разведчики, потому что все-таки он был ученый, этнограф, натуралист, и ни в коей мере не знал достаточно много для того, чтобы давать какую-то общеполитическую информацию или информацию о морских судах и далее. Поэтому этот миф не подтвержден, и, безусловно, хотелось бы, может быть, чтобы так было, но так не было. Мечта Николая Николаевича о том, чтобы этот остров все-таки и папуасы были независимы, она осуществлена была в 1975 году. Стала независимым государством Папуа-Новая Гвинея. И они сохраняют память, а вот это вот тот берег и белая точка – это мемориал, который поставлен на том месте, где была его хижина. Там, где впервые встретился европеец с людьми, в прямом смысле, каменного века, которые не знали, как выглядит железо, и с которыми он вошел в контакт без того, чтобы навязывать свою культуру, а с целью того, чтобы изучить их культуру. Это первое уникальное столкновение. Я хочу вам сказать, что вот этот участок планеты, куда мы ездили в 2017 году, является еще и уникальным тем, что на примере жителей берега Маклая можно проследить развитие человеческой цивилизации, начиная от каменного века до сегодняшних дней. Обращаю внимание именно жителей и именно того места. Не всех, а именно того места. Потрясающим образом можно проследить и посмотреть, как это происходило. Это единственная возможность, действительно, потому что нету нигде на планете той цепочки именно исследования подробного, когда люди еще не знали железа и были абсолютно обособлены. Поэтому уникальная возможность, и очень приятно, что мы конкретно, именно Россия к этому имеет отношение. Список литературы большой, и в первую очередь это шеститомник, который был написан ученым из Института этнологии и антропологии. И, помимо всего прочего, я очень рекомендую посмотреть, есть такой документальный фильм, мы сделали «Наследие Микуха Маклая», 26-минутный. Сейчас мы подготовили по итогу экспедиции фильм «Человек с Луны». Этот фильм будет показан на телеканалах страны. К сожалению, его невозможно сейчас будет увидеть в Ютубе, но к концу года будет возможно посмотреть. На телеканале «Культура», 365, Санкт-Петербургском канале. Сейчас в середине этого года будут они показаны. А в конце года выйдет фильм «90 минут», полноценный документальный фильм, там, где мы сможем видеть уникальные кадры действительно этого потрясающего мира, с которым мы вот связались. Спасибо вам большое.
2: Спасибо, Николай. У нас вопрос от эксперта. Эксперт – это Станислав Дробышевский. Я вижу его вот там. Дайте ему, пожалуйста, микрофон.
3: Спасибо за доклад. А вопрос следующий. Как известно, от Николая Николаевича осталось огромное наследие литературное, дневники, записи, коллекции, которые, насколько я знаю, достаточно широко раскиданы. И не от всех его экспедиций есть полная документация опубликованная. Ну, допустим, по малайским экспедициям опубликовано как-то до обидного мало. Есть ли шансы, что где-нибудь, может быть, у вас в дедушкином сундуке, на чердаке, там, на даче, найдутся еще какие-то рукописи, какие-то записи, которые прольют свет вот на эти какие-то темные пятна всех этих экспедиций? Или уже шансов нет?
1: Возможно. Я сейчас вам отвечу интересной историей. История эта была в 1948 году, когда в библиотеку Салтыкова-Щедрина принесли два отрывка из дневников, из первых дневников Миклуха Маклая. И библиотека Салтыкова-Щедрина, это Российская национальная библиотека сейчас, развела руки и не понимает, как же так? Ведь семья их передала в Русское географическое общество. Откуда же они появились? Где же они? Так вот, что самое интересное, первых дневников, по которым была написана книга «Путешествие на берег Маклая», их не найти. Осталось буквально две странички, которые переданы в эту библиотеку. Также с малайскими дневниками. К сожалению, он тогда болел, если вы знаете, вернулся, когда для того, чтобы найти свои дневники, в одном из банков он их оставил. И он потом не смог вспомнить, в каком банке, потому что у него была лихорадка. Поэтому, возможно, мы сможем это сделать. Точно так же есть в Австралии наследие. И часть из нашей ветки семьи живет в Австралии. Мы сейчас начали этим заниматься и получаем все больше и больше интересной информации. Поэтому это все еще неисследованная часть, которую, может быть, новые исследователи достанут. Где-то, откуда-то принесут, после того, как увидят, что к этому есть интерес.
3: Спасибо огромное.
2: Спасибо. Вопрос от нашего делегата. Слышал, что со времен Миклуха Маклая в язык папуасов попало несколько русских слов, и они их используют до сих пор. Это правда?
1: Абсолютно правда. Первые слова русские – топор, кукуруза, бык и Маклай. Они сохраняют имя и сохраняют… Почему мне сказали, что много у тебя родственников там? Так там все одни Маклаи. Приезжаешь, там некоторых зовут Маклай из уважения. Мы побывали в экспедиции, они называют Маклай. И действительно русские слова есть, как я вам сказал, топор. Это подтверждение того, что каменный век встретился с первым железом вообще. Это с топорами железными, которые он привез туда. Кукурузу он привозил. Поэтому слова действительно русские есть. Вообще обучение языкам шло достаточно сложно, и 350 слов он Миклуха Маклай написал. Мы сейчас на своем сайте это разместили. Если вы захотите в Папуа-Новую Гвинею, именно в этот регион, вы сможете их подучить. Потому что всего там языков 867. 867 языков. Там трудно сделать революцию. Трудно клич дать. Они друг друга не понимают. И это, кстати, позволяет нам сохранять и видеть вот эту уникальную культуру, которая там есть.
2: Так, друзья, сейчас вопрос от делегата из первого ряда, пожалуйста. Это вы, да.
4: Здравствуйте, Вячеслав. В свое время на просторах интернета ходила история, смысл которой в том, что папуасы все еще периодически друг друга едят, но если у кого-то русская жена, то ни его, ни его потомков никогда не съедят.
1: Русская жена?
4: Да. Русская. Не белая, а русская. Так ага. Это? Не так. Спасибо.
1: Все-таки у нас больше мифов, чем в Папуа-Новой Гвинее. Ну, я вам так скажу. Дело в том, что вообще там, к сожалению, русских очень мало. То есть на вопрос, как туда поехать и как получить визу, я вам не дам ответ. То, что написано в интернете, что нужно идти в австралийское посольство, и они помогут, это неправда. Нету в австралийском посольстве помощи для того, чтобы мы получили там визу. Поэтому первое, как туда доберется русская жена? Сложно. Но я думаю, что в принципе это можно ввести.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Знаете, есть такой палеонтолог Нил Шубин, который написал замечательную книгу, называющуюся «Все мы рыбы». И она замечательна тем, что показывает, что практически все основные системы организма у нас произошли от рыб. А вот от кого произошли сами рыбы? Об этом я хочу поговорить с палеонтологом, научным консультантом 3D-динопедии Ярославом Поповым. Здравствуйте, Ярослав.
3: Здравствуйте.
2: Давайте о рыбах теперь.
3: Конечно же. Я, правда, рискну немножечко вас поправить, по крайней мере,
2: конечно,
3: в том виде, в котором я видел эту книжку Нила Шубина, она называлась «Внутренняя рыба».
2: Ну, извините.
3: Я просто подумал, что может другой перевод.
2: Может быть и другой перевод.
3: Да, но суть-то это дело не меняет, действительно. И книжка интересная, и человек очень интересный. Собственно говоря, он открыл одно из переходных звеньев между рыбами и наземными позвоночными.
2: Я выговорить не могу название этого существа. Может быть, вы сможете? Вот прям легко.
3: Ну, легко, конечно.
2: Да, давайте.
3: Тикталик.
2: Тикталик.
3: Да.
2: Понятно.
3: Ну, там много интересных товарищей, и тикталик еще не самый сложный. Вообще, тикталик очень интересен сам по себе, но я думаю, что, знакомясь с разными рыбами, нам, пожалуй, что имеет смысл зайти с самого начала, а не вот с переходного звена, собственно, последнего звена, на котором заканчиваются рыбы, уже начинаются тетраподы, а немножечко пройтись и по самим рыбам. А самое начало – это кембрийский период. Вообще в палеонтологии практически все начинается с кембрия. И неудивительно, потому что во время кембрия, а это где-то от 550 до 500 миллионов лет назад, ну, то есть совсем так грубо. Так вот, во время этого интервала времени происходило формирование множества всего интересного, в том числе формирование самых первых панцирей и первых внутренних скелетов.
2: Ну, это про море мы говорим.
3: Да, безусловно, да. На суше тогда еще почти ничего не было.
2: Суша-то была тогда?
3: Суша была, но там почти ничего не было. Почему почти? Потому что все-таки, как доказали китайцы, на суше как минимум в то время уже были грибы. Ну и кроме того, очевидным образом там были бактерии.
2: Это времена Пангеи, да, суперконтинента? Или еще раньше?
3: Нет, это было раньше. Пангея – это уже триасовый период, пермский триасовый – это уже порядка 250-300 миллионов лет назад, а мы говорим про 500-550. В то время, правда, континенты тоже были почти что все вместе, там был до этого другой суперконтинент, если мне память не изменяет, Родиния он назывался, и он вот только-только начал раскалываться. То есть там у нас периодически такие были события, континенты то расходятся, то сходятся, то опять расходятся, то сходятся, ну, в общем, континенты как люди практически.
2: Ну да.
3: Так вот, в этот момент как раз у нас континенты немножечко разошлись, ну и часть из них были покрыты морем, было довольно обширное мелководье, и вот как раз на этом самом мелководье основные всякие эволюционные события происходили. В том числе появляется один из наших далеких предков, ну и по совместительству предок рыб. Примечателен он был в первую очередь наличием тонкой струны вдоль спины, которая именуется хорда. То есть это было самое первое хордовое животное.
2: Это нервная трубка была, хорда?
3: Нет, это скорее протопозвоночник. А нервная трубка тоже у него была, но она была над хордой. Ну, собственно, если мы хотим вспомнить хордовых, можно попытаться вспомнить ланцетника. Теоретически в школе мы его проходили.
2: Конечно.
3: Очень маленькое животное такое, пару сантиметров всего, похожее на червячочка с плавничком.

0: Ну и вот у него есть как раз та самая хорда.
1: То есть предки рыб – это нечто червеобразное, да?
0: В некотором смысле, да. Причем, что интересно, без парных плавников. Это, в общем-то, отчасти важно, но хотя бы от той части, что именно парные плавники в дальнейшем дадут начало нашим рукам-ногам. То есть изначально не было ничего парного. Итак, кембрий у нас первые хордовые, что-то типа ланцетника. Там, правда, много этих товарищей, было сложно понять, кто именно предок всех рыб, но вот долго и упорно рассматривая всех этих протохордовых, нашли такое животное, как Хайкоу Ихтис, и вот вроде сейчас его именно считают самым древним предком всех нас. Угу. Дальше потихонечку хорда преобразуется в позвоночник. Получается уже такое животное еще больше похожее на рыбу, хотя еще тоже не совсем рыба. Но когда этот момент произошел, к сожалению, не очень очевиден, потому что первые позвоночники состояли из хрящей, а хрящи в ископаемом состоянии, к сожалению, плохо сохраняются. Поэтому есть там как бы несколько кандидатов на звание вот такого самого первого уже позвоночного. Это такие немножко похожие на миног канадонты, есть такие тоже рыбообразные, только без плавников, такие гантельки с хвостами, телодонты. Есть ребята с панцирем на голове, и там тоже с таким этим длинным хвостом, так называемые костно-панцирные, например, цефаляспис такой был. Вот. Но вот кто-то из них абсолютно точно обзавелся позвоночником. Палеонтологи ставят на кого-то типа цефалясписа. Угу. Вообще интересная такая штука. Это значит, спереди у него панцирь, то есть голова и часть груди вот покрыта была панцирем. Немножко такая уплощенная голова в форме полумесяца. Такие очень интересные у него по бокам поля есть необычные. Считается, что электрорецепторы там были. Видимо, они как-то могли под грунтом почувствовать какие-то электрические поля и кого-то там...
1: Найти, конечно, поесть.
0: Выкопать из-под земли, да, поесть. Вот. И что особенно любопытно, у них как раз впервые появляются парные плавники, правда, только грудные. То есть вот это вот уже потихонечку переход к нашим конечностям идет. Кстати, довольно занятно, что буквально пару месяцев назад вышла статья про очередную находку вот такого древнейшего существа в Китае. Она была сделана. Mm-hmm. Возраст этого существа там очень солидный. Это силурийский период, где-то 436 миллионов лет. И это существо вот похоже на цефалясписа, которого я назвал, но оно еще более примитивно, и у него нет парных плавников, зато есть две складки вдоль брюха. И вот сейчас вот выстраивается такая концепция, что получается, как бы в начале, видимо, парных плавников не было совсем, потом появились вот две парные такие складки мягкие, а потом уже они начали преобразовываться в плавники. Вот, и уже потом появились передние плавники, а потом задние.
1: А вот что они этими плавниками делали-то? Они ими гребли или они ими рулили, так сказать, высоту во время плавания? Вообще они ползали по дну или плавали, вот эти проторыбы?
0: Но если мы возьмем вот тех же этих костно-панцирных, к которым цефаляспис относится, они очень разные были формы. Конкретно цефаляспис, он был приплющенный, то есть мы можем предположить, что он был придонный. Но некоторые, вроде птерасписа, они были такие прям торпедообразные, скорее всего, они были довольно стремительные. То есть, скорее всего, уже тогда было много разных форм, и питались по-разному.
1: Но это те самые панцирные рыбы, изображение которых будоражит мозг, страшные такие.
0: А вот не совсем. Дело в том, что они тоже панцирные, но они не рыбы.
1: Ага, это еще не рыбы.
0: Проблема в том, что у этих ребят еще не было челюстей.
1: То есть это как бы как миноги, да, они были построены по своему?
0: Вроде того, но миноги, они довольно специфическое имеют строение, потому что миноги питаются, как бы высасывая соки из других животных, поэтому они как бы немножечко так пиявку напоминают. А эти ребята, скорее всего, использовали свой беззубый рот для фильтрации. То есть, либо для того, чтобы вылавливать каких-нибудь там червяков из грунта, как делал цефаляспис, либо для того, чтобы вот там стремительно носиться и засасывать кого-нибудь, там какой-нибудь криль из воды, как делали, например, те же птерасписы.
1: Ярослав, а получается, что миноги – это представители самых-самых древних, не рыб еще, но…
0: Позвоночных.
1: Да, позвоночных. То есть, реально они дожили до наших дней или они потеряли челюсти?
0: Нет.
1: Ну, школьный учебник биологии нас учит, что они были до, но мне просто, поскольку в палеонтологии очень многое переворачивается, да, мы много чего узнали, и то, что птицы – это динозавры, дожившие до наших дней, и то, что сумчатые не столь примитивны, как нам кажется, вот в этой связи. Миноги реально 500 миллиардов лет живут на нашей планете.
0: В принципе, Да.
1: Ну,
0: да.
1: Как жизненная форма, да?
0: Получается именно так. Больше того, известно, вот эти всякие разные ископаемые миноги, вроде каких-нибудь там девонских миног, вот что-то такое даже более древнее находят. Правда, здесь тоже много чего интересного открывается. И вот тут действительно палеонтологи кое-какую лепту уже тоже привнесли и опять общую стройную картину немножко подпортили. А дело в том, что у миног, у этих самых пресловутых, которых мы вспомнили, у них есть личинки. И личинки, пескаройки, они очень похожи на ланцетников. Вот. А известен такой факт, что вроде бы все зародыши, они похожи на предков, как правило. И то есть получалась такая довольно стройная концепция, что раз вот эти вот личинки миног, они похожи на ланцетников, то, наверное, действительно вот ланцетники – это самые примитивные существа, да, вот, соответственно, у миног в их жизненном цикле сохранилась вот эта более примитивная стадия. И все вроде бы хорошо и красиво. Но неожиданным образом палеонтологи поковырялись вот среди этих древних девонских миног. Они выглядят очень непохожи на современных, они очень странные. И нашли они среди этих древних миног личинки этих древних миног. И оказалось, что некоторые из этих личинок древних миног похожи на современных миног. То есть получается, что они были похожи на миног современных, а потом становились какими-то вот очень сложными и необычными. То есть, получается, что современные миноги – это как бы такой неотенический миног. То есть, такая личинка, которая научилась развиваться. Вот личинка вот этих древнейших девонских миног.
1: Да, я вот об этом подумал, пока вы рассказываете. Да, да. Такой мог бы быть хороший случай неотении. Да, и оказывается, действительно так вот подтверждать.
0: Да, да. Но в таком случае, чего у них там за личинка, это вообще непонятно. Ну, в общем, все очень сложно на самом деле с этими миногами. Я думаю, что здесь не стоит сильно углубляться, иначе мы в этих миногах потонем. А то я еще тут вспомню, помню, то ли монстра, а это вообще не поймешь чего.
1: Мы с вами объяснили, что такое неотени, Ярослав. Это когда личинка получает возможность размножаться.
0: Да, совершенно справедливо. Ну, и потихонечку мы подходим к важному моменту появлению, наконец-то, настоящих рыб. А для того, чтобы рыбы появились, нужно было сформировать челюсти, собственно говоря. Рыбы – это самые примитивные челюстнороты.
1: Да, вот я хотел спросить, что важнее, сначала сформировать плавники, потом челюсти, или сначала челюсти, потом плавники? Вопрос на засыпку.
0: Как это? Профессии разные нужны, профессии разные важны, но вот тут тоже все, в принципе, полезно, все хорошо. Другой вопрос, что сформировалось реально раньше. Но и вот, судя по палеонтологическим данным, все-таки плавники парные появились раньше, чем челюсти, потом уже сформировались челюсти. А вот, кстати, когда зубы сформировались, это тоже вопрос. Потому что есть зубы у животных еще без челюстей, но они не похожи на настоящие зубы. И есть вот зубы на челюстях. Скорее всего, зубы те и эти возникли независимо, и у них был немножко разный путь. Так вот, значит, возвращаемся к челюстям.
1: Да, извините, Ярослав, детский вопрос я не могу не задать. Зачем челюсть без зубов?
0: А, ну, я думаю, что челюстью без зубов тоже можно прекрасно что-нибудь схватить и, допустим, что-нибудь проглотить. Потом не факт, что челюсть была изначально без зубов, возможно, что она изначально уже была с зубами, или эти процессы происходили примерно одновременно. По крайней мере, нам известны самые древние челюстнороты как раз возрастом 436 миллионов лет, вот как раз эти самые последние находки из Китая. И в этих же породах возрастом 436 миллионов лет найдена первая челюсть с самыми древними зубами.
1: Понятно.
0: То есть, что появилось раньше, как это яйцо или курица, челюсть или зубы, непонятно. Пока что палеонтология показывает одновременное появление зубов и челюстей. Итак, вот вопрос еще один интересный. Откуда в принципе взялась челюсть? Потому что вообще в природе ничего не возникает просто так, и просто так кости в челюстях возникнуть тоже не могли. Но здесь на помощь приходит эмбриология. И если посмотреть, как в процессе эмбрионального развития возникают кости челюсти, неожиданным образом становится очевидно, что челюсти формируются из первой жаберной дуги, то есть из тех самых костей, на которых первые жабры висели. Вот они так вот складываются, благополучно уходят в пасть и, соответственно, становятся челюстью. Ну и на самом деле вот такой вот жаберной челюстью до сих пор пользуются многие рыбы, не жалуются, например, те же акулы. Вот у них максимально примитивные челюсти, которые четко сложены из тех же костей, что и жаберные дуги. А у нас уже все усложнилось значительно. Потом наших предков в состав челюстей вошли еще кости покровные, ну, то есть, грубо говоря, части панциря, которые в коже сформировались. Потом, собственно, вот только вот эти вот покровные кости и стали настоящей челюстью, а вот то, что было раньше жаберной дугой, ушло у нас в ухо. Так что мы сейчас, можно сказать, жабрами слышим в каком-то смысле.
1: Вот я и хотел зацепиться за это, что действительно, вот может быть, там ухо как-то завязано с челюстью, да, получается, что ну вот так оно и есть, в общем.
0: Да, да, на самом деле, вот как бы, глядя на нас, это кажется не очень-то очевидным, что ухо и челюсть – это вроде сильно в разных местах находящиеся структуры. Да. Но достаточно посмотреть на любое животное, не знаю, на ту же птицу, крокодил или еще кого-то, и видишь неожиданным образом, что у них ухо-то практически на границе с челюстью находится.
1: Ну да, но мы просто, когда говорим ухо, мы представляем там условное ухо слона. А это на самом деле вот этот вот кожистый мускульный вырост, это как бы принимающая тарелка, что ли, я не знаю, да, которая улавливает звуки. А ухо – это набор косточек, на самом деле, что опять-таки известно из учебника биологии, мы напоминаем об этом, да, Ярослав?
0: Да, да, совершенно верно. Причем набор косточек, который, соответственно, когда-то отделился от челюсти. Причем, если так вот забуриться, опять же, в палеонтологию, то можно обнаружить очень интересные такие переходные звенья, у которых уже косточки уха стали косточками уха, но от челюсти еще не отделились. Угу. То есть получается, что в этот момент, грубо говоря, животные гораздо лучше слышали свои нижние челюсти и могли ее там приложить к земле и услышать где-то там далеко топот, допустим, каких-нибудь там хищников приближающихся или наоборот жертв.
1: Но млекопитающие возвращались к этому много раз. Дельфинов, давайте вспомним, которые звуки нижней челюсти воспринимают.
0: Да, совершенно справедливо.
1: Вот. Но вернемся.
0: Но возвращаясь к истории рыб.
1: Там. К рыбам.
0: Сейчас как раз самое время разговаривать про рыб, потому что, я говорю, это как раз пару месяцев назад было несколько замечательных статей, я уже на них ссылался, и вот одна из этих статей, посвященных древним рыбам, наконец-то приоткрыла еще одну страницу истории и рассказала, какие же именно рыбы были самыми первыми. И вот оказалось, что все-таки самые примитивные рыбы, уже настоящие, это были как раз пластинокожие рыбы. На сей раз вот как раз те самые панцирные рыбы, которые очень известны. Некоторые похожи на черепах с хвостом.
1: Монстроподобные такие, страшные.
0: Некоторые очень большие, да, монстроподобные, там вот эти дунклястые знаменитые. Вот. То есть получается, что вот это как раз самые примитивные рыбы, и с них все начиналось. И в принципе, вроде как, это как раз на сей раз логично, потому что их предки были костно-панцирные, бесчелюстные, то есть тоже с панцирем спереди, с хвостом, но без челюстей. И потом, соответственно, челюсть сформировалась, но вот панцирь тоже все еще сохранился. Угу. И потом вот тут же нашли вот в этих же самых отложениях самых древних хрящевых, грубо говоря, акул, но при этом у них частично был спереди панцирь. То есть получается, что первые акулы тоже были с панцирем, потом остались уже только своей чешуей.
1: А химеры и скаты? Вот они когда разошлись-то? Потом?
0: Да.
1: После исчезновения этого панциря? Или панцирь был приобретен акулами? Вот эта группа – химеры, акулы, скаты.
0: Это уже гораздо более поздняя история. По-моему, вот я могу здесь ошибаться, но, по-моему, химеры у нас только в триасовом периоде, а скаты только с юры начинаются. То есть это уже мезозой, это уже там 150-200 миллионов лет назад, то есть это уже гораздо позже, чем вся эта рыбная история ранняя.
1: Ярослав, ну они же, давайте уточним до конца, но они же ведь не от современных акул произошли, да, я так понимаю, от какой-то праакулы, да, не то, что мы понимаем под акулой сейчас, или все-таки от той ветки, которая прямо шла к современным акулам?
0: Ну, не совсем, конечно, от современных акул, прямо скажем, то есть акулы тоже, конечно, эволюционировали и менялись, но если мы посмотрим на вот этих самых древних хрящевых рыб, скажем так, они будут больше похожи на акул, чем на химер или на скатов.
1: Все понятно. Но это как с крокодилами, да, крокодиломорфы. Да, мы говорим крокодилы, которые бегали, там, скакали по земле, тоже крокодиломорфы, да?
0: Но они не были похожи на крокодилов, а тут да, получается, да, что вот как бы вот эти вот, грубо говоря, акуломорфы, они были похожи на акул, да. Потом некоторые чуть-чуть усовершенствовали себя и стали современными акулами, а другие стали уже довольно сильно меняться и стали химерами и скатами.
1: Так.
0: Чуть позже, хотя тоже в силуре, то есть порядка 430-400 миллионов лет назад, появляются уже костистые рыбы, так называемые, то есть те, у кого уже скелет окостеневает, и среди них появляется вот примерно тогда же, собственно говоря, группа так называемых лопастеперых рыб. Это то, что идет уже в сторону наземных позвоночных. Но вообще есть некоторые такие похожие на древних лопастеперых рыб современные, а именно латимерии небезызвестные. Вот. Но, правда, все-таки совсем вот школьному учебнику верить в том смысле, что латимерия вот прям практически наш предок, не стоит. То есть, на самом деле, все-таки современные кистеперые рыбы, в том виде, в котором они существуют, они тоже прошли довольно длинный эволюционный путь. И вот то, что вылезало на сушу, это не было кистеперой рыбой. Это был их близкий родственник, но все-таки выглядел он иначе. Это была особая группа, называется репидистии.
1: Но, Ярослав, многие же группы рыб, так вот скажем, да, вылезали на сушу. Кто-то менее успешно, кто-то более успешно. Это такая как бы была эволюционная тенденция, видимо, потому что на суше интереснее было, чем на тех самых мелководьях, откуда они пошли. Или я сейчас забежал вперед со страшной силой?
0: Да нет, в принципе, не то чтобы забежали, но действительно это так, но вообще на самом деле рыбы, они такие экспериментаторы во многом, они много чего пробовали впервые, скажем так, и много чего пытались сделать. Вот пока мы далеко, так сказать, не ушли еще совсем на сушу, можно еще, например, упомянуть такой факт, как живорождение. Да? Ну, да. То есть мы привыкли, что живорождение – это фишка млекопитающих, плацентарных, что-то такое, что-то суперразвитое, прогрессивное. Но рыбы тоже есть живородящие. Есть, например, живородящие акулы. Есть, как мы теперь знаем, даже живородящие панцирные рыбы.
1: Даже так?
0: Неожиданным образом, да. То есть, хотя мы сейчас теперь знаем, что панцирные – это вообще самая примитивная группа рыб. Но при этом известна, вот, например, такая замечательная рыбка, как Mater pistis. Обнаружили ее в Австралии. Возраст у нее очень солидный, там, девонский период. И при этом у нее сохранилась пуповина, которая соединяет там мамку с детенышем. То есть получается, что уже у самых примитивных рыб у них уже были самые разные эксперименты, в том числе вот эксперименты с живорождением. Кстати говоря, еще один интересный момент, тоже забыл упомянуть. Как раз и панцирные рыбы, они стали формировать там тоже самые разные такие эксперименты в плане строения отдельных костей. И вот именно среди панцирных рыб можно впервые найти аналоги наших костей, там типа скуловая кость, там нижнечелюстная, какая-нибудь слезная кость и так далее. То есть те кости, которые потом в дальнейшем разовьются уже в наземных позвоночных. То есть именно вот панцирные рыбы, они вот все первые эксперименты проводили и, видимо, дали всем начало. Возможно, что вот прям даже всем группам рыб, ну и в дальнейшем, соответственно, в будущем наземным позвоночным. Так что определенно наших предков тоже стоит искать среди панцирных рыб в том числе.
1: А вот насколько резкий был переход? Их сменили хрящевые рыбы, да, я так понимаю, панцирные. То есть, если акулы были первые с панцирем, да, это вот как раз тот самый переход. Но была же такая версия, хотел вот рассказать, что у акул считается, что вот эта хрящеватость, она вторична. То есть, они сначала обладали там костями нормальными, а потом преобразили эти кости каким-то образом в хрящи. Вернулись к старой проверенной, что ли, системе. Что скажете?
0: Да, есть такая вещь. Собственно говоря, это, опять же, теория довольно неожиданная, возникла снова благодаря палеонтологам. Все время они любят портить стройные концепции и что-то выдвигать свое.
1: Ну, а кто еще-то, как не палеонтологи?
0: Да, да, и вот как раз вот нашли очередную такую древнюю акулу, у которой был гораздо более окостеневший скелет, чем у современных. И это вот привело к мысли о том, что, возможно, акулу повторно потеряли свою скелетную основу и стали хрящевыми для того, чтобы облегчить скелет. Но, опять же, я говорю, тут я думаю, что для того, чтобы понять окончательно, как все было, надо вот тщательнее приглядываться именно к панцирным рыбам, потому что вот у них есть все, и в том числе они как раз начинали эксперименты с окостеневанием скелета. И я на самом деле вот подозреваю, пока что нет уже этому точных доказательств, что на самом деле они же, опять же, являются предками вообще всех рыб. То есть не только хрящевых, не то, что там, допустим, от них произошли хрящевые, от хрящевых костные, там, от каких-то примитивных костных появились там мясистоплавниковые, а скорее всего прямо от панцирных, от разных ветвей вот, произошли все остальные рыбы. Ну, а теперь, я думаю, уже можно потихонечку двигаться в сторону суши.
1: Да.
0: Итак, как мы выяснили, репидистии, чем-то похожие на кистеперых рыб, двигались в сторону суши. Но в каком смысле они двигались в сторону суши? В том смысле, что, возможно, они стали жить на каких-то мелководьях, может быть, даже в реках, где они могли перемещаться по дну. Постепенно, ползая по дну, они, разумеется, стали изменяться внешне. У них стала площадь тела в спинно-брюшном направлении, у них стали развиваться грудные плавники, у них появилось нечто вроде локтя, то есть они смогли приподниматься от грунта, и в конечном итоге формируется вот тот самый тиктаалик, рыба с локтями, у которой уже голова плоская, как у лягушки, у которой есть локти, но при этом у нее еще вполне себе конкретные плавники. Потом вот есть следующее звено, правда, известное только по плавнику, у которого уже появляются протопальцы, правда, их гораздо больше, чем надо. И в дальнейшем появляется уже то, что можно назвать условно земноводными. животные, у которых уже появляются настоящие конечности наземных позвоночных. При этом, правда, пальцев там было, судя по всему, больше, чем у современных животных. По крайней мере, у ихтиостеги и акантостеги их там по 7-8 штук. Но это уже во многом похоже на каких-нибудь там современных саламандр, по крайней мере, при первом приближении. Конечно, если смотреть на отдельные кости, можно понять, что это гораздо более примитивное животное. Скорее всего, они все еще жили в основном в воде, но у них так уже были конечности наземных позвоночных, они как бы уже могли теоретически дать начало современным наземным позвоночным, и, скорее всего, им начало они и дали. Кстати, насчет пальцев довольно интересно, почему их, собственно говоря, именно 5. Вот было много споров. И сейчас все-таки сходятся мнения ученые, что это случайность на самом деле, что было просто несколько, скажем так, вот таких вот прото-тетраподов с 8 пальцами, с 7 пальцами, с 5 пальцами, может, с 4 пальцами, и именно пятипалые, собственно говоря, получили дальнейшее развитие по другим каким-то признакам, вытеснив своих конкурентов и продолжив существование. То есть это некая случайность.
1: Я думаю, что некоторые пианисты тут горько вздохнули, им бы пригодился, или скрипачи. Спасибо вам большое, Ярослав. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. У меня в гостях был палеонтолог Ярослав Попов, научный консультант 3D-динопедии, и говорили мы с ним о эволюции рыб. Спасибо за внимание, всего вам доброго, слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Как молотком стучит в ушах упрек, и все тошнит, и голова кружится, и мальчики кровавые в глазах. И рад бежать, да некуда. Ужасно. Да, жалок тот, в ком совесть нечиста. Из исторической драмы Александра Сергеевича Пушкина «Борис Годунов».
1: Всем привет! Это проект «Деконструкция», и сегодня мы обсуждаем фильм «Самозванцы». И у нас в гостях председатель Совета директоров русских исторических медиа Георгий Лорд-Кипанидзе.
0: В 2024 году на экраны вышел полнометражный художественный фильм и междисциплинарный арт-проект режиссера Марии Рейзен «Самозванцы». В попытках разобраться в обстоятельствах смерти знаменитого режиссера и спасти его последний фильм, герои не замечают, как оказываются в центре исторических событий, которые навсегда изменят их жизнь. В ночь с 3 на 4 октября 1993 года судьба страны, судьба неоконченного фильма «Борис Годунов» и судьбы героев драматично переплетаются у Останкинского телецентра.
1: Георгий, я очень рада, что вы к нам сегодня пришли. Потому что наша основная тематика и то, чем мы занимаемся, мы всегда пытаемся найти золотую середину, золотую истину между историей и как эту историю трактовать именно в художественном кино, не документальном. И у нас приходят различные историки, ученые, вот, которые пытаются обсудить историческое кино и научное в том числе и понять, как правильно донести смыслы до зрителя. Вот. И давайте, наверное, начнем сначала издалека. Почему вам было интересно снять именно историческое кино? И какие изначально вы идеи в это кино закладывали?
2: Ну, вы знаете, историческое кино нам было снять интересно, потому что наша компания называется «Русские исторические медиа», и название об этом само за себя говорит. То, что нам интересно, это наша история. И спасибо большое за приглашение. Спасибо большое вашим прекрасным зрителям, которые разделяют нашу уверенность в том, что наша история невероятно увлекательна и драматична, и драматургична, и не уступает в своих сюжетах остроте, не знаю, «Игры престолов» или «Властелина колец». Я абсолютно уверен, что это действительно так, и никакой автор не может придумать такой потрясающий сюжет, как сюжеты, которые происходили в реальной жизни нашего народа, наших предков, а значит, в нашей жизни. Этот фильм вдохновлен трагедией Пушкина «Борис Годунов». В этом году исполняется 200 лет с момента написания трагедии. Она была написана в 1825 году. Это именно то произведение, закончив которое, Пушкин написал в письме своему другу Петру Вяземскому: закончил мою драму, хлопал в ладоши и приговаривал: «Ай да Пушкин, ай да, да сукин сын».
1: Не могу еще не заметить, что недавно был день рождения у Пушкина, и как раз мы прям в нужное время,
2: да, премьера, мне кажется. Премьера картины прошла 6 июня в день рождения Пушкина на Красной площади. Mm-hmm. Вот так мы отметили день рождения Пушкина и 200 лет этой трагедии, первой реалистической, исторической русской драмы. То есть фактически это первое русское сценическое, драматическое произведение. При том, что, ну, в общем, все знают, что такая трагедия есть, наверное, когда проходили в школе, читали, ее много раз ставили на сцене, экранизировали, но при этом это, может быть, самое загадочное произведение русской литературы. Начнем с того, что, как я сказал, было огромное количество и театральных, и кинопостановок. Оставили Бориса Годунова, и Немирович Данченко, и Эфрос, и Любимов в кино «Бондарчук», но при этом ни одна из постановок не стала творческой удачей. То, о чем Пушкин рассказал нам и предложил подумать 200 лет назад, до сих пор полностью не разгадано и не раскрыто. Потому что, казалось бы, понятный сюжет: Борис Годунов, Жан Дмитрий, смутное время, но при этом в этом повествовании, в самой трагедии, нарушены все классические законы жанра, там, единство времени и места, подчинение всего любовной линии, да, потому что мы знаем, что даже что в любом историческом романе или фильме, конечно, это обычно рассказывается там, через историю любви или, по крайней мере, играет главную роль. Да. В Борисе Годунове есть любовная линия Марины Мнишек и Лжедмитрия, но она стоит, наверное, из двух сцен, да, среди десятков других. При этом это потрясающие стихи, это потрясающий сюжет, это потрясающее впечатление, которое производит это на читателя. Но в чем послание Пушкина нам, своим потомкам? Причем Пушкин же не только великий поэт, прозаик, Пушкин – это один из первых русских профессиональных историков. Потому что если в Борисе Годунове он основывался на истории государства российского Карамзина, которого он считал своим учителем, по слухам, в жену которого был влюблен, и которому посвятил Бориса Годунова, потому что трагедия посвящена памяти Карамзина. Здесь Пушкин не проводил собственные исследования, хотя, например, история вот Пугачевского бунта Пушкина, который он писал параллельно с капитанской дочкой, это первое профессиональное историческое исследование обстоятельств Пугачевского бунта. То есть Пушкин действительно профессиональный историк. Помимо этого, Пушкин еще и социальный и политический философ. Мы все в школе, помните, изучали, отдельный был раздел «Гражданская лирика Пушкина», да? Но это не просто гражданская лирика, это глубокие размышления о России, о природе власти, о судьбе народов и так далее. О соотношении свободы, там, власти, воли, всего этого. И вот такой человек написал великий текст, который мы до сих пор еще не осознали.
1: Можно я немножечко добавлю? Не могу еще не заметить. У нас недавно с молодежью был такой спор. Мне говорили, объясните, пожалуйста, в чем гениальность Пушкина. Ну, написал он стихи, написал. Ну, ладно, мы там их изучаем в школе. И вот, и я там очень сильно бесилась, но объясняла молодому поколению то, что в первую очередь, на мой взгляд, гениальность Пушкина еще заключается в том, что он все-таки сформировал современный русский язык. Нужно это тоже, мне кажется, отметить.
2: Так и есть, да, конечно. Ну, я не могу сказать, что прям он полностью сформировал.
1: Но повлиял
2: на формирование. Но он был одним. Никто не внес в его формирование такого большого вклада, как он. Да? Потому что тот же Карамзин, не только историк, но и писатель, тоже на этой ниве чуть раньше поработал. Да? Но, конечно, язык, на котором мы сегодня говорим, во многом язык Пушкина. Здесь, знаете, какая забавная вещь. Пушкин, как и любой гений, это не отдельная личность, которая просвещает народ и что-то ему дарит. Это кровь от плоти этого народа. Это выразитель духа этого народа. То есть, на самом деле, не Пушкин сформировал современный русский язык, а народ через Пушкина его сформировал.
1: Не могу не задать вопрос про именно ваше отношение к историческим документам при подготовке к съемкам. Потому что я тоже очень много... Я обожаю брать интервью у режиссеров и у создателей исторических фильмов интервью. Вот. И мне интересно, насколько они точно относятся к истории и насколько точно они хотят передать вообще исторические события. Или все-таки в художественном кино важнее передать другие смыслы. Что для вас вот при подготовке к съемкам было важнее всего?
2: Вы знаете, ну вообще... Так как, опять же, наша компания называется «Русские исторические медиа».
1: Это говорит само за себя.
2: Говорит само за себя. И наша цель, когда мы собрались, именно была объединить историческое, профессиональное, достоверное знание и художественный подход в единый синтез, чтобы преодолеть вот это вечное противоречие между историками и, ну, в данном случае, если мы говорим про кино, кинематографистами. Потому что обычно две эти категории, ну, в историческом кино соавторов, дико недовольны друг друга и на самом деле не сотрудничают, а живут каждый своей жизнью, пытаясь, в общем, каждый добиться своей цели, да, а не работая вместе на общую цель. Потому что историки презирают кинематографистов, которые ради красного словца готовы исказить святые для историков исторические факты, а кинематографисты в диком раздражении на историков, которые своим зудением мешают кинематографистам творить, да, фантазировать и создавать миры. Вот мы пытаемся их примирить и сделать так, чтобы мы все работали на одну цель, и мне кажется, у нас получается. Насколько важна достоверность? Ну, на самом деле, по-разному может быть, потому что самые великие, как мне кажется, самый великий русский советский исторический фильм – это «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна, который не придерживается строго фактов, а ну, достаточно вольно их трактует. Но при этом, как мне кажется, невероятно точно передает дух эпохи, дух персонажей, и, наверное, такие отступления возможны. В то же время мы стараемся фактам следовать, и, как нам кажется, если говорить в первую очередь о русской средневековой истории, понятно, что в России, в российской исторической науке, в отличие от Запада, нет такого четкого классификации периодов. Да? Но я, вот, например, считаю, что Иван Грозный, да, и вплоть до Романовых, это можно все называть средневековьем. И эта эпоха, особенно если мы говорим о том, что было раньше, предоставляет огромную свободу для творчества и фантазии. Потому что там, по многим причинам, ну, в первую очередь из-за того, что у нас была деревянная страна, постоянные пожары, не говоря о всяких страшных нашествиях, в том же смутном времени, у нас сохранилось не так много источников. У нас меньше материальных источников, потому что дерево горело, и у нас достаточно не так много и летописных источников сохранилось к нашему времени. То есть, например, Карамзин писал свою историю государства российского 200 с чем-то лет назад, но при этом огромного количества материалов летописных, на котором он основывался, у нас уже нет. И мы можем опираться только на Карамзина, потому что эти источники сгорели во время пожара Москвы 1812 года. Ну, с одной стороны, для историков это беда. Для творцов это подарок, потому что у нас есть очень широкая рамка, у нас есть факты, которые мы знаем, и мы в нашей работе стараемся их не нарушать. Между этими фактами огромное поле для творчества. В общем, как мне кажется, возможно, и мы стараемся так делать, соответствовать в нашей работе общепризнанным историческим фактам, чтобы придуманный мир соответствовал тому, что мы знаем, и никто нам не мог сказать, так не было. Так, чтобы когда он говорит, так не было, а мы могли сказать, а докажите, что так не было. Может и не было, но могло быть. В картине «Самозванцы», о которой мы сегодня говорим, ну, сцена из Бориса Годунова, это сцены Пушкина. Пушкин строго придерживался карамзинской трактовки. И более того, хотя действительно скорее Пушкин вслед за Карамзиным считает, что Борис Годунов был виновен в гибели царевича Дмитрия. У Пушкина Борис Годунов раскаивается, знаменитые монологи про мальчиков в кровавых глазах и про несчастье того, в ком совесть нечиста, Борис у Пушкина нигде не признается в убийстве царевича Дмитрия. То есть считать вот это его раскаянием именно в убийстве или раскаянием просто за его грехи, это уже вопрос трактовки. Единственное, в чем Пушкин погрешил против истины, это в том, что два монаха-спутника Гришки Отрепьева, с которыми он бежит из Москвы, изображены такими бродягами-забулдыгами. Как говорят материалы следственного дела по поводу деятельности самозванца, а такое дело было, достаточно количество этих документов сохранилось, из их анализа создается впечатление, что скорее это были действительно просто монахи, богомольцы, которые отправлялись в паломничество в Иерусалим и которые не были осведомлены, разумеется, о планах самозванца, который какую-то часть пути проделал с ними. Но действие фильма, основное действие фильма «Самозванцы» происходит в октябре 1993 года. Здесь понятно, что это не вопрос летописи их сохранности. Мы помним, как это было, огромное количество медиаматериалов и свидетельств, но мы старались, чтобы нас нельзя было обвинить в неследовании фактам и там. Действие фильма, это основной части фильма, происходит с вечера 20 сентября по рассвет 4 октября 1993 года, и мы точно знаем, что события, происходящие, если так можно сказать, в кадре, потому что как было на самом деле в те дни, в каждой квартире работал телевизор, большая часть действий фильма происходит в телецентре Останкино, где работают герои, а это, соответственно, стены в экранах, в монтажных, в аппаратных, в машинах радио, и как было в те дни, у нас в кадре ведь все время работают вот эти медианосители, телевизоры, мониторы.

0: года в Москве состоялось тогда казавшись немыслимым событием, да и в общем сейчас тоже концерт Майкла Джексона, по радио говорят, что он состоялся в Олимпийском, хотя он состоялся, на самом деле концерт был в Лужниках. Но просто режиссер посчитала, что так лучше звучит и что так подчеркивается масштабность. Вот это единственное, в чем нас можно упрекнуть.
1: Кстати, знаете, интересно очень то, что вы затронули именно 90-е, потому что в 90-е проводилось очень много интересных именно исторических расследований, в том числе, вы, наверное, знаете про царскую семью Романовых. Конечно. Огромный, да? Вот. И здесь тоже, вот скажите, почему именно 90-е вы выбрали?
0: Ну, мы выбрали...
1: Ну, вот давайте я задам такой глупый вопрос от зрителя, когда он посмотрел первые 5-10 минут фильма. Почему 93-й год, Ельцин, вот, потом Борис Годунов и первые 5 минут, ну, я, допустим, сначала, я потом поняла, но сначала я не понимала, почему все эти вроде бы события, несовместимые между собой, они оказались в одном кадре, грубо говоря.
0: Потому что идея фильма родилась... из размышлений о трагедии Пушкина Борис Годунов. Трагедия рассказывает о смуте. И мы нашли, как нам кажется, достаточно точную параллель из нашей недавней истории. То, что нас затронуло эмоционально. Это именно события 93-го года. Потому что по ужасу и драматизму происходящего нет аналогов вот тому смутному времени конца 16-го, начала 17-го века. Но, в общем, можно сказать, что события октября 93-го, это, конечно, была смута, ну, слава богу, в миниатюре. Потому что, ну, по крайней мере, мы здесь с вами сидим, а смутное время, это действительно было время страшное. Mm-hmm. Опять же... Ну вот, что такое смутное время? Ну, мы понимаем, что это было что-то неприятное. Но вы знаете, смутное, мутное, и вот от нас это скрыто вот каким-то таким сейчас мутным стеклом. Ну, что-то там было. А просто надо понимать, что это была, ну, просто страшная национальная катастрофа. В результате этих смутных лет, там разная периодизация, но... самые драматические события происходили с 1605-го, это смерть Бориса Годунова, до 1613-го года вошествие на престол Михаила Романова. Вот за эти 8 лет мы не понимаем полную картину этого бедствия. У нас есть какие-то разрозненные, отрывочные сведения. Но мы знаем, что в некоторых уездах, в некоторых областях России количество крестьян сократилось в 4 раза. То есть понятно, что кто-то там бежал, но огромное просто количество людей погибло. То есть мы можем говорить о том, что... чуть ли не в разы сократилось население страны. Да, вы представляете, как вот сейчас у нас там, сколько, 145 миллионов человек населения. Вот представьте, что за 7 лет гибнет, ну, я не знаю, половина, половина живущих людей. Да? Вот мы до сих пор не можем точно посчитать, сколько людей погибло во время Великой Отечественной войны. Там, сейчас... Ну, там, в моем детстве, в 80-е годы, считалось, что 20 миллионов, да? Потом сейчас некоторые считают до 40. Но вот, сопоставляя с количеством населения, то, что произошло за это время, это в два раза страшнее, чем во время самого, на наш взгляд, да, страшного Великой Отечественной войны. То есть, представляете, это... заброшенная, практически заброшенная страна, брошенные деревни, разрушенные города, толпы нищих, голодных, коллег на дорогах, банды, оккупационные войска и шведов, и поляков. Ну, в общем, да и русские люди от такой жизни не то что становились очевидно лучше. Соответственно, это какие-то банды разбойников. И вот так вот на протяжении 8 лет.
1: А главная причина из-за того, что они погибали, это голод был или что?
0: Это голод, насилие, соответственно, следующие за этим всегда эпидемии. Mm-hmm. То есть сложно сказать, какой

0: соотношение причин, но это просто гибель, причем страшная, будь то от голода, от эпидемии или от бандитского ножа, или от сабли интервента, страшная обучительная гибель огромного количества людей и разоренная страна.
1: Угу.
0: А мы, в общем, об этом не задумываемся. Ну, смутное время неприятно было. Нет, было неприятно. Это действительно была катастрофа. Но об этом можно рассказывать эмоционально, да, публицистически, но так как мы говорим о художественном произведении, и художественном произведении, основанном именно на трагедии Пушкина, чтобы понять этот контекст, мы решили предложить зрителю вспомнить то, что было с нами 30 лет назад. Еще раз, это, конечно, несопоставимо по трагизму, но мы помним вот это ощущение тревоги. Ощущение тревоги и не то, что неуверенность в завтрашнем дне, а непонимание, что будет завтра. А будет ли вообще страна? Или это опять будут горы трупов и миллионы голодных людей, лишившихся дома на дорогах? Вот поэтому 93-й год.
1: Мне кажется, история – это такой один из главных инструментов влияния на массы, да, и через историческое художественное кино можно преподнести разные смыслы, донести до зрителя. А как вы считаете, вот именно для вас, насколько история является таким сильным инструментом в кино именно?
0: Вообще история является очень важной, если не основной частью идентичности любого человека. И понятно, что всегда бывает много охотников на эту идентичность формировать как-то по-своему, по-другому, пытаясь человека и народ что-то забыть, а вспомнить, может быть, что-то, чего и не было. На самом деле лучшая защита от этих попыток, от того, чтобы на человека, и на общество, на народ кто-то пытался использовать в своих целях, это знать историю. Это просто такая коллективная, общественная, национальная и человеческий механизм защиты. У нас, на самом деле, в стране проблемы с исторической памятью, потому что наша страна несколько раз за последнее, сравнительно недавнее по историческим меркам время, за 100 с небольшим лет, несколько раз пережила очень серьезные потрясения. Понятно, что это события 1917 года и последующей гражданской войны, потом Вторая мировая война, потом крушение советского проекта. И каждый раз при переформатировании нашего государства и нации нам все время пытались предложить принципиально другую картину нашей истории. Смысл вообще истории прост. Что такое народ? А? Об этом много спорили, но, как ни странно, есть, в общем, определение, которое разделяет большая часть ученых, которые этим занимались, причем в разные эпохи, в разных странах, в разных взглядах. Нация, народ – это общность людей, объединенная, в первую очередь, общей судьбой. Ну, дальше уже, надо сказать, что которые при этом решают свою судьбу в дальнейшем вершить вместе. Но объединение именно общностью судьбы, а судьба в прошлом – это и есть история. То есть история – это то, что народ объединяет. У нас так бывает часто, что история не объединяет нас, а разъединяет. В том числе из-за того, что в течение многих десятилетий нам пытались рассказать о нашей истории в политических целях. История должна объединять, потому что если мы хотим жить вместе, если мы хотим строить вместе наше прекрасное, на что я очень надеюсь, будущее, нам надо осознать общность нашей судьбы. Нам надо вместе понять, почувствовать нашу историю, ну и, в общем, договориться о ней. И кино для этого, конечно, как самое массовое искусство необходимо. Исторического кино должно быть много. Историческое кино, ну, как и когда-то литература, ну и сейчас литература, просто сейчас понятно, что меньше читают, только они, только искусство на самом деле может нам помочь решить эту задачу. Потому что учебник истории можно даже выучить наизусть, если ты хорошо учишься в школе. Но дальше ты его забудешь. А запоминаешь ты только то, что ты воспринимаешь эмоционально. А эмоционально ты воспринимаешь через образы, созданные литературой, искусством, кино. Для того, чтобы почувствовать нашу историю, нам надо разговаривать о ней на языке искусства.
1: Смотрите, вы говорите про то, что история, она постоянно переписывалась, и сложно вообще исторические события объективно, оценивать. И вот, допустим, я недавно тоже, там, когда с историками мы делали проект, мне говорят, надо читать летописи. То, что ты читаешь исторические книги, это все равно переписано, да, и каждый автор что-то свое субъективное вкладывает в то, что он преподносит. Я пыталась почитать летописи. Вот недавно читала Нижегородскую, например. Но она тоже абсолютно субъективна. Ее можно абсолютно по-разному трактовать. Вы говорите про фильм «Иван Грозный» из Эйзенштейна. Я недавно просто занималась его разбором. Мы там в мероприятии по поводу Эйзенштейна проводили. Там тоже очень много субъективного. И самая же там главная была проблема, то, что вторую серию там Сталин даже запретил сначала выпускать. И там тоже была некая политическая оценка. Как вы считаете, можно ли все-таки человеку, который не историк и не занимается... Вот для меня археология самая точная наука, я считаю, историческая. Просто человеку понять вообще и объективно оценить некое историческое событие. И как вы при подготовке, допустим, и изучении тематики даже Бориса Годунова пытались найти эту объективность?
0: Слушай, что значит простому человеку, непростому человеку? Непрофессиональному историку?
1: Да.
0: Вы знаете, существует, на самом деле, летописи действительно тоже вещь совершенно необъективная, и мне кажется, что лучше как раз для понимания все-таки читать книги уважаемых, авторитетных историков, чем просто источники. Потому что летописи писали люди. Летописи вообще отдельный совершенно жанр. Понятно, что это исключительно, ну, во-первых, я бы сказал, политически мистическая история. Да? Потому что летописец описывал деяния, в первую очередь, князей. Там практически нет быта, подробностей человеческих отношений, эмоций, то, что не связано с политическими решениями. Но политические решения рассматриваются как ценные тоже не сами по себе и не с точки зрения судьбы народа и государства, а в первую очередь как проявление некого божественного промысла на земле. Поэтому, чтобы анализировать летопись, прочесть ее недостаточно, и даже сверить с любимой вами археологией, да, их надо воспринимать в гораздо более широком контексте, в сравнении разных летописных источников, потому что, опять же, нижегородский летописец это пишет с точки зрения Суздальско-Нижегородского князя. Интересно, что об этом думал московский летописец.
1: Те, которые были обижены, потом в негативную окраску.
0: Разумеется.
1: Это очень приятно.
0: Разумеется. Но, вы знаете, слава Богу, российской истории занимались выдающиеся, блестящие историки, глубоко образованные, очень умные и преисполненные гуманизма люди. Угу. Это Карамзин, Ключевский, Соловьев, можно долго продолжать перечень. Ну, вот это, например, там, самые, наверное, известные имена, занимавшиеся русской историей в XIX веке. Если действительно интересно, причем это очень хороший литературный язык, да, и то мне кажется, что это достаточно взвешенный взгляд. Карамзин более консервативен, Ключевский более либерален, поэтому если вызывает что-то вопросы и сомнения, то всегда можно, прочтя Карамзина, обратиться к Ключевскому и Соловьеву. Но и в советской и новой российской науке, при всей идеологизированности там, советской, понятно, науки, были совершенно блестящие специалисты. То, что касается там, русской истории, это там, Зимин, Пашута, например, научный руководитель многих наших проектов Николай Сергеевич Борисов, совершенно блестящий историк, многолетний завкафедры древнерусской истории ИСТФАК МГУ имени Ломоносова и автор великолепных, захватывающих книг о русских князьях в серии ЖЗЛ, которые читаются именно как художественные произведения. В общем, этих источников достаточно. Я просто призвал не пользоваться источниками, скажем так, маргинальными, да, которых очень много, которые часто привлекательны, потому что они предлагают какие-то, кажется, интересные, парадоксальные трактовки. Но вот здесь легко пойти не по тому пути, да, потому что, ну, какого-то там, как это, Фоменко-Носовского читать, ну, это действительно смешно, читается как анекдот. Просто в это не надо к этому относиться всерьез. Но, в общем, есть, не надо долго искать, что на чем можно основываться, чтобы, конечно, тем не менее, формировать свое мнение. Я совершенно не призываю принимать на веру полностью Карамзина или Ключевского, но для того, чтобы сформировать свою картину, это достаточно, это, да, в общем, этого достаточно.
1: Но если мы говорим про Пушкина, то я не могу не вспомнить Лотмана.
0: Это очень интересно, но просто Лотман, в первую очередь, не историка.
1: Он не историк, конечно, да. Но просто мы сейчас говорим про Пушкина, поэтому я решила про него вспомнить.
0: Нет, ну то, что касается мира Пушкина, не миров им созданных, а мира, в котором он жил, вот это вот, прекрасная русская дворянская культура первой половины XIX века, то, конечно, Лотман – это совершенно бесценный источник. А вообще, вы знаете, на самом деле у нас так любят ругать вот эти электронные энциклопедии. Нет, к ним надо относиться осторожно. Как первый шаг, и этого вполне может быть достаточно, чтобы понять, ну, какую-то событийную канву, но в любой электронной энциклопедии в конце будут ссылки и сноски. И, как правило, там все-таки сноски на достаточно авторитетных исследователей по каким-то конкретным специальным периодом и фактом. И дальше, вот нырнув в эту кротовую нору через эти ссылки, можно достаточно хорошо разобраться, но начав именно вот с этих источников, которые в общем, считаются дурным тоном. Нет, ничего страшного, потому что так можно прийти к действительно полезной, интересной информации.
1: Возвращаясь к фильму, кстати, я хотела еще спросить про главную героиню, которая журналистка. Почему вы решили сделать главного героя журналистом, и насколько вам кажется, вы точно отобразили журналистику 90-х годов в вашем фильме и их работу?
0: Ну, вы знаете, почему это вопрос не ко мне, а к автору сценария Сергею Леонидовичу Шумакову. Ну, то есть я понимаю, почему он выбрал такую героиню, потому что сейчас он главный редактор и директор канала «Культура». В начале 90-х он работал в Останкино. На 93-м году, насколько я понимаю, назывался первый канал Останкино. Он был в телецентре в ночь с 3 на 4 октября 93-го года, как раз как как в момент развязки вот этого кризиса и в момент развязки наступающей в фильме, потому что кульминация происходит 4 октября, на рассвете 4 октября. Он знает этот мир, и я понимаю, почему это правильный путь, потому что, вы знаете, мы сейчас говорили о летописях и летописцах. Журналисты — это и тогда, и сейчас — это современные летописцы. Мы говорим о том, что летописцы не всегда объективны, да и человек вообще не может быть на самом деле полностью объективен. Но то, как мы видим мир в телевизионном репортаже, это мы видим не реальность, а это мы видим взгляд журналиста, да, корреспондента и оператора, потому что, может быть, если камеру повернуть немножко под другим углом, мы бы увидели что-то другое. Роль журналистов в переломные моменты истории особенно важна. То, насколько она была важна в то время, я помню прекрасно сам. Мы говорили сейчас с вами о Пушкине, который сформировал русский язык, а на самом деле сформировал русскую картину мира. Да? Потому что мы не просто говорим на языке Пушкина, мы смотрим на мир глазами Пушкина, потому что он задал нам систему координат. Но вот в конце 80-х, начале 90-х годов, вот так вот систему координат для нашего общества, конечно, задавали журналисты, да? потому что не было интернета. Это были тележурналисты. Главная героиня не просто журналистка, а, ну, главные, вообще главные герои, не просто журналисты, а журналисты программы «Взгляд». Это было, я не люблю это слово, но вот здесь другого слова не подберешь, это была именно культовая программа, которая выходила в пятницу вечером, которую уже ждала вся страна, которая предлагала другой взгляд на действительность, потому что после этого советского телевидения, где были вот эти дикторы в серых костюмах, в галстуке, и вот это вот ТАСС уполномочен заявить, когда появились молодые, раскованные, свободные, очень-очень-очень образованные ребята в свитерах, это была революция. И во многом они сформировали общество, то, каким оно тогда стало. Поэтому выбор этих героев, он, мне кажется, абсолютно оправдан, и вряд ли можно было бы найти лучшего, что называется, агента-зрителя, да, проводника, который ввел бы зрителя в этот мир 93-го года.
1: Какие проблемы у вас были во время съемок, и которые вы преодолели, и чем вы лично гордитесь при организации, потому что я считаю, что такого уровня и масштаба фильм очень тяжело технически было снять организационно.
0: Ну, спасибо вам большое за оценку картины. На самом деле, я невероятно горжусь моими коллегами, творцами, которые смогли, ну, сначала придумать, а потом создать этот мир. Потому что это действительно очень сложная картина. Не с точки зрения производственной, это ладно. И слава богу, российские кинематографисты, в общем, многому научились. Да? И ну, мы прям знаем, что выходят большие фильмы, которые там, даже в спецэффектах, в графике, в сложно постановочных сценах часто не уступают американским. Да? Понятно, что другой масштаб, другие бюджеты, но тем не менее, мы, если не все, то многое умеем делать. Но это действительно очень сложная художественная картина, потому что это фильм, который объединяет в себе, ну, фактически три фильма. Да? Это сюжет, который происходит в октябре 1993 года с героями. Это фильм в фильме, сцены из трагедии Пушкина Бориса Годунова. И это третий документальный пласт, вот эта хроника, которая есть в каждом кадре, в телевизорах, в экранах, да, в радийных голосах. Вот соединить это в один мир – это невероятно сложная художественная задача, чтобы это при этом был один целостный мир, да, и чтобы зритель смотрел эти три фильма как одно целое, а не как разрозненные куски. Кроме того, конечно, 90-е годы это с одной стороны давно, да? 93-й год, это больше 30 лет назад, а с другой стороны недавно. Мы же каждый их хорошо помним. С одной стороны хорошо помним, а с другой стороны, и мы выяснили, это работает над картиной, каждый помнит их по-своему. И нам было крайне важно создать такую картину, которая бы оказалась цельной и вызывала узнавание, эмоциональное узнавание у разных зрителей, несмотря на то, что они все помнят по-разному. Мне кажется, у моих коллег получилось эти цели достичь. И вот это наш главный успех. Но нам невероятно повезло со съемочной группой. Вы знаете, вообще, когда мы еще даже готовили, начали снимать фильм, режиссер Мария Рейзен, у нее была такая фраза, когда что-то не получалось, да, потому что на самом деле, вот какие были проблемы, например, мы очень долго и можно сказать, отчаянно искали главную героиню, потому что было отсмотрено, я думаю, что просто были приглашены на пробы порядка 100 артистов, не говоря те, кто снимали самопробы, записывали, и там, кого смотрели по фотографиям, но и все-таки...
1: Но это уже те, которые прошли первоначальный отбор, 100 человек.
0: Нет, но 100, это которых пробовал режиссер. Угу. Вот, ну, я не знаю, может, 90 или 80, 85, да, но это такой порядок. В какой-то момент мы были в отчаянии, потому что мы не могли найти главную героиню, пока мы не нашли Линду Ляприш, которая оказалась, когда мы увидели ее пробу, стопроцентным попаданием в образ. В общем, когда что-то не получалось, а что-то в процессе подготовки не получается, режиссер говорил, что ничего страшного, это кино само знает, что ему нужно. И, в общем, дальше мы развили эту шутку о том, что это кино снимает себя само. Это кино само подбирало себе членов съемочной группы. Ну и вот как это кино само подобрало себе членов съемочной группы, это, мне кажется, шедевральный HR, потому что это Мария Рейзен. Это, надо сказать, что это ее дебют, потому что Маша до этого снимала документальные фильмы, а это первый полнометражный игровой фильм, и понятно, что кино творчество с одной стороны коллективное, а с другой стороны, конечно, это искусство режиссерское, да, и вот это все собрать воедино должен режиссер, оператор-постановщик Михаил Леонидович Агранович, это выдающийся, как это пишут в энциклопедиях, выдающийся советский и российский оператор, который когда-то снимал фильм «Покаяние» Тенгиза Абуладзе, может быть, главный советский фильм 80-х, до этого «Маленькие трагедии», кстати, по Пушкину, Швейцера. Это художник Евгений Мета, мой близкий товарищ, блестящий художник, и не только художник театра, там, кино и театра, а прекрасный живописец, и сам режиссер-документалист, и который вырос в киносемье, все знает про это, но очень не любит снимать кино, потому что кино искусство режиссерское, художник подчиненное положение, и он как настоящий художник киностраницы, мы уговаривали его несколько месяцев, потому что мы понимали, что очень сложная художественная задача, именно Женя с ней идеально справится. Там, это прекрасный композитор, один из самых именитых титулованных композиторов, Юрий Патиенко, который написал огромное количество главных российских фильмов, больших фильмов, но здесь была дико сложная задача, потому что Борис Годунов — это не только Пушкин, но это и Мусоргский. Угу. И композитор, который взял за эту задачу, и в фильме, конечно, звучит музыка из оперы Мусоргского, невероятно сложная задача соответствовать Мусоргскому. Да? И помимо этого, это, конечно, блестящий актерский состав. Причем мы очень гордимся тем, что мы в одной картине соединили, как мне кажется, лучших российских артистов, ну, как минимум трех, если не четырех поколений. Да? Кроме Линды, которая блестяще справилась с работой, я никогда не видел, чтобы артисты так работали на площадке, так погружались в материал, так пропускали материал через себя. Ну и помимо этого, это
1: без причины. Могу поддержать, потому что я с ней тоже до этого работала.
0: Она невероятно молодец. Сейчас очень мало кто так относится к работе. Ну а результат на экране. Да? И слава богу, в нашем случае вот такой результат Линды. И это актеры старшего поколения, это Шакуров, Адабашьян, блестящий Михаил Филиппов, Татьяна Лютаева, Юрий Владимирович Назаров, который еще снимался в «Андрее Рублеве» у Тарковского, играя роль одновременно двух братьев-князей. И актеры среднего поколения, это мой, кстати, одноклассник Егор Бероев, который исполнил роль как раз вот руководителя вот этой знаменитой программы «Взгляд», и прекрасный Владимир Гуськов, и прекрасная Урсула Малка. Это было... Мы понимали, что Марину Мнишек должна играть полька, что... Какая бы ни была прекрасная российская актриса, это будет неправда. А фильмы снимали, когда уже в понятных обстоятельствах с точки зрения взаимоотношения с нашими соседями западнее нас. Но нам невероятно повезло, потому что прекрасная польская актриса Урсула Малка, много работавшая в России, служившая в Малом драматическом театре в Петербурге, согласилась сыграть эту роль. И невероятно сложный, наверное, самый сложный образ не то, что этого фильма, а может быть русской драмы вообще. Это образ Лжедмитрия, самозванца. И вот об этом я хотел бы отдельно сказать, потому что, мне кажется, это очень важно. Когда я начал с того, что не было больших творческих успехов при постановках и экранизациях Бориса Годунова. Опять же, слава богу, мы-то не замахивались на экранизацию, да, у нас просто фильм, как мы это называем, вдохновленный Борисом Годуновым. Одна из причин, мне кажется, это именно роль самозванца. Потому что как это играть? Что такое самозванец в истории?
1: Мы говорили там сегодня... изначально личность неоднозначная была.
0: Это не то, что неоднозначная личность. Мы же говорили про смуту, как про самое страшное время. При этом в каком состоянии Россия подходит к смутному времени? Значит, после, понятно, тоже очень противоречивого и, прямо скажем, неблагополучного, кроме территориальных приобретений на Востоке, правления Ивана Грозного, тем не менее Россия – это одна из ведущих европейских держав, наверное, самая большая по территории. Опять же, не без проблем, опять же, в силу личности царя Ивана Васильевича Грозного, но так и это субъективный фактор, также в силу такого объективного фактора, там, как за меньше чем 100 лет до этого, до Грозного, закончившегося монгольского вот этого владычества, да, которое, конечно, нанесло страшный удар по нам. Да. Тем не менее, это наследие преодолевается, еще раз, мощная, развивающаяся, огромная страна. И это начало 17 века. Лжедмитрий, когда мы опять же говорим сейчас Лжедмитрий, ну какой-то самозванец, аферист, это все так. Но он действительно Дмитрий I. Он был коронованным русским царем. Он проправил из Кремля, как русский царь, ну хорошо, чуть меньше года, но он был коронован на царство. А мы даже не знаем, как его зовут на самом деле. Пушкин вслед за Карамзиным его называет Гришка Отрепьев. Но это одна из, на самом деле, из гипотез, что это был вот именно беглый монах Гришка Отрепьев. На самом деле мы до сих пор не знаем, и вряд ли когда-нибудь узнаем, как этого человека звали и откуда он взялся.
1: Я в свое время тоже пыталась изучить его личность, мне было интересно. И вот поэтому сейчас очень интересно, поскольку вы, наверное, более глубоко погрузились в эту историю, интересно, как именно вы открыли для себя эту личность и смогли ли вы ее хоть как-то понять, потому что она действительно очень такая загадочная.
0: Вы знаете, ну не только мне, а всем нам, которые потратили несколько лет своей жизни на эту эпоху, на этих людей. В общем, я озвучу наше общее мнение, что фигура этого – это мистическая. Потому что представить себе, чтобы человек без имени, фактически без лица, был коронован как русский царь в начале 17 века, ну, сложно. А ключ к этому пониманию – кстати, лежит тоже, как нам кажется, есть в пушкинском тексте. Там есть очень важная сцена, которой нет в нашем фильме, но есть в трагедии. Войско самозванца разбито. Войско разбито, кто убит, кто разбежался, польские наемники, которым нечем платить, отвернулись от него, и он остался с маленькой горсткой приближенных. И они в ужасе. Потому что они понимают, что их дело проиграно, и они на грани гибели. И они ему говорят, что делать? А он им говорит, перестаньте, все хорошо, все будет хорошо. И спокойно ложиться на землю спать. И вот, как нам кажется, ключ в этой сцене, потому что это не человеческое поведение. И его история, еще раз, вообще в принципе история знает массу удивительных перипетий, вознесений, падений вниз, но, как нам кажется, это не просто человек, если человек вообще. То есть это какая-то другая и странная сила. И вот как эту силу можно сыграть? Мне кажется, артист, который в нашей картине исполнил эту роль, справился с ней блестяще. Это Ильдар Гайнутдинов. Он не артист, он танцовщик балета, приглашенный премьер Большого театра. Человек тоже удивительной судьбой, потому что он танцует главные партии в Большом театре, при этом не имея классического образования. Он пришел то есть его пригласили в Большой из эстрадного коллектива, который называется «Тодос». Да? Угу. И он с собой хорош необыкновенно, потому что он потрясающе двигается, потому что он артист балета, и он сам человек, причем он очень юн, Эльдару сейчас, не знаю, 20-25 лет, но при этом он настолько глубокий и интересный человек, что вот в этом сочетании его удивительных качеств, мне кажется, ему удалось показать вот эту вот, еще раз, страшную, странную, загадочную именно не человека, а личность.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Мы завершаем сезон цикла лекций «Трибуны ученого». И у нас в гостях сегодня Анатолий Михайлович Черепащук, академик, доктор наук, директор Государственного астрономического института имени Штернберга, заместитель председателя ученого совета Московского планетария и наш большой друг, человек, который всегда поддерживает планетарий, помогает ему. И без него, ну, я не знаю, может быть, сегодня бы было совсем не то, что есть на самом деле, то, что вы видите, то, что вы знаете, и то, что, надеюсь, вы уже полюбили. Анатолий Михайлович, спасибо вам огромное за вашу поддержку, помощь, за отзывчивость и за все, что нас с вами связывает. Передаю вам слово. Лекция называется «История истории Вселенной». Поприветствую.
2: Наташа, я вам буду читать лекцию с таким интригующим названием, а смысл ее в том, что это история становления наших представлений о природе Вселенной. Почему это я решил с этой лекцией выступить? Ну, лекция весьма актуальна, если иметь в виду, что 33% россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли. Это опрос 2011 года, опрос ВЦИОМ, Всероссийского центра изучения общественного мнения. Это официальная организация. А в 2008 году 29% россиян так считали. А вот спустя уже 4 года стали считать, значит, 33%. Каждые несколько лет такой черпок делается. Я думаю, что в ближайшее время уже процент будет еще выше. Так что вот нам нужно с вами все-таки знать, как устроена наша Вселенная и как мы пришли к нынешнему представлению о строении Вселенной. Я вам буду, когда рассказывать, я буду проводить удивительные параллели. Вот те события, которые происходили тысячелетия тому назад, как они похожи на те события, которые происходят сейчас, в смысле мировоззрения, в смысле уровня, так сказать, образования населения и так далее. Так что я думаю, что вам лекция должна как-то вас немножко заинтриговать. Итак, давайте начнем. Ну, прежде всего, астрономия – это древнейшая наука. Я не говорю про древнейшую специальность, про древнейшую профессию, но как наука астрономия древнейшая. Вот. И еще, значит, вот 20 тысяч лет тому назад, до нашей эры, 20-е тысячелетие до нашей эры, имеется свидетельство астрономической деятельности человека. Вот был найден по дачинскому жезлу из кости мамонта с некоторыми астрономическими рисунками. А вот 7-8 тысячелетий до нашей эры появляются следы астрономической деятельности в виде наблюдательных площадок, астрономических рисунков, лунных календарей, изображения на древних пещерах, на стенах пещер. Эти следы относятся к так называемой доисторической астрономии, когда еще не было письменности. А вот 3-2 тысячелетия до нашей эры, я подчеркиваю, появляется историческая астрономия, когда уже астрономическая деятельность отражена в письменных источниках. Вот с этого времени мы уже можем ознакомиться с состоянием астрономического мировоззрения, то есть со 2-3 тысячелетия до нашей эры. Ну, естественно, научное осознание Вселенной начало формироваться с 1-го тысячелетия до нашей эры. Со 2-3 тысячелетия были отдельно отрывочные сведения о представлении там людей о том, что такое Луна, что такое Солнце. Но вот общее, так сказать, представление о том, в каком мире мы живем, и первые попытки осознания Вселенной как упорядоченного устройства, вот, и попытки познать ее состав, законы развития и даже гипотезы о происхождении Вселенной, они были вот высказаны вот уже в 1-м тысячелетии до нашей эры. Астрономия очень интригующая наука. Всех интересует тот мир, в котором мы живем, откуда он произошел и так далее. Поэтому это очень такая мировоззренческая наука. Но вот наиболее ранние идеи так сказать, мира в целом, который нас окружает, они были вот в религиозных представлениях, в так называемых космических гимнах ведов, древних индийцев, в хрониках придворных астрономов-чиновников из Китая. А в Китае астрономия была, между прочим, государственной службой ответственной. Но особенно ярко и многообразно эти представления о мире проявились в поэмах о природе, вот, значит, о сущности вещей. У первых натурфилософов и астрономов Древней Греции. Дело в том, что в Древней Греции был не совсем тоталитарное устройство. Это был, там большая демократия была. И потом была достаточно большая свобода мышления. И именно в Греции зародились первые такие смелые гипотезы о строении нашей Вселенной. Ну вот, здесь первое тысячелетие, здесь же, ну, конец X века до нашей эры. Вот и такая есть книга гимнов индийская, Ригведа. Вот там уже сказано, что Земля – это обширное плоское пространство, покрытое сверху небом голубым сводом, усеянным звездами. Вот уже, так сказать, первое представление о Вселенной, как о плоской Земле, укрытой, так сказать, сводом неба. Ну вот надо сказать, что помимо прикладного использования ранней астрономии для ориентации в пространстве и времени, ну также вот для, так сказать, для определения моментов начала сельскохозяйственных работ и так далее, вот в астрономии в ранней отразились также культовый характер астрономии, а именно поклонение светилам. Это первоначальные формы религии. А также вот движение небесных тел использовались как сигналы с неба. Это уже зарождение астрологии, которая сейчас проникла во все сферы нашей деятельности. И мне вот два дня тому назад мой коллега из филиала МЧС в МГУ звонит и говорит: «Вы директор астрологического института?» Я говорю: «Кто вам сказал? Я директор астрономического института». Он говорит: «Как? Мне пришла бумага из ректората МГУ. Вот директор астрологического института, я хочу с вами посоветоваться относительно мер безопасности там в университете и так далее, и так далее». Вот даже в МГУ в ректорате печатают бумаги и называют меня директором астрологического института. Вот как, какое время, как мы живем с вами. Ну вот, особенно интересно, что умение на основе наблюдений предсказывать некоторые периодические явления делало астрономию в руках ее руководителей и жрецов религиозных в тоталитарных государствах, типа Древнего Египта, Вавилонии в Месопотамии. Вот там была твердая вертикаль власти. Так вот, астрономия была большой политической силой. И поэтому культовая жреческая астрономическая деятельность была строго засекречена. Ну, был известный мексиканский фильм о том, как, значит, вот в момент какого-то там военного столкновения войск вдруг оказалось, произошло полное солнечное затмение, и все разбежались и так далее. Вот, так сказать, все эти явления вот древние жрецы, они использовали для укрепления своего могущества, потому что они говорили, что вот они общаются с Богом, и Бога просит, чтобы тот отключил солнце на какое-то время. Вот. Вот, значит, ну, и также параллельно с описанием Вселенной разрабатывались и, так сказать, развивались некоторые, так сказать, представления о формах материи во Вселенной. Ну, люди старались свести все многообразие наблюдаемого мира к немногим первичным элементам. Вот. Это значит, вот обычно в качестве первооснов мыслились некоторые общие понятия, такие как, ну, Земля, во-первых, это на которой мы живем, дальше вода, как вечно движущаяся среда. Родоначальник греческой науки Фалес Милетский уже в 7 веке до нашей эры считал, что именно на воде и держится, плавает тяжелая плоская цилиндрическая Земля. Воздух – это другая уже среда, другая субстанция, как вездесущий, проявляющийся в ветре и в вихрях. Значит, вот Анаксимен в 6 веке до нашей эры тоже, он полагал, что именно на вихре воздуха, как на подушке, держится Земля. Ну, огонь тоже, как наиболее легкий, проявляющийся в светилах. Так было у Анаксимандра, 7 век до нашей эры. Это ученик Фалеса и учителя Анаксимена. Вот этого, а также у пифагорейцев и огнепоклонника зороастрийца Гераклита Эфесского в 5 веке до нашей эры. Здесь опечатка, до нашей эры нужно писать. Вот, ну вот первая космологическая модель, это значит модель Анаксимандра, 7 век до нашей эры, это наша Вселенная. Значит, она образовалась в результате разрыва центрального зародыша, который превратился в несколько сфер колец, космосов, вот эти сферы. Они заполнены огненной материей, промежутки между этими космосами. И небесное светило – это щели в этих кольцах, в которых просвечивает огонь. И, значит, вся эта сфера, она окружена вот той самой огненной средой, из которой вот это самое, так сказать, разрыв центрального тела и произошел. Вот. Ну, а Солнце и Луна, они расположены выше звезд в этой модели. А в центре, конечно, плоская Земля в форме цилиндра и Ойкумена. По-гречески это обитаемая Земля с Грецией. Греция считалась центром вот центрической системы мира. Кстати, у китайцев в центре была именно вот китайская, так сказать, плоская Земля с, так сказать, с китайской столицей в центре. Вот была даже еще в V веке до нашей эры была не геоцентрическая модель мира с движущейся Землей. Вот. А в центре священный очаг Гестия. Вот около этого очага все вращаются, в том числе и Земля. Вот. И она была в V веке вот пифагорейцем Филолаем. Такая модель описана. Ну, конечно, сугубо такая, так, на качественном уровне. Ну, что касается материи, то вот был добавлен к четырем первоосновам – Земля, вода, огонь и, так сказать, воздух – была еще добавлена пятая первооснова Платоном в 4 веке до нашей эры. Значит, 4 век – это уже позднее, чем 5 век до нашей эры. Тут обратный отсчет, так сказать, до нуля. А потом уже от нуля пойдет подсчет по возрастанию соответствующих дат. Вот. Значит, вот Платон, древнегреческий философ, математик и астроном, вот он добавил к четырем вот этим земным сущностям пятый небесный первый элемент, пятую сущность – квинтэссенция. Он дал этой сущности имя эфир или квинтэссенция. Кстати, вот сейчас квинтэссенция применяется для описания одного из видов темной энергии. Я об этом кратко упомяну потом. Вот. Дается дань уважения вот мудрым, так сказать, ученым еще вот до исторических времен. Ну вот древнеиндийские натурфилософы, это 4 век до нашей эры, выдвинули вообще любопытную идею. Они предполагали, что некоторые невидимые мировая среда, которую они назвали прана, обладает свойствами самодвижения, вроде дыхания, и находится в состоянии натяжения, как, так сказать, вот наша среда вакуумоподобной темной энергии. Вот. И не напоминает ли образ пустой вселенной де Ситера, вот с этой со средой, которая находится в состоянии самонатяжения. Даже вот некоторые аналогии могут проводиться. Также вот атомистика появилась в те времена, это вот, значит, уже 5-4 век уже нашей эры. Вот, вот первую материю начали представлять состоящие из микрочастиц атомов. Вот Демокрит, Левкип. Они, значит, различались, эти атомы, по размерам и сложности формы. Вот Платон, значит, он создатель Афинской академии. Он, кстати, на входе академии написано было «Не знающий геометрии, да не войдет сюда». Вот. И вот он в своей академии, он разрабатывал как раз геометризацию первооснов материи. Частицам каждого первоэлемента, значит, воде, огню, там, земле и так далее, он придал форму одного из пяти правильных выпуклых многогранников, так называемые платоновые тела. Это, значит, куб, это частицы земли, атомы. Атомы Земли, тетраэдр – элементы воздуха, октаэдр – это элементы огня, икосаэдр – это 20-гранник, элемент воды, и додекаэдр – 12-гранник, это частица эфира, вот эта квинтэссенция, пятой сущности. Ну, теперь уже переходим конкретно к астрономии. Аристотель, который жил вот в этих годах, уже в 4 веке нашей эры, до нашей эры, впервые обобщил накопленные в Греции все знания по астрономии, значит, не только в Греции, и за ее пределами, о явлениях как на Земле, так и в космосе, и оформил эти знания в первую в истории естествознания стройную и убедительно физически обоснованную для его времени универсальную геоцентрическую картину мира. Это геоцентрическая картина мира, картина Аристотеля, она была превращена католической церковью в религиозную догму в свое время. Хотя вначале католическая церковь эту картину мира отвергала. Но потом нашлись умные религиозные деятели, которые поняли, что эта картина мира очень удобна для описания Вселенной и для покорения мыслей граждан, так сказать, жителей, чтобы вот они поклонялись Земле как центру Вселенной и так далее. И с этой точки зрения потом, спустя какое-то время, вот эта геоцентрическая картина мира была признана религией, не только признана, но и была превращена в католическую, в религиозную догму. Итак, физическое обоснование геоцентризма дал Аристотель. Вот это 4 век до нашей эры. Вот Аристотель. Но математическое обоснование этой геоцентрической картины мира дал, конечно, Птолемей. Это уже 2 век нашей эры. Точной даты неизвестно. Вот. Но около примерно 2 век нашей эры. Он дал математическую теорию, так сказать, вот этой схемы Аристотеля, которая называется теория Птолемея. Он предполагал, что Земля в центре мира, а сложное движение планет, а планеты, вы все знаете, двигаются как в прямом направлении, так и в попятном. И это, собственно, послужило основой для зарождения астрологии. Потому что планета может идти вперед, потом останавливается и идет назад. Потом снова останавливается и идет снова вперед. Если мы сидим в центре Вселенной на Земле, а планеты вокруг нас вращаются, то очень трудно понять, как так планета ходит. То остановилась, то пошла назад. С точки зрения движущейся Земли, забегая вперед, скажу, это легко понять. Это просто сложение скоростей, как сложение скоростей двух поездов. Но тогда-то люди были уверены, что они сидят на неподвижной Земле, поэтому считалось, что планеты, им присущи мистические особенности. Они влияют на судьбы людей, потому что они двигаются очень необычно. Вот. И вот эти сложные движения планет Птолемей описал своей математической теории, в которой Земля в центре мира, а сложное движение планет, Солнце тоже неравномерно двигается по небу, Луна очень сложно двигается по небу. Вот это все сложное движение планет, Солнца и Луны, он описал с помощью системы эпициклов и дифферентов. Предполагается, что имеется орбита, и на орбите двигается не планета, а некоторый центр. Вокруг этого центра движется, наблюдается еще одна окружность. На этой окружности находится еще один центр. Он по своей окружности движется. И вот уже на этой третьей окружности по ней движется планета. Тогда сложение всех вот этих сложных движений дает нам видимое сложное движение планет. И эта теория, значит, Птолемея, она просуществовала несколько тысячелетий, видите, за 2 века нашей эры, до Коперника, это 1540 год. Вот. Она существовала. И называлась эта, так сказать, монография большая с описанием этой теории «Альмагестр». Она была освящена католической церковью, превращена в догму. Вот. И она служила очень хорошо, потому что для глаза нужно было точность порядка одной угловой минуты. И с такой точностью теория Птолемея прекрасно описывала все движения планет, Солнца и Луны, и не было никаких проблем. Вот. И поэтому, значит, вот эта теория очень долго просуществовала и принесла практическую пользу. Вот случай в истории науки, когда абсолютно неправильная теория прослужила человечеству с большой пользой, потому что она хорошо описывала вот движение планет. А эти движения планет нужны были путешественникам. Там начались как раз путешествия Магеллана, Васко да Гама и так далее. Им нужно было ориентироваться в море, по звездам, по планетам, по Солнцу, по Луне. Для этого им нужно знать было теоретически предсказанное положение этих планет, чтобы иметь возможность определять направление движения корабля. Вот. И это все вот как раз все эти, так сказать, первые географические открытия, они были сделаны с применением теории Птолемея, с предсказанием Птолемея. Но по мере повышения точности наблюдений, значит, уже, конечно, теория Птолемея не стала удовлетворять с нужной точностью наблюдения. Приходилось ее обобщать. Ну что, как обобщать? Приходилось ее обобщать. Ну что, как обобщать? А новые эпициклы

Именно и объясните эти зоны нашей. Это 10 плюс 8 сантиметр. Это 1000-километровое радиоизлучение. 16 порядков величины. И это привело к тому, что надежность результатов астрономических наблюдений сравнялась с надежностью результатов лабораторных физических экспериментов. И это несмотря на то, что изучаемые объекты удалены от нас на расстоянии в миллиарды световых лет. За счет огромного диапазона длин волн удается получать очень надежные сведения об этих объектах, об их плотности, температуре, давлении, движении и так далее, и так далее. Вот. Это и позволило очень быстро продвинуться в дальнейшем развитии космологической модели нашей Вселенной. Ну вот приборы, которые мы используем. Это гамма-телескоп «Интеграл», который в гамма-диапазоне, в рентгеновском диапазоне наблюдает черные дыры в двойных системах, в ядрах галактик. Это космический телескоп «Хаббл» с зеркалом 2,4 метра диаметром. Работает уже более четверти века на орбите. И объем информации, который он получил, превышает весь объем информации астрономической, которая была получена до него по значению. Вы, наверное, многие видели в интернете снимки с телескопа Хаббла. Это VLT, это Very Large Telescope, это обсерватория, Южноевропейская обсерватория, 4 8-метровых телескопа. Тут еще здесь присутствует 2-метровый телескоп, так что это глобальный такой интерферометр, который имеет угловое разрешение до 1000 секунды дуги. И вот эта система сейчас активно работает. Ну, а это наша МКС, Международная космическая станция, на которой астрономы могут устанавливать свои приборы. И мы в ГАИ сейчас разрабатываем такой, один из таких приборов. Так что мощнейшие средства наблюдений появились. Вот Галилей имел 3-сантиметровый объектив и увеличение в 32 раза. Мы же имеем теперь вот всю эту технику. Сейчас строится 39-метровый телескоп оптический с зеркальным диаметром 39 метров. Эти по 8 метров, а там 39 такое составное из отдельных частей, но полноповоротное зеркало. Так что это, так сказать, будет вообще прорыв в исследовании Вселенной. И вот каковы результаты. Ну, прежде всего, в радиодиапазоне удалось открыть анизотропию от этого реликтового 3-градусного излучения. Значит, само реликтовое излучение, оно в целом изотропно и однородно. И оно очень постоянно, не зависит от направления и так далее. Температура его 2,7 градуса Кельвина с высокой точностью постоянно. Была поставлена задача найти флюктуации этого излучения. Дело в том, что оно, это излучение, сформировалось, когда возраст Вселенной был всего 350 тысяч лет. Сегодняшний возраст Вселенной 14 миллиардов лет. А вот это картинка, здесь как раз неоднородность реликтового фона, она как раз соответствует возрасту нашей Вселенной 350 тысяч лет. Мы смотрим на нашу Вселенную, у него возраст был 350 тысяч лет. И вот эти неоднородности, они как раз, это есть те затравки, из которых потом сформировались скопления галактик, галактики, там, звезды и так далее. Поэтому интересно были эти затравки изучить, как они ведут себя, как они распределены по интенсивности, по угловому распределению. И вот спутники, значит, Relict, COBE, WMAP, Planck, такие специальные спутники, которые в субмиллиметровом диапазоне сканировали все небо, они получили вот эту картинку и выяснилось, что действительно есть неоднородности реликтового излучения порядка 10 в минус 5 от средней величины. И распределение этих неоднородностей носит вот такой периодический характер. Это так называемые сахаровские осцилляции. И вот этот самый первый пик в этом распределении, он имеет характерный угловой размер примерно 1 градус. Вот наиболее яркие области имеют характерный размер около 1 градуса. Это прямо доказывает, что наша Вселенная имеет пространство эвклидовое. Если бы Вселенная была не эвклидова по пространству, то эти неоднородности были или меньше 1 градуса, или больше 1 градуса. То есть из анализа распределения этих неоднородностей мы уже получили информацию о топологии нашей Вселенной. Пространство наше, трехмерное пространство Вселенной, оно эвклидово. На нашу Вселенную оно четырехмерное, потому что есть еще временная координата. Вот если взять четырехмерное пространство, время, оно не эвклидово, оно не плоское. А трехмерное пространство, оно плоское. И значит, его плотность, она в этом случае вычисляется. Она составляет 10 минус 29 грамм кубическом сантиметре. При этом это плотность всех видов материи. Звезд, газа, галактик, темной материи, темной энергии, всего. Средняя плотность всех видов материи составляет 10 в минус 29 грамм в кубическом сантиметре. И это следует экспериментально из положения вот этого первого пика в сахаровских осцилляциях. Ну, а более детальный анализ остальных пиков позволяет определить фундаментальные параметры Вселенной, в том числе и так называемую постоянную Хаббла, вот эту H там, и так далее, и так далее. Вот. Это первое. Значит, ну и...

Значит, теперь дальше последовало, после открытия флюктуации реликтового излучения, последовало открытие так называемой темной материи. Вообще-то подозрения в темной материи были и раньше. Еще в 30-х годах Цвики, в 1930-х годах, Цвики, немецкий ученый, который в Штатах работал, он показал, что есть скопление галактик, в которых звезды двигаются со скоростями в 1000 километров галактики. Галактики двигаются со скоростями в 1000 километров в секунду. Если мы посчитаем массу всех галактик, просто каждую галактику пересчитаем в отдельности, сложим вместе, то получается, что в 10 раз массы не хватает, чтобы удержать галактики с такими большими скоростями. И он тогда сформулировал понятие вириального парадокса, что видимая масса галактик в 10 раз меньше, чем та масса, которая нужна, чтобы удержать движение галактик с такими большими скоростями. Потом этот результат был подтвержден на многих сотнях скоплений галактик. И, так сказать, и были получены дополнительные свидетельства того, что вот в каждое из скоплений галактик входят не только видимые звезды и галактики, а чего-то такое, чего мы не видим, что не излучает и не поглощает. Вот это так называемая темная материя. Ее в 10 раз больше, чем звезд и галактик. Вот здесь показано рентгеновское изображение одного из скоплений галактик. Вот каждая из этих точек – это не галактика, а это ядро галактики. Потому что звезды в рентгеновском диапазоне, соответствующем температуре миллионы градусов, они почти ничего не излучают. У них температура 3000, там, 10 тысяч градусов. Но ядра галактик, там сверхмассивная черная дыра с массой в миллионы солнечных масс, на которой выпадает вещество, оно разогревается в ударных волнах и светит в рентгеновском диапазоне. Потому что каждая вот эта точка, это ядро галактики, это черная дыра, аккрецирующее вещество. И вот видно в рентгеновском диапазоне, что газ в рентгеновском диапазоне сконцентрирован в центре этого скопления, в очень компактную область. Но температура этого газа составляет сотни миллионов градусов. При такой температуре протоны, атомы водорода, имеют скорости тоже 1000 километров в секунду. И если бы не было вот этой темной материи, которая наряду с галактиками дает еще гравитацию, то этот газ бы не был сконцентрирован так плотно. Он бы разлетелся по всему скоплению и улетел бы за пределы скопления. То есть наличие очень горячего и компактно расположенного газа нам дает аргумент мощнейший, что не только галактики, видимые галактики дают нам массу, но еще что-то невидимое. И вот имеется около десятка независимых свидетельств существования темной материи во Вселенной. Вот два из них я привел. Это движение галактик в скоплениях и распределение горячего газа в скоплении галактик. Это подобно тому, как если бы 10 независимых линий пересекались в одной точке. Вот такова прочность наших выводов о существовании темной материи во Вселенной. Теперь открытие темной энергии. Оно было сделано совсем недавно. За это была получена Нобелевская премия в 2011 году. Две группы авторов, вот тройка, Смит, Райс и Перлмутер. Один из них Смит из Австралии, Райс и Перлмутер из Соединенных Штатов. Они наблюдали сверхновый типа 1А. Это взрыв белого карлика с очень большой массой, порядка 1,4 масс Солнца, так называемая предельная чандрасекаровская масса белого карлика. Белый карлик с большей массой существовать не может. Он или коллапсирует в нейтронную звезду, или взрывается. Поскольку масса 1,4 массы Солнца фиксирована, то светимость сверхновой звезды, которая сопровождает этот взрыв, она более-менее постоянна. Но она там немножко меняется, но можно по форме кривой блеска ввести поправку и показать, и получить истинную светимость, абсолютную, в эргах в секунду, светимость этой сверхновой. Вот эти сверхновые, как маяки Вселенной, впервые наш профессор, наш сотрудник ГАИШ, еще где-то в 1975 году, он указал на эти сверхновые, как на стандартные свечи, как некоторые маяки, которые можно использовать для определения расстояний очень далеких. Дело в том, что сверхновые в максимуме – это ярчайший объект Вселенной. Вот, поэтому, значит, она светит ярче, чем вся галактика в центре, в целом. Поэтому, наблюдая их, мы можем очень далеко продвинуться вглубь Вселенной, на многие миллиарды световых лет. И вот при изучении, так сказать, этих сверхновых типа 1А выяснилось, что вот на таких больших расстояниях, миллиарды световых лет, наша Вселенная расширяется, причем с ускорением. На самом деле Вселенная должна расширяться с замедлением, потому что был большой взрыв, начальный толчок. Дальше под действием гравитации вещества
этот взрыв, это расширение должно идти с отрицательным ускорением, потому что гравитация старается, так сказать, замедлить движение. Оказалось, что на больших расстояниях, миллиарды световых лет, с помощью вот этих сверхновых одина, было показано, что скорости галактик возрастают, а не убывают. То есть галактики движутся с ускорением. Значит, есть некоторые формы материи, которая обладает не притяжением, а отталкиванием, антигравитацией. Вот эту форму материи называют темной энергией. Вот если темная материя – это некоторая среда, которая состоит из дискретных частиц каких-то, например, из элементарных частиц, пока неизвестной природы, то темная энергия – это поле, которое равномерно разлито во всей Вселенной, оно не обладает структурой никакой, из него нельзя сделать никакие структуры. Но оно обладает антигравитацией. И вот эта антигравитация приводит к расширению Вселенной с ускорением. И вот наличие такого ускоренного расширения Вселенной, то есть наличие вот этой темной энергии, которая обладает такой антигравитацией, оно следует не только из этих наблюдений, но еще из ряда других независимых данных. Вот здесь, значит, вот, значит, эволюция скопления галактик. Вот укажу только один очень интересный факт. Оказалось, что, значит, вот возраст некоторых шаровых скоплений составляет около 14 миллиардов лет. Если не брать во внимание темную энергию, которая приводит к расширению с ускорением, то возраст Вселенной получался вот в ранние времена, где-то вот все, там, в 60-х, 70-х годах прошлого века, он получался меньше 13 миллиардов лет. То есть получалось, что возраст Вселенной меньше, чем возраст объектов наблюдаемых, у которых возраст 14 миллиардов лет. Значит, что-то не то. Вот если ввести темную энергию, то все получается нормально. Возраст Вселенной как раз получается примерно 14 миллиардов лет, примерно такой же, как у самых старых шаровых скоплений нашей Вселенной. И вот таких фактов независимых, свидетельствующих о наличии темной энергии, отталкивающей, у которой имеется гравитационное отталкивание, таких фактов наблюдается более 6, там 6-7 независимых аргументов. И вот здесь показано вот 3 независимых данных, по которым можно, мы с вами сейчас экспериментально определим вклад темной энергии и темной материи. Вот по оси абсцисс отложена так называемая материя. То есть это барионы. Барионы – это атомы, молекулы, ядра и так далее, и так далее. Это, так сказать, обычное вещество, барионы, из которого состоит человек. Из молекул, атомов. Плюс темная энергия, темная материя. Темная материя – это тоже какие-то частицы, но пока неизвестная природа. Так вот, вот материя, вот отложена здесь, плотность материи. А здесь отложена плотность темной энергии, которая обладает антигравитацией. И вот 3 линии. Вот эта линия получена по сверхновым типа 1А как раз. Вот такая зависимость получается между плотностью, полной плотностью материи и полной плотностью темной энергии. Вот эта линия получена из наблюдения реликтового излучения, по флюктуациям реликтового излучения. А эта линия получена из наблюдения эволюции скопления галактик. Видно, что все эти 3 линии пересекаются в одной точке. Когда 2 линии пересекаются, это нормально. А вот 3 линии – это уже, значит, не так все просто. Они пересекаются в одной области. Смотрите, что получается. Значит, у нас получается 70%, видите, 0,7 – это темная энергия, а 30% – это барионы плюс темная материя. Значит, вот эта гравитационно-отталкивающая материя, темная энергия, совершенно непонятной природы пока, она составляет 70% от полной материи нашей Вселенной. Вот такая вот интересное открытие. За него получена была Нобелевская премия тоже. Но еще новые доказательства реального расширения Вселенной. Дело в том, что были возражения, когда Хаббл, так сказать, открыл свой закон, красное смещение, то были возражения, ведь миллиарды лет фотоны идут от галактик к нам. Где гарантия, что они за эти миллиарды лет там не постареют, не потеряют свою энергию и так далее. Но с точки зрения теоретической физики можно дать стопроцентную галактику, гарантию, фотон абсолютно стабильная частица, он не может самопроизвольно распадаться. Вот. Но тем не менее, интересно было получить другое, независимое свидетельство расширения нашей Вселенной. И вот здесь получено такое свидетельство. Есть далекие квазары, спектр которых показывает вот этот так называемый Лайман-Альфа-Лес. Это линии поглощения, которые возникают при прохождении света квазара до Земли в коронах других галактик. Вот в газе, который других галактик окружает, вот эти линии поглощения формируются. Вот. Ну, прежде всего показано, вот здесь вот линия Лайман-Альфа, ее лабораторная длина волны 1200 ангстрем. Видите, а здесь она почти 5000 ангстрем. То есть за счет вот удаления квазара от нас, за счет
Доплер-эффекта, эта линия смещена в красную часть спектра от 1200 ангстрем до 5000 ангстрем. Вот. Ну, допустим, что фотоны стареют, и поэтому вот такое смещение есть. Так вот, оказалось, что линии вот эти узкие некоторых молекул, интенсивности этих линий, они увеличиваются с увеличением красного смещения. А эти линии возбуждаются фотонами реликтового излучения трехградусного. И поэтому можно заключить, что плотность реликтовых фотонов, она возрастает с увеличением красного смещения. То есть, когда мы идем к более ранней эпохе Вселенной, плотность реликтовых фотонов у нас была гораздо больше, чем сейчас. И это означает, что объем Вселенной раньше был меньше, потому что плотность фотонов больше. Потом объем Вселенной увеличивается, плотность фотонов уменьшается. И сейчас плотность фотонов составляет 2,7 градуса Кельвина. То есть вот из этих данных, независимо от красного смещения, получается вывод о том, что объем Вселенной возрастает со временем. Вот это новый очень важный результат. Ну и теперь давайте уже поговорим в целом о Вселенной. Из чего состоит наша Вселенная? Прежде всего, барионное вещество, атомы и молекулы, из которых вот стол состоит, мы с вами и так далее. Оказалось, что это всего лишь 4% от полной плотности энергии во Вселенной. А доминируют во Вселенной вот эти вот так называемый темный сектор. Темная материя, она 23% от 100%. Она гравитационно скучивается, скорее всего, это частицы, пока не открытые в земных лабораториях, и проявляет себя лишь тяготением, то есть притяжением. Темная энергия 73%, это доминирующая форма, вот она, это темная энергия. Вот. Она гравитационно не скучивается, это, скорее всего, поле, и проявляет себя антитяготением, отталкиванием. Почему? Дело в том, что в общей теории относительности источником гравитации является не просто плотность вещества, то есть масса, но и давление. То есть любой источник энергии дает гравитацию, а давление – это движение частиц. Движение частиц – это новая, это другая форма энергии, кинетическая энергия движения частиц. Она дает гравитацию тоже. И поэтому источником энергии в общей теории относительности является вот такой член. И если мы подставим теперь уравнение, описывающее свойства темной энергии, вот такое, здесь знак минус стоит, то здесь получается, что источник гравитации у нас отрицательный. Не положительный, а отрицательный. А отрицательный источник дает гравитационное отталкивание, а не гравитационное притяжение. Так что все с точки зрения общей теории относительности все правильно. Другое дело, что вот такое свойство темной энергии, оно очень необычно. Именно так называемое уравнение состояния, отрицательное давление. Оно очень необычное, оно сейчас тщательно изучается. Это отдельная большая проблема. Ну вот теперь основные этапы эволюции нашей Вселенной. Вот напомню, что мы пришли от первой модели Анаксимандра, там где-то была Земля в центре, плоская Земля в центре мира. Вот то, что мы имеем сейчас. Прежде всего, это квантовое рождение пространства времени и эры инфляции. Был период, когда не было ни пространства, ни времени. Все находилось в виде кипящего вакуума. Классического пространства времени не было. А потом за счет флюктуации вот этого кипящего вакуума случайно образовалась большая флюктуация, которая родила пространство и время. И с этого момента, когда возраст Вселенной был 10⁻⁴³ секунды, можно говорить о реальном пространстве и времени. Для более ранних эпох мы просто ничего не знаем о свойствах вот этого, так сказать, мира. Я не буду говорить пространство, время. Там не было ни пространства, ни времени. Там были флюктуации в вакууме. Все. Вот. Дальше, значит, это здесь соответствующие авторы, которые внесли, отечественный наш автор, которые внесли, вклад в эту проблему. Дальше, вот то самое скалярное поле, которое привело к расширению Вселенной, оно тоже обладало антигравитацией, дало первый начальный толчок к расширению. Оно начало распадаться на частицы. И в этот момент начали рождаться уже частицы, в частности, кварки там и так далее. И началось расширение Вселенной по закону Фридмана. А раньше была так называемая экспоненциальная эра расширения Вселенной. Дальше пошла генерация барионной асимметрии. Дело в том, что мы с вами живем в мире частиц. А в ядерных реакциях частицы и античастицы встречаются равновероятно. А в мире античастиц фактически нет. Вот когда возраст Вселенной был 10⁻³ секунды, вот зародилась эта асимметрия. Остались только частицы, а античастицы все проаннигилировали. Вот.
Далее, значит, электрослабый переход, фазовый переход в квантовую хромодинамику, когда у нас слабое взаимодействие и электромагнитное взаимодействие отделились друг от друга. Потом произошла так называемая закалка нейтронов. Установилось соотношение между нейтронами и протонами как 1:5. Это позволило осуществить некоторый начальный нуклеосинтез во Вселенной. Формирование водорода, гелия, изотопа гелия, дейтерия и так далее. Дальше вот из-за такого соотношения числа нейтронов и протонов в плазме первичной этот нуклеосинтез прекратился, и какое-то время, несколько сотен миллионов лет, Вселенная была заполнена водородно-гелиевой плазмой, где не было ни звезд, это так называемая темная эра. Вот. И где, так сказать, были только примеси маленькие, вот гелий-3, дейтерия и так, трития и так далее. Вот. А потом, значит, поскольку темная материя доминировала, то у нас начали образоваться сначала структуры за счет гравитационной неустойчивости из темной материи, а потом туда стало сваливаться барионное вещество, как малая добавка, это всего 4%, так сказать, от всей Вселенной. Из этого барионного вещества стали формироваться скопления галактик, галактики и так далее. Вот. Когда возраст Вселенной был 350 тысяч лет, я немножко забежал вперед, структура темная эра, вот она в этой стадии, я не оговорил вот это важное, так сказать, время во Вселенной. Это отделение излучения от вещества. Значит, это как раз возраст Вселенной 350 тысяч лет. Вот в этот момент мы видим как раз то самое реликтовое излучение, которое сформировалось, оно формировалось как раз вот в этот момент, когда возраст Вселенной был 350 тысяч лет. Ну и потом, так сказать, формировалась крупномасштабная структура Вселенной. Потом, когда возраст Вселенной был примерно 7 миллиардов лет, роль антигравитации начала возрастать. Она уже сравнялась с гравитацией. То есть вклад темной энергии стал таким же, как и вклад обычного гравитирующего вещества. И началась эпоха ускоренного расширения Вселенной. До 7 миллиардов лет, когда возраст Вселенной был меньше 7 миллиардов лет, было замедленное расширение Вселенной. А после этого началось ускоренное расширение Вселенной. И современная эпоха, наш возраст 13,7 миллиарда лет, мы живем в эпоху, когда доминирует антигравитация темной энергии, а уже, так сказать, обычное вещество является как бы некоторой добавкой к этому. То есть Вселенная расширяется с ускорением. А здесь вот характерный цифры. Основные этапы эволюции Вселенной. Это температура характерная, а это время от начала Большого Взрыва. Ну вот я уже говорил, рождение классического пространства времени. Возраст Вселенной 10 в минус 43 секунды. Для возраста меньше 10 в минус 43 секунды понятие непрерывного времени уже не существует. Там материя должна быть в каком-то особом виде. Мы пока не знаем, что это такое. Но материя, она может быть в самых разных формах. В том числе и в формах, которые, когда не существует пространство и время. А что-то другое. Вот. Теперь, значит, стадия инфляции, вот это быстрое рождение классического пространства времени привело к тому, что вот так называемое скалярное поле, которое было, оно было очень плотное, вот с плотностью 10-93 граммов в кубическом сантиметре, оно тоже обладало антигравитацией. И вот за счет антигравитации скалярного поля был получен первый мощный толчок, и Вселенная расширялась по экспоненциальным законам очень быстро. Так что вот за этот промежуток времени, с 10 минус 42 до 10 минус 36 секунды, у нас размеры характерной Вселенной увеличились в 10, в степени 10, в степени 9 раз. Вот. Сильное инфляционное расширение Вселенной. И вот уже в конце инфляционной стадии за счет нестабильности вот этого первичного вакуума плотного, так сказать, вот этого скалярного поля, у нас за счет распада скалярного поля начались рождаться частицы, например, кварки, глюоны и так далее. А потом был уже барионный избыток. Я уже сказал, что мы состоим только из частиц, античастиц не существует. И вот избыток частиц был сформирован, когда возраст нашей Вселенной был 10 минус 35 секунды. Дальше произошел электрослабый фазовый переход, то есть когда у нас электромагнитное взаимодействие отделилось от слабого взаимодействия. Произошел конфайнмент кварков, то есть кварки объединились в протоны, нейтроны, в адроны. Кварки – это значит частички с зарядом в 1/3, а не в единицу. Вот. И они в ядре атомном, вот, в протоне, они обладают свойством невылетания. Это называется конфайнмент.
Если вы захотите кварк удалить из ядра, то по мере удаления от ядра у вас начинает возрастать сила ядерного взаимодействия. Как резинка. Резинка натягивается, и чем дальше удаляется, тем сильнее эта резинка старается вернуть этот кварк назад. Вот это свойство называется confinement. И именно это свойство держит кварки внутри протонов, нейтронов, там, и пиронов и так далее, внутри адронов. Вот это свойство появилось, то есть появились фактически нейтроны и протоны, из которых формируются атомные ядра. Вот это уже первичный нуклеосинтез, который рассчитал Гамов, Джордж Гамов. Это всего несколько минут возраст нашей Вселенной. Это как вот образование протонов, нейтронов, это 10, возраст Вселенной 10 минус 4 секунды. А вот уже первичный нуклеосинтез, образование водорода, гелия, это уже температура была миллиард градусов уже у плазмы, а не 10-32 градус. И возраст Вселенной был несколько минут. Ну, дальше темная материя, рекомбинация, это вот это отделение вещества от излучения. Начало ускоренного расширения и современная эпоха, это температура реликтового излучения 2,7 градуса, а была 10,32 градусов. Вот. И возраст Вселенной нынешней – это примерно 14 миллиардов лет. Вот такая. Вот на этом графике показана как раз схематично эволюция нашей Вселенной. Здесь у нас квантовые флюктуации вакуума, кипение вакуума. Дальше, так сказать, стадия инфляции. Вот это 10 минут 43 секунды как раз. Потом, так сказать, вот пошла, так сказать, уже переход от инфляционной стадии развития экспоненциальной к Фридманской стадии развития. И здесь вот это все описано. Я об этом вам все уже рассказывал. Ну и теперь, значит, давайте поговорим, а что же дальше? А что было раньше, до 10 минус 43 секунды? Вот современная наука позволяет даже на этот вопрос какой-то ответ, какое-то подобие ответа вопроса дать. До 10 минус 43 секунды не было пространства, не было времени, а было кипение вакуума. В этом кипении вакуума были, как квантовые флюктуации, появлялись отдельные пространства-времена, у которых размерность не обязательно трехмерная, она может быть десятимерная и так далее. Время там могло быть комплексным и даже многомерным. И так далее. Вот это было квантовое кипение вакуума. Это были, так сказать, первичные флюктуации вакуума. И это все, вот, это все субстанция, она бесконечна. Поэтому мы вернулись фактически к модели Вселенной бесконечной. Но только не во времени и не в пространстве. А в своих, как бы, так сказать, физических свойствах. Потому что тогда еще времени и пространства не было. Вот когда иногда отдельные флюктуации могут породить некоторые пузыри, так называемые, в которых происходит освобождение этой флюктуации от самого вот этого континуума флюктуаций. Это освобождение флюктуации – это и есть та первичная затравка, которая дала начало первому толчку нашей Вселенной. И таких первичных затравок в мультивселенной, в мультимиры, их бесконечно много. И каждая из этих первичных затравок – это и есть та Вселенная, в которой мы с вами живем. Но только они, это уже эти затравки, они от нас удалены в пространстве и времени, и они причинно с нами не связаны. То есть, чтобы добраться из одной Вселенной, вот нашей Вселенной, к другой, надо двигаться со скоростью больше скорости света, что запрещено законами физики. Так что это причина не связанной Вселенной, но их бесконечно много. И мы живем в одной из них. Вот. Это так называемая модель мультимира Вселенной. Поэтому, вот, так сказать, антропный принцип, он уже теперь распространяет, принцип Коперника, он уже распространяется не только на Солнце, что Солнце ничем не выделено, не только на нашу галактику, что наша галактика одна из 100 миллиардов галактик Вселенной. Вот. Но даже на нашу Вселенную, что наша локальная Вселенная, в которой мы живем, она ничем не выделена. Потому что существует бесчисленное множество других вселенных, которые с нами причинно не связаны. Но тут уже начинает работать так называемый антропный принцип. Я не могу о нем не сказать. Дело в том, что наша Вселенная очень тонко настроена на существование человека. Если бы массу электрона увеличить в 2,5 раза, то атом водорода не мог бы существовать как стабильный элемент. А это означает, что вот все те молекулы, атомы, из которых мы состоим, они просто не могли бы сформироваться. Вся Вселенная тогда бы состояла из одних нейтронных звезд.
потому что в природе были бы только нейтроны. Потому что слияние протона и электрона дает нам нейтрон и нейтрино. Вселенная вся была бы заполнена нейтронами и нейтринами. В обычных условиях эта реакция запрещена. Почему? Потому что реакция звучит так. Протон плюс электрон – это есть нейтрон плюс нейтрино. Но, к счастью, масса нейтрона на 1,3 мегаэлектронвольта больше, чем масса протона. Поэтому эта реакция запрещена законом сохранения энергии. Так вот, если мы массу электрона увеличим в 2,5 раза,

уже запрещаться не будет, и все, электроны врежутся в протоны, будут одни нейтроны и нейтрино. Вот. То есть достаточно всего в 2,5-3 раза изменить одну физическую константу, и мы получаем Вселенную, в котором человека в принципе не может быть. И так по другим, например, так называемой постоянной тонкой структуры, отношение массы протона к массе электрона, по другим константам физическим, если мы в разы, не на порядке, не в миллионы раз, а всего там в 2, 3, 5 раз изменим, все меняется. Вселенная радикально не похожа на то, что у нас есть. Вот это называется антропным принципом, что мы живем во Вселенной, которая очень хорошо приспособлена для жизни человека и для образования человека в этой Вселенной. И существует в этой связи два принципа антропных – сильный принцип и слабый. Сильный принцип звучит сурово. Он говорит, что вот доказательство бытия Божьего. Значит, Божьего. Бог создал Вселенную специально такой, с такими атомными константами, с такими физическими законами, что там существует, там образовался человек. Он же человека творил. Его главная задача была сформировать человека. Ранняя религия считала, что там Адам и Ева там яблоко съели там, и так далее. А вот это уже как бы современная версия религии, когда вот целая Вселенная была создана Богом для человека персонально. Не Земля, как раньше считали религии. Целая Вселенная. Вот это сильно антропный принцип. А есть слабый антропный принцип, который звучит: если во Вселенной имеется много-много-много других причин, не связанных с нами Вселенными, Вселенных, то мы живем в той Вселенной, в которой случайным образом сформировался такой набор физических констант и такие физические законы, которые благоприятны для образования, для формирования человека и для его жизни. Не исключено, что есть много других Вселенных, которые, в которых случайным образом сформировались другие наборы констант, другие законы, и там человека быть не может. Поэтому то, что так наша Вселенная хорошо подогнана под человека, это следствие того, что мы в этой Вселенной живем. Поэтому принцип и называется антропным. Вот об этом, так сказать, о том, что могут быть Вселенные, где процессы проходят без свидетелей, говорил еще в 70-х годах прошлого века наш знаменитый профессор из ГАИШ Абрам Леонидович Зельманов. Он тогда еще говорил, что могут быть Вселенные, где константы другие, и там нет человека, и там все процессы происходят без свидетелей. Вот этот антропный принцип, он как раз находится в хорошем согласии с современной теорией мультимира. Основоположником этой теории является Андрей Линде. У нас в стране этим занимаются, значит, Лукаш, Новиков, теоретики из группы Кардашова, короче, ранними стадиями формирования Вселенной. У нас в ГАИШе вот Миша Сажин там и так далее занимаются на очень высоком уровне этими проблемами. И это новое совершенно представление о нашей Вселенной сейчас. Мы, значит, теперь живем, оказывается, в мультимире. И последний вопрос. Но неужели все-таки нельзя из одной Вселенной перейти в другую? Они же причины не связаны. Со скоростью света двигаться невозможно больше. Это запрещено законами физики. Оказывается, теоретики даже здесь находят позитивный ответ. Если мы построим кротовую нору, так называемую, между двумя этими вселенными, то через горловину кротовой норы может протекать информация от одной вселенной к другой. И человек может в будущем, в далеком, путешествовать из одной вселенной в другую. Потому что кротовая нора отличается от черной дыры тем, что у нее нет сингулярности в центре, где могут приливные силы человека разорвать. А это туннель в пространстве времени, в котором, так сказать, можно и путешествовать и в пространстве, и во времени. И с точки зрения внешнего наблюдателя это движение со скоростью много больше скорости света. Но внутри самой кротовой норы никаких противоречий с законами физики нет, потому что там очень мощная гравитация. И она позволяет двигаться, так сказать, вот если вы имеете две галактики, они удалены друг от друга на расстоянии 5 миллионов световых лет, например. Для того, чтобы двигаться в нашем пространстве времени, нужно 5 миллионов со скоростью света, 5 миллионов лет двигаться. А если вы сделаете кротовую нору между ними, а такая возможность уже сейчас все больше и больше становится реальностью, потому что черные дыры практически открыты. А черная дыра – это прообраз кротовой норы, только с некоторыми особенностями. Так вот, если вы такую сделаете кротовую нору между двумя галактиками, то вам не надо 5 миллионов лет двигаться. Вы за 5 минут можете из одной галактики перейти в другую. Вот, поэтому, если во Вселенной, когда образовывались вот эти первичные флюктуации, формировались и мини-кротовые дыры, мини-кротовые норы, то потом за счет экспоненциального расширения они могли становиться макроскопическими и могут соединять как мосты вот эти причины, не связанные Вселенной. И не исключено, что в очень далеком будущем, когда возраст человечества будет миллионы лет, вот мы сможем путешествовать из одной Вселенной в другую. Правда, возникает

возникает вопрос. Возможно, в этой вселенной другие законы физики. И если мы туда полетим с нашими законами физики, то что же будет с нами? Не исключено, что мы и погибнем за счет этого. То есть нужна очень большая смелость для того, чтобы лететь с помощью кротовой норы из одной галактики, из одной вселенной в другую. Потому что мы не знаем, какая та вселенная. Мы не знаем ее свойств, какие там законы и так далее. Вот на этом разрешите мне закончить.

0: Вопросы, пожалуйста. Нейтринная станция на Баксане, она была создана прежде всего для изучения нейтрино от вспышек сверхновых звезд. Потому что когда сверхновая звезда вспыхивает, то протоны сливаются с электронами, образуется нейтронная звезда. Вот это то, о чем я говорил. Но они сливаются при обычных температурах, они не могут слиться. Это запрещено законом сохранения энергии. Но когда у вас очень большая плотность, то у вас так называемая энергия Ферми, движение электронов, очень велика. И уже с этой энергией может идти реакция слияния протона с нейтроном. И при этом слиянии выделяется огромное количество нейтрино. Вся энергия сверхновой звезды, она, ее 99,9% выделяется в форме нейтрино. А то, что мы видим в оптике, это малая крохотная доля. И вот эти нейтрино все, они к нам идут. И в 1987 году была вспышка сверхновой звезды в ближайшей к нам галактике, Большом Магеллановом облаке. И установки как раз на Баксане, в том числе, ну и в Италии, они зарегистрировали некоторые, так сказать, вспышки, так сказать, нейтрино от этой сверхновой звезды. Правда, все это там на пределе чувствительности, но многие физики убеждены, что это была реальная регистрация потоков нейтрино от ближайшей сверхновой к нам. Если взорвет сверхновая в нашей галактике, кстати, в нашей галактике уже несколько столетий не было сверхновых, а средняя частота вспышек сверхновых несколько десятков лет всего. Так что что-то непонятное. Вот. То, если взорвется сверхновая в нашей галактике, то можно будет детальнейшим образом изучить вот спектр нейтрино по энергиям распределения и так далее. И это очень важная информация вот о физике сверхплотного состояния вещества, когда образуется нейтронное вещество и так далее. И, кстати, там на этой нейтринной станции Баксанской мы сейчас завершаем создание гравитационно-волновой обсерватории, которая твердотельная антенна. У нее чувствительность не такая большая, как вот LIGO, которая открыла гравитационные волны, вы, наверное, знаете, да, от слияния двух черных дыр. У нас чувствительность на два порядка меньше, и она рассчитана для сверхновых, которые вспыхивают в нашей галактике. И если вспыхнет в нашей галактике или в галактике Большое Магеллановое облако вспыхнет сверхновые, то мы зарегистрируем одновременно нейтрино и гравитационные волны. И можно будет точно сказать, распространяются ли гравитационные волны со скоростью света. Вот измерение задержки в приходе гравитационных волн и нейтрино даст нам фундаментальный вывод, достойный Нобелевской премии. Поэтому нет, такие твердотельные антенны есть в Италии, в Японии, в Германии, во Франции. Их много. Они раньше были начаты изготавливаться. Сначала гравитационная волновая астрономия была астрономия твердотельных антенн. Болванка, идет гравитационная волна, она ее трясет, и пьезодатчики измеряют деформацию. Но там, конечно, гораздо все сложнее, потому что нужна громадная чувствительность. Но принцип такой. А вот потом стали применять лазерные гравитационные антенны, когда два зеркала, гравитационная волна идет, они перемещаются, и пишется изменение интерференционной картины. Интерферометр Майкельсона. Оказывается, что такая антенна, она более чувствительна, и вот на такой антенне открыты гравитационные волны. Но кроме того, на Баксане есть еще установка для измерения потоков нейтрино от Солнца. Так называемый галлий-германиевый детектор. Там, значит, жидкий галлий, 60 тонн, расположен в такой в емкости под землей. Значит, эффективная как бы масса порядка полутора километров. Вот масса, это глубоко под землей. Вот. И ловится нейтрино от Солнца. На Солнце идут термоядерные реакции. Протон-протонный цикл, в частности. При этом опять выделяется нейтрино. А нейтрино есть два. Есть боровские нейтрино, это посторонняя ветвь. Вот в свое время эти нейтрино были зарегистрированы Дэвисом в Италии. А, так сказать, есть прямые нейтрино от протон-протонного цикла. То есть основные нейтрино, которые дают энергию, вот ту 90% энергии, которая выделяется. Они имеют меньшую энергию, поэтому их надо мерить с помощью галлия. И вот галлиевый детектор был создан. И на этом галлиевом детекторе были измерены потоки нейтрино. Была загадка. Оказалось, что экспериментально измеренный поток нейтрино от Солнца, значит, в три раза меньше, чем теоретический, который следует из модели внутреннего строения звезд, внутреннего строения Солнца. И были даже, так сказать, попытки изменить модель внутреннего строения Солнца и так далее. Но вот буквально недавно, там несколько лет назад, были открыты так называемые осцилляции нейтрино. То есть нейтрино на пути от Солнца к нам – оно преобразуется из электронных в мюонные нейтрино. То есть разные типы нейтрино. А детектор чувствительный к электронным нейтрино. Поэтому получается недобор нейтрино. Если эту осцилляцию учесть, то получается 100% согласие с теорией внутреннего состояния Солнца. То, что по теории, то, что и наблюдение. Так что за это была получена государственная премия. Вот, значит, академик Матвеев, директор Института ядерных исследований, он получил госпремию за это дело. Ну, со своими коллегами. Вот, за подтверждение термоядерной природы энергии Солнца. Так что это знаменитая станция Баксанская. Так что.
1: Большое спасибо за очень интересную лекцию. У меня вопрос по истории Вселенной. Да. К началу. Значит, если вот я сошлюсь на вашу картинку, вы, там барионное вещество составляет 4%,
0: да.
1: А 96% состоит темной материи, темной энергии. Да. Можно ли в таком случае утверждать, что все-таки до Большого Взрыва темная материя существовала?
0: До времени 10 минус 43 секунды никакой материи, кроме квантовых флуктуаций,
1: а как же тогда это может быть?
0: Вакуума не существовало. А все родилось из этих квантовых флуктуаций.
1: И тогда второй короткий вопрос по поводу все-таки конца истории.
0: Да, интересный вопрос.
1: Если Вселенная расширяется...
0: С ускорением.
1: И теперь мы выяснили точно с ваших слов, да, что она расширяется с очень большим ускорением, а Вселенная конечна?
0: Вопрос,
1: спасибо.
0: Вопрос непростой, и ответ на него непростой. Дело в том, что если мы вернемся назад, к началу формирования нашей Вселенной, то я говорил, что первый толчок Вселенной получила за счет отрицательного давления и за счет антигравитации первичного скалярного поля. Оно было аналогом современной темной энергии, только на 120 порядков большую плотность имело. Современная темная энергия имеет плотность 10 минус 29 грамм в кубическом сантиметре, а там плотность 10 плюс 93 грамм в кубическом сантиметре. Но свойства те же самые. Это вакуумоподобная материя с антигравитацией. Вот эта антигравитация, она и дала первичный толчок. Но потом, помните, я рассказывал, что по мере расширения это вот скалярное поле, оно неустойчиво. Оно начинает распадаться и рождать частицы. И потом уже, так сказать, родились частицы и перешло расширение на фридманскую стадию, степенное расширение и так далее, неэкспоненциальное. То же самое сейчас. Вот, видимо, осталось от этого первичного большого, так сказать, вот этого взрыва, какая-то доля этого скалярного поля, что и есть темная энергия. Но плотность ее на 120 порядков меньше, чем та, которая была раньше. Но качественно она ничем не отличается от той темной энергии первичной с плотностью 10-93 грамма, которая тогда была. И поскольку та темная энергия при расширении начала распадаться и рождать частицы, то не исключено, что эта вот наша темная энергия по мере ускоренного расширения Вселенной на каком-то этапе тоже будет испытывать некоторую неустойчивость, тоже рождать какие-то непонятные частицы. И тогда уже ускоренное расширение может смениться замедленным расширением. Но что произойдет, мы не знаем. Вот если это скалярное поле с плотностью на 120 порядков меньше, чем то, которое было раньше, если оно никогда не будет распадаться, тогда очень грустная история. Вселенная бесконечна, она будет расширяться до бесконечности, доля барионов будет все меньше и меньше. Сейчас это 4%, потом это будет 0,4%. И будет абсолютно мертвый, так сказать, мир, в котором будет только излучение и вещество, излучение и нейтрино. Больше ничего не будет. Все остальное преобразуется там за счет черных дыр и термоядерных реакций и так далее. Вот. Но если вот этот процесс распада этого темной энергии, он все-таки когда-то произойдет, тогда может оказаться все гораздо веселее. Может оказаться, что потом Вселенная даже остановится под действием... Уже антитяготения не будет. Будет одно тяготение. И через какое-то время Вселенная остановится, может быть, начнет назад падать. Потом, может, опять плотность темной энергии увеличится. Если она распадется, вот как показывает опыт наш предыдущий, темная энергия распалась тогда, да, когда возраст был 10 минус 36 секунды. Но, как показывают современные данные, она распалась не до конца. Осталась малюсенькая долька на 120 порядков меньшей плотности, но она осталась. И вот она-то и дает, определяет погоду современной Вселенной. Не исключено, что и в будущем тоже какая-то доля останется, и ситуация будет повторяться в новых вариантах и так далее. Вот, к сожалению, вот такой витиеватый ответ сейчас я могу дать. Раньше, до открытия темной энергии, мы были абсолютно четко убеждены. Если Вселенная открытая, значит, она будет расширяться бесконечно. А это открытость Вселенной определяется средней плотностью. Если у нее средняя плотность, значит, меньше, чем критическая плотность, вот это 10⁻²⁹ грамм в кубическом сантиметре, то Вселенная будет расширяться бесконечно. Если больше, то расширение остановится, и она начнет сжиматься в точку опять. Вот без темной энергии все очень просто. Но когда мы включаем темную энергию, то все, понимаете, получается очень хитро и интересно, понимаете?
2: Анатолий Михайлович, спасибо большое за очень интересную лекцию, доклад такой. Вот два коротких вопроса, таких любительских. Один, вот Гамов имеет отношение как имя, фамилия ученого, который гамма-диапазон?
0: Нет. Гамма-диапазон — это
2: контринтуитивный ответ, да, значит, какой-то.
0: Нет, Гамов нет.
2: Нет, понял, надо загуглить тогда. Спасибо. И второй вопрос. Вот у Горбунова, это физика такого молодого, в смысле, я имею в виду, звучало, что плоская Вселенная в трехмерном пространстве плоская, расширение было плоским. Вот, и у вас сегодня это прозвучало, что плоское расширение в трехмерном пространстве, не имея в виду четвертое измерение, там, время. Вот могли бы еще как-то чуть прокомментировать вот эту плоскость? Я четко...
0: А плоскость очень просто. Во-первых, надо отметить, что Вселенная плоская в нашу эпоху. Трехмерное пространство наше, оно плоское в нашу эпоху. Что такое плоское? Вы берете треугольник и считаете сумму углов. 180 градусов в плоском пространстве. Если у вас пространство кривое, у вас сумма углов в треугольнике будет не равна 180 градусов. Если на шаре, у вас будет больше 180. Если на гиперсфере, на такой навогнутой поверхности, будет меньше 180 градусов. И как это не удивительно, но именно вот все эти сложные так называемые тензоры кривизны в уравнениях тяготения Эйнштейна, они все апеллируют вот к этому треугольнику. Там определение понятия кривизны именно через характеристики такого треугольника. Больше мы ничего не можем придумать. Как вот трехмерное пространство кривым представить? Ну, только вот с помощью таких образов.
3: Я вас тоже хотел поблагодарить за выступление.
0: Спасибо.
3: Я вообще просто обыватель, на самом деле. Не очень много знаю о космосе, как бы мне очень интересно сегодня было. Я хотел спросить у вас, а вот недавно мы, слава богу, запустили ракету с нашей территории, с Российской Федерации. И вот там я слышал, что несколько спутников.
0: Три.
3: Вот изучение, хотелось бы узнать поподробнее, вот, что изучают вот именно эти спутники и... Спасибо.
0: Ну, я могу, конечно, рассказать про тот спутник, который вот наш, Московского университета, это спутник Ломоносов. Он тяжелый, 450 килограммов, это большой спутник, и он рассчитан на решение следующей задачи. Он смотрит вниз, прежде всего, это главная задача, он не вверх смотрит, он смотрит на Землю. И, кроме того, смотрит вверх, это уже второстепенная задача. Главная задача состоит в следующем. Есть космические частицы, так называемые космические лучи, очень высоких энергий. До 10^19 эргов. Вот. И надо узнать, так сказать, как их много и вообще существуют ли они. Потому что есть основания полагать, что частицы таких высоких энергий не могут, по крайней мере, пробиться к нам. Потому что они взаимодействуют с реликтами, квантовыми реликтового излучения, и при рассеянии на квантах они теряют энергию. То есть для них как бы вся Вселенная непрозрачна. Это важнейшая, вообще говоря, космологическая задача. Чтобы померить такие частицы, кстати, энергия такой частицы, ну, она уже составляет примерно, вот если вы возьмете пятак и вот так вот сильно кинете, вот это энергия одной космической частицы. Теперь, значит, их очень мало, они очень редкие. Чтобы зарегистрировать такие частицы, строятся на Земле многокилометровые площади детекторов, а регистрируются они по так называемому черенковскому излучению. Когда такая частица очень быстро движется в атмосфере, то из-за взаимодействия она излучает и дает оптическую вспышку, очень короткую, одна микросекунда. Поэтому нужно с высоким разрешением. Вот. И чтобы зарегистрировать, нужно вот мерить в оптическом диапазоне вот эти черенковские вспышки, вспышки черенковского излучения. Так вот, на этом спутнике Ломоносов есть специальный телескоп с зеркалом порядка там 1,5 метра, и приемники. И они меряют со всей Земли вот эти вспышки. В обычных условиях мы можем там, ну, 2, ну, 3 километра заставить этими детекторами. А здесь вся полусфера Земли. Ночная полусфера. Надо, конечно, ночную смотреть. Поэтому вероятность обнаружить их во много тысяч раз больше, чем на Земле. И мы надеемся получить... Это у нас Институт ядерной физики, НИЯФ этим занимается, директор, профессор Панасюк. Вот, Михаил Олегович, он руководитель этой тематики. И мы надеемся, что будут получены фундаментальные данные по частицам сверхвысоких энергий. Вот это главная задача. Вторая задача – это телескопы, смотрящие вверх. это гамма-детекторы, которые будут мерить гамма-всплески космические. Что это такое? Вот когда звезда коллапсирует, я говорил, образуется, так сказать, нейтронная звезда при коллапсе или черная дыра там, при сжатии вещества. В этот момент, за счет того, что звезда все-таки вращается, образуется очень быстро вращающийся такой диск, предшествующий формированию черной дыры. И у этого быстро вращающегося диска формируются выбросы. И эти выбросы выносят жесткое излучение, которое формируется при термоядерных реакциях в центре. Оно выносит его наружу. И это гамма-излучение становится доступным. У обычных звезд, вот у Солнца, оно тоже гамма-излучение есть. Там температура 15 миллионов градусов в центре Солнца. Но толща Солнца, она не позволяет этому излучению пробиться наружу. Оно много раз переизлучается и выходит на поверхность температуры 6000 градусов. А в центре оно рождается с температурой 15 миллионов градусов. А вот когда формируется вот эта быстро вращающаяся предчерная дыра, это объект, который предшественник черной дыры, то образуются джеты, вот эти выбросы, коллимированные вещества. И они вот эту горячую плазму выбрасывают. И мы видим гамма-всплеск, всплеск в гамма-диапазоне. Но этому гамма-всплеску должен сопутствовать еще оптический всплеск, потому что когда этот джет проходит, он взаимодействует с веществом, и дает оптический, в ударных волнах дает оптическое излучение. Вот поэтому на этом нашем спутнике есть гамма-детекторы, которые меряют гамма-всплеск, и оптические детекторы с очень широким полем. Для чего нужно? Потому что мы не знаем, в каком месте гамма-всплеск зарегистрируется. Поэтому чем шире поле, тем больше вероятность, что мы одновременно зарегистрируем и гамма, и оптический. А это будут фундаментальные данные. Вспышка длится секунды. Поэтому одновременно их зарегистрировать очень трудно. А из космоса это гораздо легче. И мы надеемся получить новые, так сказать, выводы о природе гамма-всплеска. То есть об объектах, которые являются предшественниками черной дыры. То есть мы тем самым, наблюдая гамма-всплеск, мы смотрим процесс, который формирует черную дыру саму. Как вращается этот диск, там, как он постепенно сжимается. Все это можно изучить с помощью вот этих наблюдений в гамма-диапазоне. Ну, еще одна задача – это так называемые геофизические явления в земной атмосфере. Оказалось, что грозы на Земле тоже дают гамма-излучение и рождают жесткие космические лучи. Ну, не очень больших энергий, миллионы электронных вольт, не миллиарды. Вот. Но для чего это важно? Вот были случаи, когда самолет пролетает, и вдруг неожиданно с ним авария и так далее. Если он пролетает через грозовой фронт, то он может попасть вот как раз под излучение этих жестких, жестких частиц, которые рождаются во время грозы. Энергия этих вещей тоже достаточно велика. Она вполне может погубить самолет, экипаж и так далее. Поэтому известно уже, как эти, все вот эти источники этих гамма-излучения при грозах, как они распределены по Земле. Они в основном концентрируются как в экваториальной области и так далее. Но нужно знать их природу, надо знать их характер, энергетику. И вот это, поскольку телескоп смотрит на Землю, он будет регистрировать в том числе и грозы. Просто наблюдать грозы из космоса. Пожалуйста. Да. Да. И метана. Главное – метана. Да. Ну вот, для того, чтобы различить эндогенную и биологическую, и биогенную природу, надо очень точно померить параметры этого метана. То есть нужно концентрацию его точно измерить, распределение по высоте в атмосфере и так далее. Вот биологическая модель и эндогенная модель дают разные параметры. Поэтому просто так интегрально, вот когда мы смотрим с Земли на это, мы там меряем, там что-то находим, или просто, если не специальная миссия, вот полетел спутник к Марсу, и он зарегистрировал какие-то там признаки метана в спектре. Этого недостаточно, потому что это интегральная получезрение характеристика. А вот тот аппарат Mars Express, который запущен, и где основные приемники, это приемники российские, Институт космических исследований, вот, они как раз будут мерить распределение метана по высоте, концентрацию, температуру метана, самое главное распределение плотности по высоте. Вот это даст информацию о том, это биогенный характер или эндогенный. А так вообще есть вот 2000 экзопланет вокруг других звезд. И задача стоит, чтобы померить у них в спектрах атмосфер атомы кислорода, линии кислорода, метана и воды, и углекислого газа. Это сделать формально легко, потому что многие из этих экзопланет, они затмевают звезду. они проходят по диску звезды. И если мы будем снимать спектр экзопланеты, то мы, значит, излучение от звезды проходит через атмосферу. И поэтому линии поглощения, которые формируются в спектре атмосферы, они будут накладываться на линии звезды, как малые добавки. И мы их можем выделить и сказать точно, есть там кислород или метан, или нет. Но чтобы их выделить, ведь планета, она в десятки раз меньше по размерам, чем звезда, поэтому доля, которую планета затмевает, это меньше процента. Поэтому, чтобы нам выделить вот эти малые добавочки на фоне мощных линий самой звезды, нужно получить миллиарды фотонов за секунду, чтобы получить статистическую ошибку достаточно маленькую. А это можно сделать только с помощью телескопов класса 40 метров. Вот сейчас такие телескопы делаются. Одна из главных задач – именно изучение спектров экзопланет при прохождении экзопланеты по диску звезды. С такими телескопами можно будет реально измерить концентрацию кислорода, метана, воды и углерода в атмосферах от планет на просвечивание, через просвечивание.
4: Ну что, есть еще вопросы? Пожалуйста.
0: Да и так слышно. А, пожалуйста.
5: У меня вопрос про гравитацию, про черные дыры. Если свет не может выйти из черной дыры, то каким образом гравитационные волны оттуда выходят?
0: Вопрос очень хороший. И сразу могу сказать, что гравитационные волны изнутри черной дыры не выходят. А они выходят, так сказать, они внутри. Более того, когда у вас черная дыра, вот две, когда две черные дыры сливаются, образуется общий горизонт событий, так называемый. И у вас часть гравитационных волн, а гравитационные волны рождаются, когда горизонт событий дрожит. То есть, когда есть вот переменные составляющие. При слиянии двух черных дыр у вас остаточные колебания пространства-времени. И вот эти остаточные колебания пространства-времени, они и рождают гравитационные волны. Или вот при слиянии черной дыры, двух черных дыр, даже на больших расстояниях, у вас есть вращение. Это вращение рождает, оно дает тоже колебания пространства времени и дает гравитационные волны. То, когда две черные дыры сливаются, вот эти остаточные колебания при слиянии двух черных дыр, потом эти колебания затухают за счет излучения гравитационных волн. Но они, часть, идут внутрь черной дыры и вызывают там нетривиальные вещи. Об этом можно отдельную лекцию прочитать. А часть, начиная с некоторого расстояния, вот, там примерно два гравитационных радиуса, начинает уходить на бесконечность. Но те, которые попали в гравитационную черную, они уже не, в черную дыру, они уже выйти не могут. Потому что они двигаются со скоростью света, а больше, чем со скоростью света, они двигаться не могут. Так считают теоретики. Но вот я говорю, наши установки на Баксане вполне, если сверхновая взорвется, можно будет измерить разницу скоростей света и гравитационных волн, если мы зарегистрируем одновременно вспышку сверхновой в нейтрино и в гравитационных волнах. Вот такая вещь. Так что все в порядке здесь. Вопрос очень хороший.
4: Вопросов больше нет. Я хочу поблагодарить Анатолия Михайловича за блестящую лекцию. На самом деле здесь можно много еще лекций прочитать, но я думаю, что сегодня мы получили такое очень объемное представление, да, в той тематике, которая была заявлена. И я хочу порадовать всех присутствующих, что вот только что перед нашей встречей, нашей лекцией у нас завершилось заседание ученого совета, на котором Анатолий Михайлович любезно согласился открыть сезон будущий своей лекции «Гравитационные волны и черные дыры».
0: Ну, это вот связано с открытием гравитационных волн.
4: Да. Я знаю, что многие наши постоянные посетители задают мне вопросы, когда мы слышим что-то про это. Вот я хочу вас порадовать, что в начале октября, ну, предварительно 5 октября, это будет среда, это будет неделя космоса, Анатолий Михайлович нам эту лекцию прочтет. Я надеюсь, что мы с вами в полном составе придем ее послушать. Но мы с вами... Завершается наш сезон «Трибуны ученого» вот сейчас, сегодня, но мы не прощаемся, потому что мы открываем наблюдение Юпитера, мы открываем наблюдение Сатурна, приближается противостояние Марса. В связи с этим у нас будет такое масштабное мероприятие, которое называется «Ночь с Марсом», примерно 28 мая. Следите за информацией.
0: Но сейчас
4: на
0: противостояние
4: сайте.
0: Марса. Поэтому Марс близко, да. И он большой.
4: Конечно. Видна южная шапка.
0: Его можно
4: увидеть. Мы уже провели наблюдение.
0: Хорошо.
4: Небольшая, но видна. Это будет масштабное мероприятие. То есть не только наблюдение. Мы с вами, возможно, проведем какое-то время на станции Марс, которая тут пришвартовалась у нас. планетарию. Затем мы поднимемся на площадку, проведем наблюдения на разных телескопах, на большом телескопе, на любительских телескопах, посмотрим на Марс. Мы послушаем лекцию. Предварительно это будет Виталий Егоров, который открыл Марс 3 на Марсе, вы его знаете, зеленый кот, он к нам придет, прочитает нам интересную лекцию. И завершится мероприятие сеансом в Большом звездном зале фильма, просмотр фильма «Тайны Красной планеты». Наш полнокупольный фильм, первый, который мы вот в планетарии создали. Так что мы не расстаемся. Пожалуйста, следите за информацией на сайте. Приходите на вечерние наблюдения. Приходите на Марс, на ночь с Марсом. Единственное отличие в том, что будут билеты продаваться, и количество их строго ограничено числом мест, числом кресел в зале 356. Поэтому кто не успеет, тот уже на это мероприятие не попадет. Информация буквально вот на днях появится, поэтому не упустите такой уникальный шанс. Ну вот, наверное, все, что хотела вам сказать. И хочу вас поблагодарить за вашу верность, за ваше постоянство, за вашу любовь к планетарию. Вы нам очень нужны. Я надеюсь, что мы вам тоже. Спасибо вам огромное. Спасибо, Артем Михайлович. Спасибо всем.

0: тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев.
2: Добрый вечер.
1: Сегодняшний гость Сергей Александрович Щука, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Шершова РАН. Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Здравствуйте, Сергей Александрович. Мы сегодня поговорим с вами о Балтийском море. Можно назвать Балтийское море Балтикой для краткости?
3: Можно Балтикой не только для краткости. Балтика – это такой стоящийся термин, он в научной литературе, чтобы... во всех статьях, чтобы часто там не повторять Балтийское море, часто приблизительный тезис, термин – это Балтика.
2: Давайте нарисуем границы Балтики. Какие страны омывают воды Балтики?
3: Воды Балтики омывают 9 стран северо-западной Европы. Это у нас Дания, Швеция, Финляндия, Россия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Германия.
2: 9 стран. И нужно же это небольшое море как-то поделить между 9 странами. Как происходит деление?
3: Ну, деление было устоявшееся еще много лет назад, поэтому сейчас деление больше не происходит.
2: А это когда еще ганзейцы поделили, да, в свое время?
3: Вы знаете, я не могу точно сказать, когда его делили. Вот. Но думаю, что, как мне кажется, наверное, основное такое деление происходило это там во времена, наверное, России, скорее Советского Союза. Вот когда Советский Союз, в общем, был очень силен на Балтике в исследованиях и в политическом плане, потому что почти, ну, где-то, наверное, 40% береговой линии принадлежало Советскому Союзу. Вот, а если еще рассматривать там Польшу как соцлагерь и Восточную Германию, то вообще почти там...
2: Балтика наша была,
3: в общем-то. Ну, по большому счету, да, и исследования основные были, это страны СЭФ участвовали в этом, и, естественно, диктовала, и самая мощная океанология была у Советского Союза. Вот, особенность рассматривать европейские страны.
2: А как вы в первый раз познакомились с Балтикой? Когда это было? Что это была за экспедиция? Что за работу вы там проводили? Ну, и какие впечатления, естественно, вы привезли из первой экспедиции? Чем поразила вас Балтика тогда?
3: На Балтике не как в экспедициях, а как на берегу. Я был еще в детстве, поэтому что такое Балтийское море, это для меня было понятно. Вот, когда с берега на него смотришь, это ну, впечатления совсем другие. Как бы холодное, мелководное. Ну и раньше оно как-то... Сейчас идет такой небольшой тренд к потеплению. Летом оно стало... теплее. Раньше, конечно, было намного холоднее Балтика.
1: Но это не пляжный отдых,
3: вот, не пляжный. В связи с тем, что я все больше там, ну, где-то первые там, 18-20 лет своей жизни я провел, в общем, на Черном море. Ну, поэтому Балтийское море, оно особого восторга не вызывало. Вот. Но начав работать сначала в Институте глобального климата и экологии, вот, а потом в Институте океанологии, когда я перешел, я стал очень плотно заниматься Балтийским морем, потому что у Института глобального климата и экологии еще с 1976 года, как раз когда проводились мощные исследования Балтийского моря под эгидой Советского Союза, и это Госкомгидромет, Институт глобального климата и экологии, он образован был в 90-м году, но образован был из лаборатории природной среды и климата Госкомгидромет СССР. Вот, и тогда и Государственный океанографический институт Госкомгидромета, когда его питерское отделение, активно занимались Балтийской программой. И все вот эти вот исследования, в частности, вот когда Хельсинская комиссия, наверное, такие вещи слышали по защите окружающей среды Балтийского моря, вот это всем этим руководил Советский Союз. И в рамках Росгидромета моя лаборатория, она как раз вот участвовала вот в этих, проводила эти экспедиции. Была создана сеть, но эта сеть была на всех морях Советского Союза. Сеть мониторинга гидробиологического и гидрохимического на всех морях Советского Союза. В частности, вот по Балтийскому морю. И вот наша вот та лаборатория, которая позже стала институтом, она как раз курировала вот эту всю сеть. Поэтому исследования проводились.
2: Да, чем нам интересно Балтийское море? Что там такого интересного? Что хранят глубины Балтики?
3: Ну, тут тяжело сказать, чем оно интересно, так же, как вот про любое море. чем оно интересно.
1: Не, ну где-то там добывают много рыбы, там какие-то богатые морские, не знаю, может, разнообразие жизни.
2: Нефть какая-нибудь, залежи.
3: Ну, нефть там есть.
2: Гордийские какие-то эти корабли с золотом.
3: Ну, это все было, это важные торговые пути были в Европе, потому что очень важно это такое еще с политической, экономической точки зрения. В плане, что уже было сказано, что Балтийское море, его окружают 9 стран. Поэтому многие торговые пути, все, они проходят по Балтийскому морю. Вот, как таковое побережье, оно уникальное. В частности, вот то, что вот Ленинградская область, там, например, идут нефтяное месторождение, открыто было такое Кравцовское D6. Оно еще в советское время было открыто, а разрабатываться начало с 2003 и заморожено. А разрабатываться начали его в 2003 году, это на шельфе Балтийского моря. Если так посмотреть по прямой, то это где-то 20 километров до Куршской косы, примерно на границе с Литвой. Так вот это месторождение по своим запасам, оно превышает все запасы Калининградской области.
2: Ничего себе.
1: Вот, а почему закрыли?
3: Почему его не закрыли?
1: Они закрыли, добывают, да?
3: Нет, добывают, конечно, еще будут добывать очень там успешно. Mm-hmm. Более того, там открыли на трассе... Вот нефтепроводы открыли, там еще одно месторождение будут разрабатывать. Вот так что это богатый регион. Не говоришь о том, что Калининград лес как вот янтарный край. Вот сейчас месторождение янтаря, тут по запасам янтаря, это примерно 80% всего янтаря мирового, ну, такого делового, так называемого, это, из которого можно что-то делать. Твердый выдержанный янтарь. Вот эти вот уникальные запасы, они тоже вот на нашем побережье Балтийского моря.
1: А янтарь его из моря добывают, да, простите?
2: Конечно.
3: А янтарь, дело в том, что известно, что на берег его бросают. Дело в том, что вот эта глина голубая, петроносная, она же, ну, добывает его карьерами, потому что это залегание. Но в Балтику она выходит примерно на изобате где-то 10-15 метров. Естественно, что эта порода голубая глина может размываться и морем, вот, так же, как вот и в карьерах. Но добыча идет карьерная. И немцы добывали карьерами, и у нас вот карьеры там, поэтому как бы морская добыча, она, ее нету. То есть собирают по пляжам, это подарки людям от Балтийского моря.
2: Да и корешка там потолще в Калининграде. Мы выяснили перед эфиром, да, что в Санкт-Петербург приходят остатки корешки уже.
1: Которые уже не съели в Калининграде.
2: Нет, а по дороге в Риге.
3: Здесь даже не совсем так. Ее даже нисколько не съели в Калининграде. Большая проблема, в частности, с корешкой, например, это идет Литвой, потому что литовцы, корюшка на нерест заходит в речки там Калининградской области и Литвы через Куршский залив, через Клайпеду. Вот, так вот, перегораживают сетями район Клайпеды, и многое, часть корюшки так и отлавливается даже еще до захода на нерест, поэтому еще и популяции подрывают. Литовцы. У нас запрещено.
2: Она уходит куда? На шпроты потом.
3: Ну, корешку, кстати, ну, ее консервированную, кстати, я никогда не видел. Она только вот вяленая, сырая, вот когда вот она сейчас вот идет. Вот, а так.
1: А шпроты не из корешки, да, делаются?
3: Шпроты — это не корешка.
2: Не корешка, да? Через как много интересного сегодня узнаем. Да, а в Калининграде как корешку принято употреблять? Там тоже так же жарят, как и в Петербурге?
3: Ну, да. Там понятно. Тоже вот недавно был в Калининграде, там как раз большой праздник, потому что корюшка идет на нерест, на рыбные отделы рынка, все завалены корюшкой, все там.
1: Ну, а ждут, пока корюшку, она на нерест сходит и вернется?
3: Нет, никто это не ждет. Сразу просто сетями отлавливают.
1: И жарят тут же.
2: А кроме корюшки, какие еще рыбы водятся в Балтике?
1: Насколько
3: треска, треска, камбала. Вот, потом в свое время водился осетр в Балтийском море, потому что на гербе, если смотреть герб Балтийска в прошлом Пилау, то герб Пилау там осетр на гербе.
2: И черная икра?
3: Была, была. Все было. Ну вот сейчас вот говорят, что кто-то выловил, но это пытаются восстановить.
1: Кто-то видел черную икру Балтийского
3: моря? Пытаются восстановить как-то. Потом лосось балтийский, вот он тоже очень вкусный, но очень Редкий, конечно, да.
2: Понятно. Давайте сейчас послушаем рекламу. У нас в гостях Сергей Александрович Щука, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Шершова РАН. Говорим сегодня о Балтике, о Балтийском море.
0: Тайны океана.
1: Вечер добрый, здравствуйте. Ахтанг Махарадзе, Павел Картаев, наш сегодняшний гость, Сергей Александрович Щука, кандидат физики, математических наук, ведущий сотрудник, научный сотрудник Института океанологии имени Шершова РАН. И сегодня мы говорим о Балтийском море. Нам пишут, что жарить корюшку – это кощунство, только вялить надо корюшку.
2: Это Сахалин пишет, наверное.
1: Не знаю.
2: Балтика сама по себе не очень большая, поэтому, мне кажется, должны быть очень узкие нейтральные воды. Так ли это?
3: Ну, нейтральных вод нет вообще в Балтийском море, потому что здесь вот даже не хватает, если по правилам 200-мильных зон его пытаться поделить, то здесь...
1: А что за правило 200-мильных зон, давайте так, для совсем не понимающих?
2: От берега, да, должно быть?
3: Да, от берега, от острова, да, принадлежность какой-то страны, там считается, что экономическая зона – это 200-мильная зона. Вот, но на Балтике такого нет, поэтому деление условное, часто просто пополам делились какие-то вот проходы. Вот, ну, я не знаю, там, как это делили, это... Давно и устоявшись.
2: Балтика вытянута с севера на юг. Наверняка она очень разная на севере и на юге, да?
3: Вот. Да, вот
2: расскажите
3: Балтика...
2: об этом подробнее.
3: Да, Балтика, она простирается примерно, ну, почти на 10 градусов вот по широте. И, соответственно, там климатические зоны, получается, тоже разные. Совсем отдельно выделяется Ботнический залив. Это вот то, что между Швецией и Финляндией на севере. Там. Более того, он отделен сетью островов, поэтому, по большому счету, это отдельная изолированная такая система. Вот. И, в общем-то, когда идут основные исследования Балтики, то мы, в общем-то, не рассматриваем Ботнический залив. Вот. В основном в рассмотрение берется вот Финский залив, так называемая открытая Балтика, это центральная часть, и юго-западная Балтика, это, соответственно, побережье Германии, Польши, Швеции, Дании.
1: А почему вот не берется часть. Этот Ботнический залив?
3: А он сильно изолированный, там совсем свои условия, она абсолютно не характерная для всей остальной Балтики. Вот водообмен там очень слабый.
2: А, в общем-то, воротами являются Аландские острова, да, которые не пускают?
3: Ну, связь с Северным морем... А, в смысле, с Ботническим, да, Аландские острова.
1: Я просто смотрю по карте, получается, если мы берем этот залив, то больше всего на Балтии присутствует Швеция и Финляндия, получается. А если мы его исключаем, так там уже и Польша может подойти.
3: Ну, здесь ситуация такая, что если там посмотрите на карту Балтийского моря, то увидите, что это полузамкнутое море со всех сторон материка. Единственное, через узкие проливы соединяется с Северным морем. Единственный водообмен и поступление соленой воды – это из Северного моря идет. Вот, поэтому понятно, что наиболее интересный и ключевой район в исследовании Балтики – это как раз вот юго-западная Балтика. Это исследование водообмена в Балтийском море, поступление вот этих свежих, соленых, обогащенных кислородом вод в Балтийское море. Вот в чем проблема Балтийского моря? Она хоть и относительно мелководная, средняя глубина 61 метр, но очень много впадин в Балтике есть. Вот. И вот в этих впадинах появляется сероводородная зона, потому что обмен происходит слабо. Вот. Затоки соленых вод, они происходят очень периодически, и в зимнее время не такие сильные. Мощных затоков практически не бывает. Вот очень редки. Если раньше они повторялись хотя бы там раз там, в 3-5 лет, то сейчас, например, последний заток, вот, он был в 2003 году. Извините, предпоследним. Такой пока последний на данный момент случился в декабре 2014 года. Вот это очень такое редкое, уникальное явление. По оценкам немецких коллег, значит, это третий, они ведут, в общем, в основном это мониторинг, с тысячи затоков с 1880 года, начало вот этих исследований. Вот этот заток декабря 2014 года, это был третий заток за всю, по мощности за всю историю. Самый мощный был в 51 году, и вот это вот следующий по мощности, вот третий по величине, с 51 года. То есть с 51 года до 2014 года, до конца, таких вот мощного поступления соленой, обогащенной кислородом воды в Балтику не происходило. В результате образовались там заморные зоны. Это Бархольмская впадина. Бархольмская впадина – это впадина, расположена, вот, если посмотреть на карту, то между Польшей и Швецией есть такой остров Бархольм. Угу. Вот восточнее Бархольма есть впадина, если посмотреть на батиметрическую карту. Вот эта вот впадина называется Бархольмская впадина. Ее вот глубина порядка 90 метров. Вот туда в первую очередь поступают. Как вообще происходит вот заток? Вот если мы посмотрим на батиметрическую карту Балтийского моря, то мы увидим, что сначала у нас, когда вот проходят заливы, если посмотреть восточнее, там, восточнее острова Зеландия, это где вот Копенгаген, Дания, расположен, там пролив Зунд находится. И западнее его есть Бельт, там, или так называемый Датский пролив. Вот через этих два узких мелководных пролива поступает соленая вода из Северного моря. В Северном море, чтобы понимать, там вот в Каттегате, вот там пролив Каттегат, это вот как раз там, в нем соленость порядка 30 промиль. Промиль – это, ну, все грубо, это 30 грамм соли на литр воды. Так вот там соленость 30. Было понятно, вот соленость там поверхностных вод Балтики центральной и южной – это порядка 7-8 промиль. То есть разница, видите, какая. Вот, вот это
1: почти
3: соленая…
1: Почти пресная получается вода.
3: На поверхности.
1: На поверхности, да. А, вот, для потому, что… а для сравнения, например, ну, какое там известно Черное или там Красное море, там сколько промили?
3: Ну, в Красном там может и до 300 доходить там, в определенных местах. А в Черном это поверхность в районе 17 и примерно плавное падение до придонных вод в районе 22.
1: Ну, то есть…
2: посылание Балтика будет?
1: Да нет.
3: Нет.
1: Наоборот.
3: Черное посылание.
1: А, черное посылание. Если это на поверхности 7, то почти, почти пресное получается.
3: Но дело в том, что в Черном море нет такого мощного пресноводного стока. В Балтику впадает 240 с лишним там рек. Угу. Вот, а обмен только… Игрок, ну так же, как тоже у Черного моря обмен с Босфором, ну и испарение там больше все-таки, море более теплое, и речной сток будет поменьше, чем
2: в Балтике. А это совсем не испаряется, да? Оно же холодное.
3: Нет, ну все испаряется.
1: Только не так быстро,
3: Балтика. С какой скоростью.
1: Даже Балтика испаряется. Ну, а дает какую-то, не знаю, уникальность морской жизни, вот именно вот это сочетание, что соленая вода не очень часто туда приходит. Что-нибудь есть там такого, чего нет, ну, не знаю, в соседних морях?
2: Грязи, может, какие-нибудь там, что-нибудь сероводородные?
3: Лечебные. Ну, сероводородные грязи и лов там полно. Кто их использует, я не знаю, потому что любая впадина там… Очень много ила, вонючего, сероводородного, но чтобы там
2: класс.
3: Кто-то его черпал, мазался.
2: Трудно, в общем, доставать.
3: Я не знаю.
2: Давайте послушаем сейчас новости и вернемся. У нас в гостях Сергей Александрович Щука, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Шершова РАН. Говорим про Балтийское море или, как мы выяснили, можно просто Балтика. У нас новости, а потом вернемся.
0: Уральские самоцветы. Тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев, наш гость сегодняшний Сергей Александрович Щук, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Шершова РАН. И сегодня мы говорим про Балтийское море. Я смотрю по карте, немножко оно на зайчика похоже, когда смотришь на съемки.
2: Какого зайчика?
1: Ну, съемки, когда с этого самого, со спутника, у него вот Ботнический залив – это одно ухо, а Финский залив – это другое ухо.
2: А где глазик?
1: Глазик – это Рижский залив.
3: Головы не видно.
2: Сергей Александрович, а я гулял по Яндекс.Картам, пока шли новости, наблюдал за Курской косой. Действительно, идет дорога, и не видно моря, ни залива, ни Балтийского моря. Что, действительно, такая широкая Курская коса?
3: Ну да.
2: Ого, я-то думал, что там прям узенькая полосочка такая, ты буквально соскальзываешь в море.
3: Около Зеленоградска там есть узкое место, и были такие, такая вот информация, что где-то там сотни лет, по-моему, назад, не помню точно, там был прорыв Курской косы, на основании, ну потом мыло, дальше там до нескольких километров доходит.
2: А коса вообще не разрывается, да, нигде? Или есть?
3: Почему? Разрывается. Курский залив, он не замкнутый. Там же выход у Клайпеды. Клайпедский пролив. Неман же впадает в Курский залив.
2: Судоходный, да?
3: Судоходный, порт Клайпеда.
2: А, ну да.
3: Так же, как и в Калининградском, или как в Польше он принят, Вислинский залив. Также у нас там Балтийский канал в Калининградске.
2: А залив, вот, заливы, они как-то тоже имеют свою всю структуру, там какая-то живность своя, или все-таки больше похожи на Балтику? Вот если сравнить Ботнический, например, залив и Курский залив, они похожи по структуре?
3: Я думаю, что они не похожи. Честно говоря, вот Ботническим заливом не сильно интересовался, но в связи с тем, что Ботнический залив, он, во-первых, и глубокий, и холодный, там совсем другие вообще условия. Вот. Эти более мелководные, так, например, если посмотреть на карту, они большие, но, например, тот же Калининградский, там у него, или Вислинский там залив, у него максимальная глубина там порядка 5 метров. Большая часть залива это там до 2 метров.
1: Но это примерно идет. Как то в фильме, там, когда Миронов ходил, да, вот по воде практически.
3: Ну, почти так. То есть там можно отплыть там на лодке от берега, там в заливе, там на 2 километра, у тебя глубина будет 2 метра. Вот там не меняется.
2: А тут разрывы есть в этой косе, вот Калининградский залив-то?
3: Или он? Да, конечно.
2: Есть, да?
3: Ну, в Балтийске же, вот Калининградский морской канал. Калининград же вот сюда заходит.
2: А, точно.
3: Вот, они соединены с морем, вот поэтому туда приходит и соленая вода, как раз вот через вот этот вот залив, и, в смысле, не залив, через пролив Балтийский, как раз вот и проходит, когда нагоны идут сильные, и соленая вода там до Калининграда доходит, там попадает в заборную систему, проблемы иногда возникают.
2: А пляжей много?
1: Вот-вот, я тоже хотел спросить, если я все-таки я решусь отдохнуть на холодном море, где поплавать бы в Балтийском лучше, полежать бы?
3: Везде, там везде пляжи.
2: Дикие.
1: И везде пустынные, судя по всему.
3: Ну, пустынными их уже не назовешь.
2: А вообще чистые, нет? Чистая вода, чистые пляжи, там что там вообще происходит?
3: Ну, вода чистая.
2: Чистая, да?
3: Ну, если нет цветения, там, какой-нибудь там штормовых условий, когда там все водоросли, ну, это редкие.
2: А когда там лучше полежать, когда там сезон?
3: Море-то ну, лучше, северное? Лучше всего с середины июля по середину августа.
1: А что, никто не засоряет, не выбрасывает никакую гадость туда, как это принято обычно делать?
3: Ну, если брать Курскую косу, то там вообще-то у нас национальный парк, поэтому там запрещено за это там штрафовать. Балтийская коса, она дикая, поэтому там, конечно, приезжают и свинства много. Там же мусор приезжает на выходные, калининградцы, там на палатках все разбивают. Вот, выкидывать мусор с собой, не увозят, большая часть такой вот есть. Вот самое главное, что в последнее время стало модно выезжать на пляж на джипах, разрушать дюны. Все это, конечно, очень такое варварство начинается. И
1: возможно, как-то запретить, не знаю, там ограничить.
3: А это запрещено на самом деле. Там, да? Это все запрещено, стоят щиты, что там штраф 5000 рублей, там, так, но никто же их не гоняет.
1: Но никто же не берет этот штраф.
2: Да. Никому там не надо.
1: Деньги никому не нужны, конечно.
2: А заводы там есть какие-нибудь, которые могут мусорить, заражать атмосферу и воду?
3: Ну, во-первых, много. Ну, были в Калининграде целлюлозно-бумажные заводы, но многие там практически все закрыто. Приголье, кстати, очень сильно очистилось в последнее время, там экологическая ситуация очень улучшилась. Вот, вода стала чище, загрязнение меньше. Но это вообще, вот, по большому счету, почти на всех вот реках бывшего Советского Союза, потому что предприятия, промышленность там частично угробили, многие вещи позакрывали, не то, что там переход на новые технологии, а в большинстве случаев просто закрытие предприятий. Вот, поэтому, соответственно, там реки чище стали. Там сейчас уже раки в приголе и все
1: остальное. А есть ли какие-то креветки в Балтийском море? И вообще, какую живность мы добываем, что-то оттуда, нет?
2: Осьминоги, например.
1: Кроме горюшки.
3: Рыба, шпроты.
1: То есть вот те самые рыжки, шпроты, они все оттуда?
3: Ну, рижские, на самом деле, не самые лучшие шпроты. По большому счету, самые такие вот, на мой взгляд, вкусные шпроты на Балтике, то, что производят. Ну, и вообще шпроты, это то, что происходит. Есть вот поселок Взморье, стоит вот на Калининградском морском канале, вот рядом с городом Светлый. Вот, это называется совхоз, рыбсовхоз «За Родину». Вот они делают самые вкусные консервы, в общем, во всего региона.
1: Надо там смотреть теперь на баночку, чтобы
3: было. Да, надо смотреть на баночку.
1: «За Родину».
3: Да, назывался. Там они печень, трески, ну, много такое все они делают, потому что там и балтийскую треску, у них рыбфлот там свой. Они там. Что это все развито хорошо.
2: А для туристов там как все развито? Там есть какие-то, я не знаю, базы?

0: из вас видели. Похожи на оленей, конечно же, получаем самых разных бизонов, как широколобых, так и первобытных бизонов, ну и, собственно, современных бизонов. Ну и вот, пожалуйста. Кроме всего прочего, именно на плейстоцен, то есть на последние 500 тысяч лет, приходится самое большое разнообразие всех полурогих животных, и одновременно мы получаем пик их гигантизма. Гигантизм же их во многом связан, собственно, с холодным климатом.
1: Правило, ну, широко известное правило в узких кругах, правило,
0: согласно которому, чем в более холодных условиях обитают животные, тем более крупными им надо бы быть для того, чтобы поддерживать себя, для того, чтобы жирочек накапливать, для того, чтобы иметь поменьше площади и поменьше терять, собственно, тепла. Ну вот, очень хорошо быть толстеньким, жирненьким, с маленькими там ушками, коротенькими, может быть, даже лапками, если ты живешь на севере. Именно по этой причине во время ледникового периода многие животные, похожие на современных, были такими же, но крупнее. И в этом плане полурогие ничем не отличаются. Они тоже были похожими на современных во время плейстоцена, но были крупнее. Вот, Ampelorhynchus не даст соврать. И, собственно говоря, если коротко по эволюции полурогих, то это все. Давайте же подытожим какие-то ключевые эволюционные моменты. Значит, порядка 20 миллионов лет назад это появление полурогих. Вот Эутрагус не даст соврать. Правда, генетические данные дают цифру поменьше, 18,6 миллионов лет назад. Но, видимо, все-таки вот 20 миллионов лет это то, на что можно опираться. Примерно 15 миллионов лет назад, по другим данным 11 миллионов лет назад, мне цифра 15 больше нравится, происходит разделение на две большие группы, будущие всякие быки, а также, ну, допустим, те же четырехрогие антилопы, еще некоторые чудики, и, собственно, большинство антилоп. При этом вот эта бычья история такая, прям в узком смысле бычья, она стала формироваться в Евразии, а антилопы в Африке. Порядка 10-7 миллионов лет назад, собственно говоря, произошел окончательный выход их в открытые пространства и тут же всплеск разнообразия, в основном в Африке. 5 миллионов лет назад снова происходит волна миграции уже африканцев, уже вот эти вот многочисленные африканские антилопы устремляются в Евразию. 2,5 миллиона лет назад начинаются ледниковые циклы и начинается адаптация к холоду. И именно в это время, например, появляются такие антилопы, как сайгаки со своими огромными носами, которые, собственно, изначально, видимо, приспосабливались именно к холодному образу жизни. И примерно в это же время появляются самые древние козы и овцы. Около миллиона лет назад они отправляются в Америку. Ну, кто они? Они – это бизоны, овцы, быки и козы. И где-то от 100 до 10 тысяч лет назад происходит, так же, как и во всех других группах, массовое вымирание. Им разнообразие начинает полурогих потихонечку сокращаться. Ну, если вы подумали, что раз это какие-то основные эволюционные моменты, то на этом лекция и заканчивается. Нет, не знаю, радует вас это или нет, но лекция наша еще даже до середины не дошла. И нам теперь пора поговорить про причины, которые привели к такому разнообразию, к адаптациям и каким-то эволюционным фишечкам, которые приобрели полурогие. Ну и, конечно же, пройтись по их систематике, поговорить, может быть, о каких-то самых древних представителей той или иной систематической группы, ну а затем, конечно же, поговорить о нас любимых, то есть о людях и о том, как мы с полурогими взаимодействуем, в том числе, конечно же, как мы их приручали. Так что дел у нас сегодня еще много. Итак, почему же полурогие стали такими разнообразными? В принципе, об этом я уже сказал, да, открытые пространства, во-первых, постимулировали их рост численности и разнообразия. А, да, и благо там те, кто смогли вырваться на открытые пространства, они сразу...
1: Потому что многие животные попросту так и остались в своих лесах и
0: ничего с этим сделать не смогли. И благополучно вымерли. А полурогие смогли.
1: Второй момент – это вот эти вот постоянные какие-то...
0: ...которые происходили на протяжении... многих миллионов лет, они приводили к тому, что менялась конфигурация биомов, некоторые отдельные участки оказывались в изоляции, и это, в свою очередь, приводило к появлению новых видов или же к эволюции уже старых каких-то.

0: ну не только видов, имеется в виду родов, кого угодно. Что же в итоге там наадаптировали в течение миллионов лет эти самые полароги? Ну, во-первых, они наадаптировали себе массу всяких разных приспособлений для защиты от хищников. Это маскировка. И если мы посмотрим на любое полорогое животное, ну, если не брать, конечно, домашних, таких, как всякие там пятнистые коровки, замечательные, которые, конечно, ни к чему не адаптированы, это просто мы таких вывели. А вот те, которые в природе живут, они все специально максимально маскируются. В горах они могут быть какие-нибудь беленькие или же там серенькие. На открытых пространствах они будут какими-нибудь там, не знаю, желтоватыми или же еще какими-нибудь еще и с пятнышками. Кроме того, у них может быть, допустим, какое-нибудь белое пятно, ну, белая брюшка и, собственно, белый, прошу прощения, зад, которым они будут сигнализировать уже друг другу, куда перемещаться. И, соответственно, получается, что хищнику издалека вроде как не видно, а так вот, когда бежишь, можешь хвост задрать, и как бы всем сразу понятно, в какую сторону бежать. Не ошибешься. Кроме того, окраска у лесных тоже будет очень своеобразная, со всякими там пятнышками, тоже чтобы не особо как-то на местности выделяться. Дальше есть некоторые адаптации в поведении. Ну, во-первых, собственно говоря, полароги научились быстро бегать. Те же антилопы гну развивают скорость до 80 км в час. Это, конечно, не скорость ягуара, но зато они могут, например, маневрировать. И вот, собственно, маневрированные и большие прыжки – это, разумеется, тоже адаптация, которая возникла против хищников. Ну и, конечно же, развитие рогов. Также развитию способствовала конкуренция, и в итоге на одной и той же территории сейчас мы можем наблюдать большое количество полорогих, но все они знают свое место. Одни будут питаться низкорослой травой, другие высокорослой травой, вот, а третьи будут, например, на деревья больше ориентироваться. Ну а теперь поговорим, в каких же местах полороги смогли найти себя. Мест таких много, и в каждом месте есть какие-то свои приспособления. Скажем, в саванне. Что полароги интересного смогли приобрести? Саванна – это одно из основных мест обитания полорогих. Там их разнообразие максимальное. Ну и, соответственно, полороги в саванне обладают прекрасным острым зрением. При этом зрение у них панорамное. Ну, например, та же корова видит мир на 300 градусов. То есть ей практически не надо поворачивать голову. Панорамное зрение достигается за счет бокового расположения глаз. Они дальнозоркие, правда, цвета не очень хорошо различают, но им это и не сильно надо. Вот, в общем-то, они там красные оттенки не различают, ну и зачем? Конечно же, у них, у всех обитателей открытых пространств, длинные ноги, которые позволяют им либо осуществлять какие-то сумасшедшие прыжки, как, например, у той же газели Томпсона, или же у им, кстати, у импалы, между прочим, либо просто развивать большую и хорошую такую скорость. Вот. Ну и маскировка. Если мы посмотрим на них, на всех, то они все плюс-минус какие-нибудь такие коричненькие, желтенькие. Второе место их обитания, в которых тоже много что полорогих можно повстречать, это пустыня. В пустыне мы что видим? Мы видим светлую. Это тоже приспособление к окружающей среде, с одной стороны. А с другой стороны, светлая окраска, как известно, максимально хорошо отражает солнечный свет. И чем более светлое животное, тем, соответственно, оно меньше нагревается, что в пустыне весьма актуально. Кроме того, у них, на примере орикса можно рассмотреть, да, у них есть способность менять температуру своего. Такая же, как у верблюдов, но, может быть, чуть-чуть похуже. Верблюды могут менять температуру тела примерно на 8 градусов. Вот так же и, допустим, орикс. Казалось бы, зачем это нужно? А это нужно для того, чтобы не терять особо влагу. Если мы будем находиться в пустыне и будем со страшной силой нагреваться, и мы, соответственно, начнем потеть. А значит, мы начнем терять большое количество влаги. А если можно себя комфортно чувствовать при разной температуре, и, например, при температуре там, ночной остыть до 30 градусов или до 32, а днем разогреться там, до 38, и при этом не болеть, а именно чувствовать. Значит, можно какое-то время разогреваться и не тратить влагу бесценную. Кроме того, охлаждаться можно не за счет потения, а за счет идентификации дыхания, чем, собственно говоря, и занимаются
1: вот эти вот ориксы и прочее. Кроме того, у того же орикса есть еще дополнительная сеть кровеносных сосудов вокруг мозгов,
0: которая мозги эти самые охлаждает. Еще животные полупустынные в процессе эволюции
1: максимально экономят,
0: научились максимально экономить влагу при очистке организма. То есть, иными словами, у них максимально концентрированная моча и максимально сухой помет получается. Ну и, наконец, еще одна адаптация – это активный образ жизни посреди ночи. То есть, днем они, конечно,
1: там тень, с другой стороны, где-то посреди пустыни найдешь тень, скорее всего,
0: не будет такой возможности, но они просто будут минимально активны и таким образом, ну, как бы не будут лишний раз нагреваться. А вот ночью-то как раз уже пойдут активничать. Очень много полурогих в горных районах. Ну и здесь мы, конечно же, тоже знаем множество способов приспособления к горам. Сразу же вспоминаются многочисленные замечательные картинки, где какие-нибудь горные козлы стоят на самых маленьких крошечных пятачках, буквально размером с мобильный телефон, и при этом чувствуют себя отлично. А уж если посмотреть видюшки, где они там прыгают по этим горам, ну просто как бы зависть берет. И непонятно, как такое вообще возможно. Все альпинисты только о таком мечтали.
1: Строение копыт, во-первых, этих животных, они гораздо
0: хуже, чем у животных, живущих на просто ровной местности. И в то же время у них есть такая как бы кожаная накладка, которая, ну, чем-то похожа на резиновый такой ботинок, который позволяет им максимально четко с горою, с какой-то маленькой площадочкой себя соотносить. Кроме того, у них, конечно, очень мощные мышцы, что позволяет им делать мощные прыжки. Они максимально компактны. Тело у них максимально компактное, хвостик коротенький, а лапы, наоборот, длинные. И очень хорошо развит мозжечок. Мозжечок – это та часть мозга, которая отвечает за координацию движений. Ну и плюс они, собственно говоря, прыгать учатся буквально с самого раннего детства, и те, кто плохо прыгают, те попросту падают с гор и разбиваются. Ну, а если кто-то падает с гор и разбивается, ну, собственно говоря, значит, он не прошел естественный отбор. Так жестко и сурово отбираются только самые лучшие прыгуны.
1: Если посмотреть, опять же, как перемещаются те же всякие горные козлы,
0: они, прыгая с одной площадки на другую, частенько срываются, но по этому поводу не сильно парятся, они чуть-чуть там проезжают и снова становится на какую-то площадку, на другую. Так что, ну, они, в общем-то, иногда еще, ну, они как бы не очень боятся ошибки. А еще бывают случаи, когда они, допустим, не могут сразу зацепиться, тогда они еще больше отталкиваются, еще выше запрыгивают. Вот, пока не найдут какую-то хорошую площадку. Ну и в горах обратная ситуация, чем в пустыне. Тут важно не перегреться как-то, а важно не переохладиться, потому что в горах, как известно, чем выше, тем температура ниже. Поэтому большинство всяких там козерогов, вот этих снежных баранов и прочих, они имеют густой покров и длинную шерсть. Дальше идем. Адаптация к лесам и кустарникам. Ну, таковую адаптацию имеют только самые-самые примитивные ребята. Повторно, ну, скорее всего, никто из них в лес не возвращался.
1: Выглядит максимально примитивно. Скорее всего, это вот прям вот изначально их.
0: Такая вот лесная приспособленность. У них соответствующая окраска, как у всяких там оленей и прочих, которая позволяет им маскироваться в лесу, камуфляжная. Опять же, довольно компактное тело, и тут, наоборот, ноги бывают короткие, потому что бежать тут далеко бессмысленно. Тут гораздо больше смысла куда-нибудь там забежать и скрыться среди деревьев. И чаще всего у них есть свое поведение, адаптация поведенческая. То есть, если какого-то хищника они видят, то они делают резкий рывок, немножко там пробегают и замирают. И таким образом надеются, что их никто не заметит. Они несутся, как та же антилопа гну, просто надеясь, что хищник в конце концов устанет. Живут они очень небольшими группами, потому что тут, наоборот, большую группу скорее съедят. И при этом в лесу они адаптируются к очень разному корму, потому что лес – это площадка такая мозаичная довольно.
1: вот эти полароги, они могут питаться,
0: как, ну, допустим, дукеров тех же возьмем, да? Они могут питаться не только разной растительностью, плодами, но даже падалью и насекомыми. Хотя, казалось бы, полорогим это не очень свойственно. Ну и, наконец, есть еще полароги, которые живут на болотистой местности.
1: Это, ну, например, так называемая ситотунга, ну и не только.
0: Есть вообще прям такая целая группа озерных коз или же болотных коз. Сейчас мы их тоже на них посмотрим. Соответственно, если ты живешь на болотистой местности, тебе важно в топком грунте не провалиться. Значит, тебе надо иметь широкие копыта, иметь способность хорошо плавать, и таким образом ты можешь спокойно уйти от какого-нибудь хищника. Правда, есть некоторая вероятность, что ты как крокодил попадешься в пасть, но, как говорится, кому сейчас легко. Вот. Ну и, разумеется, надо питаться водной растительностью, а для этого надо иметь особые бактерии в сычуге, что, собственно говоря, те же ситотунги и прочие животные и имеют. Ну и теперь переходим к следующему пункту нашей программы, а именно к изучению систематики. Семейство полорогий делится на ряд подсемейств. Здесь в зависимости от того, какую систематику взять, будут разные данные. Ну вот я взял вот такую систематику, как говорится, не обессудьте. Если вам больше нравится другая систематика, можете смотреть свою другую систематику, а я вот буду по этой рассказывать. Согласно этой систематике, тут получается подсемейство импалы, которая состоит из одного единственного вида. Дальше дукеры. Дукеры все-таки, да? Настоящие антилопы, наконец-то. Козьи. Бубалы или коровьи антилопы. Саблерогие антилопы. Водяные козлы. Вот только что легкие на помине, да? И, наконец, собственно, бовины, быки и винторогие антилопы. Ну, бовины теоретически переводятся как быки, но в это семейство действительно входит много кто. И быки, и винторогие антилопы, и здесь же, допустим, еще и вот эти вот четырехрогие, которые из Индии. Ну, давайте пройдемся по всем этим группам. Итак, импалы. Импалы – это единственный вид, но это не...
1: Так как он единственный, то он прямо сейчас вымирает. Как раз с импалами все хорошо.
0: Это единственный вид, себя чувствует прекрасно, на юге Африки живет, и их численность такая сейчас, ну, довольно большая, им ничего особо не угрожает. Нормальная такая антилопа среднестатистическая, ну, собственно, раньше считалось, что это прям что-то типа газели, очень уж они на газелю похожи, но при этом вот сейчас выяснили, что нет, это не газель, это совершенно отдельное семейство. Видимо, достаточно древняя, и даже у палеонтологов появилось доказательство, что древние импалы и вправду были. Судя по генетическим данным, они отделились от остальных раньше других, ну, чуть ли не там 18-20 миллионов лет назад. Редкий случай, у самцов рога есть большие загнутые, у самок рогов нету от слова совсем. Прыткие, прыгучие, живут стадами, ну, собственно говоря, как и положено, они антилопы. Ну и, как я и говорил, есть сейчас некоторые данные по древним этим самым импалам. К сожалению, прям каких-то супер классных, необычных животных с какими-нибудь вот такими этими рогами я вам не покажу. Да я, собственно, вообще их сегодня вам особо не покажу. Как я уже говорил, в основном все эти ребята известны лишь по фрагментарным остаткам. Поэтому все вот с такими этими рогами будут в основном современные. А ископаемые будут... примерно такие же, как современные, только в виде кусочков костей. Ну и вот, пожалуйста, сейчас у нас есть импала, род эпицерос. Это древний род эпицерос, причем непонятно какого вида. Но зато из миоцена, возрастом порядка 10 миллионов лет назад. То есть тогда уже импалы были. Вот. Уже были, где-то там по Эфиопии бегали. Вот даже иногда некоторые там виды все-таки выделяют. Вот это конкретно не выделенный вид, а есть выделенные виды. Ну и, собственно говоря, ну, если кому интересно, текст прочитайте, но я думаю, что можно больше про этих импал сейчас особо не углубляться. А мы тем временем пойдем дальше, к следующему подсемейству, подсемейству дукеры или хохлатые антилопы. Вот черный дукер в качестве представителя этого подсемейства здесь приводится. Особая группа африканских лесных антилоп, которые... как раз обладают всеми теми особенностями лесных животных, про которые я говорил. Они живут парами, живут в лесах, там максимально маскируются, не очень большое им нужно пространство, вот, рожают, как правило, по одному детенышу, годик этого детеныша выгуливают, питаются всякой разной ерундой, ну, в общем, нормальные такие лесные полурогие животные. И, судя по всему, они тоже очень-очень давно существуют на белом свете, и, видимо, они являются такими минимально изменившимися полурогими, то есть они как бы очень похожи
1: своих родственников из других групп
0: парнокопытных, с одной стороны, а с другой стороны
1: похожи на своих предков, и, видимо, они, ну, собственно, из лесов не уходили, и поэтому
0: вот примитивными остались. Двигаемся дальше. Настоящие антилопы – это очень обширная группа, которая объединяет животных и из Африки, и из Азии. Ну, собственно говоря, когда мы говорим антилопа, мы вот себе что-то такое и представляем. Длинноногая, быстрая, питающаяся травой, живущая на открытой местности, гуляющая огромными стадами в тысячи голов, вот, отличающаяся невероятной прыгучестью. Ну и к ним относятся обыкновенные газели, гарны, дзерены, которые там по бесконечным просторам Монголии туда-сюда скачут, и за ними эти, разумеется, всякие чингисханы тут же бегают. Вот. Сайгаки и прочее, прочее. Сайгаки, они же сайги, это, пожалуй, самые специфические, самые необычные среди обыкновенных антилоп. Ну и, конечно же, самое главное, их специфика заключается в их странном строении носа. Есть предположение, что этот нос наследие ледникового периода, и что изначально он служил как такой большой противогаз, не противогаз, как сказать-то, ну,
1: такой обогреватель, что ли.
0: Кондиционер, хорошее слово. Как большой кондиционер для согревания воздуха. Но, впрочем, сейчас он не столько согревает воздух, сколько очищает воздух от пыли. Возможно, что у него все-таки изначально была именно такая функция. Такое вот тоже.
1: Выкидывать в сторону. Очень прикольная
0: система, которая позволяет им жить в очень пыльных условиях. Я как бы по степи много погулял, убедился, что пыльным потом приходишь полностью. И даже если просто город находится рядом со степью, то пыль вот туда-сюда носится со страшной силой. Вот. И очень классно они приспособились, но в то же время у них появились и недостатки. А недостатки в том, что такая сложная система дыхания вот с множеством всевозможных трубочек внутри этого носа, она позволяет, с одной стороны, воздух особо очищать и прогревать, а с другой стороны, она позволяет оседать большому количеству самых разных инфекций. И в какой-то момент, порядка там, по-моему, 10-20 лет назад, началось прям какая-то страшнейшая эпидемия среди сайгаков, и дошло до того, что их там предполагали занести в Красную книгу, и было подозрение, что вот буквально сейчас они полностью и вымрут. Но ничего, потом оправились, численность восстановилась. А что же касается предков, вот таких прям антилоп, антилоповичей, да, вот таких настоящих. Они тоже известны, начиная с миоцена, причем, ну, я бы так сказал, со среднего миоцена, то есть порядка 15-10 миллионов лет назад. Но известны только, опять же, в виде отдельных фрагментов. Вот, например, есть такой род Protespicerus, который, возможно, является самой древней на данный момент антилопой настоящей. Известны они из миоцена Турции и Греции. И, если что, Турция и Греция – это Евразия. Да? То есть, получается, что, как и положено большинству полурогих, у них самые древние представители в Евразии обнаруживаются, а потом оттуда они уже начинают распространяться везде и всюду. К слову, газели есть. Они древние, газели возрастом около 10 миллионов лет назад, прям род газелла, все честно, тоже Турция. И вот эти вот древние газели, ну, они тоже пока что еще сидят в Евразии. А вот это вот уже более поздняя история немножечко. Это уже поздний миоцен, где-то порядка там, 7 миллионов лет назад, когда вот разнообразие их начало со страшной силой в Африке увеличиваться. Афротрагус, так называемый, вот он уже в Кении гуляет, гулял. А мы тем временем продолжаем тоже по Африке гулять и встречаем с вами саблерогих антилоп. Интересная группа, которая объединяет в себе множество тоже животных. Тут и лошадиные антилопы, и те самые уже упомянутые мной голубые антилопы. И саблерогие антилопы, вот они вот такие интересные. Вот, и аддаксы, и ориксы белые, и прочее, прочее. Ну и вообще любые ориксы. Ну тоже такая среднестатистическая антилопа, которая чуть-чуть, может быть, похожа на гну. Вот, чуть-чуть похожа на традиционную антилопу, что такое среднее между ними. Ну и при этом, как несложно догадаться, по названию обладает длинными и тонкими рогами. Вот. Ориксы древние тоже известные, из миоцена. Ну, я вот как-то вам тут картиночку ориксов древних не показал, но придется вам поверить на слово, что они есть. Вот. Дальше мы двигаемся к водяным козлам. Это кобы, вот такие существа, например. Это куду и некоторые еще существа вроде редунков. Все эти группы живут в Африке, вокруг рек и озер.
1: Некоторые признаки их адаптации мы уже с вами заранее проговорили.
0: Что можно сказать насчет их истории? Ну, скорее всего, они тоже появляются порядка 7 миллионов лет назад, но в каменной летописи представлено очень-очень плохо, честно говоря. Дальше козы. Козы тоже очень разнообразная группа, и если что, это не только козы,
1: которые здесь, например, показаны. Это, например, овцебыки.
0: Если вдруг кто не знал, овцебык – это представитель семейства козлиные. Это, скажем...
1: Ух, как же их зовут-то?
0: На Т начинается. Вот, и дальше продолжается. Сейчас вылетел его из головы.
1: Вот, азиатские, большие, похожие на антилопу гну. Ну, в общем...
0: Такины. Такины, конечно. Вот, это, например, такины. Вот, кстати, в зоопарке можно посмотреть. Гималайские такие крупные, как гну, только по горам ходят на высоте в 2000 метров. И множество других животных, которые больше похожи скорее на какую-то антилопу, чем на козла в традиционном нашем представлении. Но вот это все группа козлиные. Да, ну и, конечно же, разумеется, всевозможные бараны, это же тоже козлиные. Так что группа действительно очень большая, объединяет самых разных животных, но при этом кое-что общее у них все-таки есть. И в первую очередь это их ниша обитания. В первую очередь это обитатели каких-то гор, скал и холмов. И в отличие от многих других групп, которые гораздо больше представлены в Африке, козы – это чистая евразийская история. Есть единственный неповторимый козел, который живет в Африке. Вот сейчас я его имя, пожалуй, что не вспомню.
1: На север Африки ушел, а остальные козлы не ушли. Так и до сих пор.
0: И бегают. Так как козы прекрасно лазают по горам, они... В общем-то, и по деревьям тоже могут неплохо прыгать. Я уверен, что вы наверняка видели вот такие вот странные картинки, которые непонятно, то ли являются результатом продукции нейросети, то ли это какой-то просто фотошоп еще старенький. Но, учитывая, что картинки давно появились, видимо, скорее фотошоп. То ли все-таки это правда. Так вот, это правда. Действительно, в Марокко по деревьям лазают козы. Есть такое дело. Конкретно лазят они на органе, потому что там есть вкусные плоды, такие жирные орехи, которые козам понравились. И вот козы, будучи существами, способными тоже удержаться на очень узких веточках, главное, чтобы эти веточки коз выдержали, они с большим удовольствием туда-сюда по этим деревьям прыгают. Правда, сейчас это уже стало таким, можно сказать, марокканским символом. И частенько специально местные жители рассаживают буквально коз по веточкам. Иногда их там чуть ли не привязывают. И вот водят туристов и показывают, что вот у них такие деревья с козами. Но действительно, это очень такой прикольный случай, когда... Животные, которые, казалось бы, совсем не относятся к древолазающим, прекрасно могут перемещаться по деревьям. Ну а что касается палеонтологии, что нам известно о предках коз? Здесь есть очень любопытная животное, с которого я хотел бы начать. И это животное, оно тоже не так, чтобы очень хорошо сохранилось, но просто череп козы как козы. Но тут важно не то, насколько оно сохранилось, а важно, что это древнейшее из всех коз, и важно, где ее обнаружено. Значит,

0: можем посмотреть, как уже в исторические времена.
1: Был или подарил, это не имеет никакого значения. Мать жениха, Софья Витовтна, западновоспитанная женщина, при всех в гневе срывает этот пояс с князя Василия. Этот момент потом послужит сюжетом для известной картины в Русском музее. Ну, представляете, прилюдно с мужчины, с князя молодого, сорвать пояс и при всех обвинить его в воровстве. Ну, естественно, братья покидают свадьбу со скандалом. Это страшное оскорбление. Объявляют войну. Наспех собранное московское ополчение под руководством Василия II, молодого князя, наголову разбито. Наголову. Ну, якобы говорят, потому что оно после свадьбы все было пьяное. Я не думаю, что эффект от выпитого на свадьбе держится так долго. Просто у нас все поражения склонны списывать на то, что слегка выпили. Пьянство здесь совершенно ни при чем. Просто войско Юрия Звенигородского вместе с сыновьями было хорошим и организованным, а войско Василия было слабым. Юрий Звенигородский вместе с сыновьями занимает Москву, но поступает с Василием II довольно гуманно, вместе с матерью выселяет его в Коломну. Дальше происходит удивительное. В столе в Москве Юрий Звенигородский, а бояре от него уезжают, не признают его власть легитимной. Юрий чувствует себя потерянным и умирает неожиданно в Москве. Чего-то отведал на Перу и умер. После этого великим князем провозглашает себя его сын Василий без номера. Номер я ему специально не присваиваю, хотя можно было бы поставить его третьим. Но в Москве он не продержался, потому что начинают не только московские бояре не подчиняться, но даже собственный брат Дмитрий. Брат говорит: я готов подчиняться был отцу, а тебе подчиняться не буду. Многие переметнулись обратно к Василию II. Битвы, война, войско Василия без номера разбито. И происходит следующее. Василий II приказывает своего двоюродного брата ослепить. С этого момента за ним закрепляется прозвище Василий Косой. Ослепленный. Его помещают в заточение, и через какое-то время в заточении он умирает. Вроде бы война закончилась, но это только начало. На свою беду Василий II попадает в плен к татарам. Проиграл какое-то сражение пограничное. Пока он сидит в плену у татар, появляется Дмитрий, другой двоюродный брат, который захватывает стол в Москве. Дмитрий вошел в историю под названием Дмитрий Шемяка. Шемяка, то есть Шеемяка. Такой крепкий парень был, такой могучей физической силы, что мог намять шею кому хочешь. Ну, сейчас не говорят намять шею, сейчас говорят навалять по шее. То есть современным языком это был бы шеваляка. Но вот в истории это Дмитрий Шемяка. Богатырь Дмитрий Шемяка сидит в Московском Кремле. Татары присылают к Дмитрию Шемяке посольство и предлагают выкупить Василия II. Ну, зачем ему выкупать конкурента? Шемяка вступает в длительные переговоры с татарами, объясняет им, что не надо торопиться, надо поторговаться. Вообще, пусть он у вас побудет. Надо вернуть обществу полноценного человека. В общем, пока он не торопится, татары, решив, видимо, что ничего от Шемяки они не получат, они просто так Василия II отпускают под фьючерсное обещание расплатиться как-нибудь потом. Шемяка, узнав, что Василий II с почетом выпущенный татарами из плена, движется войском на Москву, из Москвы уезжает в неизвестном направлении. В Кремле снова сидит Василий II и, потеряв бдительность, едет в Сергиев Посад поклониться мощам Сергия Радонежского и поблагодарить его за чудесное спасение из плена и возвращение на московский стол. На трон. Василий II молится в лавре в Троице Сергиевой, а к лавре подходит обоз, груженный каким-то барахлом. Ценный груз, укрытый рогожей, несколько саней. Обоз заезжает на территорию лавры, рогожки сбрасываются, и из соломы вылезают вооруженные ратники Дмитрия Шемяки, набрасывается на немногочисленную охрану великого князя. Князя хватает, вывозят в Москву и применяют к нему ту же самую казнь, которой он казнил брата Шемяки. Василия II ослепляют. С этого момента он не просто Василий II.

Он Василий Темный, невидящий во тьме. Популярная в Византии, ну и в целом в Европе, была практика. Раскаленным кинжалом выжигали глаза. Ну, какой-то невероятный иммунитет у людей той поры позволял пережить эту страшную пытку. Василий II остался в живых. Ослепленного Василия II заставили прилюдно каяться в грехах, принимать на себя всю вину за усобицу, что, мол, он неправедно занимал он стол великокняжеский. Благодарить Шемяку, что только благодаря великой милости ему сохранена жизнь. Ну, в общем, это был такой позорный из позорнейших спектаклей. Казалось бы, опять все устаканилось. Дмитрий Юрьевич Шемяка в Кремле, война закончилась. Нет, церковь против, верхушка боярства против. Уже сложилась такая корпорация. Московское княжество работало без генерального директора. Генеральный директор ослеплен, а боярство не принимает Дмитрия Шемяку. Говорит, что поступило неправильно. Поэтому Шемяка приезжает сам к ослепленному двоюродному брату. И второе действие спектакля. Не Василий, а Шемяка кается прилюдно в грехах. Извиняется перед ним. Говорит, что погорячился. Далее публичное, я не представляю, что это было за шоу. Публичная сцена братания с обниманиями. Все плачут. Шемяка говорит: я простил тебя, Василий, что ослепил ты моего брата Василия Косова. А Василий Темный говорит: а я простил тебя, брат Дмитрий, что ты ослепил меня. Поклянемся друг другу в верности и станем добрыми христианами. Шемяка расчувствовался и выпускает из заточения Василия вместе с матерью. Тот клянется на кресте, целует крест и пишет, что никогда не поднимет оружие, не выступит против своего благодетеля и брата Дмитрия. Василий II оказался на свободе. И вокруг него собралось достаточное количество сторонников. Он тут же отказался от данного честного слова, крестного целования и всех остальных формальностей. Грех, кажется, игумен одного из северных монастырей пообещал отмолить. И вместе с вновь собранным войском слепой великий князь двинулся на Москву. Шемяка бежал, прятался со своими сторонниками в Новгороде, но война на этом не закончилась, нет. Она длилась лет 10. В конце концов, Шемяку отравили в Новгороде. Считается, что отравил его повар, подосланный Василием II, с говорящим именем Поганка. Как можно было допустить к себе на кухню повара под именем Поганка? Василий II правил еще долго, правил жестко, наращивал московские земли. Вообще говорят, что у него после ослепления какое-то открылось странное второе дыхание. Он не совершал больше никаких государственных ошибок, не попадал никому в плен, не проигрывал сражений, поскольку ни с кем не воевал, а действовал издалека. Он обручил своего 6-летнего сына с дочерью второго по влиятельности князя, князя Тверского. Дочери было 4 года. Наверное, это был такой самый ранний брак в русской истории. Тверской князь помог ему отбить Москву, дал большое войско. Василий расправился сначала со всеми своими противниками, обидчиками, потом со всеми своими союзниками и в конце концов сконцентрировал в руках своих всю власть в Московском, Владимирском княжестве и многих окрестных землях. Эта история интересна еще тем, что Дмитрий Шемяка и Василий Темный чеканили монеты, на которых было указано «Господарь всей русской земли». Формально у нас еще ордынское иго. Но на самом деле это первый случай в нашей истории, когда великий князь назывался самодержцем. Такой огромный шаг к признанию собственного суверенитета. Большой идеологический поворот. При Шемяке появилась, кстати, новая монета. Копейка. Отца ведь его звали Юрий, а Юрий — это Георгий. А Георгий — это Георгий Победоносец. Поэтому на монетах, выпущенных Шемякой, видимо, в честь отца Юрия, его святого покровителя, был нарисован Георгий Победоносец с копьем. И монеты эти стали называться копейками. Так копейки появились в нашей финансовой системе. Василий II, ставший темным, был неудачливым полководцем. Но система работала. Все были заинтересованы в большом, едином, централизованном государстве. Гражданская война, смута,
была никому не нужна. А самое главное, что после всей этой гражданской войны оказалось так мало претендентов на престол, что дробить княжество уже было не нужно. И Василий II своему малолетнему сыну, обрученному на Тверской княжне, передаст огромное, великое, объединенное Московско-Владимирское княжество, которое будет в 30 раз больше, чем то Московское княжество, которое получил от своего отца Александра Невского, Даниил. Прошло 200 лет. Сыном, которому Василий II передаст свою землю, станет молодой Иван. Иван, который войдет в нашу историю как Иван III, великий государь всея Руси. Но это, конечно, уже тема для отдельной лекции. Василий II Темный передаст своему сыну Ивану, которого он сделает соправителем, примерно с 10 лет. То есть с 10 лет мальчик Ваня станет великим князем, он станет глазами своего отца, будет находиться с ним все время. И все время учиться, как править страной. Править страной, которая за 200 лет выросла в 30 раз. А в это время в мире падет Константинополь. Последний оплот православия в Европе. О чем это скажет каждому русскому православному человеку? В мире осталось последнее истинное царство. Последняя страна, где правильно славят Господа. Последняя православная держава – Москва. Два Рима пали по грехам своим. Первый Рим пал, приняв католицизм. Второй Рим пал, приняв унию с католиками. Третий Рим – Москва, а четвертому не бывать. И эта идея дополнит собой смысл собирания отчинных русских земель и станет национальной идеологией русского царства на ближайшие столетия. В следующей лекции мы поговорим о сыне Василия II, Иване III Великом, с которого на самом деле современная Россия во многом и началась. Спасибо вам за внимание русской истории. До следующих встреч.

0: Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале культурно-просветительского центра Архэм. А мы продолжаем наши эфиры «Экология беспозвоночных» или «Неурочные беспозвоночные». То есть у нас такое двойное название нашей рубрики, наших эфиров. Сегодня вы услышите лекцию о беспозвоночной медицине. Как всегда, прочтет ее Вадим Валерьевич Маринский. Вадим, прошу вас.
1: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели.

Сегодня мы будем говорить про интересную, но, честно говоря, очень-очень объемную тему. Она настолько объемная, что к ней порой даже непонятно, с какой стороны подступиться. Мы будем говорить про использование беспозвоночных животных в медицине, но сразу хочу сказать, о чем мы не будем говорить. Мы не будем говорить об использовании различных беспозвоночных в традиционной медицине, потому что, будем честны, особенно в восточной медицине используется колоссальное разнообразие беспозвоночных. Мы будем говорить про использование беспозвоночных, я бы сказал, в традиционной медицине. Не про то, как, отвар из тараканов сделать и от чего бы он мог помочь. А постараемся достаточно коротко, широкими мазками поговорить про то, чем беспозвоночные нам действительно помогли в понимании того, как лечить или предотвращать те или иные заболевания человека. Чуть-чуть мы, конечно, нельзя без этого обойтись. Затронем местами какие-то традиционные способы использования беспозвоночных в медицине, то, как они перетекли в медицинские. Но давайте сразу уже перейдем к беспозвоночным, а то нам много-много про кого надо поговорить. Двигаться мы будем, как обычно, от более примитивных типов беспозвоночных к более эволюционно продвинутым. Итак, первый тип, про который мы поговорим, это тип губки. Исключительно водные организмы, питаются с помощью фильтрации, делятся на 4 класса, один из которых обыкновенные губки, в котором относятся почти 7 тысяч из всего 8 тысяч видов, среди которого есть как морские, которых большинство, так и пресноводные представители. Остальные три класса, они значительно меньше по числу видов и представлены исключительно морскими обитателями. Как устроена губка? Губки, как я уже упомянул, питаются с помощью фильтрации, то есть они через свое тело прокачивают воду и выбирают из нее какие-то съедобные органические частицы. Я позволю себе кратко напомнить, что в самом простом варианте тело губки выглядит как такой бочонок с большой полостью внутри, большим отверстием сверху и большим количеством отверстий по бокам, через которые туда засасывается жидкость, а через большое отверстие она выталкивается. Я напомню, что у губок, как у самых примитивных ныне живущих животных, по крайней мере, претендующих на это звание с довольно большой вероятностью, нет настоящих типов тканей, но есть различные типы клеток, которые могут переползать внутри тела, превращаться друг в друга и так далее. Собственно, значительная часть клеток тела губки – это так называемые амебоциты. Исходя из названия, амеба, цитосклетка, клетки амебы, они могут свободно ползать внутри тела губки, могут превращаться в любые другие типы клеток, если надо. Есть хуаноциты, клетки со жгутиками, вокруг которого находится воротничок, с помощью которых они, собственно говоря, и создают ток воды. Но через свое тело мы сейчас не про детали строения губок. Я думаю, что, по крайней мере, большинство из вас, уважаемые зрители и слушатели, с губками сталкивались. Если были хоть где-то на море, то там, продаются высушенные губки. Берешь ее, а она плотная. Но ведь, если бы она состояла только из клеток, она должна была бы высыхать в какой-то такой тонкий блинчик. У губок есть скелет при всей простоте их устройства. При этом скелет может быть организован из так называемых спикул. Спикулы – это иглы различной формы. Они могут быть из оксида кремния, фактически как из стекла. Могут быть из карбоната кальция. Еще некоторые варианты могут быть так или иначе. Это иглы, сплетение которых и формирует скелет губки. Выделяются они, собственно, специальными клетками, амебоцитами, которые ползают внутри тела губки. Спикулы могут быть чрезвычайно различных форм. Но общее для них
то, что обычно они все имеют заостренные концы. Ну, как я уже сказал, могут из карбоната кальция, могут из оксида кремния состоять. Также, помимо спикул, может быть еще скелет из нитей белка спонгина, но про это немножко позже. Как спикулы используются в медицине? Ну, еще очень давно люди заметили, что если взять пресноводные губки, а пресноводные губки, как я уже говорил, они есть среди класса демоспонги, обыкновенные губки, семейство спонгилиды. Ну, понятно, в древности никто не знал, что их потом назовут спонгилиды, а поскольку их активно использовали все-таки, то для них даже появилось собственное слово. Ну вот в русском языке это бодяга или бодяга. В разных регионах по-разному. Иногда а, иногда о. Сейчас скорее устоявшейся формой стало бодяги. Но можно встретить и бодяга. На самом деле, учитывая, что в целом слово скорее выходит из обихода в целом, потому что, ну, я думаю, большинство людей, если спросить, что такое бодяга, они скажут, что это какая-нибудь там ерунда, пустое занятие, что-нибудь такое, но никак не название губки, а исходное это название пресноводного семейства губок спонгилиды. Так вот, их спикулы состоят из как раз белка спонгина и оксида кремния. Я думаю, вы вот такие наросты, иногда пальчато видные, иногда бесформенные, на корягах, на камнях, наверняка видели летом в реках, иногда в озерах встречаются. Особенно часто встречаются в том месте, где какая-нибудь речка вытекает из озера. Если их трогать, они губчатые и немножко хрусткие. Так вот, очень давно люди в тех регионах, в которых такие губки обитают, в воде заметили, что если бодягу высушить, растолочь в ступе, а затем этим порошком натереть щеки, щеки станут румяными. Ну, эффект очень просто объясняется. Толченые микроскопические спикулы, они же фактически стеклянные. Соответственно, они повреждают кожу, лопаются маленькие сосудики, и кровь приливает к щекам. Ну, появляются такие, вроде как природные, появляется такая румянистость. Но разве это медицинское использование? Нет, конечно же. Если что, кстати, сразу могу сказать, мало ли, вдруг кто-то захочет попробовать использовать толченую бодягу в качестве румян. Это можно, но не стоит этим увлекаться. Все-таки понятно, что это достаточно не то чтобы сильно, но травматизирующая процедура, поэтому регулярно так делать не надо. Так вот. Но также обнаружили, что если вот этим порошком из толченой бодяги натереть синяк, он быстрее рассосется. А если, например, спину прострелило, прям вот не развернешься. Натереть этим порошком из бодяги больное место быстрее отпустит. Ну, действие здесь понятно какое, что просто эти микроскопические иголочки, они, повреждая ткани, но это совершенно незначительные повреждения, стимулируют кровообращение, и синяк быстрее рассасывается, и болевые ощущения могут быстрее проходить. В целом, ну, например, кремы с толченой бодягой до сих пор продаются в аптеках, и это, например, как средство против синяков. И это действительно вполне себе действенное средство. Тут такой очень интересный пример, когда в современную медицину перекочевало средство животного происхождения из просто такой традиционной медицины. Кстати,
в XVIII-XIX веках одним из главных экспортеров толченой бодяги была как раз Российская империя. У нас такие губки очень-очень много где растут. Но это не единственный способ применения губок в медицине. Я уже упомянул, что помимо спикул, у них может быть скелет из нитей, часто переплетающихся, часто образующих такие очень сложные сети, из нитей белка спонгина. Если вы вот где-нибудь на морском побережье покупали губки, так вот вы трогаете их, там ничего не колется, да? Есть губки, у которых спикул либо очень мало, либо они практически отсутствуют. Но при этом губка выглядит как что-то такое пористое, упругое. Ну, собственно, именно поэтому мы там губки для мытья тела и губки для мытья посуды называем губками, потому что изначально это были просто высушенные губки морские. Так вот, у таких губок, у которых скелет состоит из спонгина, появилось в 20 веке совершенно неожиданное применение. Этот белок спонгин, он не ядовит, не вызывает у человека никакой там аллергической реакции. И поэтому в 20 веке губки стали использоваться в качестве, в очень неожиданном качестве. Вот Мерлин Монро, возможно, вы спросите, как она связана с губками. Мерлин Монро была немножко губкой. Дело в том, что вот этот известный подбородок, выступающий Мерлин Монро, это результат пластической операции. Где-то в начале 50-х годов Монро сделала пластическую операцию как раз по коррекции формы подбородка. Ей вставили туда имплант, вырезанный из губки. Сейчас с развитием, с появлением большого разнообразия различных синтетических веществ, органических, полимерных, понятно, что сейчас появилась возможность сделать импланты из более совершенных каких-то материалов, а в середине 20 века губки оказались замечательным материалом для изготовления импланта, потому что можно вырезать имплант практически любой формы, соответственно, вставить его куда-нибудь. А дальше собственные ткани человеческого организма обрастают этот спонгиновый имплант, а затем наш организм потихоньку его рассасывает. Собственно говоря, этот имплант через несколько лет у Монро рассосался. Она переживала, что у нее форма подбородка изменилась, потому что она упала и ударилась, на что ей сказали, что да нет, у вас просто рассосалась губка, которую туда вставили. Такое неожиданное немножко применение губок. Но пока кажется, что это... Ну, импланты из губок, понятно, скорее это в прошлом. Толченая бодяга, ну, действенное средство, но тоже не что-то из современной медицины. А дали ли губки что-нибудь такое вот совсем современной медицине? Дали. Вернее, скажем так, могут дать. Дело в том, что есть еще один класс губок калькаре, известковые губки. Ну, исходя из названия, понятно, что спикулы у них в том числе состоят из карбоната кальция. Это исключительно морские организмы. И у одной из таких губок, у лейкоскандры кавиолята, когда стали изучать ее химический состав, было обнаружено удивительное вещество. Его назвали лейкоскандролит А. Это макролит. Ну, то есть вещество, обладающее противомикробной активностью, а также активностью против некоторых одноклеточных эукариотических организмов и даже некоторых многоклеточных организмов, против некоторых грибов оказалось, что очень хорошо этот лейкоскандролит работает. Эукариотические организмы, я напомню, это те организмы, у кого генетический материал упакован в специальную структуру ядро, в противовес прокариотическим бактериям и археям, у которых генетический материал в ядро не упакован. Так вот, это довольно неожиданно,
потому что, собственно говоря, в том числе к макролидам относятся антибиотики. И вообще-то вещества, обладающие активностью против бактерий, в первую очередь искали и продолжают искать у различных грибов, плесневых грибов. Но я думаю, вы наверняка слышали, что в последние десятилетия над человечеством нависает, ну, настоящий такой дамоклов меч того, что антибиотики известные перестают работать просто потому, что у многих штаммов бактерий вырабатывается устойчивость к этим антибиотикам. Поэтому поиск новых веществ, которые могут бороться с бактериями или с грибами, или с возбудителями, с другими какими-то возбудителями болезней, это очень важно, и обнаружение достаточно сильно действующего макролида у губок в начале 21 века его обнаружили, было, честно говоря, неожиданностью. Это к вопросу о том, вообще зачем фундаментально нам изучать биоразнообразие, потому что даже в самых неожиданных группах животных можно найти какие-то очень полезные вещества. Давайте перейдем теперь к следующему типу. Это тип Cnidaria стрекающий. К стрекающим сейчас относят 7 различных классов. Ну, наверное, самые известные из них это коралловые полипы, сцифоидные медузы и гидроидные. В общих чертах напомню, что тело стрекающих может выглядеть либо как медуза, либо как полип. Устроены они значительно сложнее губок, но проще большинства остальных животных. То есть у них есть настоящие ткани. Ну, например, тело состоит всего из 2 слоев клеток. Пищеварительная система соединена со внешней средой только через рот. У полипа рот смотрит наверх, а у медузы рот смотрит вниз. Также, ну, названы они так, потому что у всех их представителей есть стрекательные клетки, с помощью которых они могут поражать либо обидчиков, либо жертв. Мы сейчас поговорим только про представителей одного класса, про класс гидроидные. Среди представителей этого класса стрекающих есть как морские, так и пресноводные. Большинство морских, но есть и пресноводные. Жизненный цикл у них в общем виде, там есть куча отклонений от этого общего варианта жизненного цикла, выглядит следующим образом. Есть полип. Полип может отпочковывать новые полипы в результате бесполого размножения. Именно поэтому, кстати, многие гидроидные являются колониальными. Когда твое, ну, понятно, когда ты можешь просто отпочковывать дочерних таких же организмов, то ты в одном эволюционном шаге от того, чтобы перестать их от себя отделять и стать колониальным организмом, состоящим из отдельных, вроде как организмов, но соединенных общим телом. Так вот, есть полип, который отпочковывает от себя медуз. Полип – бесполая стадия, медузы – половая стадия. Медузы производят половые клетки, яйцеклетки, сперматозоиды, они сливаются, образуются зигота, оплодотворенной яйцеклетки, из которой развивается планула, планктонная личинка микроскопическая, покрытая клетками с ресничками, с подвижными выростами, которая некоторое время плавает, оседает на дно и превращается во взрослый полип. Нас интересует здесь один единственный организм. Из гидроидных нас интересует медуза Эквареи Виктория. Ну, честно говоря, медуза-то сама не особо примечательная. Ну, вообще для гидроидных в целом характерно, что у них стадии медузы обычно бывают исключения, небольшого размера, какие-нибудь неярко окрашенные, в отличие от медуз сцифоидных, которые могут быть очень яркими, большими. Здесь они обычно небольшие. И вот именно из такой непримечательной медузы в начале 60-х годов 20 века был выделен совершенно удивительный белок. Его назвали GFP, Green Fluorescent Protein, зеленый флуоресцирующий белок. Это белок, который при облучении светом определенного спектра начинает светиться. Ну, здорово. А какое отношение это имеет к медицине?
Самое прямое. Вообще найти новое вещество с противомикробной активностью – это очень ценно. Ну, как вот у лейкосандры губки нашли. Но это не революционно, но ценно. А обнаружение зеленого флуоресцирующего белка произвело настоящую революцию. Настоящую, я не побоюсь этого слова, революцию в изучении клеток вообще, то есть в такой науке, как цитология. А также это произвело, как следствие намного лучшего понимания работы клеток, революцию в медицине, революцию в биотехнологиях. Каким образом? Дело в том, что изучать клетки непросто. Не просто по той причине, что да, у нас в середине 30-х годов 20 века появилась технология электронной микроскопии, позволяющая действительно заглянуть внутрь клетки, давать колоссальные увеличения. Но так мы можем смотреть только препараты клеток, срезы клеток, мертвые клетки. Но ведь очень важно понять, как в живой клетке, какие структуры куда перемещаются, как все работает. И вот как наблюдать за этим, было не очень понятно до выделения зеленого флуоресцирующего белка. Оказалось, что этот белок можно с помощью различных манипуляций прикрепить к тем или иным клеточным структурам и дальше следить за ними в живой клетке за счет того, что они будут светиться. Будет видно, куда они перемещаются, как они взаимодействуют друг с другом. И вот это по-настоящему перевело на качественно другой уровень наше понимание строения клеток и вообще революция, революционный рывок в последней трети 20 века, который совершила цитология, наука о строении клетки и смежные с ней науки, в том числе смежные области медицины, во многом обязаны именно тому, что в начале 60-х годов 20 века один японский исследователь обратил внимание на вот такую для большинства людей совершенно ничем не примечательную медузу – Икварея Виктория. На самом деле вы с этим зеленым флуоресцирующим белком почти точно сталкивались. Вы почти точно видели вот таких вот зеленых тернеций, таких кислотно-зеленых тернеций, которых, если ультрафиолетом облучать, они вообще начинают достаточно ярко светиться. Уже в 21 веке было получено несколько генно-модифицированных животных, которым встроили просто этот ген, ответственный за биосинтез белка, зеленого флуоресцирующего белка. Соответственно, он у них передается по наследству. Если вы увидите таких немножко светящихся рыбок, знаете, что это генетически модифицированные животные, которым встроили ген медузы Икварея Виктория. Еще один класс, про который мы поговорим из типа стрекающие, это класс коралловой полипы. Здесь мы, ну, я вкратце напомню, что они бывают одиночные, бывают колониальные, могут выделять известковый скелет. Нас интересует всего один род, род дискосома. Достаточно популярные кораллы в каких-то больших морских аквариумах. Оказалось, что вот из этого кораллов рода дискосома был выделен так называемый красный флуоресцентный белок, с помощью которого тоже много-много удалось сделать открытий. Ну, кстати, его тоже используют для генетической модификации организмов. Собственно, сейчас еще несколько потом было найдено флуоресцирующих белков. И, соответственно, ну, если мы говорим про аквариумных рыбок, то тернеций, например, было получено сразу несколько пород генетически модифицированных, соответственно, с разными цветами рыбок. Следующий тип – это тип плоские черви.
Ну, когда говорят словосочетание «плоские черви», в первую очередь вспоминают разных паразитов. Я позволю себе напомнить, что не только паразиты, да, что это существа достаточно просто устроенные, но существенно более сложно устроенные, чем стрекающие, что здесь есть класс ресничные черви, которые в основном представлены свободно живущими организмами, а есть один из классов паразитических, потому что паразитических классов среди ленточных червей все-таки большинство. Три из четырех – это исключительно паразиты, но и абсолютное большинство видов все-таки относится к паразитическим классам. Это цистоды, ленточные черви. Сюда относятся примерно 3500 видов. Характеризуются они тем, что взрослые стадии, размножающиеся половым путем, обитают в кишечнике, обычно позвоночных животных. Соответственно, обитают в условиях, где за них даже все переварили, поэтому они утратили пищеварительную систему. У них тело покрыто такой неклеточной структурой, вернее, неклеточной не совсем корректно, а структурой из слившегося большого числа клеток, то есть структурой, не разделенной на отдельные клетки, корректнее сказать, тегумент, через которую они, собственно говоря, и всасывают вещества из кишечника. Да, вот так слышно. Так слышно. Да. Да, пожалуйста, конечно же. Так вот, сейчас прошу прощения, секундочку. Тело ленточных червей состоит из сколикса, передняя часть, с какими-нибудь прикрепительными органами, и отделяющиеся от него стробилы, состоящие из большого количества проглотид. Выглядят проглотиды как сегменты, на самом деле каждая проглотида – это отдельная особь, формирующиеся бесполым путем, просто не отделяющиеся до последнего от остальных. Жизненный цикл, ну, например, на примере бычьего цепня ленточного червя, если мы рассмотрим, опять же, очень кратко напомню, потому что у нас был эфир, посвященный детально жизненным циклам паразитов. Так вот, взрослая стадия длиной до 1,5 метров, живет в кишечнике либо хищника, либо падальщика. Соответственно, вот эти вот проглотиды, отдельные членики, к середине червя становятся половозрелыми, они гермафродиты, у них у каждого и мужская, и женская половая система, оплодотворяют сами себя, ползет, хочет сказать, куда глаза глядят, но глаз-то у него нет. У них нервная система и органы чувств тоже очень сильно упростились в процессе эволюции в результате перехода к паразитизму. Погибает, высыхает, трескается, из него высыпаются яйца. Яйца вместе с травой съедает какое-нибудь травоядное. У него в кишечнике выходят из яиц так называемые шестикрючные личинки. Действительно, шарик с шестью крючками. Прорывают стенки кишечника, попадают в кровеносные сосуды, распространяются по телу и оседают в мышцах, превращаясь в так называемые финны, покоящаяся стадия, фактически представляющая собой ввернутый внутрь сколикс, вот эту переднюю часть червя с прикрепительными органами. И вот эта вот покоящаяся стадия годами и десятилетиями может ждать, пока травоядное животное не будет съедено окончательным хозяином, хищником или падальщиком. А к чему я вдруг здесь про ленточных червей? Это же паразиты. Причем тут медицина? Довольно давно, ну, по крайней мере, в XIX веке точно уже это было довольно распространено, стали появляться идеи того, что ленточных червей можно использовать для радикального похудения. Ну, фактически ты подсаживаешь к себе полутораметрового червячка, который употребляет значительную часть питательных веществ, которые ты съедаешь, и, соответственно, есть ты можешь вроде как столько же, а при этом будешь худеть. А худеть действительно, может быть, будешь. Но как в XIX веке
и биологи, и врачи сомневались в действенности такого метода, так и сейчас сомневаются, вернее, даже не сомневаются, а несмотря на то, что

И сейчас можно купить таблетки с яйцами ленточных червей. Это все в лучшем случае бесполезно. Ну, хочу обратить ваше внимание. Если где-то предлагают купить таблетки с яйцами, не знаю, например, бычьего цепня, ну, если там хорошо, если там ничего нет, пыль какая-нибудь, порошочек, мел толченый. Если там правда яйца бычьего цепня, ну, получите вы себе в мышце финны, покоящиеся стадии. Чтобы получить себе в кишечник взрослого червя, нужно съесть мясо с финнами. Говорят, что до сих пор кто-то предлагает по-настоящему провести эту процедуру проглатывания финны, чтобы у человека подселился такой организм. Увы, ну, даже поверхностные представления об особенностях этих червей ленточных однозначно дают нам понять, что делать этого не стоит. Дело в том, что ленточный червь, если он взрослый, живет в вашем кишечнике, он же помимо того, что ест, он еще и выводит продукты обмена веществ, которые попадают туда, куда они не должны попадать, в кишечник, и могут очень негативно сказываться на здоровье. Поэтому сразу хочу сказать, что абсолютное большинство средств, которые вроде как являются там, яйцами ленточных червей, способствуют, которые будут жить в вас и помогать вам экстремально худеть, это в лучшем случае просто шарлатанство, в худшем случае это очень-очень большой риск причинения вреда, серьезного вреда здоровью. Поэтому здесь, как в середине 19 века казалось, что это не работает, так и сейчас мы понимаем, что это не работает. Нет, а можно ли гипотетически себе представить, что когда-нибудь появятся генетически модифицированные ленточные черви, которые будут использоваться для похудения, для людей, например, которые не могут контролировать свое пищевое поведение? Возможно. Но пока такого нет. То есть я ни в коем случае не отрицаю гипотетическую возможность такого использования, но пока нет. То есть здесь эти организмы сначала должны быть генетически доработаны, после этого только их можно будет так использовать. Ну и к тому же среди ленточных червей есть бычий цепень-то еще относительно безобидный, а есть чрезвычайно опасные, такие как эхинококк, которые вообще запросто могут привести к смерти. Следующий тип – это аннелида, кольчатые черви. Ну, строение кольчатого червя, я думаю, в общих чертах, опять же, если вы уже на наших эфирах присутствовали, вы знаете, что это организмы, разделенные на, как раз в отличие от ленточных червей, у которых не сегменты, а фактически отдельные, просто не отделившиеся друг от друга особи. Здесь это настоящие сегменты, в каждом из которых более-менее повторяется набор органов. Ну, наверное, самые яркие из них – это класс полихеты, многощетинковые, преимущественно морские обитатели. Но нас они не интересуют. Нас интересует другой класс – поисковые, куда относятся два подкласса. Это малощетинковые олигохеты. Сюда, например, дождевые черви относятся. В плане медицинского применения нас они тоже сейчас не интересуют. И еще один подкласс – Геродинея, пиявки. Вообще, когда произносят слово «пиявки», люди обычно пугаются. Но в основном пугаться не стоит, потому что абсолютное большинство видов пиявок, пиявки преимущественно живут в пресных водах, но встречаются и в морской воде. Там их вообще бояться не надо, не переживайте. Мы морским пиявкам не интересны. Бывают иноземные, вот они, среди них есть неприятные. Но большинство из них для нас совершенно не опасно. Хотя среди иноземных есть очень неприятные.
Вот, например, большая лыжноконская пиявка. Ее из крупных пиявок чаще всего можно у нас встретить в европейской России. Совершенно безобидное существо. Прокусить кожу человека не в состоянии. Ну, как я уже сказал, есть наземные пиявки. Ну, да, вот наземные пиявки рода Гемодипса в Юго-Восточной Азии могут причинить крайние неприятные ощущения, потому что вот они кожу прекрасно прокусывают. Среди наземных, как, впрочем, среди водных пиявок, есть хищники. Вот здесь пиявка тропическая поедает дождевого червя. Есть обитатели пещер, есть, как я уже сказал, морские, причем есть даже те, которые живут на глубине почти 9 километров. Но если говорить про медицинское применение пиявок, то здесь, конечно же, нужно поговорить про Geruda medicinalis, собственно говоря, медицинскую пиявку. Вообще, то, что при помещении на тело человека медицинских пиявок в некоторых случаях человеку становится лучше, люди заметили в самых разных странах очень-очень давно. Не всегда это был именно вид Geruda medicinalis. На самом деле есть несколько видов этого рода, но вот какие-то близкие виды. Еще в Древнем Египте это обнаружили, в других древних цивилизациях. А к 17-18 веку оформилось такое даже направление отдельное лечение, как герудотерапия. Ну, помните Дуримар, да, из Буратино? Он же собирал пиявок как раз. Неспроста, действительно, там в 18-19 веке герудотерапия была крайне популярна. Причем популярна она была не потому, что людям становилось резко лучше, а потому, что была очень популярна тогда идея о том, что многие заболевания возникают из-за плохой крови, дурной крови, и что пиявки высасывают эту самую плохую кровь. Затем, когда к середине 19 века более-менее разобрались в анатомии и физиологии человеческого организма, стало понятно, что никакой плохой крови там нету. И во второй половине 19 века про герудотерапию стали забывать. Ну, когда во второй половине 19 века медицина начала становиться на такие научные рельсы, то от многого отказались, в том числе вот герудотерапия попала в разряд каких-то этих колдовства, знахарства, шаманизма, вот этого вот всего. А затем оказалось интересное. В первой половине 20 века, когда все-таки заинтересовались вопросом, а почему же после того, как пиявка кусает, кровь из этой ранки очень долго сочится. Оказалось, что там содержатся вещества, являющиеся антикоагулянтами. Например, такое вещество, как герудин. Антикоагулянты – это вещества, которые препятствуют свертыванию крови, разжижают кровь. И действительно, при некоторых заболеваниях человеческого организма, нарушениях его работы, уменьшить свертываемость крови, сделать ее более жидкой, как минимум облегчает состояние. А в некоторых случаях может даже и как по-настоящему лечение использоваться. Поэтому во второй половине 20 века к герудотерапии опять вернулись. Более того, сейчас, например, пиявок используют при пластической хирургии, если человеку пересаживают кусок кожи на другое место, например, после ожога. Оказалось, что помещение на него и рядом с ним пиявок и выделяемые, собственно, ими вещества в кровоток человека способствуют улучшению кровотока и больше вероятность переживания этого куска кожи. Там, правда, есть нюанс, что в пищеварительной системе пиявок живут симбиотические бактерии, которые с очень малой вероятностью, но могут попасть в организм человека и вызвать там некоторые заболевания, поэтому здесь нужно с осторожностью использовать, но, тем не менее, это действительно работающее средство. Ну, насколько я знаю, сейчас, когда пиявок используют после пересадки кожи, то просто под прикрытием антибиотиков это делают, то есть назначают человеку курс антибиотиков, чтобы точно никакие симбиотические бактерии пиявок в кровь человека не попали. У медицинской пиявки еще очень интересно устроена челюсть. Если вы когда-нибудь помещали на себя медицинских пиявок, то обращали внимание, что такой трехлопастной шрам остается
после нее, у нее во рту находится три челюсти хитиновые с такими зазубренными зубами. Есть еще одно семейство пиявок, глоссифониды, куда относятся гементерия и гелиани. Самая крупная пиявка, обитают в бассейне Амазонки, до почти полуметра длиной. Вот таких десяток пиявок, честно говоря, могут человека и убить, высосав из него критическое количество крови. Но самое интересное, что из слюны этой пиявки, гементерии и гелиани, было выделено сразу несколько белков, обладающих чрезвычайно мощной антикоагулянтной активностью. Это гементин, тридегин и гелантен, у которых есть очень большие перспективы в использовании, в медицинском использовании. Следующий тип, про который мы поговорим, это моллюски. Ну, тип большой, а мы про него поговорим совсем чуть-чуть. Сюда относятся около 150 тысяч видов. Современные моллюски делятся примерно на 8 классов. 8, ну, потому что там с некоторыми маленькими есть нюансы, систематически не принципиальные для нас. Первый класс, про который мы поговорим, это двустворчатые моллюски, но здесь совсем коротко. Двустворчатые моллюски являются фильтраторами, и я думаю, вы знаете, что именно двустворчатые моллюски могут, на самом деле, не только из моллюсков двустворчатые, но в основном двустворчатые моллюски, могут производить жемчуг. Если им в мантийную полость, это карман, окруженный их телом, собственно, в который свисают жабры, где осуществляется фильтрация воды, попадает какая-нибудь частичка или там поселяется паразит, они могут покрыть его перламутром. Перламутр – это комплекс веществ, там из карбоната кальция и нескольких белков, выделяемых моллюском, и, собственно говоря, формируется жемчужина. Ну, вот тут на фотографии самая крупная известная жемчужина, жемчужина Пуэрто, 34 килограмма. Занимала почти всю мантийную полость тридакны, самого крупного двустворчатого моллюска. Обычно жемчужина, конечно, намного меньше, даже такая, как вот 6 с лишним килограммов жемчужины Лао Цзы, которая до этого была рекордсменом, это тоже исключение. В основном жемчужины не очень большие. На протяжении многих веков жемчуг использовали как лекарственное средство. Но вот это тот случай, когда не оправдалось. Почему жемчуг использовали как лекарственное средство? Потому что он блестит, яркий, красивый. Его можно легко размолоть в такой порошок. Но по действенности это примерно как мел размолоть. Вреда не будет. Но, в общем, как оказалось, для лечения жемчуг тоже использовать пока не нашлось, как бы можно было использовать. Нет, поскольку там не только карбонат кальция, но еще и некоторые белки, может ли оказаться, что когда-нибудь выяснится, что какой-нибудь компонент жемчуга белковый чем-то помогает людям? Возможно, но пока нет. Пока вот это тот случай, когда отмели широко использовавшиеся до этого в медицине средства. Следующий класс – это брюхоногие. Гастроподы. Сюда относится большая часть видов, относящихся к типу моллюски. Ну, собственно, бывают они разные формы, такой закрученный по спирали, такая раковина, может быть, такая. Могут почти утратить раковину, полностью утратить раковину, вот как слизни наземные или, например, крылоногие моллюски морские или голожаберные моллюски. Некоторые умудрились сделать себе из раковины и крышечки, которая закрывает раковину, двустворчатую раковину, как семейство юлииды. В общем, чрезвычайно разнообразная группа. Но в плане медицинского использования нас интересует всего одно семейство – конусы. Конусы – это довольно необычные брюхоногие моллюски. Я думаю, если кто-нибудь был в тропических странах и плавал с маской или с аквалангом на коралловых рифах, сейчас я прошу прощения. Прошу прощения. Плавал с маской или аквалангом на коралловых рифах, ему наверняка говорили, что моллюсков вот такой формы
в руки брать не надо. Почему? Потому что это хищники, которые парализуют или убивают жертв ядом. У них есть специальный вырост, которым они жалят жертву. А затем, когда жертва мертва или парализована, они просто ее втягивают в свою пищеварительную систему. Таким образом, очень малоподвижные в целом существа, ну, вернее так, не быстро подвижные, могут охотиться на таких подвижных существ, как рыбы. И, к сожалению, некоторые виды конусов, они могут причинить очень сильную боль человеку, а могут даже убить. И не так давно в яде конуса, конус региус, было обнаружено вещество, которое назвали РГ1А. Это вещество, как оказалось, обладает потрясающим эффектом. Оно отключает на длительное время, более чем на трое суток, по крайней мере у мышей, пока на мышах только эксперименты проводились, восприятие боли. Вообще отключает восприятие боли. Вы понимаете, какие перспективы у этого вещества в медицинском использовании? Это же совершенное обезболивающее. При использовании это вещество открывает перспективы того, что многие процедуры, которые сейчас необходимо проводить под общим наркозом, возможно, получится проводить без него. При этом самое важное, что это вещество не вызывает привыкания. К сожалению, сейчас одним из наиболее эффективных обезболивающих до сих пор остаются опиаты, вещества, которые вызывают привыкание при систематическом использовании. А здесь нет. Пока были проведены эксперименты только на мышах, но хотелось бы верить, что в обозримом будущем мы встретим совершенно новый класс обезболивающих, основанных на веществе из яда вот этого вот конуса. Это опять же к вопросу о том, зачем нам изучать биоразнообразие, потому что и зачем нам сохранять какие-то вымирающие виды, да потому что мы никогда не знаем, чем нам может оказаться полезен тот или иной организм. Следующий тип, про который мы поговорим, это тип круглые черви, они же нематоды. Но опять же, когда слышат люди словосочетание круглые черви, в первую очередь обычно представляют себе паразитов. Это совершенно не обязательно так. Вообще значительная часть видов круглых червей – это свободно живущие организмы. Устроены, правда, они все достаточно сходно. Это круглые в сечении, веретеновидно заостренный червячок. Действительно, паразиты среди них есть, и в том числе паразиты, опасные для человека, такие как человеческая аскарида. Есть огромное количество свободно живущих организмов. Вот, например, Галлицефалобус мефисто является самым глубоко живущим животным на планете. В земной коре на глубине до 3,5 километров обитает. Но нас здесь интересует очень маленький червячок Cyanorhabditis elegans. Cyanorhabditis elegans – это небольшого размера круглый червячок, совершенно ничем не примечательный. Ну, вернее, так. Он был непримечательным. До тех пор, пока не обнаружилось, что это практически идеальный модельный организм. Дело в том, что их очень легко разводить в лаборатории, а для их тела характерна удивительная черта, так называемая эутелия. Эутелия – это такой вариант строения тела, когда тело состоит из строго определенного числа клеток. Ну, у них чуть больше 1000. И для каждой клетки мы можем проследить полностью судьбу ее развития, начиная с первого деления зиготы, оплодотворенной яйцеклетки. Как вы понимаете, организм, который состоит из чуть более чем 1000 клеток, причем из строго определенного числа клеток, причем про развитие каждой клетки, которого мы знаем, это потрясающий модельный организм для того, чтобы изучать воздействие различных веществ, различных факторов. И да, как модельный организм он очень и очень помог
различным областям биологии, смежным с медициной и, как следствие, медицине. А буквально в прошлом году вышла очень интересная статья. Есть такой паразит, Некатор американус. Это круглый червь, который, ну, видимо, раньше зараженность им у человеческой популяции была очень высока, а со временем, ну, просто поскольку мы стали, научились мыть руки, теперь хотелось бы верить, что после коронавирусной всей ситуации окончательно научились мыть руки. Все вообще с гигиеной все стало хорошо, с санитарными условиями. Теперь зараженность некатором – это скорее редкость. И буквально в прошлом году вышла потрясающая работа. Оказалось, что зараженность человека вот этим круглым червем значимо снижает риск развития диабета второго типа. Это тот тип диабета, при котором биохимические процессы в организме человека нарушаются так, что поджелудочная железа продолжает, сохраняет способность поначалу, по крайней мере, синтезировать инсулин и выделять его, а организм на этот инсулин все хуже и хуже реагирует. Какая здесь связь, пока не до конца понятна, мягко говоря, но понятно, что каким-то образом зараженность некатором снижает риск развития диабета второго типа. Статья, которая, исследование, которое было вот опубликовано в прошлом году, оно было проведено на людях, то есть была набрана группа добровольцев, часть из которых заразили некатором, часть нет, и дальше следили за их биохимическими параметрами. О чем это может нам говорить? Это ни в коем случае не говорит о том, что немедленно люди, у которых, которым диагностирован диабет второго типа, им нужно заражаться этим червем. Нет. Ключевой момент, что он снижает риск развития. Видимо, ну, вообще по умолчанию кажется, что хорошо, что человек избавился от большого количества паразитов, но учитывая, что вообще-то, когда какой-то вид является хозяином для какого-то вида паразита на протяжении очень-очень-очень многих тысяч лет, сотен тысяч лет, понятно, что они друг к другу подстраиваются, друг под друга. И паразит уже чаще всего, если это окончательный хозяин, в котором он живет долго и размножается половым путем, невыгодна смерть хозяина. Ему даже невыгодно, чтобы хозяин себя сильно хуже чувствовал. Ему может быть даже выгодно, чтобы хозяин себя лучше чувствовал. Тогда будет большее число хозяев и большее число особей паразитов, и распространяться будет легче. Это справедливо не для всех паразитов. Вообще взаимоотношения паразит-хозяин – это очень интересная и многогранная тема. Но похоже, что то, что мы избавились от некоторых паразитов, с которыми вместе эволюционировали на протяжении сотен тысяч лет, могло привести к разбалансировке нашего организма. Ведь наш организм можно рассматривать как экосистему. Ну, совокупность живых организмов. У нас, напомню, число бактериальных клеток, например, в нашем теле, оно выше, чем число наших собственных клеток. Просто бактериальные клетки маленькие. То есть наш организм – это наш организм, но еще это и экосистема, совокупность большого количества разных живых организмов, взаимодействующих друг с другом. А мы же знаем, что экосистема тем устойчивее, чем больше в ней участников. Поэтому, возможно, некоторые участники нашей экосистемы были для нее парадоксально важны. Опять же, это исследование не говорит о том, что всем нужно заразиться некатором. Оно говорит нам о том, что нужно понять, как именно эти круглые черви биохимически воздействовали на наш организм. И это понимание позволит нам без заражения этими червями снизить риск развития диабета второго типа. Ну, следующий и последний тип, про который мы поговорим сегодня, это тип членистоногие. Членистоногие – самый большой по числу видов тип, около 1 300 000 видов. Нас здесь будут интересовать всего два класса. Из подтипа два класса.
из-под типа хелицеровой, но подробности про членистоногих я уже столько раз говорил, что сейчас, наверное, не буду

0: вызывает целый ряд вопросов. Поэтому мы сейчас понимаем следующее. Мы понимаем, что археи являются более близкими, судя по всему, родственниками эукариот, чем бактерий. Но на этом все. С большой вероятностью какая-то из этих групп, либо археи, либо бактерии, окажется парафилетической. Возможно, бактерии окажутся парафилетической и к археям, и к эукариотам. Археи могут оказаться парафилетическим таксоном к эукариотам. Да, но мы до конца этого не понимаем. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Хотя это отдельная, понятно, очень объемная тема.
1: Следующий вопрос совсем не по теме лекции, но он задан нашим слушателям через донат. Мы его озвучим и, наверное, отошлем к одной из лекций наших эфиров в данной рубрике. Вопрос от Александра, 7 лет. Как размножаются губки? Вадим, если есть у вас, вы помните название нашего эфира, где мы говорили о губках, то, наверное,
0: ну, сказать. Во-первых, 4 года назад... Еще в одном из наших первых самых эфирах мы говорили про губок. Соответственно, можно открыть этот эфир. Там рассказано про это. Плюс ко всему, у нас были эфиры про жизненные циклы. По-моему, он назывался «Превратности жизненных циклов». Он состоял, по-моему, из двух частей. И в одной из них, соответственно, тоже достаточно подробно рассказывалось про губок. Поэтому либо к одному, либо к другому эфиру я здесь могу отправить, отослать. Но если совсем там на 30 секунд ответ, что губки могут размножаться половым и бесполым путем. Половым, производя сперматозоиды яйцеклетки, они сливаются, образуются зигота оплодотворенной яйцеклетки, из нее развивается планктонная, то есть плавающая личинка разных типов, может быть амфибластула, целобластула, паренхимула, может быть, и так далее. У разных групп губок разные. Может бесполым путем, причем бесполым путем либо просто, если оторвать кусок губки, из нее вырастет новая губка, у них практически неограниченные способности к регенерации, потому что амебоциты, больше клетки, являющиеся наибольшими по числу в их организме, могут превращаться в любые другие, преобразовываться в любые другие типы клеток. А еще они в основном пресноводные, некоторые морские похожие структуры могут формировать. Ну, вот пресноводные губки могут формировать геммулы, специальные покрытые толстой оболочкой из спикул структуры, в которых находятся амебоциты, которые позволяют им как бы внутри, при наступлении неблагоприятных условий, губка разрушается, в ней формируется много этих геммул, они пережидают неблагоприятные условия, и при наступлении благоприятных вскрываются, и амебоциты начинают строить новые губки. Это если кратко.
1: Да, к сожалению, это было в рамках закрытого курса гидробиология. Это был не открытый эфир, поэтому ссылку мы не можем показать.
0: Но тогда в любом случае это было в рамках разговора про губки в самом начале. Там был точно совершенно.
1: Когда в самом начале? Куда отослать?
0: Отослать? Давайте сейчас я найду его. Я вот. Пока готов отвечать на следующий вопрос.
1: Да, единственное, что я нашел, это вот у нас был курс, он был закрыт, гидробиология, и там лекция была «Континентальные водоемы и их обитатели, губки
0: и стрекающие». Нет. У нас был, назывался он «Превратности жизненных циклов». Угу. У нас был... Сейчас я...
1: Да, я нашел.
0: Вот, в «Превратностях жизненных циклов» это было. Плюс у нас был...
1: Причем два эфира «Превратности».
0: Да, ну как я и сказал, собственно говоря. Угу. Как я и сказал, что там было два... Да, и вот был эфир «Самые простые животные, легко ли жить без органов». 4 года назад.
1: Сейчас я посмотрю. Самые простые животные. Ага, тоже открытые. Сейчас все ссылки на эти эфиры открытые будут в чате. А пока следующий вопрос. А почему ученые называют китайскую народную медицину, раз мы ее упомянули, медициной?

0: Разве это не потворствует распространению лженауки и не приводит к вымиранию редких животных?
1: Это вопрос, который требует сначала уточнить терминологию. Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно уточнить, что мы подразумеваем под медициной. Потому что есть слова, которые в обиходной речи используются в одном ключе, а в строгом смысле, например, людьми, которые в этой сфере работают, используются в другом ключе. Например, термин экология. Вот, с точки зрения ученых-экологов, экология – это исключительно раздел биологии, дисциплины, которая изучает взаимоотношения живых организмов друг с другом и с окружающей средой. Соответственно, в таком обиходном использовании под экологией что только не понимают, и состояние окружающей среды и так далее. И то же самое с профессией эколог. Как бы есть люди, у которых прям написано в трудовой книжке «эколог», там, человек, который там, следит за, например, состоянием, там, составом воздуха и вообще условием работы на рабочих местах где-нибудь на заводе. Да? А с точки зрения ученых-экологов, эколог – это тот, кто занимается наукой экологии. Вот с медициной точно так же. Есть медицина как научный раздел, который является производным биологии. Но при этом медицина – это еще и набор различных методов с разной степенью доказанности, эффективности и так далее. И проводить здесь четкие границы очень непросто. Поэтому как бы здесь, наверное, корректнее использовать, хотя коллеги-медики тут тоже наверняка могут меня поправить. Эти вот используются термины нетрадиционная медицина, традиционная медицина. Причем интересно, что под традиционной медициной часто подразумевается то же самое, что и под нетрадиционной и так далее. Помните, я упомянул, что во второй половине 19 века медицина стала вставать на научные рельсы. Да? Вот если мы рассматриваем медицину как раздел науки, то, соответственно, это тот раздел науки, который, раз это раздел науки, он может использовать исключительно научную методологию. Соответственно, что такое научная методология? Научная методология – это набор методов, которые позволяют провести оценку корректности, то есть соответствия действительности того или иного утверждения. Соответственно, начиная со второй половины 19 века, когда медицина начала вставать на научные рельсы, до этого не потому, что какие-то злобные сектанты были врачами, она не могла встать на научные рельсы, а просто у нас не было достаточного набора знаний об организме человека, о бактериях, о разнообразии живых организмов, о причинах болезней и так далее. Соответственно, если мы рассматриваем медицину как науку, как вот такой раздел человеческого знания, да, производный от биологии, то получается, что как бы это раздел, который включает в себя еще и набор методов лечения. И вот эти методы лечения, они должны, исходя из научной методологии, проходить процедуры проверки. Работают они, не работают и так далее. Вредят, не вредят. Насколько больше работают, чем вредят и так далее. Соответственно, здесь важно понимать, что если какой-то метод лечения использовался, не знаю, 1000 лет назад, то это не значит, что он априори неверный. Да, научная методология как таковая оформилась, ну, там к 17 веку полноценно. Но это не значит, что человек, он существо очень такое, любознательное. И методом просто проб и ошибок тоже можно много чего найти. Что касается китайской традиционной медицины, вы можете почитать про, если мне не изменяет память, эту исследовательницу зовут, может, она жива до сих пор, но она не так давно Нобелевскую премию получила, правда, была очень пожилая, Ту-Ю-Ю, если мне не изменяет память. Это исследование в области препаратов, используемых для лечения малярии. И, собственно говоря, группа китайских исследователей в 60-е годы 20 века просто решила проверить на пригодность для лечения малярии целый набор методов, описанных в трактатах то ли там 9-го, то ли 10-го века, 1000 лет назад. И один из них оказался рабочим. Вот. Просто потому, что случайно, видимо, получилось 1000 лет назад подобрать рабочую схему. За эти исследования Нобелевскую премию в конечном итоге дали. Поэтому здесь, или то же самое, как вот с пиявками, когда во второй половине 19 века от герудотерапии наотмашь, встающая на научные рельсы медицина, отказалась. А потом оказалось, что да нет, в некоторых ситуациях правда работает. Поэтому, что касается вот такой традиционной медицины, просто нужно проверять. И действительно, среди самых неожиданных животных и растений могут найтись те, которые содержат неожиданные вещества, являющиеся эффективным средством против какого-то заболевания. Поэтому просто надо проверять, а не отмахиваться от накопленного за тысячелетия опыта. Да, следующий вопрос.
0: А следующий вопрос, и еще несколько вопросов будут не по теме, но потом пойдут по теме лекции. Вот, уважаемые слушатели, мы ждем ваши вопросы именно по теме нашего эфира, нашему лектору, и нам это очень важно. Следующий вопрос мы, наверное, тоже можем отослать к одному из наших эфиров. Как дышат крабы на суше и в море? По крабам была
1: Ну,
0: лекция.
1: на самом деле, конкретно про это, к сожалению, не особенно было. Вообще, крабы – это действительно та группа ракообразных, среди представителей которых есть некоторое количество видов, почти полноценно освоивших наземную среду. В тропиках, правда, в регионах с очень большой влажностью воздуха, но тем не менее. У них просто жабры, с помощью которых они дышат, они убраны под панцирь, и, соответственно, это позволяет им поддерживать подходящий уровень влажности на этих жабрах, но при условии, что это все происходит в регионах с высокой влажностью воздуха. Это если короткий ответ, а так на самом деле крабы это действительно интересная группа ракообразных, у которых очень неплохо получилось выйти на сушу. Не то чтобы полноценно, но неплохо. Да, следующий вопрос.
0: А как вам идея сделать лекцию о разнообразии ос или о разнообразии тараканообразных?
1: Идея очень хорошая. Наверное, в целом было бы не безинтересно сделать цикл лекций про разнообразие насекомых вообще, поговорить про разные группы насекомых. Но главное, чтобы на это нашлось время. А так идея очень хорошая, очень интересная. Вот, я надеюсь, что, возможно, когда-нибудь мы до этого дойдем.
0: Личный вопрос. Какое самое вкусное и какое самое отвратительное на вкус беспозвоночное вы пробовали? И съедобных, наверное. Несъедобный, наверное, вкусно не может быть, даже невкусным.
1: Ну, насчет отвратительного не знаю, честно говоря. Наверняка есть отвратительные на вкус беспозвоночные, но их в пищу обычно и не используют. Все-таки в пищу обычно используют приемлемых хотя бы на вкус беспозвоночных. Да у меня, наверное, все очень так стандартно. Я очень люблю головоногих моллюсков на вкус. Хотя мне их безумно жалко. Вот кальмаров я еще как-то готов есть, а вот осьминогов я все-таки не готов есть. Они, с моей точки зрения, слишком умные, чтобы их есть, но никому не навязываю. Они, безусловно, еще и очень вкусные. Вот кальмаров я... Не получается отказаться от кальмаров на гриле. Ракообразные, но вкус ракообразных мне очень нравится. Поэтому тут все достаточно стандартно. Из невкусных, да, честно говоря, не знаю. В целом все съедобные беспозвоночные, которых я пробовал, они мне кажутся вкусными. Даже морские ежи, у которых, конечно, специфический вкус, ну, их половой системы, понятно, которую едят, но мне кажется вкусным. Да, следующий вопрос.
0: Следующий вопрос за донат. Спасибо за лекцию. Не задумывались ли вы сделать лекцию про паразитов 18+? Кажется, у нас уже были такие лекции. Ночные эфиры, что-то в этом
1: Да, у
0: роде.
1: нас были ночные эфиры. Да, в целом можно. Надо подумать над форматом и так далее, как это лучше сделать, но в целом это возможно. Там
0: Мы вас отсылаем к ночным эфирам, как они у нас назывались? Цикл.
1: все фигня, кроме пчел.
0: А, да, вот, гуглите на канале Архе
1: Там был, там, ну там тоже
0: рубрику.
1: без, там был про паразитов среди насекомых, но без страшных картинок. Я думаю, что про 18+ запрос на эфир с подробными страшными картинками. Не, я с удовольствием бы сделал, но тут важно продумать, как это корректнее сделать. Да, следующий вопрос.
0: Сейчас, секундочку. Следующий не вопрос, но комментарий по поводу сериала «Доктор Хаус». Видел в «Доктор Хаусе» метод лечения ожогов этими опарышами. Там тоже говорили, что те кушают только мертвые ткани.
1: Ну да, но это на самом деле то, что личинки мух способствуют эффективному очищению ран, люди заметили очень давно. Причем, понятно, до изобретения антибиотиков это действительно было, ну, такое одно из самых, как ни парадоксально звучит, действенных средств для того, чтобы какую-нибудь глубокую рану, гноящуюся, очистить от гноя и очистить от бактерий, которые там размножаются. В целом, как я уже сказал, возможно, мы будем вынуждены возвращаться к использованию этого метода при увеличении количества штаммов бактерий, устойчивых к антибиотикам.
0: Следующий вопрос. Как считаете полезные свойства для млекопитающих некоторых пиявок возникли случайно или эволюционно целенаправленно?
1: Я бы сказал, что это побочный эффект. Как мы сейчас понимаем, в чем заключается полезный эффект от укусов пиявок? Заключается в том, что при укусе они вводят вместе с слюной вещества, которые разжижают кровь, препятствуют ее свертыванию, потому что надрез-то там совсем небольшой. Именно поэтому после укуса пиявки у вас там полтора суток еще может сочиться кровь из этой ранки. При этом эти вещества, обладающие антикоагулянтной активностью, они оказались чрезвычайно эффективными. И то есть у них не только у них местное действие выражено, но и в целом они воздействуют на организм. Поэтому пиявкам-то это нужно просто, чтобы кровь легче было сосать. Но оказалось, что вот такой вот побочный эффект.
0: Следующий вопрос. А что по поводу яда пауков? Слышал, что яд некоторых пауков может использоваться как обезболивающее и так далее.
1: Ну, мы упомянули сегодня про яд брюхоногих моллюсков-конусов, в котором нашли вещество, способное там, у мышей более чем на трое суток вообще отключать восприятие боли. Яды самых разных животных, в том числе беспозвоночных, активно изучают. Почему? Потому что яды в любом случае содержат биологически активные вещества. И у этих веществ можно, например, подобрать концентрацию, при которой их эффект будет не убийственный, не травмирующий, а, напротив, будет позволять корректировать какие-то состояния. Поэтому, ну, помните, как я вначале сказал, что там в целом-то можно говорить про эту тему очень и очень много. И да, я бы сказал так, что яды всех ядовитых беспозвоночных в той или иной степени стараются изучать на предмет того, как их можно еще использовать. Потому что априори яды содержат биологически активные вещества, воздействующие на организм. Да, следующий вопрос.
0: Можно питаться морепродуктами при дефиците йода или нужно только лечиться препаратами, назначенными врачом?
1: Смотрите, когда мы говорим про лечение, это вопрос к лечащему врачу в любом случае. Если вы сомневаетесь в компетенции лечащего врача, подбирайте другого лечащего врача. Но на такой вопрос вам должен отвечать лечащий врач в любом случае. Да, следующий вопрос.
0: Исследуются ли способности плоских червей к регенерации в применении к человеку и медицине?
1: Да, конечно же, исследуются. Ну, собственно говоря, у нас сейчас презентация идет, нет?
0: Да, да.
1: Ну, тогда я позволю себе перенестись. Да, у представителей класса турбилярия, ресничные черви, собственно, слово «класс» здесь в кавычки взято, потому что как раз он оказался парафилетическим. Ну да ладно, бог с ним. Так вот, у многих их представителей ярко выражены способности к регенерации за счет большого количества необластов, специализированных, как бы, специальных клеток, специализированных не то слово, специальных клеток в организме, которые, наоборот, являются не очень специализированными и могут преобразовываться в любые другие типы клеток. Поскольку ресничные, поскольку вообще тип плоские черви, это пусть и проще, чем мы устроенные организмы, но уже значительно сложнее устроенные, чем, например, губки или чем стрекающие, в этом плане, в плане сложности организации, они существенно ближе к нам, то их, конечно, активно изучают на предмет того, можно ли как-то особенности их регенерации экстраполировать на человека и использовать. Да, изучают. Мы даже как-то про это говорили. Но сейчас вот сходу не вспомню, когда. Наверное, когда говорили про поиски бессмертия у беспозвоночных. Да, следующий вопрос.
0: Видел, как люди пьют яды змей как лекарство. Это может быть полезно? Не делайте так. Не повторяйте.
1: Да, смотрите, опять же. Общая рекомендация следующая. Когда вы что-то хотите использовать как лекарство, вам нужно сходить к врачу. Вот, лекарство назначает врач. Поэтому вот, если у вас в голове возникает слово «лекарство», нужно идти консультироваться с врачом. Да, следующий вопрос. Собственно, ровно поэтому мы здесь не касались темы там, использования беспозвоночных в традиционной медицине для лечения каких-то болезней, потому что это вообще вот совсем-совсем-совсем другая сфера. Да? Да, следующий вопрос.
0: Вопросы внезапно кончились. Вот предлагают только одомашнить пиявок.
1: Вот ну, пиявки, честно говоря, медицинские пиявки, они практически одомашнены. Вы даже в Москве есть несколько аптек, где вы прямо прийти в аптеку можете и купить пиявок медицинских. Их разводят сейчас, поэтому они практически одомашнены. Тут, в общем, эта задача уже решена.
0: Наши слушатели пишут вам, спасибо за эфир-лекцию, приятно в конце недели послушать умного человека.
1: Спасибо.
0: Будем заканчивать на сегодня?
1: Да.
0: Вадим, спасибо.
1: Да, уважаемые слушатели и зрители, большое спасибо за внимание и до встречи.
0: Да, спасибо, увидимся через 2 недели. До свидания.

0: Вот и до меня добрался утренний отбор. Всем привет! Я люблю заваривать чай прямо в кружке. А держу я ее, видите ли, и не обжигаюсь, потому что она обернута берестой. А береста – это прекрасный теплоизолятор. До такой степени прекрасный, что когда я спросила мастера-берестянщика Александра Шутихина, а что, Саша, хорошо ли дома ходить в лаптях вместо тапочек? Он сказал мне, ты что ты, жарко будет. Если увидите на картинке людей в лаптях, которые зимой ходят, то не надо их сильно жалеть, им не так уж холодно. Хотя, наверное, в валенках лучше. Кроме этого, береста еще прекрасный гидроизолятор, поэтому ее использовали вместо рубероида, наши предки, простилая между фундаментом и первым венцом, то есть первым рядом бревен нижним, а также покрывая крышу, сшивая маты из бересты. И сейчас делают то же самое, когда реставрируют памятники деревянного зодчества. Зачем я вам все это рассказываю? Я подвожу к тому, что кружка не просто обернута берестой, а на ней еще и продавлены некоторые буквы. Это копия берестяной грамоты, одной из более чем 1000 берестяных грамот, найденных в Великом Новгороде. Их находили в других городах, но в Новгороде больше всего. Дело в том, что население этого города было поголовно грамотным, и даже дети учились писать в раннем возрасте на бересте. И вы, наверное, помните берестяные грамоты мальчика Анфима из учебников, который рисовал всякие военные действия и также учился писать на бересте. Это Георгий Победоносец. Видите, он на лошади. Грамота эта датируется 13 веком, одним из страшных периодов русской истории, потому что в 1237 году началось нашествие хана Батыя на Русь. И последствием этого страшного нашествия было не только разорение земель, но и многовековое иго, то есть вассальная зависимость русских княжеств от сначала Монгольского царства, потом Золотой Орды, и полностью мы избавились от всяких этих поборов аж при Петре I. Но вернемся в 13 век, я вас сразу успокою, мальчику Анфиму ничего не угрожало, потому что все эти полчища, разорив Рязанское княжество и Владимиро-Суздальское, уже подходило к Новгороду и уже взяли крепость Торжок новгородскую. Но вдруг за 100 верст буквально до города войско повернуло вспять. Этому есть несколько причин, но те, кто заперлись в городе и молились, они, конечно, не сомневались, по какой причине войско вражеское отвратилось. Но современные историки также говорят, что время было на исходе зимы, то есть накануне самой такой бескормицы, а также и накануне паводка. И монгольское войско могло быть просто отрезано и пути к отступлению, и пути для, наоборот, помощи. Все было бы отрезано. Поэтому они решили не рисковать, не брать сильный город, а лучше повернуть вспять. Но все равно оброка, вернее, этого ясак, новгородцы все равно платили так же, как и остальные русские земли. Так вот, в 13 веке, до того, как вторглись на русские земли эти самые полчища, происходил расцвет искусства и культуры, особенно зодчества. Новгородское зодчество, псковское, черниговско-смоленское и Владимиро-Суздальское, о котором, собственно, речь сегодня. Сын князя Всеволода Большое Гнездо, один из не старших его сыновей, младших скорее, Святослав, получил в удел небольшой городок Юрьев, где он решил построить княжеский собор, посвященный мученику Георгию, святому мученику, то есть Георгиевский собор. И знаменит он в истории искусства тем, что весь он был сверху донизу покрыт резными белыми камнями, и весь он был белокаменный. Но вот эта резьба сверху донизу – это его отличительная черта, и такого больше нет нигде. Там есть изображения и пророков, и святых, и Спаса Нерукотворного, но также и орнаменты растительные, и очень много странных животных, экзотических, вроде слона, и мифологических, вроде грифона. Также есть там и китоврасы. И представьте себе, что мы можем их сейчас увидеть, даже не выезжая в Юрьев, который всего-то 200 километров от Москвы, а прямо в Дарвинском музее на выставке. «Животные в резьбе белокаменных храмов Древней Руси». Нас там ждет Дмитрий Милосердов, куратор этой выставки, и он нам расскажет про этих животных. Пошли?
1: Дети загогочут.
0: Так, стоп, все, начали. Это Дмитрий Милосердов, куратор выставки. Дима, расскажи, пожалуйста, чем эта выставка необычна?
1: Ну, прежде всего, это выставка полностью тактильная. То есть все экспонаты наши посетители могут потрогать руками. В том числе даже вот эту огромную стену. Кроме того, наверное, это одна из немногих наших выставок, где мы показываем не только реальных животных, но и мифических животных. А еще мы рассказываем о древней культуре и древней истории нашей Родины, России.
0: Покажи нам, пожалуйста, животного, одного, двух.
1: Я предлагаю начать с того, что с самого необычного животного для нашей средней полосы, а именно давайте посмотрим слона.
0: Так хочется сказать, Россия – родина слонов.
1: Да, да, да. Обратите внимание, перед нами экспонат «Слон». Это единственное изображение слона, известное на храмах Древней Руси. Слоник очень необычный, он маленький и с коготками. Самое главное, что даже если вы поедете в Юрьев-Польской, где он находится на Георгиевском соборе, вы его, скорее всего, не увидите, потому что именно это изображение размещено достаточно высоко, и невооруженным взглядом его увидеть практически невозможно. Здесь же вы можете его и внимательно рассмотреть, и потрогать. Обратите внимание, у этого слона на лапках есть когти. Есть две версии, объясняющие их появление. Первая версия очень простая. Как вы понимаете, в России слоны никогда не жили. И видели их в лучшем случае путешественники, или они могли попадать в виде изображений в рукописях. Поэтому изображения слонов были немножко гротескными. Второй вариант, на самом деле, имеет биологическое объяснение. Дело в том, что при содержании в зоосаде, если слон не стачивает себе ногти о бетон, или если ему их аккуратно не подрезают, если полы в слоновнике мягкие, то у него действительно вырастают такие длинные ногти, напоминающие когти.
0: Бедный слоник. А это точно слон, а не мамонт?
1: Стопудово слон.
0: А почему?
1: Потому что мамонты уже точно сдохли к этому моменту. Перед нами изображение льва. Лев – животное, которое, конечно, в России не встречалось в дикой природе. Но тем не менее, во-первых, львы содержались в Западной Европе и в России в монарших зоопарках. Были тогда маленькие такие зоопарки у князей и у королей, так что на Руси льва видели. Кроме того, львы встречались на границах с Россией. Например, львы жили в Персии и в Средней Азии. Как раз в то время, когда резчик делал это изображение на Георгиевском соборе. Из мифических животных, которые представлены на выставке, для меня наиболее интересен дракон. Он не похож на тех драконов, которых мы видим сейчас в фильмах и мультфильмах, и даже в книгах. Если внимательно присмотреться к нему, мы найдем у него черты трех животных. Во-первых, мы видим абсолютно волчью голову. Во-вторых, посмотрите, здесь то ли птичье, то ли рыбье тело, то ли с перьями, то ли с чешуей, и абсолютно птичьи крылья. Откуда взялся такой образ? Образ собирательный. Скорее всего, он идет из древнеславянских легенд о богатырях-оборотнях, которые могли превращаться в волка, в птицу и в рыбу, погружаясь, соответственно, в разные среды обитания, то есть то ныряя в воду, скрываясь от врагов, то поднимаясь в воздух, чтобы разить врагов, как хищная птица, ну и быстрым волком их преследуя.
0: А есть еще один сказочный персонаж, про которого хотелось бы рассказать. Про китовраса или кентавра. Вот он тут рядом. Были такие версии, что кентавр – это тоже персонаж языческий, который затесался вот в православный храм. Но нет. Исследования выяснили, что кентавр здесь связан с ветхозаветным текстом «Кентавр и Соломон». Дело в том, что когда царь Соломон решил построить первый храм в Иерусалиме, он с чего-то взял, что именно кентавр должен ему открыть секреты, как правильно строить этот храм. И тогда он своих приближенных отправил за кентавром, те знали, где он живет, наполнили все его колодцы вином, и когда кентавр выпил все эти колодцы, он хмельный уснул. И только тогда они смогли опутать его и заставить пойти к Соломону. А природа кентавра была такова, это интересно, что он мог ходить только прямо, никуда не сворачивая. И поэтому пришлось на его пути разбирать или ломать все дома. И он вот так вот, просто сломав кучу домов в Иерусалиме, наконец добрался до Соломона. Ну, по дороге там были с ним всякие приключения интересные. Например, он увидел человека какого-то и стал смеяться. Что-то там еще увидел, свадьбу, стал плакать. А потом Соломон его спрашивал, а почему ты рассмеялся? А он говорит, да вот человек этот сидит и не знает, что под ним клад скрыт золотом. а почему ты плакал, когда свадьбу увидел? Ну, потому что я знаю, что жених этот не проживет и недели, ну, что-то в этом роде. То есть в мудрости и прозорливости его Соломон убедился, и кентавр действительно помогал ему строить храм. Поэтому, когда на стене храма по велению князя изображают китовраса, или еще полкана, как их на Руси называли, то это говорит о том, что храм, видимо, сооружен правильно. По крайней мере, строители на это надеются. Но, наверное, так оно и было, потому что простоял он благополучно 200 лет, прежде чем верхние его стены, к сожалению, обвалились. Но про это я вам сейчас отдельно расскажу. То есть из-за этого он и стал главной загадкой всей древнерусской и домонгольской архитектуры, которую вот до сих пор еще не до конца разрешили ученые. Дим, спасибо большое.
1: Да, конечно, Ян, пожалуйста.
0: Приглашаем всех.
1: Да, приглашаем всех на нашу выставку. Будем очень рады всем нашим посетителям.
0: А мы сейчас еще вам кое-что расскажем. Эту стену тоже можно потрогать. Она выполнена в натуральную величину. Посмотрите, какая огромная. В XII веке резные камни вставляли в готовую стену. Так, например, в Успенском соборе во Владимире. А здесь резьба выполнена уже по готовой стене. Это новая технология XIII века. Вообще, этот храм строила бригада из разных мастеров, которые были и владимирские, и черниговско-смоленские мастера, и даже итальянские. И, например, тип лица женских масок Георгиевского собора в городе Юрьеве, напоминаю, очень похож на маски романских соборов итальянских, а также и на тип лица, который мы видим у Джотто. Джотто как раз жил в то самое время, он современник Георгиевского собора. К сожалению, в XV веке верхняя часть стен собора обрушилась, и несколько десятилетий храм стоял в запустении. И уже московский царь Иван III приказал в XV веке, в 1470 году, его восстановить. Но не для того, чтобы вернуть ему прежний облик, а чтобы можно было в храме проводить службы. Поэтому не стали снова возводить стены на прежнюю высоту, а собрали те камни, которые нашли, и сделали тоже очень гармоничное сооружение, которое сейчас тоже является памятником архитектуры XV века. Но все камни были перепутаны, и теперь все эти рельефы превратились в ребус. Что-то ушло на стены, а что-то пошло на своды, и теперь их вообще не видно, эти камни. И долгие годы ученые пытались собрать этот пазл в единую картину, чтобы стала ясна программа, которая, конечно, к XV веку уже была утрачена. Все уже забыли, что было в XIII веке. И в XX веке это удалось, и уже есть реконструкция Вагнера, где можно понять весь этот ансамбль. Но, к сожалению, он навсегда останется виртуальным, потому что пересобирать храм, конечно, невозможно. Но на нашей выставке вы можете увидеть близко все эти резные изображения, потрогать их. Я вас приглашаю. И, конечно, не лишним будет съездить в город Юрьев, польский, один из самых красивых городов Малого Золотого Кольца России. А еще имейте в виду, что в XIII веке все эти рельефы были ярко раскрашены. Я буду рассказывать вам о выставках в музее, а вы ваши вопросы пишите, пожалуйста, в комментариях. Если мне какие-то понравятся, я на них отвечу.
1: Дубль три.
0: А что ты улыбаешься?
1: Ты улыбаешься.
0: Это нормально.
1: Дима. Вообще ржать будем. Дайте чуть паузу сделаем.
0: Да, посерьезнее.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Добрый день, друзья! Это «Неземной подкаст», я астроном Владимир Свурдин. Передо мной список последних научных новостей, давайте их обсудим, я их прокомментирую, по-моему, они очень интересные. Первая новость, она меня задела за живое. В центре Солнца может быть черная дыра? Вы представляете себе это? Мы с вами этого не представляем. А астрофизики-теоретики давно уже об этом думают. И началось это, когда попытались зарегистрировать идущие из центра Солнца нейтрино. Это был конец 60-х, начало 70-х годов прошлого века. Расчеты показывали, что единственным источником энергии Солнца являются термоядерные реакции. При них должны излучаться нейтрино, для которых Солнце абсолютно прозрачное, и они должны подлетать к Земле. Начали измерять Реймонд Дэвис, американский физико-химик, и он их нашел, но нашел слишком мало, примерно втрое меньше, чем должно было быть по расчетам. И тут физики сказали нам, астрофизикам: вы ничего не понимаете, что творится в недрах Солнца. Мы все знаем про нейтрино. Сколько там родилось, столько должно долететь до Земли. Попробуйте какую-нибудь другую идею предложить относительно источника энергии в недрах Солнца. Это явно не термоядерные реакции. Ну или не только они. Астрофизики, конечно, почувствовали неудобное положение, как же так прогнозировали, а вот не получилось зарегистрировать. И стали думать, а что бы такое могло быть в недрах Солнца, что дополнительную или даже всю энергию нашей звезды создает без помощи термоядерных реакций. Много было чего придумано. И разный химический состав, и магнитное поле, и различные перевороты ядра и мантии Солнца, перемешивание. В общем, много чего придумали, но одна из идей, которая вообще показалась всем сумасшедшей, это что в недрах Солнца находится нейтронная звезда. Вообще-то этого не должно быть. Нейтронные звезды – это ядра очень массивных, умирающих звезд. Ну, знаете, массивная звезда, вспышка, взрыв сверхновой. После взрыва остается маленькое плотное ядрышко, это сверхновая. Но физики-теоретики, астрофизики, попытались представить себе, а что бы было, если бы каким-то образом в недрах Солнца оказалась нейтронная звезда, маленькая, плотная и очень массивная. Оказалось, что это неплохой источник энергии, ведь на нейтронную звезду будут падать окружающие слои солнечного тела, ну, солнечной плазмы. Падая на нейтронную звезду, они разгоняются до большой скорости, прям несколько процентов от скорости света, и, ударяя по поверхности нейтронной звезды, выделяют тепло. Таким образом, Солнце имело бы источник энергии, но не производило нейтрино. Эту модель рассчитали тогда еще молодые, знаменитые ныне теоретики. Кип Торн, тот самый Кип Торн, лауреат Нобелевской премии, который участвовал в открытии гравитационных волн, и его еще более молодая сотрудница, переехавшая недавно в США из Польши, Анна Житков. С тех пор эту модель называют модель Торна-Житков. И они показали, что если в недра такой звезды, как нашего Солнца, каким-то образом попала нейтронная звезда, ну, например, залетела, случайно пролетела, пролетала мимо Солнца, попала в него, утонула и оказалась в ее центре, то получилось бы совсем не Солнце.

0: Нейтронная звезда стала бы таким мощным источником энергии, что эта энергия не могла бы прорваться наружу сквозь нынешнее довольно плотное тело нашего Солнца. И что бы было? Это солнечное тело разогревалось бы от высокой температуры и большого потока энергии, расширилось, и наша звезда стала бы похожа на красный сверхгигант. Это отдельная тема. Может быть, в недрах красных сверхгигантов, некоторых из них, действительно уже сформировались нейтронные звезды. Но к нашему Солнцу это не имеет никакого отношения. Друзья, сегодня я хочу порекомендовать вам интересную книгу. Ну, вы уже знаете, конечно, что я большой поклонник китайского фантаста Лю Цысиня. Его первая книга «Задача трех тел» меня как астронома задела. Вообще-то такая задача есть в научной астрономии, в теоретической астрономии, но оказалось, что это еще и прекрасная фантастика, настоящая, научная. Ну, сам Лю Цысинь инженер по образованию, и хотя у него очень яркое воображение, оно всегда удерживается и направляется нормальным научным образованием. Эта книга была первой, переведенной на русский язык, а потом пошли новые и новые его книги, и сегодня он, наверное, ведущий фантаст не только в Китае, а, я бы сказал, во всем мире. Они переведены на разные языки. И вот последняя его книга, выпущенная на русском, это «О муравьях и динозаврах». Очень тонкая мысль. Смотрите, человеку, как виду, разумному человеку, около 3 миллионов лет. И смотрите, какого уровня мы достигли интеллекта, науки, культуры, искусства. А ведь и муравьи, и динозавры развивались не миллионы, а сотни миллионов лет. Почему бы им было не достигнуть большого качества в своих мыслительных способностях, своего интеллекта? Но, конечно, они не могли конкурировать на равных. Муравьи маленькие, они трудолюбивые, много чего делают, но не могут мыслить глубоко. А динозавры, имея большой мозг, могут стратегически мыслить, но с их маленькими ручками и с большим аппетитом они просто не могут создавать многого. И вот в этой книге долгое время сотрудничают цивилизация муравьев и цивилизация динозавров. Они дополняют друг друга. Но потом происходит страшное. Конфликт, который приводит к невероятным бедствиям. Сразу напрашивается аналогия с нашим современным миром. Ну, что тут говорить. Именно по этой причине я бы очень рекомендовал эту книгу проходить в школе, чтобы все школьники могли понять современное устройство мира, которое очень хрупок, который в равновесии, если одна цивилизация дополняет другую, если они сотрудничают, а конфликт между ними может закончиться очень печально. Поэтому в наше время каждому школьнику было бы очень полезно понять, что лучше стремиться быть первым среди муравьев, если ты родился муравьем, чем стремиться стать последним из динозавров. Эту новую книгу Лю Цысиня «О муравьях и динозаврах» можно найти в сервисе для читающих людей «Строки». Там в разделах «Эксклюзивы» и «Оригиналс» есть контент, которого нет в других сервисах. Я говорю «контент», потому что это не только книги, но и, например, подкасты. Там есть даже аудиогид под названием «Быть Родионом Раскольниковым». Он рассказывает о Санкт-Петербурге глазами Достоевского и его героев. Это очень интересно. В сервисе «Строки» есть подписка на любой вкус. И для тех, кто читает очень много, и для тех, кто читает чуть-чуть, и даже для тех, кто хочет прочитать только одну книгу, ее он найдет там. А теперь подписки в «Строках» стали дешевле и удобнее. Бесплатный период подписки, который называется «Чуть-чуть», теперь на 60 дней. А самая внушительная подписка – больше всех. Стало дешевле на 100 рублей. Новогодние праздники дарят нам много времени, чтобы почитать книги. А для наших подписчиков «Строки» дарят 90 дней подписки по промокоду. Запомните в одно слово. СУРДИН90. СУРДИН90 – это промокод. Скачивайте приложение «Строки» и пользуйтесь подпиской. может быть, в недрах красных сверхгигантов, некоторых из них, действительно уже сформировались нейтронные звезды. Но к нашему Солнцу это не имеет никакого отношения. И вот, пожалуйста, только что появилась работа в самом уважаемом журнале Astrophysical Journal. Ее представили в основном авторы из немецкого института имени Макса Планка, Астрофизического института. И работа называется «Модель Солнца с черной дырой внутри». Да разве такое может быть? Оказывается, еще в 80-е советские астрофизики тоже попытались рассчитать такую модель. Конечно, на уровне той науки, тех компьютеров, которые тогда были. Это Геннадий Семенович Бесноватый Коган и Рашид Алиевич Сюняев, нынче академик. И тогда они представили такую модель нашего Солнца, где в недрах сидит массивная черная дыра. Ну, получилось еще хуже. Черная дыра, на которую идет аккреция, падение газа со стороны, она еще более мощным источником тепла становится, и звезда раздувается и тоже становится красным сверхгигантом. Что же предложила современная группа астрофизиков, которая только что статью на эту тему опубликовала? Они предположили, что черная дыра, которая случайно залетела в недр Солнца, маленькая. Оказывается, сейчас это очень актуальная тема, и она связана с поисками темного вещества. Вы помните, в нашей галактике 4/5 вещества никак не обнаруживается, кроме как своей гравитацией. А мы не можем понять, что это такое. Элементарные частицы нового типа, или какие-то темные планетки, или какие-то нейтронные звезды, или черные дыры, неизвестно что. И вот одна из идей объясняет наличие темного вещества в нашей галактике как присутствие большого количества первичных черных дыр. Первичных, значит, родившихся тогда, в эпоху рождения нашей Вселенной, когда Вселенная была очень плотной, не очень однородной, и некоторые части Вселенной так и не стали расширяться. Вселенная в целом расширялась, а маленькие ее плотные части остались как бы замороженными, остались в форме маленьких черных дыр. Стивен Хокинг, тот самый, показал, что самые маленькие черные дыры с массой примерно, ну, астероида километрового размера. Вот такая километрового размера скала космическая. Масса небольшая, примерно 10^15 граммов. Они не могут дожить до нашей эпохи. А испарение, которое предсказал Стивен Хокинг, испарение черных дыр, должно было их погубить. Хорошо. А более массивные, в 10-100 раз массивнее черные дыры, могли дожить? Могли. Они могут нам обеспечить наличие темной массы? Ну, один из вариантов, что да. Они летают по галактике? Летают. Могла одна такая прилететь и удариться о Солнце? Могла. Тогда бы она утонула и остановилась в самом центре нашего Солнца. И что бы тогда было? Эта черная дыра не очень большая. Вот предполагается, что ее масса 10^17 граммов. Это примерно астероид размером 10 километров. Таких много. Но размер-то этой черной дыры, конечно, не 10 километров. Имея такую массу, она имеет размер 1 нанометр. Миллиардная доля метра. Ну, совсем ничего. Поэтому такая черная дыра, хотя она довольно массивная, она очень медленно будет поглощать окружающий газ и не станет доминирующим источником тепла в Солнце. Но постепенно она будет расти. Если она попала в Солнце несколько миллиардов лет назад, ну, когда Солнце было молодым, 3-4 миллиарда лет назад, сегодня она бы уже выросла до достаточно заметного размера и массы. И вот именно эту эволюцию Солнца с черной дырой внутри, основываясь на самых последних расчетах внутреннего строения звезд, используя самые крутые суперкомпьютеры, эта группа астрономов рассчитала. Ну, в общем, неплохо получилось. Мы могли бы сегодня иметь источник энергии внутри нашего Солнца, независимый от термоядерных реакций. Там бы сидела маленькая черная дыра, поглощавшая окружающий солнечный газ и выделявшая при этом тепловую энергию. Все бы хорошо. Только за эти годы мы уже научились ловить нейтрино разных сортов, не только те, которые рождаются в недрах Солнца, электронные, но и те, в которые электронные по пути от Солнца к Земле превращаются, а именно в мюонные и в тау-нейтрино. И оказалось, что в сумме их количество точно такое, как предсказывают расчеты термоядерных реакций в недрах Солнца. Таким образом, мы узнали много нового о нейтрино, и мы доказали, что в недрах Солнца только термоядерные реакции обеспечивают его нагрев и свечение. И никакая черная дыра не нужна. Вы можете сказать, а зачем тогда было публиковать такую статью, делать эти расчеты? Ну, так это только касается нашего Солнца. А у других звезд черные дыры могут быть источниками энергии. Они летают по галактике, они могут встречаться со звездами. Это очень полезная модель, которая предсказывает, что раз это могло бы быть в природе, это обязательно где-нибудь случится. Вообще, это общая закономерность, которой астрофизики давно придерживаются. Если что-то возможно, то оно где-то обязательно случается. Вселенная велика, и мы действительно находим самые невероятные объекты, и лучше заранее знать, как они должны выглядеть, чтобы не пропустить их в своем поиске.
1: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
0: Открыто 17 экзопланет с подледным океаном и гейзерами. Так журналисты сформулировали новость, которую астрономы объявили менее ярко, более умеренно, а именно: среди 5500 экзопланет, которые сегодня известны, есть некоторые, похожие на Землю по размеру и массам. И расчеты, а не открытия, расчеты, сделанные для землеподобных планет, показывают, что несколько из них, 17, 15, тут точного числа не приведешь. Если учитывать все обстоятельства, которые приводят к их нагреву, а именно падающее на них излучение родной их звезды, гравитационное влияние их родной звезды, которая сминает планету, деформирует ее и нагревает, и, наконец, внутренние источники тепла, именно радиоактивность, распад радиоактивных элементов. Так вот, все эти три источника тепла показывают, что из нескольких тысяч землеподобных планет около 17 должны иметь достаточно тонкую ледяную кору, под которой может скрываться океан жидкой воды. Ситуация вам известна. Например, второй по расстоянию спутник Юпитера, Европа, покрыт льдом, а подо льдом океан воды. Или спутник Сатурна, Энцелад, тоже покрыт толстой ледяной корой, а под ней океан воды, причем жидкой, соленой, и мы сегодня еще будем говорить о том, какие химические элементы мы там нашли. Одним словом, планета, покрытая льдом, это еще не значит безжизненная планета. Подо льдом может быть океан жидкой воды, но океан – это прекрасное место для развития. Самое это приятное, что среди этих 17 планет находится ближайшая к нам, у ближайшей к нам звезды Проксима в созвездии Кентавра. У Проксимы, это маленький красный карлик, есть землеподобная планета Проксима Б, и она именно так нагревается своей родной звездой, именно так деформируется ее гравитационным полем, еще если предположить, какие радиоактивные элементы в ее недрах, что там должна быть ледяная кора, причем не очень толстая, менее 100 метров толщиной. Это результат расчетов, мы пока этого не видели, это результат расчетов. 100 метров? Да сегодня в России строят новый ледокол, который может раскалывать льды, как уверяет наш президент, любой толщины. Наверное, 100 метров тоже ему по зубам. Так что наш новый ледокол вполне мог бы вскрыть этот ледяной купол, обнаруженный нами экзопланеты у звезды Проксима, и заглянуть туда, в океан ее жидкой воды. Еще одна планета – LHS-1140b. B – это значит не сама звезда, а находящаяся рядом с ней планета. Так там вообще океан, 10-километровой глубины, вряд ли наш ледокол с ней справится. Но мы когда-нибудь его пробурим, просверлим или найдем трещины в этом ледяном куполе. Кстати, о трещинах. Если там есть трещины, а они должны быть, ледяной купол не значит абсолютно непроницаемый. Всегда во льду есть какие-то трещины. Мы это видели и на Энцеладе, и на Европе. Значит, есть трещины и в этих ледяных куполах, ближайших к нам экзопланет. Так что будет? Из этих ледяных трещин должны бить гейзеры, фонтаны подледной жидкой воды. Можем ли мы их заметить? Журналисты утверждают, что можем. Это не совсем так. Изображение мы, конечно, не увидим. Но присутствие молекул воды в атмосферах этих планет, избыточное присутствие, то, которого мы не ожидаем, температура низкая, они должны все пары воды осесть, а если гейзеры выбрасывают жидкую воду, тогда в атмосфере экзопланеты будут пары водяные, и в спектре этой экзопланеты появятся молекулярные полосы молекул воды. И мы это можем заметить уже сегодня, это вполне доступно. Вот такая перспектива. Рядом с нами, на расстоянии 4 световых лет, рукой подать, находится ледяная планета с подледным океаном. Продолжим о планетах и их спутниках, на которых можно найти жизнь. Вы помните, что в Солнечной системе есть два претендента. Это спутник Юпитера Европа и спутник Сатурна Энцелад. Оба этих небольших небесных тела, Европа размером с нашу Луну, Энцелад раза в 4 меньше Луны, покрыты льдом, а подо льдом вода. Много лет назад, в начале 2000-х, в систему Сатурна прилетел первый и до сих пор единственный спутник Кассини. Он оборачивался много раз вокруг самой планеты и время от времени пролетал мимо ее спутников, в том числе и мимо Энцелада. Он-то и обнаружил гейзеры, водяные гейзеры, которые в районе южного полюса Энцелада сквозь трещины во льду выбрасывают воду. Причем выбрасывают ее иногда вообще в космос, но чаще всего она замерзает и снегом падает на поверхность Энцелада. Кассини был замечательный аппарат. Он очень детально сфотографировал и даже сделал химический анализ этой воды. В спектре, который был передан на Землю, сразу были обнаружены молекулы воды, но дальше история развивалась медленно. Нужно было понять, какие именно химические элементы, кроме воды, присутствуют в этом жидком океане. Так вот, буквально недавно астрономы провели лабораторные измерения, очень точно измерили инфракрасный спектр многих химических элементов и доказали, что выброшенная из трещин ледяного купола Энцелада вода содержит синильную кислоту. А синильная кислота – это азот. В ее составе есть азот. Азот – это непременная молекула для жизни. Ацетилен, угарный газ и спирты. Ну, кто-нибудь, да, ну и кислород, конечно, кислород растворенный, там тоже есть. Кто-нибудь может подумать: о, кислород и спирт, это то, что нужно космонавтам. Давайте запустим ту пилотируемую экспедицию, все необходимое уже само в гейзерах вылетает из океана. Но, к сожалению, спирт не той марки, это метанол, метиловый спирт, который для организма человека ядовит. Этилового спирта там пока не обнаружили. Но вообще говоря, набор химических элементов очень интересный, и два последних я приберегаю на закуску, а именно сероводород и, внимание, фосфин. Тот самый фосфин, который несколько лет назад, кажется, был обнаружен в атмосфере Венеры и стал намеком на венерианскую жизнь. Помните, мы говорили об этом, что в венерианских облаках на высоте 50 километров радиоастрономы нашли признаки фосфина, и экзобиологи теперь считают, что это газ, который выделяют микроорганизмы, живущие в атмосфере Венеры. Про Венеру вопрос пока открыт. К ней собираются космические аппараты, и в недалеком будущем мы узнаем, есть там фосфин или нет. Но Энцелад теперь стал еще более привлекательным. В его океанах есть источники минеральных веществ, сложных молекул, спиртов, сероводорода, который тоже является продуктом жизнедеятельности микроорганизмов, и фосфина. Мы почти уверены, что на дне этого океана есть выходы горячих источников, то, что мы на Земле называем черными курильщиками. То есть недра этого спутника теплые или даже горячие, и оттуда выходит вода, богатая микроэлементами, которые необходимы для жизни. Таким образом, Энцелад сегодня самое привлекательное место для поисков жизни в Солнечной системе. К тому же трещины во льду открыты, и уже сегодня можно было бы отправить туда космическую подводную лодку. Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС. В интернете появилась замечательная фотография как раз ко второй годовщине запуска космического телескопа Джеймс Уэбб. Он и до этого фотографировал Уран, его кольца и спутники. Но теперь он сделал очень хорошую фотографию с большой экспозицией. И, наконец-то, все кольца Урана стали видны, даже те, которые с трудом просматривались, самые близкие к поверхности планеты, к ее облачному слою. И стала видна, как заявили журналисты, полярная шапка Урана. Ну, вы, конечно, улыбаетесь. Но какая же полярная шапка, если Уран покрыт толстой газовой оболочкой, и потом под ней жидкий океан? Какая там полярная шапка? Льда мы там не увидим. Но это на самом деле облачное образование в районе полюса. То есть особого сорта облака, которые сконцентрировались в самом холодном месте атмосферы. Ну, можно сказать, что это облачная полярная шапка. Действительно, это самая хорошая фотография Урана, которую мы до сих пор имели, и я очень рад тому, что мы теперь Уран и Нептун, самые далекие планеты, можем изучать почти ежедневно. Ведь только один раз в истории космонавтики между большими планетами пролетел космический аппарат Voyager 2 и, пролетая мимо Урана и Нептуна, прислал нам какие смог получить фотографии этих планет-гигантов и их спутников. С тех пор уже прошло более полувека, а мы не повторили этих результатов. И теперь хорошие космические телескопы, прежде всего Джеймс Уэбб, могут почти ежедневно, когда выдастся время, фотографировать и изучать эти две планеты-гиганта, очень интересные и совершенно не изученные до сих пор. В этом смысл нынешней фотографии. Не в том, что на ней какие-то новые важные детали, а в том, что она показывает нам возможность Джеймса Уэбба и ему подобных космических телескопов. Марс. Холодная, давно остывшая планета. Так думали астрономы еще недавно. Глядя на гигантские горы, которые возвышаются над поверхностью Марса на 20-25 километров, они называли их древними потухшими вулканами. На самом деле вулканизм на Марсе когда-то был. И эти гигантские горы, например, гора Олимп, когда-то была вулканом. Но сегодня она выглядит давно потухшей историей. Мы думали, что около 3 миллиардов лет назад вулканическая деятельность на Марсе прекратилась. А оказалось, нет. Оказалось, Марс все еще живая планета. Прежде всего, об этом рассказал нам сейсмограф, который был доставлен несколько лет назад на поверхность Марса космическим аппаратом InSight. Это не марсоход. Это стационарный космический аппарат, который сел на одно место и выложил в 2018 году на поверхность Марса французский сейсмограф. Там были большие проблемы, ветер мешал ему работать, его закрывали специальным колпаком, засыпали пылью, но это все удалось сделать, и последние несколько лет, вплоть до конца 2022 года, этот аппарат работал и фиксировал марсотрясения. Природа их была разная. Иногда это падали на Марс крупные метеориты, даже небольшие астероиды, но и тогда они фиксировались сейсмографом. Но, как выяснилось, На Марсе происходят и собственные марсотрясения, связанные с активностью недр. Оказалось, что у Марса есть слой расплавленного вещества на границе между его твердым железным ядром и каменной мантией. Судя по всему, расплавлено все-таки не железное ядро. Если бы это было так, как у Земли, у Марса было бы магнитное поле. Магнитного поля у Марса нет, и мы уверены, что его железное ядро твердое, и в нем нет восходящих и нисходящих потоков жидкого электропроводящего вещества, значит, не генерируется магнитное поле. Но расплавленный слой мантии есть, и он говорит о том, что недра живы, что там происходит конвекция, то есть горячее вещество поднимается к поверхности, охладившись, спускается вниз. Более того, радиолокация с орбиты Марса показала, что там есть горячий плюм под грунтом. Плюм – это восходящий поток теплого минерального вещества, медленный. А обычно на Земле над восходящими мантийными плюмами возникает вулканическая деятельность. Ну, вот, например, у нас Гавайи так устроены, Гавайские острова, они вулканические, под ними плюм. Так вот, молодая вулканическая область оказалась в районе равнины Элизиум, Элизий. Именно там астрономы, уже глядя на обычные фотографии, стали искать какие-то дополнительные признаки вулканизма. И нашли остатки лавовых потоков, нашли довольно молодые трещины, молодые по меркам геологии, то есть им не миллиарды, а немногие миллионы лет. А значит, Марс до самого последнего времени был вулканически активным. А где миллионы лет, там и наша эпоха. Миллион лет для геологии – это почти ничего. Так что не исключено, что марсианские вулканы, которые нам кажутся спящими, на самом деле еще могут проснуться. И это надо учесть тем, кто собирается использовать пещеры, найденные нами на Марсе, в качестве своих первых марсианских жилищ. Дело в том, что эти пещеры в основном на склонах марсианских вулканов. И надо быть осторожными с этими марсианскими вулканами. Вдруг они проснутся. Космические телескопы – это современная астрономия. И не все знают про то, какие космические телескопы сегодня работают для небесной науки. Да, конечно, все знают про телескоп Хаббл, все знают про телескоп Джеймс Уэбб. Это то, что дает картинки. А есть космические телескопы, которые красивых фотографий нам не присылают, но очень важные, очень точные измерения – уже многие годы производит. Я говорю о телескопе Гайя. Он тоже работает в 1,5 миллиона километров от Земли, в районе точки Лагранжа L2. Очень удобное место, там уже не один космический телескоп нашел себе прибежище. Но телескоп Гайя особый. Это даже не один, это два телескопа в одном спутнике, целая космическая обсерватория. И он уже многие годы изучает движение звезд. И он точнее любого наземного инструмента говорит нам о том, с какой скоростью и в каком направлении летят окружающие нас звезды. Теперь астрономы, опираясь на эти данные, могут рассчитать не только, куда они в будущем двинутся, но и где они были в прошлом. И вот расчет, основанный на данных спутника Гайя, показал нам, что звезда HD 7977, HD – это старый еще 19 века, очень полезный каталог Генри Дрейпера, каталог, которым мы пользуемся до сих пор. Так вот, эта звезда 7977, как выяснилось, 2,5 миллиона лет назад пролетала очень близко от Солнца. Насколько близко? С высокой точностью сказать нельзя. Ну, все-таки в любых измерениях есть определенный диапазон ошибок. Она либо пролетала на расстоянии нескольких десятков астрономических единиц, либо, вот крайние точки, на расстоянии нескольких тысяч астрономических единиц. Ну, в среднем где-то порядка тысячи астрономических единиц. Вот такое среднее значение. Много это или мало? Я напомню, астрономическая единица – это расстояние от Солнца до Земли. Более далекие планеты расположены на расстоянии примерно 25 30 астрономических единиц, вот Нептун. Дальше уже область, населенная мелкими телами, пояс Койпера, и еще дальше облако Оорта, но и там много мелких космических объектов. Так вот, именно через облако Оорта, а может быть даже задев пояс Койпера, пролетала эта звезда. Она вполне массивная, она не уступает Солнцу по массе. Это прямо удивительное открытие. Мы не думали, что всего лишь 2,5 миллиона лет назад, когда уже человек отделился от обезьяны, уже стал почти современным разумным человеком, в это время пролетала на небосводе Земли вот эта вот звезда-пришелец. Она была настолько яркая, что это было просто второе светило на небе. Ну, конечно, она уступала нашему Солнцу, но ее прекрасно было видно, как второе светило. А самое главное, своей гравитацией она наверняка вмешалась в движение далеких объектов Солнечной системы и, может быть, даже не очень далеких, может быть, даже внешних планет. Пока расчеты не могут точно об этом сказать, но уж наверняка сбило с курса многие кометы, которые в облаке Оорта могли бы вечно летать далеко от Солнца, но некоторые из них из-за гравитации пролетавшей звезды наверняка отправились сюда, в центральную область Солнечной системы, и могли повредить нашу планету. Недавно генетики, изучавшие прошлое человека по его ДНК, обнаружили, что примерно 500 000 лет назад была эпоха, когда количество наших предков резко сократилось, потом снова начало восстанавливаться. Говорят, что род человеческий как бы прошел через игольное ушко, что все могло быть совсем плохо, и люди бы, как и динозавры когда-то, как и многие другие биологические виды, закончили бы свою эволюцию. Но, к счастью, некоторое количество наших предков сохранилось, и затем популяция стала расти, и сегодня выросла до невероятных 8 миллиардов. Что это было за событие? Не исключено, что это был удар крупной кометы по нашей планете, вызванный как раз пролетом той звезды, о которой я вам сегодня рассказал. А на этом все, друзья. Я с вами прощаюсь. А очередные научные новости мы обсудим уже в будущем году. С Новым годом!
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Добрый день, в эфире передача «Большая наука». У нас в студии гость, кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией популяризации и пропаганды математики Математического института имени Стеклова Российской академии наук, лауреат премии президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых и мой хороший друг Николай Андреев.
1: Спасибо, Дим. Добрый день.
0: Добрый день. Тема передачи «Математика». Математика, наверное, самая точная наука. И по какой-то причине, я не знаю по какой, я ее очень люблю и не считаю так, но она считается сухой, скучной. Математики сами довольно черствые, специфические люди. И поэтому математикой заниматься неинтересно. Вот если кто-то так считает до сих пор, сегодня в студии человек, с которым можно провести время совсем недолго, вы сразу поймете, что вы абсолютно не правы в отношении математики.
1: Но на самом деле, действительно, математика очень красивая наука. Единственное, что в отличие от твоей физики, ее сложно визуально показывать. Казалось бы, математика – абстрактная наука. Но, тем не менее, иногда можно. Самое главное, вот у нас лаборатория называется популяризация и пропаганда математики, это показать, зачем математика нужна. Тогда гораздо интереснее становится учить всякие синусы, косинусы, логарифмы. И если это показать, то как раз будет возникнет интерес. Давайте начнем с простого. Теорема Пифагора.
0: Да, теорема Пифагора, я думаю, все вот просто должны все знать совсем.
1: Вот насчет знать, я думаю, ты ошибаешься. Но, да? По крайней мере, помнить, что проходили.
0: Ну, помнить такие слова теоремы Пифагора.
1: И то, что в Пифагоровых штаны во все стороны равны, это, наверное, помнит все. А геометрическая интерпретация перед глазами. Что утверждает теорема Пифагора? Что площадь квадрата, построенного на гипотенузе, квадрат гипотенузы, равен сумме площадей квадратов, построенных на катетах. И здесь вот те квадраты, которые построены на катетах, разбиты на части. И если переложить все части сюда без зазоров, я не буду показывать, как это делать, чтобы не отнимать удовольствие у зрителей, можно это там либо на сайте математический этюд поделать, либо еще где-то, то вы, собственно говоря, и докажете теорему, ну, и проиллюстрируете, конечно, не докажете, проиллюстрируете теорему Пифагора, что площадь этого квадрата равна сумме площадей этих двух квадратов. Все учат в школе теорему Пифагора. А тебе она когда-нибудь понадобилась в жизни?
0: Ну вот участок, когда дачный там, прикидывал, да, там, измерять, да.
1: Древних, да?
0: Да, да, да.
1: Действительно, в школах когда-то, по крайней мере, учили, что можно на веревочке завязать какое-то количество узелков и сделать прямой угол с помощью треугольника 3, 4, 5 стандартного вот теоремы Пифагора. На самом деле, могу привести еще один пример. Вот зрители стоят в поле. Как далеко мы можем видеть, как далеко расположена линия горизонта? Вот оказывается, собственно, ничего, кроме теоремы Пифагора, но еще радиуса Земли, можно не знать. Если вы стоите в поле, ну, как бы на продолжении радиуса от центра до ваших ног, то гипотенуза – это радиус Земли плюс ваш рост, один катет – это радиус Земли, а расстояние до горизонта – это второй катет. Собственно говоря, его и нужно посчитать. Вот если воспользоваться теоремой Пифагора, ну, и знание, что радиус Земли примерно равен 6400 километров, то можно убедиться, что расстояние примерно 4,5-5 километров. Вот замечать математику в окружающих нас предметах на самом деле очень интересно. Давайте мы вот покажем вот эту модельку. Это модель железной дороги. В чем заключается вопрос? Дело в том, что на повороте радиус внешнего рельса больше, чем радиус внутреннего рельса. И, соответственно, путь, который проходит внешнее колесо, больше, чем путь, который проходит внутреннее колесо. А между тем, у железнодорожных колес, у железнодорожных составов нет дифференциала. Устройство, которое в автомобилях позволяет с одной стороны толкать машину, а с другой стороны колесам на разных полосях вращаться с разной угловой скоростью. И обычные колеса, собственно говоря, не работали бы. Это мы можем увидеть. И удивительно, что делают конические колеса. Делают колеса в форме конуса. Давайте посмотрим, как они работают. Ну, во-первых, работает.
0: Во-первых, работает, да.
1: Во-вторых, давайте чуть более медленно посмотрим, как оно происходит. У нас колесная пара смещается. И здесь как будто получается меньший радиус, чем у внешнего колеса. И при одинаковой угловой скорости внешнее колесо проходит больший путь.
0: Интересно, до этого решения додумались?
1: Почти сразу.
0: Почти сразу.
1: Да. Где в твоей жизни конус встречается? Тут у нас, давай подсказка. Машину водишь?
0: Вожу, да.
1: Где конус встречаешь?
0: В машине?
1: Ну, когда ты ведешь
0: машину. Нет, в смысле, по повороту возвращаются колеса?
1: Нет.
0: Это не конус?
1: Нет. А на самом деле, как колеса поворачиваются, кстати, раз что ты заговорил, когда передние колеса автомобиля поворачиваются, они параллельны друг другу или нет?
0: Наверное, параллельно.
1: А вот оказывается, что нет. А, смотрите, у вас что должно выполняться? У вас, чтобы не было проскальзывания, которое плохо, как мы знаем, чтобы не было трения скольжения, нужно, чтобы ось колеса смотрела в центр поворота. Тогда колесо будет по касательной ехать, и все будет хорошо. А задние колеса у нас не поворачиваются, и, соответственно, центр поворота мгновенно должен лежать на продолжении задней оси. А передние колеса нужно повернуть так, чуть-чуть не параллельно, чтобы продолжение осей смотрело в ту же точку. Но картинку я опять же могу показать. Вот такая вот картинка получается. А, соответственно, вот передние колеса, они не параллельны, раз ты сгорел. А, на самом деле я имел в виду оранжевый конус, которым огораживают...
0: Господи.
1: Да.
0: Нет, это была моя, на самом деле, самая первая мысль, когда я прокололась. Но я подумал, что, наверное, нет.
1: Не так тривиально, да. Почему же дорожные конусы делают в форме конуса?
0: Не знаю, парусность меньше.
1: Нет. Еще какие идеи?
0: Нет, но они так замечательно друг на друга штабилируются.
1: Абсолютно прав. Действительно, вот, ну, еще один простейший пример – это вот стаканчики. Почему жестяные ведра делали в форме конуса? Потому что надо вспомнить, как их делали. Их просто сворачивали из листочка, да? Много ли ты поверхностей можешь свернуть из листочка бумаги? Ну, очевидно, цилиндр.
0: Цилиндр, да.
1: Да. Все помнят...
0: Да, кулек.
1: Кулек,
0: точно.
1: Да. Про семечки уж не будем вспоминать, да. А на самом деле ничего другого, в общем-то, сделать и нельзя. И цилиндр от конуса для ведер отличается различием в том, что детали конической формы, сделанные из одного штампа, можно действительно вставлять друг в друга. С цилиндрическими такое бы не проходило. И хотя сейчас мир уже, благодаря химикам, пластиковый весь. Но, тем не менее, геометрия все равно важна. Понятно, что сейчас штамповать можно любую форму.
0: Ну, конечно. Да.
1: Но вот у этого стаканчика есть общее с жестяным ведром. Что? Ну, кроме конической формы.
0: Кроме конической формы, ребра жесткости.
1: Вот эти ты имеешь?
0: Да.
1: Ну, тоже правда, конечно, хотя на жести их почти не делали. А еще одна?
0: Ну, загибаются.
1: Загибаются, да. Сверху. Какой формы загиб?
0: Полукруг.
1: Ну, полукруг, ну, если круг, вот так, это что-то, круг это что-то плоское?
0: Нет, как сказать, окружность, да? Там, тор. Дуга.
1: Тор.
0: Тор?
1: Кусочек тора.
0: Нет, она же внутри не...
1: На самом деле, действительно, кусочек тора. Ну, внешность тора, естественно.
0: Да. Хорошо.
1: Для тех, кто не помнит, тор – это бублик, да? Бублик. Поверхность бублика. И вот оказывается, что если мы не сделали такую вещь, вот я отрежу, то стаканчиком пользоваться было бы невозможно. У вас конус – это изгибаемая фигура. Если мы сейчас начертим линию, произвольно начертил, то при изгибании длина ее меняться не будет. Ну, потому что вот пластик он не растягивается.
0: Ну, да.
1: Да? Но сам конус будет изгибаться. А вот, вот этот кусочек действительно жесткий. Если его положить на плоскость, то видно, что сжать его сложно. И это кусочек тора. И это, опять же, математика. Какие поверхности изгибаются, а какие не изгибаются. То есть, вот на самом деле, математику очень интересно видеть. И самое главное, что если наши зрители будут видеть, какая математика зашита в окружающих предметах, то они смогут гораздо больше сделать. И вот простой пример можно привести. Вот у нас есть листочек бумаги. На листочке бумаги. Каково соотношение сторон в листочке бумаги?
0: 2 к 3.
1: Нет. Корень из 2. Вот даже вот в таком, вот в таком предмете возникает корень из 2. Для тех, кто забыл, это число, которое в квадрате даст нам 2.
0: А почему? Почему такое,
1: да,
0: число?
1: Собственно говоря, зачем? Я хочу сложить листочек бумаги пополам и получить листочек с тем же отношением сторон. Если записать вот это условие, что отношение сторон большого листочка и отношение сторон маленького листочка, вот этого половинки, равны, то вы, собственно говоря, и получите, что отношение равно корню из 2. А нужно это для того, что можно сделать макет на листочке А4, а потом отмасштабировать его, например, на листочке.
0: Это как вот это А1, А2, А3, А4, все вот эта вся история.
1: На самом деле, бывает не только, бывает три формата, А, Б и С, которые сделаны одним и тем же образом. У вас есть нулевой базовый лист с соотношением корень из двух, а дальше вы делите пополам, и у каждого листочка наследует это отношение. Давайте пойдем дальше. Где-нибудь видел такое у нас? Ну, что-то похожее на это.
0: Нет, ну, у нас башня
1: Шухова, да, на Шаболовке.
0: На Шаболовке.
1: Построена она в начале 20 века. И когда в 19 году вышел указ Ленина о том, что надо радиоафицировать Россию, первый проект, который сделал Шухов, был 350-метровой вышины.
0: Не
1: высоты.
0: Слабо.
1: Если бы этот проект был реализован, башня была бы выше, чем Эйфелева башня, в несколько раз прочнее и при этом в несколько раз легче. А вся вот соль конструкции как раз в том, что это гиперболоид. Вот давайте мы возьмем цилиндр и повернем одно основание относительно другого. Получим вот такую кривую поверхность, но через каждую ее точку проходят две образующие прямые. Одна из такого семейства и вторая из такого семейства. Собственно говоря, это Шухов и использовал. Башня состоит из нескольких секций. В каждой секции сделана в форме гиперболоида. И сделан тривиально в каком-то смысле. Вам из швеллеров. Просто можно сделать из швеллеров, из прямых. А получается очень прочная конструкция. И вот мы сейчас вот говорили гиперболоид, да? Ну, на самом деле, надо прибавлять однополосный гиперболоид, если быть...
0: Ну, в школе, по-моему, так и определялось, как фигура вращения, когда берется отрезок...
1: Фигура вращения чего?
0: Отрезок берется и вращается вокруг там оси какой-то. Вот то, что образуется при результате, будет гиперболоид. Если я правильно помню, конечно.
1: В какой сложной школе ты учился. Вот, вас хорошо учили. Действительно, еще бывает, на самом деле, я вот сегодня не привез экспонат, когда есть плод. Плоскость, в ней есть прорезь, не хочу говорить, с какой формы, пока чуть позже скажу, и берется однообразующий, просто вращается. И вот этот наклонный образующий проходит через эту кривую прорезь. Все-таки проще гиперболоид, конечно, ну, однополосный гиперболоид, определять не как вращением вот, одной прямой вокруг скрещивающейся оси, да, а как взять гиперболу. Ту самую гиперболу, которая проходит в школе, но в простейшем случае y равно единице, деленное на x, и провращать вокруг своей оси. А вот если провращать вокруг оси, которая разделяет две ветви гиперболы, то мы и получим вот эту поверхность, которая называется гиперболоид, и которая состоит из прямых. Вот чипсы, которые в тубусах...
0: Да.
1: Они имеют форму седла, форму, значит, вот кусочка однополосного гиперболоида.
0: А почему?
1: А почему это так делают? Считается, что так более прочно получается.
0: А-а-а.
1: Но мы с вами уже знаем, что это линеечная поверхность, что она состоит из прямых. И, соответственно, если в крышке прорезать дырочку... Ну, не дырочку, а прямую линию.
0: То тут чипс можно вытащить.
1: То можно аккуратненько, да. Ну, вытащить сложно. Надо все время там за чего-то хватить.
0: Подкручивать немножко.
1: Да, подкручивать все время надо, чтобы у вас прорезь совпадала, собственно говоря, с образующими. Но можно действительно вот проделать такой эксперимент дома. И вот раз уж мы поговорили про гиперболу, давайте еще одну, кривую, тип кривых, на самом деле, вспомним. А именно парабола. Парабола это...
0: Так что квадратное уравнение. Самое сложное уравнение, которое в школе сидит. Остальные уже кубическое, как правило, не рассматривается.
1: Но все-таки приятно, что у квадратного уравнения у тебя всегда есть алгоритм его решения. Либо там могут быть корни, могут не быть корней, но в действительных числах. Но, по крайней мере, алгоритм всегда жесткий есть. Так вот, график квадратичной функции. Да? Y равно, ну, например, x квадрат, в простейшем случае, чуть более сложно, x квадрат плюс bx плюс c, да? И вот оптическое свойство параболы, давайте я, может быть, подрисую. Я буду не очень аккуратно рисовать, но нам сейчас важна качественная картинка. Вот у меня есть парабола. Если приходят лучи параллельной оси, то то после отражения они все собираются в фокусе. А вот параболу на самом деле можно определять еще не как график функции, а вот геометрически. У вас есть прямая, которая называется директриса, у вас есть точка вне прямой, называемая фокус. И геометрическое место точек, равноудаленных от фокуса и прямой, так чтобы вот эти два отрезочка были всегда равны. И тоже, собственно говоря, называется параболой. Это геометрическое определение того же самого. А вот оказывается, что если вы на параболу направите лучи параллельно ее оси, то после отражения они все соберутся в фокусе.
0: Возвращаю, тут автомобиль, да. Автомобильная тема была, эти самые фары параболические.
1: Подожди, мы еще не провращали параболу. Да? Надо провращать параболу вокруг оси, получится параболоид. Тоже поверхность второго порядка, так же, как и гиперболоид. Получится параболоид, у которого сохранится, собственно, если мы провращаем вокруг вот этой оси, то оптическое свойство сохранится. Ровно так работают все спутниковые тарелки. Ну, раз уж мы сегодня много про геометрию говорим, ты в футбол иногда играешь?
0: Не очень.
1: Нет. Помнишь, как мячик выглядит? Классический.
0: Мячик, да.
1: Из каких панелей он состоит? Нам тут операторы подсказывают. Да?
0: Пятиугольники, шестиугольники?
1: Да, пятиугольники и шестиугольники. Вопрос, сколько пятиугольников? Зная математику, во-первых, можно сразу ответить на этот вопрос. А во-вторых, на самом деле, получается очень глубокая вещь. Оказывается, что если у тебя есть лоскутки разной формы, которые треугольные, четырехугольные, пятиугольные, и ты всегда пришиваешь так, чтобы ребро к ребру, а в каждом угле сходилось по три лоскутка. Угу. То вот оказывается, что вот если ты начал шить мягкую игрушку, похожую на шар, то ты можешь использовать сколько угодно треугольников. Можешь использовать сколько угодно четырехугольников. Можешь использовать сколько угодно там, шести и семи угольников. Но если ты начал использовать пятиугольники, то ты их можешь только 12 использовать и никакое другое число. Это проявляется в мече, а это проявляется в графенах. Там вот, и во многих, на самом деле, вот, геометрии, там фуллерены, как мы, то же самое, что мячик. Как запомнить? На самом деле есть такие многогранники, которые называются правильными. Еще с древних времен все знают, что их 5 штук в нашем трехмерном пространстве. Тетраэдр, октаэдр, куб, гексаэдр по-другому, икосаэдр и додекаэдр. Эдр – это, в переводе с древнегреческого, это основание.
0: То есть греки это знали уже?
1: Да. Эдр – это основание, а впереди стоит скока. Тетра – это 4. Да? Кстати, а где еще встречаешь слово тетра в повседневной жизни? Тетрадь.
0: Когда он то же самое?
1: Та же самая тетра, да.
0: А почему?
1: Существует различные объяснения. Одно из объяснений такое. Когда люди придумали делать тетради, книги, то, что мы сейчас сказали, то они стали выделывать шкуру, складывали ее один раз, складывали второй раз, и вот здесь сверху обрезали. И вот то, что они получили, а получилось 4 листочка, назвали тетрадью.
0: Да, правильно. Простейший вариант, когда два скрепили между собой.
1: Да, вот. Я понял. Сейчас, на самом деле, тетрадь делают ровно таким же способом. Когда техника была не такой продвинутой, иногда нож проходил не в том месте, где нужно. Угу. И выражение «неразрезанная книга» знало, что ее никто не читал. Но действительно, вот тетра – это 4, а октаэдр – окта. 8 – гексаэдр, куб. Куб. Значит, у него 4 грани по бокам, ну и 2 основания. 6, да? Ну, и остался икосаэдр и додекаэдр. Додекаэдр – это 12 граней. Его можно сделать очень интересную модельку с помощью резиночки. Мы сегодня не покажем ее. Икосаэдр, как говорят, двойственный к додекаэдру. У него 20

0: футбольный мячик. И на самом деле, вот сразу зная, как устроен косайдер, можно вспомнить, что у него 12 вершин. И вот если мы их срежем, как раз будет вот 12 пятиугольников. Это усеченный футбольный мячик, вот классический. Кстати, классическим он стал не так давно. Вот я всю жизнь так жил, ну, вот мячик и мячик. На самом деле, вот, вот этот вот черно-белый мячик, он стал классическим в 1970 году на чемпионате, да. До этого были совершенно другие мячи.
1: Ого.
0: Вот. И просуществовал, собственно говоря, до нашего времени. Но, опять же, смогли улучшить. Значит, почему надо улучшать? Вот легко показать, что из листа бумаги, вот мы сегодня уже говорили, что можно сделать цилиндр и конус. И говорили, что, в общем-то, ничего другого разумного сделать нельзя. Ну, понятное дело, что можно какую-то такую так закрутить, но на самом деле это тоже будет либо цилиндр, либо конус. А вот сферу сделать нельзя. Мы с этим встречаемся, ну, например, когда рассматриваем карты. Вот на всех картах есть какие-нибудь искажения. Потому что вы не можете без искажений развернуть глобус на карту. Вот сферу сделать нельзя, а хочется делать из плоских панелей. Поэтому вот делать такое приближение. Понятное дело, что вот этот вот усеченный косайдер, он не сфера. Его потом еще надо надувать. Но когда ты надуваешь, то изменяются панели, они растягиваются где-то. Хотелось бы как можно ближе к сфере приблизиться. И вот сейчас на последних чемпионатах мира по футболу, на самом деле вот на двух последних, включая наш российский, я скажу странную фразу, но мячик – это куб. Мячик вот с точки зрения математики...
1: Тогда сейчас сразу станет понятно по результатам, конечно, если квадратным мячом это же...
0: Мячик – это куб. А именно, вот мы сегодня про куб уже говорили, значит, у него 6 граней. В каждой грани, в каждой вершине 8 вершинок. И в каждой вершине сходятся по 3 грани. Угу. Так у современного мячика ровно тоже 6 панелей одинаковых. 8 вершинок. И в каждой вершине сходятся по 3 панели. То есть вот топологически вот современный мячик – это кубик. И зачем так стали делать? А меньше надо надувать. Ну, мы говорили о простых вещах. Хочется еще одну задачу упомянуть. Потому что очень часто задают вопрос, а зачем вообще многомерие? Ну, вот многомерное пространство, там это привычно. Вот, но у вас специфическое многомерное. Да. А мы сейчас поживем, вот есть плоскость, да? Двумерное пространство. Вот у меня есть поле, в котором уложено 1, 2, 3, 4, 5 здесь, а здесь 8. 40 фишек. Вопрос, можно ли в это поле вложить еще одну фишку? Вот оказывается, можно. И будем действовать следующим образом. Надо только переложить. Давайте я вот таким способом буду передвигать. Я эти верну, я их никуда не дену. Любая домохозяйка знает, что если потрясти банку с горохом, например, то туда уместится еще чуть-чуть гороха. Но только когда вы просто трясете, вы не знаете, может быть, если еще потрясти, то можно еще больше или не получится. Я возвращаю обратно все фишки, которые выложил, и можно добавить как раз вот ровно еще одно. И вот чем, опять же, математика, мы уже сегодня много раз обсуждали, хороша, что математика умеет доказывать, что вот дальше трясти без толку. Вот это наилучшая упаковка кругов на плоскости.
1: Нет, это совершенно замечательно. Все примеры, которые сегодня были приведены, они, с одной стороны, очень простые и, так сказать, многим понятны и близки, но, с другой стороны, под таким, так сказать, простым ракурсом, что а вот тут ответ вот такой. Ух ты!
0: Ну, здесь на самом деле обманчиво. Мы, когда писали вот книжку «Математическая составляющая», очень долго работали. Иногда нам самим приходилось изучать какие-то темы, потому что...
1: Но это как вот был советский фильм про Шерлока Холмса. Ватсон там ему говорил, да, все очень просто, после того, как ты мне рассказал, дорогой Шерлок, так и здесь.
0: Ну, вот, как бы, если знать эту математику, видеть ее, то действительно и наши зрители смогут что-то делать подобное.
1: По-моему, совершенно замечательно. Я думаю, что те, кто посмотрел эту передачу, ну, совершенно другими глазами должен смотреть. Потому что на математику точно, но и на этот мир окружающий.
0: Очень надеюсь.
1: Может быть, даже сейчас будут ходить и выискивать другие какие-то, так сказать, места, где... А вот тут вот такая-то фигурка, а здесь вот это, наверное. Потому что, ну, действительно, вроде все примеры были очень

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Все вопросы в этом видео были заданы участниками форума «Ученые против мифов 6», а также зрителями трансляции и записи лекций. Приятного просмотра!
2: Максим Лебедев, египтолог, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения Иран, участник археологических экспедиций в Египте и Судане, автор книги «Слуги фараонов вдали от Нила». На форуме «Ученые против мифов 6» Максим представил доклад «Экономика пирамид. Стройки коммунизма медного века». Я правильно понял, что Древний Египет – это замкнутое самодостаточное общество. А можно провести параллели с островом Пасхи или с цивилизациями Южной Америки, которые также строили пирамиды?
3: Ну тут надо сказать, что вообще точка зрения о том, что Египет являлся замкнутой цивилизацией, она традиционная, она возникает еще в самом начале появления египтологии в XIX веке и активно развивается и поддерживается многими учеными вплоть до середины XX века, ну потому что кажется, что все очень логично. А египетская цивилизация очень не похожа на своих соседей, это во-первых. Во-вторых, египетская цивилизация имеет четкие свои географические границы. Да, она за них выходила в определенные периоды своей истории, там, скажем, времена строительства пирамид захватывают Нубию, потом Нубию возвращаются, потом пытаются закрепиться на Ближнем Востоке, там в Сирии, в Палестине, доходят до Евфрата. Но в общем и целом есть какие-то естественные границы. Да? С одной стороны, это пустыня, которая не позволяла египтянам вроде как выйти далеко на запад или зайти далеко на восток. С другой стороны, неблагоприятные климатические условия, которые не позволяли продвигаться на юг, и опять же существование там все усиливающегося местного государства с центром в Керме. Ну и, наконец, на севере это Синай, узкий перешеек, который отделяет Синай от основной территории Африки, и там вроде как было удобно обороняться. Ну и потом, естественно, очень непохожая письменность, очень непохожая культура, своеобразный язык. Все это наводило на мысли о том, что Египет развивался так вот очень замкнуто. Но на самом деле исследования последних нескольких десятилетий показывают, что в действительности все обстояло не так. А Египет еще до образования там централизованного государства активно контактировал с близлежащими территориями, как на юге, так и особенно на севере. Востоке, то есть территории Ханаана, или Сирии и Палестины. И эти контакты выражались в очень активном торговом обмене, обмене идеями и обмене людьми. Мы это сегодня можем проследить по археологическим данным. Ну и потом, впоследствии, уже во времена существования письменных источников, в 3-м тысячелетии до нашей эры, эти контакты не только не пресеклись, но, судя по всему, еще больше интенсифицировались. И те естественные границы, которые нам казались границами еще несколько десятилетий назад, сегодня воспринимаются уже очень многими исследователями как такие очень протяженные, очень сложные контактные зоны. И традиционные египетские соседи, одновременно враги, там нубийцы, которые жили на юге, ливийцы, которые жили на западе, азиаты, которые жили на востоке, северо-востоке, они активно проникают на территорию Нильской долины во времена строительства Великих пирамид. И сегодня у нас есть не только археологические, антропологические данные, но и данные письменных источников, которые говорят о том, что эти люди проникали сюда и как торговцы, какие-то такие контрагенты, да, египетской цивилизации, и как наемники, и как захватчики, и как поселенцы. Ситуация была весьма сложной, особенно в этом пограничье таком, где пустыня постепенно переходила в Нильскую долину. То есть это были такие сложные контактные зоны, где одновременно сосуществовали несколько миров. С одной стороны, это мир централизованного египетского государства, своими крестьянами, условно говоря, да, ну, земледельцами и городским населением, опять же, условно говоря, но тем не менее, городские центры в это время уже существовали. С другой стороны, такой вот кочевой, полукочевой мир, который Египет окружал. Поэтому нет, Египет не был замкнутой цивилизацией, он активно воспринимал новшества извне, и сегодня у нас этому есть очень много подтверждений. Собственно говоря, опять же, к вопросу о том, что наука и научное понимание этого мира, научная картина мира, она постепенно становится все более и более сложной. Вот замкнутая цивилизация, которая развивается и в собственном соку, как килька, вот эта идея, она постепенно уходит в прошлое, собственно говоря, уже ушла. И сегодня картина, которую мы имеем даже по древнему Египту, она очень сложна. Очень сложно. Египетское государство, оно было крайне мало заселено, особенно в третьем тысячелетии. И поэтому контролировать полностью даже низкую долину египетской центральной администрации было, видимо, очень сложно. И поэтому как-то прекратить проникновение в Нильскую долину группы извне, ну, было физически практически невозможно. С ним можно было справиться, но потом, постфактум. Но на самом деле надо понимать, что, опять же, третье тысячелетие – это, видимо, та эпоха, когда элитный спрос на товары, на предметы потребления элитные, он был гораздо больше, чем предложение. Вот. Собственно говоря, ресурсов не хватало, прежде всего не хватало просто людей. И поэтому, видимо, египтяне не всегда отрицательно относились к проникновению на свою территорию чужеземцев.
2: Касаемо стоимости пирамид, а если в человеко-часах трудоднях? Наверняка такие оценки есть, и как-то можно привести к современным ценам для региона.
3: Ну, этот вопрос, на него очень сложно как-то однозначно ответить. И проблема заключается в том, что древние египтяне жили в условиях совершенно другой экономики, где не было денег. И не было даже долгое время каких-то эквивалентных стоимости. То есть металлы цены начинают использоваться как некие эквиваленты несколько позднее. И поэтому, кроме того, у нас нет достаточного количества источников, которые позволяли бы нам судить о ценах, реально существовавших ценах в те времена. То есть там, сколько на одну козу, условно говоря, можно было взять зерна. Или сколько зерна стоило, там, условно говоря, стоило, да, одна какая-нибудь утка или один какой-нибудь гусь. И еще один такой важный момент. Эти товары, ну, невозможно просто прийти, посмотреть, так, вот довольствие древнеегипетского рабочего по археологическим данным, вот он должен был там 250 грамм мяса съедать, судя по всему, какого-то мелкого рогатого скота, если он был занят на строительстве пирамиды. У него были, судя по всему, вот пайки зерновые в таком-то размере, просто прийти на современный египетский рынок, посчитать, сколько это примерно стоит, и предположить, сколько в современных ценах тратило египетское государство на содержание одного такого рабочего. А вот представьте себе, какая-нибудь деревня, да, глухая, современная Россия, и там сидит бабушка, ей нужно скопать огород, у бабушки есть корова, корова дает молоко. И бабушка расплачивается, у нее нет денег, она расплачивается с помощью этого самого молока. Со своим соседом, который приходит и там два дня подряд копает этот огород, этот участок ее. Как мы можем оценить затраты бабушки на скобку участка? Можно чисто механически взять и перевести то количество литров молока, которое она отдала в современные цены по региону, и сказать, вот она там потратила 300 рублей на то, чтобы ей скопали огород. Да? Но мы на самом деле не принимаем во внимание то, что, во-первых, это молоко может быть единственным источником доходов у этой бабушки, да, то есть она может воспринимать его гораздо дороже, чем его стоимость, чем стоимость молока там в магазине, да, который промышленно производится. А с другой стороны, это молоко испортится через пару дней, если она его никуда не отдаст. Это таким образом она может вообще потерять. Поэтому ситуация очень сложная с этим простым товарным обменом, казалось бы, да? Вот. И просто так его перевести в современные цены, ну, опять же, это реально такая очень сложная задача. Есть, тем не менее, оценки того, сколько бы могла стоить, скажем, пирамида Хуфу, ее строительство для египетского государства. Но оценки эти разнятся очень серьезно. Там от 1 до 9-10 миллиардов современных долларов. И такая разница в оценках говорит о том, что по-настоящему научно обоснованной системы оценки до сих пор не существует. Они проводились в научно-популярных таких целях, но обычно как это делается? Вот если бы сегодня мы бы захотели построить пирамиду Хуфу, да? а у нас были бы такие издержки. Мы бы покупали известняк, он стоит столько-то денег, мы бы нанимали рабочую силу, она стоит столько-то денег, да? Мы бы, значит, транспортировали его с помощью тягачей каких-нибудь или бульдозеров, этот камень, это стоило бы столько денег. И вот, исходя из этого, делаются подсчеты в несколько миллиардов долларов, там, до 10 миллиардов долларов. При этом нужно понимать, что там, скажем, ручной труд сегодня он стоит гораздо дороже, чем машины, да, а в древности машин никаких не было для обработки того же самого камня. В общем, мы на самом деле до сих пор не очень понимаем, какие были издержки, вот, и поэтому правильно оценить стоимость для государства, опять же, это серьезный такой вызов, серьезная задача, и обоснованно это вряд ли будет возможно там, в ближайшее время. Хотя я не исключаю, что когда-нибудь такие методики будут. Но считается, что многие, по крайней мере, египтологи и экономисты, которые занимаются проблематикой Древнего Египта, считают, что это была такая система государственного распределения. То есть государство собирало ресурсы, но прежде всего это продукты питания различные, а также материалы, ну и ткани. Эти ресурсы хранились на каких-то складах, нужно понимать, что эти ресурсы нужно было, ну, от них нужно было довольно быстро избавляться, потому что, ну, зерно не вечно, да, тем более там у каждой козы есть свой срок годности, там у каждой утки, да, все это заканчивается. Ну, ткани еще какое-то время можно хранить, металлы, там полудрагоценные камни какие-нибудь или просто ценные породы камня. От всего остального нужно было относительно быстро избавляться. Это, ну, невозможно было взять козу и положить в фонд будущих поколений, а потом как-то с дивидендами ее использовать, да. Вот. Да, и существовало, судя по всему, такая вот система государственного распределения. А мы не знаем, насколько она широко охватывала египетское население. Вполне возможно, что бенефициарами этой системы распределения являлось очень небольшое количество людей. Там, скажем, чиновников, которые получали зарплату, то есть людей образованных, которые получали, условно говоря, зарплату, получали пайки от государства, но их мог быть 1%. Если в Египте жило в это время порядка 500 тысяч человек, ну, может быть, миллион человек, это максимум, скорее всего, это 5-10 тысяч человек. Ну, вот. Ну, плюс, естественно, какие-нибудь работники царских хозяйств, вот, люди, которые оказывались на государственных работах, вот между ними эти ресурсы и распределялись. Ну, в принципе, теоретически это можно хоть как-то сравнить там при всех условностях, да, с тем, что у нас происходило там в советские времена, когда доступ к каким-то престижным предметам потребления, там, скажем, к рыбе, к колбасе, к сыру, не знаю, к штанам не коричневого, а желтого цвета, вот, имел довольно ограниченный круг лиц через специально вот эти вот распределители. Да. Вот, возможно, что-то подобное существовало в Древнем Египте.
2: Не сходится. Средства в виде баранов, курей и хлебных лепешек просто так народ бы не отдавал. Значит, должна была быть сила, которая заставляла отдавать. Вопрос. Что было раньше, курица или яйцо?
3: Ну, в общем, здесь об аппарате принуждения. Насколько я понимаю, был ли какой-то аппарат принуждения, потому что идея идеями, а для того, чтобы строить пирамиды, действительно нужны тысячи людей, и они там должны как-то оказаться, и, вероятно, не по своей воле. Очень многие там оказывались. Тут... Опять же, хочу отметить, что на строительстве пирамиды, вообще пирамид, были заняты самые разные люди. С одной стороны, это были профессионалы, которые получали за это хороший заработок. Ну, заработок как? Это все равно это было зерно, это была какая-нибудь сушеная рыба вяленая, это было мясо, которое им выдавалось, и которое они тут же потребляли вместе со своими семьями. Но, тем не менее, это были некие пайки, которые они получали. Пиво и так далее. Вот. Но это профессионалы, специалисты. Относительно высокооплачиваемые люди. А были еще, судя по всему, ну, рекруты, которых на относительно короткие промежутки времени рекрутировали вот в строительные отряды. Вероятно, чаще всего в период разлива Нила, когда земледельцы египетские, они фактически оставались без работы. И ну, есть основания полагать, что это вполне могло происходить недобровольно. Но насколько сильно было принуждение, скорее всего, не очень сильно, по той простой причине, что речь идет об эпохе энеолита или халколита. Вот, то есть это период, когда наряду с медными орудиями существует большое количество каменных орудий. Собственно говоря, медных орудий еще не так много, и медного оружия еще не так много. И поэтому, когда у вас оказывается какой-нибудь мастер с зубилом медным или с каменным топором, а рядом с ним стоит охранник, у которого точно такой же какой-то медный топорик, вот, то шансы их в случае возникновения конфликта примерно равны. И поэтому на всем протяжении бронзового века вообще рабство было не очень развито. И, собственно говоря, классическое рабство у нас появляется только в определенных очень конкретных условиях, уже в эпоху Железного века, когда действительно преимущество солдата, который надзирает или охраняет, или принуждает к действию, сравнительно с рабочим, который находится, скажем, в каменоломнях, да, уже слишком велики. И когда он действительно настолько хорошо у него настолько хороша экипировка, что, значит, он превосходит сразу нескольких человек безоружных, либо вооруженных там какими-то кирками, либо лопатами. Вот. Но эта ситуация не работала применительно к 3000 лет до нашей эры. Поэтому государство должно было быть в те времена очень сговорчивым.
2: А какова судьба военнопленных? Отпускались, натурализовались, их место в экономике. Говорят, строители пирамид майя рассматривали пленных как лишние рты и ресурсы для жертвоприношений. Что в случае Египта?
3: В случае с Египтом, опять же, видимо, на протяжении всего 3000 летия египетское государство испытывало недостаток в рабочей силе. И поэтому египтяне активно угоняли население с ближайших территорий. У нас есть данные об угоне тысяч, десятков тысяч, даже, возможно, сотен тысяч человек. Насколько они правдоподобны, сказать сложно, потому что египтяне вообще любили цифры, они любили с цифрами играть, они получали, видимо, от этого какое-то удовольствие и явно часто преувеличивали. С другой стороны, они могли просто учитывать там количество населения, которое было угнано с какой-то территории за относительно продолжительный промежуток времени, например, за правление пленного царя. Да? Хотя часто упоминания крайне конкретные. Вот в год правления такого царя было угнано несколько десятков тысяч человек, там из Нубии, скажем. Поэтому можно предположить, что, по крайней мере, такая практика существовала. Мы не знаем, сколько реально людей угоняли, но то, что их угоняли действительно так, вопрос, для чего они были нужны древним египтянам. Куда, собственно говоря, эти люди потом растворялись, да? Какова была их судьба на территории уже непосредственно Нильской долины. И вот о 4-й династии у нас есть письменные свидетельства, это папирусы из Гибелейна. Вот, а позднее у нас есть уже эпиграфические данные, то есть надписи на твердых материалах, на камне, которые говорят о том, что, скажем, те же самые нубийцы, они компактно проживали сразу в нескольких пунктах на территории Египта. И данные археологии это подтверждают. У нас есть типичные нубийские погребения в Египте эпохи строительства Великих пирамид. И там, скажем, типичные нубийские погребения от более поздних, естественно, эпох тоже у нас известны. У нас есть изображения, значит, чужеземцев, которые находились на египетской службе. У нас есть чужеземные имена. И даже, там, скажем, в эпоху Среднего царства это продолжение эпохи строительства не великих пирамид, а просто пирамид. Так вот, в эпоху Среднего царства у нас довольно много чиновников, которые носили азиатские имена, или их матери назывались азиатками, или их отцы назывались азиатами. Но сами они уже писали на египетском языке и, очевидно, в значительной степени были ассимилированы и считали себя настоящими египтянами. Значит, что могло происходить с военнопленными? Вероятно, значительную часть направляли в царские хозяйства, где рабочих рук должно было не хватать. Вот. Какие-то из них должны были, вероятно, поступать на египетскую службу. У нас, опять же, нам известно, что египтяне активно пользовались услугами наемников, в том числе уже в эпоху Древнего царства, в 3000 лет до нашей эры. У нас есть данные о том, что чужеземные отряды участвовали в экспедициях за материалами, то есть работали на рудниках, в каменоломнях и занимались тем, что доставляли добытый материал в Нильскую долину. Возникает вопрос, могли ли чужеземцы участвовать в строительстве пирамид. И в частности, вот эта библейская легенда о том, что евреи принимали участие в строительстве пирамид Гиза. Прямых пока указаний на то, что чужеземцы были заняты на строительных площадках в Гизе, таких прямых указаний пока что нет в источниках, но теоретически этого нельзя исключить, потому что у нас есть все данные, которые позволяют заключить, что те отряды, которые участвовали в добыче материалов и в их транспортировке, могли одновременно привлекаться и для строительных работ. Вот. Правда, эти данные пока касаются чисто египетских отрядов, вот, но экстраполируя эти данные, можно предположить, что и если существовали крупные постоянные отряды чужеземцев, которые там отправлялись, скажем, в рудники и каменоломни, доставляли этот материал, то, по идее, нет никаких оснований не допустить того, что их не могли привлекать, там, скажем, к тому, чтобы затаскивать эти блоки потом и на непосредственно на строительной площадке. Вот. Но, опять же, прямых указаний на это пока нету. То есть каких-нибудь титулов, там, связанных с управлением азиатами или нубийцами, которые были бы найдены в контексте поселения строителей пирамид в Гизе, пока не найдены.
2: Кто может сказать, сколько было в Египте рабов? Сильна ли была их роль в экономике и на какие работы их посылали?
3: Ну, опять же, это вопрос о том, что рабы, конечно же, очевидно, были, как были и военнопленные, но положение их было, судя по всему, гораздо более простым, чем положение классических рабов, то есть они не воспринимались как вещи, а, скорее всего, как младшие члены семьи. Ну, от более поздних эпох известно, что, скажем, египетские военачальники, выдающиеся египетские воины могли получать довольно много рабов, там до нескольких десятков человек в качестве вознаграждения, и, вероятно, они передавались вот в хозяйство соответствующих там, чиновников либо воинов. Но их положение, оно было очень похоже на положение, судя по всему, младших членов семьи. Опять же, в значительной степени потому, что ну, раба в эпоху энеолита как-то уж слишком над ним издеваться было сложно, потому что для производства он должен был обладать какими-то орудиями, и эти орудия по своей убойной силе, они были в принципе сравнимы с тем, что имелось в распоряжении у охранника. Вот. Поэтому, видимо, большинство военнопленных, оно все-таки направлялось в царские хозяйства, какая-то часть распределялась среди частных хозяйств. Есть вопрос, могли ли, скажем, военнопленных направлять на рудники или в каменоломни. Потому что у нас, опять же, есть такой классический образ, да, раб какой-нибудь древнеримский или древнегреческий, который работает в лаврионских рудниках или на каменоломнях древнеримских, да, его там постоянно избивают эти. А потом один из этих рабов, его якобы зовут Спартак, вот он поднимает восстание, да, вот его хватает, делает гладиатором и так далее. Но этот образ такого пыльного, измученного раба, который с киркой стоит в цепях и работает в каменоломнях, насколько он был справедлив, насколько можно было какие-то аналогии соответствующие подыскать в Египте, сказать довольно сложно. У нас есть несколько указаний на то, что отправка в каменоломню могла восприниматься как наказание. Но, к сожалению, указания эти очень спорадичны, очень редки для эпохи строительства пирамид. А вот уже от эпохи Нового Царства у нас есть все основания полагать, что да, действительно военнопленных, в том числе рабов, могли отправлять в каменоломни. Да, но это уже совсем другая эпоха египетской истории.
2: Древние египтяне могли посещать Америку? А может, финикийцы?
3: Если мы чего-то не можем доказать, скажем, у нас нету соответствующих археологических свидетелей, да? Мы можем провести археологический эксперимент. Вот, ну, у него должна быть определенная методика, ее должна быть возможность проверки результатов. Ну, условно говоря, таким археологическим экспериментом, примером экспериментальной археологии, теоретически можно считать вот те плавания, которые совершал Тур Хейердал на папирусных, на своих, там две было папирусных лодки, насколько я помню, Ра-1 и Ра-2, по-моему. От Кантики это был бальсовый плот, были еще папирусные лодки, вот, которые были сделаны и которые действительно, ну, там первая затонула, вторая вроде как более успешной было путешествие. Но в любом случае, этот эксперимент, который был проведен Туром Хейердалом, доказал, что египтяне даже на папирусных лодках, то есть даже на папирусной лодке, зная течение и правильно выбрав момент, и зная, что там есть Земля, да, можно пересечь Атлантический океан. Можно, как показали последующие экспериментаторы, можно там и на байдарке пересечь Атлантический океан. Другой вопрос, действительно ли... То есть, это не была непреодолимая преграда для древних египтян. Тем более, что у них были нормальные, качественные суда морские, на которых они ходили по Красноморскому региону, и деревянные, из хорошего ливанского кедра. То есть, если даже на тростниковой лодке можно пересечь Атлантический океан, то, вероятно, у них была такая техническая возможность. А другой вопрос, ставили ли они такую техническую задачу когда-нибудь? И вообще задачу выйти в океан и попытаться его пересечь. Надо, потому что ведь эпоха географических открытий, она началась не с пустого места. Там были экономические предпосылки, да, потому что было известно, что существует Индия, товары индийские невероятно дорого стоят в Европе, и хочется найти какой-то свой собственный путь, да, то есть была экономическая мотивация. Второе, были соответствующие технологии, которые позволяли делать это относительно безопасно, потому что все-таки пересекать Атлантический океан на судне для Красноморского региона или там даже, или тем более на папирусной лодке, но это дело рискованное. Да? Да, и наконец были соответствующие знания. Ведь Колумб не просто так поплыл на запад, чтобы попасть на восток. Да? Он предполагал вслед за античными авторами и рядом средневековых авторов, что Земля является круглой. Вот были ли все эти предпосылки у древних египтян? Да? Это большой вопрос. Ну и кроме того, у нас нет никаких археологических данных, поэтому что доказал эксперимент Тура Хейердала? Что это теоретически было возможно. Но пытался ли кто-то ставить такую задачу практически, это неизвестно. И тем более, достигалась ли такая задача практически, это тем более неизвестно, тем более, что никаких археологических данных у нас вот на территории обеих Америк нету. То же самое касается и финикийцев. То есть, я к тому, что у Титаника были все технические предпосылки для того, чтобы пересечь Атлантический океан. Но это в силу определенных причин не произошло. Вот. Тур Хейердал доказал, что у египтян была техническая возможность пересечь Атлантический океан. Но у нас пока нет никаких свидетельств в пользу того, что это действительно произошло. Вот, я бы так ответил на этот вопрос.
2: Какие чудеса менеджмента персонала позволили объединить народ на постройку тех же самых пирамид? Может быть, это религии или принудительный труд? Какие есть доказательства того, что заставляло людей так долго заниматься сложной стройкой?
3: У меня есть такое предположение. Эпоха неолита, о которой мы сегодня говорим, это время, когда производительность труда очень быстро росла, в том числе благодаря появлению новых орудий производства и внедрению металла. А рост производительности труда привел к тому, что увеличился прибавочный продукт, которым можно было пользоваться. Это происходило повсеместно. Но если рост прибавочного продукта, там, скажем, в какой-нибудь племенной Британии, привел к тому, что был построен всего лишь, условно говоря, Стоунхендж, да, потому что это не было общество, объединенное в централизованное государство, то вот централизованный Египет и то количество прибавочного продукта, которое возможно было там, отторгать от непосредственных производителей без большого вреда для них. А нужно понимать, что Нильская долина – это место с очень плодородными землями и очень благоприятным климатом. Вот там это привело к тому, что появились пирамиды. И есть очень много промежуточных различных вариантов, потому что мегалитические сооружения в третьем-втором тысячелетии, они появляются на огромной территории. С чем это было связано? Вот мне кажется, с тем, что какие-то очень серьезные вещи происходили в сознании, и связаны они были с тем, что появлялся новый прибавочный продукт, который нужно было куда-то деть. То есть была возможность его отторгнуть, и нужно было быстро его потратить. Потому что, опять же, это еще не деньги. Это вот в основном еда различная. И люди стали находить ответ вот в тех своих религиозных представлениях, которые у них были. Ну, египтяне, в частности, в том, что они работают на сохранение этого мира. Потому что все эти храмы, которые они строили, все те культы богов, которые они поддерживали, не были нужны для того, чтобы солнце утром в очередной раз зашло, вот, чтобы предвечный бог ночью в очередной раз создал этот мир заново, потому что в течение дня он обесмысливается и ухудшается. И для того, чтобы эту цикличность поддерживать, нужны были ритуалы в храмах, нужны были сами храмы, нужно было почитание богов, и в частности нужно было воссоединить единственное существо, которое было способно общаться с египетскими богами, то есть египетского царя, со своими, своим отцом, солнечным божеством. И для этого строились пирамиды. То есть, отправляясь на строительную площадку где-нибудь в Гизе, рядовой египтянин вполне мог ощущать себя спасителем этого мира, или же, по крайней мере, защитником своей собственной семьи. К сожалению, все эти вещи, ну, невозможно забраться в голову непосредственно строителя пирамиды, да, просто потому, что он не оставил для нас никаких письменных источников. Мы обо всем об этом вынуждены судить по тем источникам, которые оставили до нас представители элиты. Это элитные памятники, которые создавались в элитной среде и для представителей элит. То есть это их картина мира. Мы не можем быть уверены, что именно точно такая же картина мира существовала и в голове рядового какого-нибудь строителя, которого вот пригнали на в сезон разлива на то, чтобы таскать эти камни. Но, например, близость в погребальных ритуалах говорит о том, что вот тот субстрат идей, который эксплуатировался активно древнеегипетской элитой, он, видимо, он в том числе был очень близок и рядовым египтянам. Это видно по погребальным ритуалам. И можно предположить, что если в области погребальной, правда, она традиционно такая довольно консервативная, но тем не менее, если в области погребальной видна очевидная близость там царской идеологии и тех представлений, которые исповедовали средние слои египетского общества, то возможно и вот то, что мы реконструируем относительно идеи взаимоотношений с богами, они были, вот эти идеи, они были близки рядовым египтянам. Но с точностью, конечно, с уверенностью об этом стопроцентно, об этом, конечно, судить сложно.
2: От Ра к Ярила. Какие культы и традиции объединяют древние народы Дельты Нила и предшественников Киевской Руси? Миграция народов или миграция правителей, носителей знаний этих народов?
3: Древняя Русь и Древний Египет объединяют две вещи. И там была Великая река, Нил и Днепр, и там светило солнце. Собственно говоря, ничего более, ничто более эти две цивилизации не объединяло никоим образом.
2: Как официальная наука объясняет размеры ходов внутри пирамид Гиза? Ведь очевидно же, что усыпальница фараона должна была быть оборудована широкими тоннелями для пышной похоронной процессии царского размаха. А вместо этого какие-то норы, в которых, согнувшись по одному, карабкаться приходится.
3: Ну, это очевидно для автора вопроса, потому что я, например, ни одной погребальной процессии 3-го тысячелетия до нашей эры не видел. У нас есть изображение частных процессий, и то более поздних, чем строительство Великих пирамид. То есть, на самом деле, мы имеем крайне смутное представление о том, как это должно было выглядеть. Поэтому вот для нас совершенно не очевидно, что это должна была быть какая-то помпезная процессия, которая тем более должна была вступить в пределы пирамиды. Потому что, судя по всему, весь этот пирамидный комплекс, он был довольно закрытым. И все, что происходило внутри него, уже являлось довольно... Ну, все эти процессы, они были уже довольно интимными, потому что они были связаны с очень сложным процессом перехода от одной жизни к другой жизни, и очень сложным процессом возрождения. И, вероятно, это не должно было происходить при большом количестве людей. Ну, вот, поэтому вполне возможно, что только самые близкие люди могли, или, может быть, даже они не могли попасть уже непосредственно в погребальную камеру, может быть, только жрецы.
2: Что известно о сохранности сооружений, обеспечивавших постройку пирамид, причалы, погрузочные приспособления и так далее?
3: Да, ну, благодаря археологическим открытиям последних 2-3 десятилетий, мы можем с уверенностью говорить о том, что, ну, это было очевидно с точки зрения логики, да, но теперь мы можем показать на конкретном материале, что строительство пирамид, в частности, Великих пирамид Гизы, привело к созданию предварительно очень крупной инфраструктуры. Эта инфраструктура, она была действительно огромной. Это от Средиземного моря до Нубии, это от оазиса в западной пустыне до Красноморского побережья, до Синая. Что из себя представляла эта инфраструктура? Это рудники и каменоломни, которыми вели пути, это портовые сооружения, которые обеспечивали доставку, скажем, в Египет синайской меди или ливанского кедра. Но в конце концов, это портовые сооружения, которые должны были существовать непосредственно в Гизе. Они нам еще известны крайне мало, потому что просто физически их раскопать не представляется возможным пока что. Но у нас есть письменные источники, которые, в частности, там знаменитый папирус, который были найдены сравнительно недавно французами на берегу Красного моря, где есть упоминание от порта, куда доставлялся известняк из каменоломен Туры. Кроме того, известно, что в Гизе существовали поселения строителей пирамид. Пока это поселение, пока нам известно археологически только поселение, где жили высококвалифицированные рабочие, там 2, 3, 4, может быть, 5 тысяч человек, мы не знаем, где жила основная масса рабочих, которая здесь оказывалась в период разлива Нила, ну, как мы предполагаем. Но вполне возможно, что для них и не требовалось, поскольку это лето, это жарко, вполне возможно, что для них и не требовалось каких-то таких вот серьезных, там, скажем, помещений, где бы они жили. Поэтому вполне хватало там какого-нибудь тента, да, или, может быть, каких-то тростниковых хижин, и огромное пространство вокруг пирамид могло быть занято такими вот хижинами или тентами, которые просто не оставили никаких следов в археологической летописи. А для профессионалов были специальные галереи, были дома, они хорошо известны, раскопаны американской экспедиции. Проблема есть некоторая в том, что нам неизвестно, где находилось поселение, точнее, мы не можем раскопать поселение времен Хуфу, потому что либо оно пока не найдено, либо оно просто было разрушено сильным паводком, потому что у нас есть, скажем, отвалы, которые явно происходят с какого-то поселения, поселения времен Хуфу и Хафр, то есть времен строительства первой и второй пирамиды Гизы. Но это просто сброс кирпичей, керамики, костей, углей, которые явно откуда-то с какого-то разрушенного поселения свезли просто туда или стащили просто туда. Вот. А то поселение... Да, то есть есть предположение, что поселение времен Хуфу и Хафра, оно просто было разрушено сильным паводком. Потом на его же месте, в конце правления Хафра и при Менкаура, то есть строители третьей, самой маленькой пирамиды, был построен еще один поселок, то есть на том же самом месте. А развалины предыдущего просто были сброшены за соседний холм, что вполне кажется логичным. Поэтому вполне возможно, что мы уже поселение времен Хуфу-то не найдем. Вот. А поселение времен... Да? А поселение времен Хафра и Менкаура, они известны. Это поселение известно и неплохо изучено, хотя еще не до конца раскопано. И тут на пути египтологии встал футбол, потому что значительная часть поселений находится под современным полем для футбола, футбольным полем. И вот египтологи все надеются на то, что когда-нибудь его начнут реконструировать, тогда можно будет провести там археологические раскопки. Да, известен некрополь строителей пирамид, тоже является частью инфраструктуры, потому что люди здесь не только жили, не только работали, не только питались, да, не только влюблялись, но еще и умирали. Вот. И таким образом у нас рисуется очень картина существование очень сложной, такой разветвленной инфраструктуры. Это крайне любопытно. Крайне любопытно, но это стало возможным, опять же, благодаря открытиям последних 20-30 лет. Что печально. Как правило, эти данные не учитываются там авторами различных альтернативных историй, которые часто пишутся о Древнем Египте, просто потому что они пользуются обычно научно-популярной литературой, либо литературой, которая издавалась до середины 20 века. Вот, поэтому об этих новейших находках они часто просто вообще не в курсе.
2: Вопрос. Почему упущено то обстоятельство, что под ресурсами критиками имеется в виду человеческий труд и время, которые в конечном счете лежат в основе существования любого продукта и услуги, а далее любых финансов? Что именно людское время и силы, а не доллары, которые правители могли использовать для расширения и укрепления границ, строительства общественно полезной инфраструктуры и других достижений, которые бы на практике напоминали народу об их мудрости и величии, были рассчитаны на изготовление данных конструкций. Помним ли мы к тому же о том, что в Древнем Египте средняя продолжительность жизни была не более 25-30 лет? Говорит ли это о том, что пирамиду строили несколько поколений работоспособных мужчин?
3: При всех «но», при том, что можем допустить, что египтяне действительно верили в своих богов, да, и действительно боготворили своего царя, условно говоря, да, все это очень угрубляя. Тем не менее, очень сложно поверить в то, что египтяне были настолько нерациональны, что тратили такое количество своего времени, тем более, что время, видимо, было гораздо ценнее, потому что люди жили гораздо-гораздо меньше, там 25-30-35 лет в среднем, действительно, если речь идет о трудовом населении Древнего Египта, что вот вряд ли они были настолько нерациональны, что вот продолжали строить пирамиды и не задавали никаких вопросов. Но тут нужно понимать, что далеко не все свои ресурсы древнеегипетское государство тратило на строительство вот пирамид, вообще на крупные строительные проекты, потому что в то же самое время, и это нам хорошо известно по данным археологии, по данным письменных источников, в том числе по данным изобразительных источников, кстати, египтяне активно занимались внутренней колонизацией, потому что, я уже говорил, людей очень мало, территории обширные, мало освоенные, особенно это касалось Древнеегипетской дельты, где, судя по всему, население было еще меньше. При этом Египетская дельта, она предоставляла замечательные пастбища. Вот. А не так много мест в Египте, где удобно выращивать скот. Это вот Средний Египет и Дельта. И в эпоху строительства Великих пирамид одновременно идет активный процесс внутренней колонизации. На это направлялись наверняка очень серьезные ресурсы, потому что мы знаем, что в это время на новых необрабатываемых землях основывались царские хозяйства. Кроме того, в царские хозяйства, возможно, превращались какие-то отдельные египетские поселения. Часто спрашивают про то, была ли в Древнем Египте община. Потому что как-то мы с советских времен привыкли, что вот община, она везде там есть на Востоке, община есть у нас, да, в России. Вот община так важна, когда там земледельцы друг друга поддерживают. Были городские общины. А вот что касается египетской общины, то тут крайне любопытно. У нас есть упоминание общины, но оно относится к рубежу 3-4 династии. И это первое и последнее упоминание данного явления. Там был такой чиновник Мичен, который ездил он был столичным чиновником, но он ездил по регионам и скупал там общинные земли. И, собственно говоря, когда он эти земли выкупал, он и сталкивался с общиной. И там появляется соответствующий термин, который интерпретируется египтологом как такой своеобразный аналог сельской общины. Вот. И, видимо, такие чиновники, как Мичен, в конце концов искупили все общинные земли, и уже к началу 4-й династии община как таковая в Египте исчезает. Что любопытно, кстати, вот если мы возьмем другие народы Древнего Востока и вообще народы древности, то там, как правило, мы встретим каких-нибудь героев. Да? Ну, нам известны хорошо древнегреческие герои. Мы можем взять какого-нибудь Гильгамеша, один из самых знаменитых героев Месопотамии, хотя он там был далеко не единственным. А вот в Египте нет никаких героев. Куда они делись? Неужели же в устной народной традиции никогда не успевали подвиги каких-нибудь там богатырей, каких-нибудь там хитрецов из народа, да, которые побеждали какие-нибудь страшные силы хаоса и бросали вызов богам. Но дело в том, что герои – это явление общинной культуры, самым ярким проявлением которых как раз являются древнегреческие полисы. И там мы прекрасно знаем каких-нибудь Ясонов, Тесеев, да, Гераклов. А в Египте этого нету. И герой у нас все время противостоит богам. А в Египте, опять же, этого нету. Потому что, судя по всему, с исчезновением общины и с установлением этого централизованного государства, сама идея о том, что может быть человек, который будет противопоставлять себя богам и противостоять им, она стала для египтян чуждой, потому что это было совершенно непонятно. Зачем? Боги же нам помогают. Вот. Боги, которые в том числе очень тесно связаны с этим египетским централизованным государством. А вот в Месопотамии все было иначе. Там долгое время существовали отдельные независимые города-государства, и там общинные герои, они, ну, судьба их, как правило, трагична, но тем не менее, там эта традиция существовала. Это крайне любопытно. Но это что касается экономической жизни, да? И если возвращаться к тем проектам, которые поддерживало египетское централизованное государство, помимо внутренней колонизации, активно фараоны III, особенно IV династии, первый фараон IV династии, занимались строительством различных дамб, каналов, и это строительство продолжалось на протяжении всей эпохи возведения египетских пирамид. Строились крепости по границам зоны влияния египетской цивилизации, строились такие своеобразные засечные линии. Там нечего было засекать, потому что кроме пальм. Но это были такие линии из башен и маленьких крепостиц, которые должны были защищать пределы древнеегипетской цивилизации. И на это тоже требовались ресурсы. Кроме того, естественно, организовывались военные походы, которые тоже требовали ресурсов. Поэтому не стоит думать, что вот все мысли древних египтян были направлены только на строительство пирамид. Но, тем не менее, и для этого они тоже находили определенные ресурсы. Что касается продолжительности жизни, действительно, судя по антропологическим данным, в среднем древние египтяне в эпоху строительства пирамид жили 25-35 лет. Чиновники там до 40 лет. Но есть, конечно, примеры людей, которые переступали 70-летний рубеж, но это уже относительно редкость такая. В связи с этим кажется логичным предполагать, что ценность каждого прожитого года она была значительно выше, чем сегодня. Ну, действительно, если сегодня мы можем рассчитывать на 70-80 лет, то мы несколько проще относимся к каждому году своей жизни, чем человек, которому суждено прожить 25 лет. Да? Вот. И по идее, ценность каждого его года она будет в два раза выше. Но дело в том, что здесь есть любопытные этнографические данные, которые говорят о том, что люди, там, скажем, в начале 20 века продолжительность жизни она тоже была не сильно выше. Люди доживали, человек 35-40 лет считался уже стариком. И вот на рубеже 19-20 веков проводилось очень много этнографических исследований по всему миру, и ученых поражало то, что вот эти люди, довольно молодые по нашим меркам, 35-40 лет, они чувствовали себя глубокими стариками. И когда их спрашивали, сколько они живут, они говорили, очень долго. Мы живем очень долго, потому что современная жизнь, она очень динамична, особенно в крупных городах, и на самом деле пролетает незаметно, в отличие от людей, которые жили в обществах, которые не менялись на протяжении ни одного, ни двух, ни трех, ни десяти поколений. Да? Жизнь там была гораздо более размеренной, и поэтому ощущение жизни, оно было, ее продолжительности, да, оно вполне могло быть сравнимо с нашим. Сравнимо с нашим. Вот. А строились ли пирамиды на протяжении жизни нескольких поколений, судя по всему, все-таки нет. Судя по всему, нет, потому что на большинстве пирамид мы все-таки видим, что это проекты, которые, вероятно, начинались одним человеком, я имею в виду, что одним архитектором, да, и заканчивались тем же самым архитектором. Хотя на ряде памятников мы видим значительные изменения, которые вносились по ходу. И можно предположить, что эти изменения были в том числе связаны с тем, что менялся руководитель. Но очевидно, что, ну, вероятно, что вот такие изменения произошли, скажем, во времена строительства пирамиды Хуфу. Потому что там, вероятно, по меньшей мере двое было архитекторов, которые надзирали за строительством пирамиды. Но это известно по письменным источникам, прежде всего. Если вы возьмете древнеегипетские письменные источники, то вы не найдете там, скажем, такой датировки, что в 20-й год правления Хуфу или в 29-й год правления Хуфу. Нет. Дело в том, что древнеегиптяне вели счет не по годам, а по счету скота. И вот там год после 10-го счета скота. Или год 10-го счета скота. Но как часто проходили эти переписи, тем более в наиболее ранние периоды египетской истории, задокументированные письменно, но это еще большой вопрос. То есть ведутся дискуссии по этому поводу египтологии. Но вот считается, что, там, скажем, в эпоху Растового Древнего Царства каждые два года проводился счет. Но насколько часто это проходило в более ранние периоды, это действие, этот сенс, вот сказать сложно. Поэтому правление царей, оно относительно условно, потому что у нас есть там данные из царских списков, которые создавались на 1000 лет позже по продолжительности правления. У нас есть данные Манефона, это был такой египетский историк, который писал на греческом языке, но писал историю своей страны. Вот. И плюс у нас есть аутентичные данные от того, собственно говоря, от времени Хуф, от времени Менкаура с датировками. Да, но тут проблема в чем? Сегодня мы можем говорить только о самом позднем засвидетельственном годе правления царя. Потому что в любой момент мы можем найти еще какой-нибудь памятник, где будет указан, там, скажем, не 29-й год, там не случай 29-го счета скота, а случай 30-го счета скота. Да, и тогда правление царя удлинится. Но вообще считается, что, в том числе со ссылкой на Геродота, что пирамида должна была строиться примерно 20-25 лет, если речь идет о пирамиде Хуфу.

0: А где профессор-то у нас?
1: Швартует лот на это. Или рыбу чистит.
0: Рыбу чистит? Профессор? Здорово. Это значит, повар у нас должен быть не меньше академика, да? Ну ладно, наука. Куда едем-то?
2: Но мне кажется, надо на восточную Кефалонию. На восток Кефалонии.
3: Попутным ветром мы идем на остров Кефалония. Это самый большой остров из всех четырех и, пожалуй, самый реальный претендент на роль настоящей гомеровской Итаки. Если и правда наш герой Одиссей был авторитетом у местных племен, то жить он должен был не на маленьком каменистом клочке суши, а на щедрой земле, где столько богатств и чудес.
0: Ионические острова особенные. В Греции 2 с лишним тысячи островов, но вот ионические, они совершенно особенные. И каждый ионический остров не похож на другой. Ну, Итака, она такая маленькая, тихая, домашняя. И итакцы такие, они тоже потише. Они такие же приветливые, радушные, но они как-то потише. А Кефалония, ну, вот у греков даже есть такое выражение, которое можно перевести как кефланутые, наверное. То есть они такие с чурдинкой, они чудаки, но в хорошем плане чудаки. Это остров поэтов, здесь огромное количество поэтов, изобретателей. Кефалония особенная, и, конечно, она прекрасна, потому что вот такие сумасшедшие, талантливые чудаки могут появиться только на прекрасном и очень красивом острове.

0: Одиссей вернулся на Итаку тайно. Спрятал подарки от фиаков в сказочно красивой пещере, пещере нимф. И инкогнито отправился в город узнать новости. По дороге он встретил своего верного слугу, свинопаса Эвмея, который приютил странника, заметьте, тоже в пещере. На Кефалонии полно пещер. Может быть, мы найдем ту самую, и все сойдется.
1: Из царства Аида пахнуло холодом.
2: Что, может, резко пахнуло?
1: Резко, конечно, а там еще будет прохладнее. Одно из самых популярных мест у туристов.
3: Но когда спускаешься, даже отсюда уже какое-то немножко жуткое ощущение.
1: Да, уже такой могильный холод, да, Андрей?
3: Да.
0: Пещера Драгоратти – одна из главных достопримечательностей острова Кефалония. По узкой лестнице можно спуститься на глубину более 60 метров.
1: Не звучу я что-то, профессор, сегодня. Не звучу. Здесь великая Мария Каллас пела арии из Аиды вот на этом самом месте. А там внизу стояли зрители.
4: И плакали.
1: И плакали. Вот здесь, в пасти дракона. Аида, опера в пасти дракона. Впечатляет.
0: Подходит ли Драгоратти на роль хотя бы одной из пещер Одиссея? Вот ведь вопрос.
1: Да. Вот на этом кадре в нашем фильме должен появиться большой титр. Вау! Вот смотрите, коллеги, если учесть, что сталактиты растут со скоростью 1 сантиметр в столетие, Василий Станиславович, ты у нас самый быстрый умом со времен Одиссея. Насколько они выросли?
2: 30 сантиметров.
1: 30 сантиметров. То есть за 3000 лет они выросли всего лишь на 30 сантиметров. Фантастика.
2: Страшно.
4: Ну ты вот стоишь, а они подрастают.
0: Вот только выровнять пол, чтобы пробраться через сталагмиты 3000 лет назад, было невозможно. Ведь еще не было железных орудий. Так что вряд ли здесь можно было ночевать, жить и закапывать сокровища. Увы, Драгоратти...

0: Нам не подходит. Искать пещеру Одиссея мы едем на другой конец острова. Дороги здесь живописны повсюду, и любая прогулка доставляет райское наслаждение.
1: Саш, ты не гони.
2: Все.
1: Сейчас в город выедем, будешь знать.
2: Я прошу. О, смотри, какие оливы.
3: Да, вот это конкретно, конечно.
1: Причем они еще и полдоносят, да?
2: Да. Как там у Тарковского? И стаи ажурных олив, на землю рога положив, застыли, как стадо оленей. По-моему, так. Так, вот нам куда? Прямо?
1: Бежи прямо.
0: Прямо Мелисани. Пещера без верхнего свода. Купол обрушился 3-4 тысячи лет назад. И с тех пор здесь потрясающее подземное озеро под открытым небом. Гомер говорит, что в пещере нимф, где Одиссей оставил подарки фиаков, первое – было два входа для людей и для богов, второе – вечно журчащая, то есть текущая вода, и третье – в каменных нишах пчелы собирали свои запасы. Почему это все должно быть в Мелисане? Ну, например, потому что Мелисса по-гречески – это пчела.
2: Господа, знакомьтесь, это Мелисане. Правда, она прекрасна, профессор?
1: Роскошно.
2: Она восхитительна, и она не стареет, ее красота.
4: Это удивительно, удивительно красиво.
0: Вода в пещерном озере пресная, чуть-чуть солоноватая. И такая прозрачная, что дно просматривается на глубине более 30 метров. Легенда гласит, что озеро наполнило слезами нимфа, безответно влюбленная в бога Пана, покровителя пастухов. Так что умывание озерной водой должно приносить счастье любовным парам. Вход для богов сюда есть, это открытое небо. Но где был вход для людей? Ведь проем-то в скале прорубили совсем недавно, специально для туристов.
5: Скорее всего, здесь был еще один вход, который позже завалило камнями во время одного из землетрясений. Здесь были обнаружены важные находки, но не из происторических времен, времен Гомера, а позже. Был найден очень красивый глиняный диск с изображением нимф и бога Пана. Нашлись и другие предметы с изображением женских образов, маленький идол Пана. Это все говорит о том, что в пещеру Мелисани люди приходили очень часто.
0: Итак, Мелисани гипотетически могла быть пещерой нимф, которую описывал Гомер. Правда, наш профессор в этом сомневается. Мы осмотрели все стены и не обнаружили следов землетрясений или завалов. А легендам, которые рассказывают в туристических местах Греции, конечно, не всегда стоит верить.

0: Смотри, вон пончик, видишь? Узнаешь пончик?
1: Какой такой пончик? А вот пончик это... вы о чем?
0: Смотри, вот, вот он один, тут. Другой. Вадим, узнаешь, то, что под водой лежало?
2: Жорнов такой же.
0: Какой это Жорнов?
2: Масличный.
0: Иди сюда. Вот Жорнов, посмотри.
2: Да.
0: Вот Жорнов, у него плоская поверхность, видишь?
1: Боже,
0: ты согласен, что конечно. То же самое, что да. на дне.
3: Вот так, на Кефалонской автозаправке, по дороге от Мелисани, мы обнаружили точно такие же колеса, как у берегов Закинфа, в так называемом подводном городе. Это маленький музей хозяина бензоколонки. И вот они, старые масличные жернова. Говорят, тут много такого барахла в каждой деревне. Хороший, однако, бизнес у дайверов. Разбросать жерновые плиты в самом удобном для ныряния месте и возить туда туристов за деньги. Можете считать это официально новой версией происхождения подводного города у берегов Закинфа. Итак, мы держим в уме пещеру Мелисани и ищем другие соответствия. Итака, у Гомера лесистая и гористая. Мы идем через лес и поднимаемся в гору, на самую высокую точку Кефалонии – Энос. Почти 2 километра над уровнем моря и захватывающий дух виды.
0: Ну, как вам?
4: Невероятно.
2: Да.
0: Ну, коллеги, я вам ручаюсь, что со времен Одиссея единственное, что здесь изменилось, это появились вот эти скамеечки. Все остальное то же самое. И вот эта кефалонийская пихта, она везде в путеводителях проходит, как кефалонийская ель, это как раз то самое дерево, из которого, по преданию, Одиссей строил свою флотилию.
3: Согласно тексту Илиады, Одиссей привез по 3 войска на 12 кораблях. Гомер неоднократно говорит, что корабли были чернобокими. Местная пихта иначе называется черной кефалонийской елью. Полагаю, это не случайное совпадение. Из всех Ионических островов дерево растет только на Кефалонии. И только на высоте более 1000 метров. Пещера и пихта – это все похоже на правду. Но я пока боюсь делать выводы. Кефалония – наша последняя точка. Не убедимся точно, что это родина Одиссея, значит, поедем домой ни с чем. Весь успех экспедиции сейчас на кону.
0: Шаланды полные кефали, в Одессу ко... О, профессор!
4: Да.
0: Шаланды полные кефали, а кефалония и кефаль – однокоренные слова?
4: Однокоренные, конечно.
0: То есть?
4: Голова.
0: Какая голова? А я читал, что это остров, который завоевал Кефал, и в честь Кефала назвали остров Кефалония, а племя – кефалоняне.
1: В честь кефалонян назвали рыбу.
0: Нет, кефаль, кефал. Кефал – это что, голова, да?
4: Кефалов, да.
0: То есть рыба – это головастик, кефаль.
4: Это головль.
5: Ну, смотрите, если мы говорим о самом крупном царстве микенского времени в этом регионе, то это, безусловно, было на Кефалонии. Таким образом, если Одиссей все-таки существовал тогда, в микенское время, он должен был иметь свой центр именно на Кефалонии. Об этом говорит археология и материальная культура.
0: А вторая версия?
3: И тут антрополог Михайлин выдал открытие, которое зрело в его голове всю дорогу. Помните, как он иронизировал над всеми нашими версиями? Вот о чем он думал-то.
6: Живет маленький царек какой-нибудь, да? Ну, не царек, Басилей. Там, судья, полевой командир, кто угодно. Живет он на Итаке, предположим. Вот на той Итаке, которая есть Итака. Ну, предположим, ему повезло, и он из... старосты одной деревни стал предводителем вот всех нескольких деревень, которые на этой Итаке существуют. Да? Этому человеку это влияние необходимо каким-то образом подкреплять. Ладно, в своей деревне все его знают.
0: Чей я потомок?
6: Да, но в трех других деревнях его право на власть, оно не очевидно. И он заказывает или не заказывает, или приходит с уже готовым текстом грамотный аэт, который предлагает ему вариант самолегитимации. Ты потомок Одиссея.
0: То есть вы хотите сказать, что Одиссея выдумали или выкопали откуда-то из нафталина достали для того, чтобы легитимизировать. Да, власть Басилея, староста местной деревни, который мог править всей Итакой, и для этого ему нужно было придумать красивую историю про его предка Одиссея, а я его потомок. Да?
6: Условный человек, которому в 8 веке нужно было самолегитимироваться, совместил две вещи. Одиссея как персонажа, уже существующего в Троянском эпосе, и царство на Кефалонии, которое было престижным.
3: То есть Гомер или какой-то другой сказитель сложил легенду об Одиссее для пиар-компании местного губернатора, который решил присвоить славную фамилию героя Троянской войны. Для народа могли поставить мавзолей, где Одиссей на самом деле никогда не лежал, и прорубить пещеру, где он никогда не прятался, и, по сути, дальше зарабатывать на народной любви. Это значит, что мы всю неделю искали не то. Нам нужны не пещера Одиссея и не дворец Одиссея. Главное – найти крупный центр Микенского периода, в который было бы удобно вписать придуманную историю для древнего заказчика. Из всех островов – Закинф, Левкада, Итака, Кефалония – только на последнем. На Кефалонии мог находиться центр Микенской эпохи. И он находился именно здесь, в восточной части острова, в районе Порос. Рыбак рыбака видит издалека. Макис Митаксас в прошлом был губернатором острова Кефалония, сейчас на пенсии. Он не историк, но говорит, что вместе со своей женой вычислил, где правил царь Одиссей. Если его слова правда, то это тянет на сенсацию.
2: Мы нашли большую гробницу и рядом с ней предметы. Наш сын Одиссей, по специальности археолог, сказал, что все они относятся к Микенской эпохе, а не к другим временам, в чем уверяли многие другие археологи. На соседнем холме были найдены следы поселения, где жили люди. Это был полис, то есть город. Следующее, что нас интересовало, это городской порт. Гомер говорит, что Одиссей прибыл в порт, расположенный в ущелье. Порт Пранои на самом деле находится в ущелье Пороса. В ходе раскопок мы нашли там остатки древнего кораблекрушения. После этого мы хотели найти место, где, по описаниям Гомера, жили животные Одиссея. И оно располагается в юго-восточной части, рядом с двумя микенскими поселениями, которые, опять же, нашел мой сын.
3: По версии Митаксаса, порт в ущелье реально существует. Это местечко Пранои, пещера, где ночевал Одиссей Мелисани. Мы там уже побывали. От нее герой Гомера шел к себе домой целый день, то есть преодолел где-то 25-30 километров. В точках, указанных Митаксасом, начались раскопки. И нашелся громадный толос, один из крупнейших на всей территории Греции, 14 метров в диаметре.
0: Андрей, ну, во-первых, объясним, что такое толос. Это просто гробница или что-то, гробница определенная?
5: Толос – это купольная гробница. И мы здесь видим, что здесь был купол. И они обычно как делались? Вот мы проходили и видели вход, дромос, длинный вход. Здесь он очень ярко выражен.
0: А смысл такой же, как свод в церкви, да? То есть каждый камень держит друг друга и в центре замок, да?
5: Ну, здесь можно сказать, что, собственно говоря, купол покрывает все это, так сказать, пространство погребальной камеры. Но самое главное, вот что, они бывают разными. Погребение может быть как и в центре, собственно говоря, а может быть еще и отдельная камера.
0: Вадим, ну хорошо, а если здесь был герой такого уровня высокого, как Одиссей, так сам Бог велел его хранить в таком толосе царском?
7: Ну или кого-нибудь другого.
0: Почему профессор всегда с таким скептицизмом?
5: Понимаете, какая ситуация? Ведь в позднем бронзовом веке было линейное письмо Б, которое использовалось для административных нужд, и поэтому они не писали, собственно говоря, имя человека, который здесь был погребен. Нам бы, конечно, получше это дело посмотреть.
3: Мы насчитали как минимум 7 ярусов могил. Древние греки особо не церемонились с покойниками и в одной могиле хоронили по много раз, просто сдвигая в бок старые истлевшие кости. Так что толосом могли пользоваться далеко не одну сотню лет.
8: Вот Йомерос перегравий акривос
2: Сегодня не остается никаких сомнений, что в Микенскую эпоху центр Ионических островов был на Кефалонии.
0: Но почему тогда Одиссей всегда говорил «милый Итака», «где же это моя милая Итака», а не говорил «мой милый Самус» или «моя любимая Кефалония»?
7: То он Кефалония не пирхе.
2: В эпоху Одиссея Кефалония не называлась Кефалонией. Только с 9 века после Рождества Христова Кефалония получила это название. Большинство Ионических островов свои имена не сохранили.
0: То есть вы хотите сказать, что у Гомера полная путаница, потому что те же самые названия попадали на другие острова?
2: Да, Кефалония – это Итака. Сегодняшняя Итака называлась Самос. Нынешний Закинф – это Дулихий. И современная Левкада была тогда Закинфом.
3: Нужны ли еще доказательства? Одиссей жил на Кефалонии. И мы даже предполагаем, где он мог быть захоронен. Постаревшая за день Эос отходит ко сну, кутаясь в туманную пелену моря. Ну, а мы готовимся к самому важному дню экспедиции. Завтра мы пройдем по маршруту прибывшего домой Одиссея и увидим его путь своими глазами. Если все сойдется, то тайна Итаки раскрыта. Наутро мы вышли из бухты в местечке Проноэ и двинулись к пещере Мелисани, оттуда вдоль моря. Известно же, что Одиссей отправился послушать, что о нем говорят. А площади и рынки могли быть только в низине. Все сходится. Именно здесь, в низине, археологи находили крупные скопления микенской керамики. И именно на этом пути есть фрагмент стены 6 века до нашей эры. Следы Одиссея упираются в закрытые ворота детского сада. Все, приехали.
0: Андрей, смотри, это конечная точка маршрута Одиссея, да, вот по твоей версии. Вот пришел Одиссей, куда он пришел? В детский сад? Детский сад, ворота на замке, камни 6 века, это тупик.
8: Во-первых, это наша версия общая.
0: Ну, маршрут мы с Андреем вместе вычерчивали.
8: Теоретически это могло быть. Но на месте одного поселения, как правило, возникает другое. Ничто не исключает, что здесь до того было поселение Микенского периода. И не так далеко, опять же, скорее всего, располагается и дворец. Так что ничего абсолютно здесь, никакого тупика здесь нет.
3: Как вы считаете, а можем ли мы найти под этими камнями еще более древние камни?
2: Конечно. Если пройти через эти стены, за ними расположена пещера. И в ней мы обнаружили следы жизни до 6000 лет до нашей эры. Если вы здесь копнете, проведете раскопки, вы найдете руины периода Мезолита, Элладского периода и даже с 8000 года до нашей эры.
3: Был ли у Одиссея реальный дворец, или Гомер его придумал? Его место здесь и только здесь. Или чуть-чуть дальше за этой стеной. И больше нигде, ведь все остальное сходится.
0: А вот профессор, как всегда, скептически ухмыльнется и скажет...
4: Как раз наоборот.
0: Что?
4: Я полностью согласен с тем, что здесь сейчас сказали.
8: И вот еще бы узнать, сколько детей из этого детского садика носит имя Одиссей.
0: Господа, простите меня, ради бога. Дело в том, что, видимо, это финал. И мне придется произнести последние слова.
4: Я подержу тебя.
0: Да я перелезу, спасибо. Друзья мои, мы искали Итаку едва ли не по всем Ионическим островам. Мы вычертили и вычислили маршрут Одиссея. И нашли его финальную точку. Вот она, эта финальная точка. А здесь целых два символа. Ворота на замке, как символ вечной тайны. И детский сад. Здравствуй, племя молодое, незнакомое. А где-то здесь, под нами, то, что хранит земля. Это артефакты времен Гомера и еще раньше, времен самого Одиссея, хозяина настоящей Итаки.

Ну что ж, мы не зря совершили это путешествие. И теперь готовы сформулировать окончательные выводы. Если Одиссей – реальный исторический персонаж, то его царство могло быть только на Кефалонии. Это доказывают раскопки и наличие гробницы, подходящей ему по статусу. Теперь о том, кем был Одиссей. Версий несколько. Это мог быть реальный воин, какой-нибудь вождь. А мог быть популярный фольклорный герой еще до эллинских времен, которого использовали певцы-сказители, чтобы прославить свою родину таким легендарным земляком и привязать к его фамилии родословные своих местных царей. Обе версии не исключены одновременно. Ну и, наконец, возникает вопрос. А кто такой Гомер, которому мы обязаны величайшим произведением в истории человечества? И был ли он на самом деле? Но это уже история для новых поисков и для новых фильмов.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Парасомнии – это нежелательное явление, которое происходит во сне, либо до, либо после него. И для удобства парасомнии разделили на те парасомнии, которые появляются в REM-сне, то есть во сне с быстрыми движениями глаз, в котором мы видим сновидение, и на парасомнии, которые появляются в не-REM-сне, то есть во всех остальных фазах сна. Ну и также есть парасомнии, которые не принадлежат к какой-либо фазе сна и могут появляться, может быть, до засыпания или вообще в любых фазах. Что касается нерем-парасомнии, то есть парасомнии, которые появляются в первой, второй и третьей фазах сна, то есть в поверхностном и глубоком сне, это парасомнии, включающие спутанное пробуждение, всем известное снахождение-сноговорение,

онкологов, неврологов и педиатров. Парасомнии, связанные с заболеваниями, также могут быть, и парасомнии, связанные с употреблением препаратов. Начнем свой разговор с нейромпарасомнией. В частности, с снахождением. Снахождение – это парасомния, которая характеризуется автоматическими движениями, действиями, которые происходят, как правило, в глубоком сне. То есть, чаще всего снахождение развивается в первую треть ночи, то есть первый цикл сна, например, в первые полтора часа. И, как правило, снахождение очень характерно для детишек, особенно с возраста от 3-5 лет до 14-16. Есть также очень интересная парасомния, которая обычно очень пугает родителей маленьких детей, обычно от 1,5 до 5 годиков. Эта парасомния называется ужасы сна. Как она проявляется? В первую треть ночи, в первые полтора часа, маленький ребенок, возможно, тот еще, который даже не умеет говорить и ходить, просыпается и начинает кричать. Он может кричать очень страшно, этот плач душераздирающий, он совершенно неостановимый, ребенок не реагирует на имя, на родителей. У него есть активная вегетативная симптоматика, то есть он краснеет или бледнеет, льются слезы и другие жидкости из носа, изо рта и прочее. И таким образом через минут 5 это состояние заканчивается так же внезапно, как и началось. Ребенок успокаивается и ложится спать. И если более взрослого ребенка, например, 3-4 лет, спросить, а ты просыпался и плакал ночью, он скажет, нет, я не плакал и не просыпался. Это ужасы сна. Классическая парасомния, при которой ребенок в глубоком сне испытывает эту вегетативную активацию. Не бойтесь, уважаемые родители, ребенку вот это не страшно и не плохо. Он не помнит об этом состоянии и, как правило, пугаются только родители. К сожалению, вылечить мы его не можем. И остается только ждать, обеспечивать режим, обеспечивать длительный адекватный сон и ждать, пока оно пройдет. Как правило, к 5-6 годам такое состояние полностью проходит. Ну и также есть спутанные пробуждения. Это уже характерно для более старших деток, например, со школьного возраста с 7 до 15 лет, когда ребенок в глубоком сне, через полтора часа просыпается и начинает что-то делать, не связанное с текущей ситуацией. Например, он может собираться глубокой ночью, пытаться уйти из дома, вне попад отвечать на вопросы и так далее. Как правило, такая парасомния длится очень недолго, и если мягко направить человека в постель, то все заканчивается. Если вы заметили, что эти три парасомнии имеют какие-то общие черты, то вам не показалось. Действительно, все нейромпарасомнии, то есть парасомнии глубокого сна, имеют обязательные факторы, обязательные критерии. В частности, это неполное пробуждение, то есть как бы человек проснулся, но как бы и не очень проснулся. Нельзя человека разбудить или добиться от него осознанного, адекватного ответа. Нет никаких связей со сновидением, то есть человек не помнит, что ему снилось. Человек не помнит этот эпизод, либо он его вспоминает очень спутанно и только отрывками, и этот эпизод невозможно объяснить каким-то другим примером, каким-то другим событием. Плюс, чаще всего такие парасомнии возникают в взрослом возрасте, они с возрастом становятся все реже и реже и исчезают, возникают в первую треть ночи, и очень часто есть семейный анамнез. Поспрашивайте, если у вас есть ребенок, который говорит во сне, поспрашивайте своих родителей, возможно, у вас было то же самое. Ну и также существует нарушение пищевого поведения во сне. Вот это, как правило, характеризуется появлением у взрослых. И нужно всегда исключать все психиатрические расстройства, потому что эта парасомния характеризуется пробуждением, тоже, возможно, в первую треть ночи, а возможно и другие моменты, но в глубоком сне, когда человек идет к холодильнику и без оглядки на свои вкусовые предпочтения съедает все, что видит. Человека невозможно остановить. Как правило, он может применять агрессию, он может быть грубым, он может не отвечать на вопросы и неадекватно реагировать, и при этом он очень сожалеет. Как правило, такое заболевание может быть связано с развитием панкреатита, ожирения и других проблем желудочно-кишечного тракта. Лечение нарушений пищевого поведения во сне очень прочно завязано на психотерапии, даже больше, чем на каких-то других методах, потому что при фармакотерапии мы, как правило, не очень большого результата достигаем. Парасомнии быстрого сна или парасомнии, связанные с сновидениями. Это, конечно же, ночные кошмары. Ну, я думаю, что многим известно это состояние, когда снится очень страшный сон, когда человек просыпается и
еще испытывает этот ужас из-за этого сна, который

которую он видел, испытывает дискомфорт, неприятные эмоции. При этом есть вегетативная составляющая, то есть холодный пот, возможно, озноб, дрожь, слезы. И главное отличие от тех ужасов сна, которые я раньше рассказывала, это то, что человек свой сон помнит. И, как правило, это, конечно же, более взрослые люди, может быть, дети в том числе. Детям часто снятся кошмары, но главное различие в том, что при ночных кошмарах ребенок прибежит к родителям и расскажет: «Мама, мама, мне снился страшный сон, мне снилось вот это и вот это». И сон этот будет долго еще с ребенком, он будет как-то влиять на его дневные дела, например, и прочее. При ночных кошмарах мы советуем обратиться к психологу, потому что именно он может определить, откуда взялся этот кошмар, с чем он связан и как с ним быть, как его разобрать так, чтобы он ребенка больше не пугал. Когда я читаю лекции и упоминаю про сонные параличи, вслед за этим ко мне сразу же тянется группа подростков, которые не могут рассказать своим родителям о том, что они при пробуждении или при засыпании ощущают, что их парализовало и что они не двигаются. Начитанные подростки также начинают думать, что у них случился инсульт, или что произошло что-нибудь еще очень плохое, или что это эпилепсия, и очень пугаются, начинают гуглить и искать в интернете. При этом они не могут рассказать ни своему лечащему врачу, ни своим родителям, потому что боятся, что заподозрят в применении каких-то психоактивных веществ или еще чего-то. И, как правило, это дает длительную тревогу и беспокойство о своем здоровье. На самом деле сонный паралич – это очень частое явление у подростков. Он провоцируется сном на спине, недосыпом, усталостью, какими-то психоэмоциональными стрессами и изредка алкоголем. Да, такое тоже может быть. Но сонные параличи мы тоже пока не знаем до конца, чем их можно лечить, однако их можно профилактировать тем же самым достаточным сном, спортом, профилактикой психоэмоциональных стрессов, психотерапией. И также, если человек настиг сонный паралич, можно посоветовать ему пытаться шевелить глазами либо какими-то маленькими мышцами, например, мышцами сгибателя мизинца, чтобы поскорее выйти из этого состояния. Есть еще одно расстройство, которое появляется в REM-фазу, и оно как раз-таки характерно для взрослых. Это расстройство поведения в фазе сна с быстрыми движениями глаз или расстройство в REM-сне. Это нарушение, которое характеризуется двигательной активностью, которая развивается согласно тому, что человек видит во сне. То есть, если человек бежит, он будет пытаться бежать. Если человек дерется, он будет пытаться драться. Получается так, потому что во время сна со сновидениями мышечный тонус должен быть выключен. Однако возникает патология, возникает разобщение между структурами сна и между структурами, отвечающими за мышечный тонус, и поэтому тонус сохраняется, что ведет к травматизации самого человека и ведет также к травматизации его партнеров в постели. Есть также сложности в том, что если такая патология развивается у взрослого человека и особенно у пожилого человека, то, к сожалению, мы всегда ведем речь о риске развития таких нейродегенеративных заболеваний, как болезнь Паркинсона, деменция лицами Леви и другие болезни. Поэтому, если парасомния появилась во взрослом возрасте, человека обязательно нужно обследовать. Как правило, такое нарушение легко лечится. В отличие от остальных, мы можем давать мелатонин или можем давать другие препараты и двигательное расстройство купировать. Однако насчет развития нейродегенеративных заболеваний мы пока не можем ничего сделать. Поэтому единственное, что мы можем сделать, это регулярно наблюдать, следить за развитием заболевания и назначать лечение на ранних стадиях, чтобы как можно дольше пациент оставался активным и жизнеспособным.

0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. Я сегодня пригласила в студию эксперта, чтобы поговорить об эпидемиях, которые и мир изменили, и унесли гораздо больше жизни. В студии «Комсомольской правды» врач-эксперт Тимур Александрович Пестерев. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, начать, наверное, нужно с такой эпидемии, как натуральная оспа. У меня вопрос. Была натуральная, а потом черная. Найди 10 отличий. В чем там было дело? Не помните?
2: Помню, конечно. Ну, конечно, не сам не застал, но, тем не менее, оспа натуральная и черная – это знак равно между ними. Это, в общем-то, заболевание, которое человека уродовало, да, которое протекало очень тяжело и которое полностью было побеждено с помощью вакцинации, которую открыл Эдвард Дженнер. Вот, когда он заметил то, что доярки, которые переболели оспой коровьей, натуральной оспой, не заражаются, и поставив такой очень опасный на то время эксперимент, да, это 700-е года, он таким образом вылечил мальчика от натуральной оспы.
1: То есть он ему привил коровью оспу, которая на тот момент уже была известна.
2: Она была известна, да. И она была абсолютно не опасна. Оспа, она с очень древних времен была известна человеку. И в средние века случались эпидемии. И учитывая тогдашний уровень медицины, не очень хорошо они для людей проходили. И смертность была высокой. И уродовала очень сильно людей данная инфекция. И вот если такой среднестатистический портрет рыцаря, да, средневекового составить, да, то лицо изрытое оспинами полностью, это такой, ну, джентльменский набор, некий стандарт был на то
1: время. Тимур Александрович, а вот если сейчас, хотя оспа сейчас считается мертвой инфекцией, но вот если мы предположим, что сейчас вдруг проснется где-то что-то, неважно, техногенная катастрофа, сейчас вылечат от оспы?
2: Ну, конечно, вылечат.
1: И сейчас не будет следов рытвин на коже человека?
2: От оспы спасут обязательно, потому что есть штаммы в России, в США и до недавнего времени в Южной Африке они находились, натуральные оспы. Так что даже какая-то техногенная катастрофа, я не думаю, что освободит этот вирус.
1: А из Африки куда пропало, вы говорите, до недавних пор?
2: Уничтожили.
1: А ее можно уничтожить?
2: Конечно.
1: Вирус можно уничтожить так, что не останется следа. А что человек чувствовал, когда заболевал оспой? Физическое состояние каково было?
2: Очень сильная слабость. В принципе, как и любая другая тяжело протекающая инфекция, за исключением того, что кроме внутренних вот этих каких-то проявлений, повторюсь, это слабость, это температура, конечно, высокая и так далее и тому подобное, это еще оспенные гнойники, по сути, по всему телу, которые у него были.
1: А от чего, собственно, человек умирал?
2: От осложнений, которые давал вирус оспы на, допустим, сердечно-сосудистую систему, на нервную систему, да, ну, в общем, от полиорганной недостаточности.
1: А-га.
2: То есть, когда ресурсы организма истощались, и, в общем-то, человек умирал от того, что вот ресурсов для того, чтобы жить, у него не оставалось совершенно.
1: Бубонная чума. Бубонная. Название-то какое? С одной стороны, изящное, а с другой – ужасающее. И называют ее еще черная смерть, поскольку в период пандемии заболевание сократило население планеты, внимание, втрое. Первые упоминания появились в 540 году, а спустя 100 лет жертвами бубонной чумы стало 150 миллионов человек. Это при общем населении 400-450 миллионов. Вот если сравнить оспу и бубонную чуму, кто победит?
2: Ну, конечно,
1: детский вопрос.
2: Конечно, бубонная чума. Потому что бубонная чума, если вот вы сказали, да, 500-е года нашей эры, это Юстинианова чума, это Византия. Действительно, выкашивала огромное количество людей она. И спасения-то от нее не было, потому что она очень легко передавалась и была очень смертельной. И
1: передавалась, здесь... уточните, пожалуйста, каким образом?
2: Здесь было несколько форм, да, передачи. Во-первых, это легочная, вместе с кашлем, да, огромное количество бактерий человек вокруг себя распространял. Это блохи, а не на крысах были, да, то есть когда зараженная блоха в силу своей анатомии, немножечко такое отступление, в силу своей анатомии, когда блоха кусает, да, кого-то, она отрыгивает, немножко так неаппетитно, кусочек того, что у нее находится в мешочке, скажем так, в расширении пищевода. И вот там как раз-таки размножались в большом количестве бактерии чумы. И поэтому, когда блоха кусала человека, в него сразу попадало огромное количество бактерий, человек заболевал.
1: Можем ли мы сделать вывод, что вирус бубонной чумы пришел к нам от животных?
2: Да, мы можем так сказать.
1: Странный, может быть, для вас вопрос. Откуда он вообще взялся, этот вирус? Вот жили люди до 540 года нормально, а потом взяли и начали болеть бубонной чумой. Это что, мутация какая-то?
2: Ну, на самом деле, вы ключевое слово сказали, мутация. Да, действительно, вирусы микроорганизмы мутируют и с гораздо большей скоростью, нежели животные вокруг нас. Образуются новые виды, подвиды. Они адаптируются к каким-то условиям новым, к изменениям условий этих, то есть к холоду, к каким-то новым животным, переносчикам. И, допустим, если касается вирусов, это все дело, да, то с огромной скоростью происходит. Почему, допустим, вирусы гриппа и ВИЧ не имеют вакцин до сих пор? Они с огромной скоростью мутируют. Быстрее, чем люди
1: изобретают,
2: отрабатывают вакцины просто.
1: Еще масса вопросов по бубонной чуме. В 540 году люди начали умирать огромными количествами, в 640-м 150 миллионов погибло. И дальше историки пишут, второй ее эпизод пришелся на 19 век. А что было между вот первым эпизодом и вторым? У нас, знаете, как эпизод третий, угроза ситхов.
2: А вы упустили, на самом деле, вторую серию этого очень интересного сериала. В средние века «Черная смерть». Откуда, в общем-то, и пошло вот это название, да, почему это «Черная смерть» вообще называется, почему все-таки черное-то, и почему бубоны, что такое бубоны вообще? Это вздувшиеся лимфатические узлы подмышечные. Да, они опухали очень сильно и приобретали такой багрово-красный, а потом черный цвет.
1: Так организм реагировал на воспалительный процесс?
2: Да, на возбудителя чумы, да, Yersinia pestis его называют.
1: Что человек чувствовал? Общую слабость, температура? Какая была температура?
2: Температура была очень высокая.
1: А тогда уже мерили температуру в средние века?
2: Все по нитью как-то, да.
1: Жар,
2: да, вот
1: лихорадка.
2: У человека, да, у человека явно температура выше, чем у меня, допустим, приложил к себе ладошку, приложил к человеку ладошку, что, конечно, на самом деле делать-то было нельзя, контактировать с больным.
1: А врачи почему не догадывались на тот момент, что они в группе риска? Ведь один умер, второй умер, ну а третий бы взял, да и руки вымыл лишний раз, повязку, платок какой-нибудь.
2: На самом деле, откуда к нам образ лекаря чумы-то пришел? Знаете такой образ?
1: Венецианский.
2: Венецианская маска, она именно со времен Черной смерти к нам пришла. И вот этот клюв такой гигантский, ну, длинный, он умещал в себя ароматические травы, чеснок, тряпочки, пропитанные уксусом, для того, чтобы доктор через это дышал, и считалось, что это задерживает миазмы вот этой болезни. И это первый такой прообраз противочумного костюма-то на самом деле.
1: Мне кажется, от одного этого вида можно было ожидать ухудшения. Состояния. Они такие зловещие, жутковатые, а на самом деле они спасали вот от этих миазмов?
2: Действительно, это был, как повторюсь уже, прообраз противочумного костюма. Это не только маска, естественно, это кожаный плащ, длинный очень, который не позволял, да, контактировать коже с внешней средой. Ткань была промасленной, да, очень сильно, или кожа, или промасленная ткань. Это длинные штаны, это кожаные сапоги. Все очень как бы герметично было. Конечно, было в этом не очень удобно, но действительно от укусов блох, от каких-то микроскопических капельки, чтобы это не вдохнуть, это действительно отчасти, но помогало. Угу. И трость обязательно была.
1: А это что?
2: А тростью доктор чумной...
1: Трогал больного, жив или мертв?
2: Совершенно.
1: Простите, но вы понимаете, в 21 веке как цинично, да, звучит, поэтому я смеюсь.
2: Либо отбивался от мародеров.
1: А зачем ему мародеры к нему?
2: Ну, мародеры-то не к нему, мародеры приходили к людям, которые умирали.
1: Вон оно что. Да, сложно тогда было жить. Последствия эпизода в 19 веке действительно ужасают. Население Европы сократилось на 40%. В Индии и Китае вымирали целые города, села, а о количестве жертв в Африке даже говорить страшно. Четвертый раз чума взорвалась в 19 веке, в 1855 году в Китае, а к началу 20-го разлетелась по всему миру. И пишут, что виной тому военные действия и торговля. А заставили чуму отступить кто? Наши советские ученые в 1947 году. Сколько планета мучилась, представляете?
2: Долго, долго. И сейчас, в принципе, чумы бояться уже, наверное, таки не стоит. Есть антибиотики, которые чуму убивают.
1: Стрептомицин вот в 47-м открыли до сих пор? Или сейчас что-то уже покруче?
2: Скажем так, это самый такой дедушка группы препаратов, да, современный был. Сейчас уже совершенно успешно, да, новыми антибиотиками. Ерсиния пестис, чума, лечится. Ну, естественно, предпринимаются всегда, если выявляются случаи бубонной чумы, противоэпидемические мероприятия.
1: То есть... До сих пор они возникают, где-то вспыхивают?
2: Ну, это Монголия, это границы с Монголией, где-то вот те места, где водятся естественные резервуары данной инфекции. Это суслики, грызуны.
1: Продолжим этот хоррор в следующей части, так что не расходитесь. В гостях врач-эксперт Тимур Александрович Пестерев. Говорим сегодня о эпидемиях, которые не только уничтожили города, огромное количество людей, но и изменили нашу с вами жизнь.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
3: Самые осведомленные эксперты! Самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы. Точные прогнозы.
4: Знаем все лучше всех.
3: Ведущие. Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Тема сегодня – эпидемии, которые изменили мир. В студии «Комсомольской правды» врач-эксперт Тимур Пестерев. Тимур Александрович, добро пожаловать еще раз. Мы пока прошли две эпидемии – это натуральную оспу и бубонную чуму. Движемся дальше. Я предлагаю поговорить про грипп. Испанка. Согласно имеющимся историческим документам, с 1918 по 1919 годы испанский грипп, название связано с тем, что большинство всего от болезни пострадало население Испании, унес жизни порядка 100 миллионов человек. И знаете, что меня поразило, когда я читала? Что известно, что штамм вот испанки, это штамм гриппа H1N1, если я, конечно, все правильно поняла. Это то же самое?
2: Смотрите, здесь опять-таки ситуация неоднозначная. Давайте вспомним, в какое время к нам испанка-то пришла в мир, скажем так.
1: 20 век, получается, или раньше?
2: Начало 20 века, в 17 году что закончилось?
1: Первая мировая война.
2: Голод, разруха.
1: Кстати, именно по поводу войны европейские страны, чтобы не подкосить вот этот победный дух, скрывали. И поэтому испанка распространялась гораздо сильнее, нежели если бы ввели какие-то эпидемиологические меры. Неспроста вы вспомнили нищету, нехватку нормального питания, гигиены. То есть, получается, грипп испанка распространяется вот как раз в таких слоях населения и в таких условиях.
2: Ну, конечно, если мы берем, допустим, аристократию какую-то, там процент умерших от испанки был, ну, стремящимся к нулю, потому что люди получали хорошее питание, люди жили в комфортных каких-то условиях, их как-то лечили, да, адекватно на то время. Это все-таки начало 20 века, и это не какие-то лекари чумы, это совершенно практически те же самые доктора, что и сейчас, да, может быть, с чуть менее современными какими-то способами лечения.
1: Ну, то есть вы хотите сказать, что медицина на тот момент была продвинута настолько, что уже можно ее сравнивать с сегодняшней?
2: Отчасти, да. Конечно, мы шагнули неимоверно, да, далеко. Были открыты антибиотики, были открыты новые способы диагностики, лечения заболеваний, но тем не менее, и вот начало 20 века нельзя даже сравнивать с веком 19, потому что, ну, за вот последние десятилетия 19 века и за первое десятилетие 20 века медицина шагнула очень далеко вперед.
1: Знаете, я смотрела сериал, и как раз речь была о сословиях. Это Англия, прогрессивная страна с конституционной монархией. То, что было у нас, это совершенно не сравнится с тем, что было у них даже в Средневековье. Но к чему я веду? К тому, что даже в Англии, в прогрессивной стране, в больницу не брали крестьян и рабочих, потому что больница не для бедняков. Снобизм убивал людей в прямом смысле слова. Побеждает пока у нас бубонная чума, да,
2: конечно,
1: по масштабности, по сложности заболевания. И понятно, что натуральная оспа сейчас это побежденный вирус. Правда, штаммы есть, они хранятся в России и в Америке. Бубонная чума иногда вспыхивает где-то, где много сусликов.
2: Да-да-да, эпизодически.
1: Ну, да-да, грызуны-переносчики, блохи на них в первую очередь. И, собственно, она тоже сейчас излечима.
2: Излечима.
1: Да. Поговорили еще про грипп испанка. А давайте продолжим, и я предлагаю обсудить малярию. Малярия на сегодняшний день – это заболевание, от которого даже в 21 веке гибнут люди. И малярия у нас у жителей средней полосы, я имею в виду нашу страну, ассоциируется с комаром.
2: Конечно, потому что переносчик кто? Малярийный комар.
1: Это вот такой здоровый, худой на ножках.
2: Нет, это вы путаете немножечко.
1: Да,
2: эти,
1: конечно.
2: Эти безопасные.
1: Мы же их в детстве боялись как огня, считая малярийным.
2: Ну и мухи ЦЦ, это все Африка. Это все.
1: Переносчики муха ЦЦ и малярийный комар, верно?
2: Совершенно верно.
1: А что в этих насекомых такого, что они нас заражают? Никак не пойму, откуда у них это? От природы им дано? Или они тоже чем-то где-то заразились, и это мутировало?
2: Вы правильно сказали, они чем-то где-то когда-то заразились, но очень-очень-очень давно. И да, они подстроились, то есть мутировали под определенные условия какие-то. Ключевое понятие, да, которое с малярией связано, это малярийный плазмодий. Малярийный плазмодий – это возбудитель малярии. Да, это паразит, который имеет очень такой специфический цикл размножения, в который очень удачно встраиваются как раз-таки кровососущие насекомые, которые обитают в том регионе.
1: А получается, что для того типа вируса нужны условия тропического свойства, повышенная влажность, высокая температура. Вот, например, в таких условиях выжил бы вирус натуральной оспы?
2: Ну, в Африке он прекрасно себе жил до определенного времени, да, опять же, вакцинация его очень сильно...
1: Вы сейчас про оспу?
2: Про оспу. А что касается малярии, она и сейчас в Африке прекрасно себе живет, и здесь объясняется это, да, действительно, что ареал малярийного комара и мухи ЦЦ и других кровососущих насекомых, которые большое количество крови высасывают и часть ее впрыскивают в тело человека, он ограничивается, в общем-то, теплыми вот этими странами и в основном таки Африкой.
1: Прививки. Мы делаем прививки от малярии, когда отправляемся в страны, где велик риск заразиться. Прививка действительно спасает?
2: Что касается малярии, здесь все-таки, если человек заболел малярией, есть эффективные лекарства, которые этот плазмодий очень хорошо убивают в крови человека. Поэтому сейчас, если она диагностирована, малярия, то вылечить ее не так уж и сложно.
1: Тюм Александрович, я иду по тропикам. Я люблю экстремальные путешествия. Меня цапнул комар. Я не знаю, сколько инкубационный период у этого плазмодия, будь он неладен. И какие же там врачи, которые могут мне диагноз поставить?
2: Если вы собираетесь по джунглям побродить, да, в теплую страну какую-то, проконсультируйтесь все-таки с врачом-инфекционистом, который занимается тропическими заболеваниями, и он вам скажет, какие лекарства с собой взять нужно.
1: Если говорить про леса с такими же условиями, например, Азии, допустим, в Камбодже, во Вьетнаме, там все то же самое, там обитает малярийный комар?
2: Там все же таки зависит в большей степени от ареала обитания вот именно вот этого вида комаров малярийных, да, и мухи ЦЦ там не водится. Но эпизодически, даже можно сказать, в каких-то вот более-менее значимых объемах, там малярия тоже бывает.
1: Туберкулез – заболевание, которое не победили до сих пор, а на календаре 21 век. Согласно данным ВОЗ, ежегодно от туберкулеза умирает около 1,5 миллиона человек, несмотря на то, что своевременная диагностика, лечение – все способно спасти жизнь. Объясните, пожалуйста, в чем дело?
2: Дело-то, на самом деле, в том, что лекарства существуют, но вот как раз-таки, что касается туберкулеза, туберкулез очень хорошо вырабатывает резистентность, то есть защиту от этих лекарств.
1: Устойчивость.
2: Вы также первично можете получить штамм, то есть тип палочки туберкулеза, которая уже устойчива. И, к сожалению, в местах не столь отдаленных, допустим, если мы тюрьмы рассматриваем, там темпы распространения вот с множественной лекарственной устойчивостью туберкулеза угрожающе высоки.
1: Тимур Александрович, я слышала о том, что люди из-за того, что лечение туберкулеза очень жесткое, тяжелое, долгосрочное, долговременное, они не выдерживают этот марафон и, почувствовав себя лучше, бросают, тем самым способствуя тем, что устойчивость увеличивается. Это правда?
2: Это правда, и это очень большой бич, да, который преследует, в общем-то, всю фтизиатрию. Фтизиатрия – это наука о туберкулезе, и врачи-фтизиатры, которые занимаются лечением от туберкулеза вообще. Действительно, это так, к сожалению. И если протокол лечения не был выполнен, то велика вероятность, что к препаратам, которые применялись неправильно, не то количество времени, которое нужно, не в тех дозировках, которых нужно. Спустя рукава, не по схеме, не под контролем врача, да, то, что к ним выработается уже резистентность.
1: Человек на всю жизнь, даже если он выздоровел, остается носителем этой бактерии?
2: Здесь тоже нельзя однозначно сказать. У кого-то полностью данная бактерия вводится, у кого-то возникает маленький очажок. Да? Он практически, кстати, у всех
1: что
2: людей.
1: Что такое очажок?
2: Очаг болезни. Называется он очаг гона по фамилии ученого, который его открыл. Практически у всех есть первичный вот этот очажок маленький, из которого может туберкулезная инфекция развиться. Но дело в иммунитете.
1: Это же пятно на легком. Я вот попытаюсь представить это.
2: Если совсем по-простому говорить, это маленький камешек даже такой в легком, да, внутри которого мертвые или полумертвые или живые бактерии, и организм создал вокруг него капсулу такую определенную. И в определенных условиях, да, эта капсула может разрушаться, и бактерии начинают размножаться.
1: А какие это должны быть условия? Сырость, холод, плохое питание,
2: совершенно
1: слабость?
2: Совершенно верно. Вот
1: как человек может понять, что он заболел туберкулезом, а не просто простудился и начал кашлять?
2: Ну, во-первых, самый такой признак яркий – это время, на протяжении которого человек, допустим, кашляет. Кашляешь ты неделю – простуда. Кашляешь ты вторую неделю – простуда затянулась. Кашляешь ты месяц – что-то уже явно не так.
1: Угу, это понятно.
2: И надо идти, в общем-то, обследоваться. Опять же, возвращаемся к тому, что и коронавирус, и даже та же чума на самом деле. Здесь огромную роль играет иммунитет человека и его индивидуальные особенности.
1: Друзья мои, тема сегодняшнего заседания передачи данных – эпидемии, изменившие мир. В студии «Комсомольской правды» врач-эксперт Тимур Александрович Пестерев. В следующей части продолжим.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
5: Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь.
6: Это будет неудивительно.
5: Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная. Среди впечатлений моей юности через запятую идут трипы кислотные, наркотические, и благодать в церкви на праздник Троицы.
6: Олег, а вас случайно в Лондоне не завербовали там на какую-то лондонскую разведку? Программа «Кашин-Голованов. Отдельная тема». По будням в 9 вечера по Москве.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. В студии «Комсомольской правды» врач-эксперт Тимур Александрович Пестерев. И говорим мы о эпидемиях, которые изменили мир. Друзья мои, я предлагаю еще вспомнить про холеру. Вот сижу я, слушаю и думаю, а можно ли холеру сюда присовокупить ко всему этому хит-параду наших пандемий? Или она не тянет?
2: Конечно же, тянет. Я удивился, почему вы раньше о ней не упомянули.
1: Но лучше поздно, чем никогда,
2: конечно,
1: доктор.
2: Холера также в нашем хит-параде, наверное, все-таки на одном из почетных мест будет. И почему? Потому что холера любит воду, и все пьют воду. Соответственно, практически любой человек, который воду попил не там, где нужно, может заразиться. И данные, как бы, умозаключение нас к чему подводит? К тому, что холера, она практически вездесуща была. И в России она в свое время свирепствовала, и в Европе. Сейчас это, конечно, Индия, Юго-Восточная Азия, где с гигиеной не так все хорошо, вот, где воды в достатке, да, где нет засух, там холера себя чувствует очень вольготно.
1: Что является возбудителем?
2: Холерный вибрион, так называемый.
1: Вибрион – это что за тварь?
2: Вибрион – это просто форма такая, в виде запятой, возбудитель. Вот тоже бактерия такая специфическая. Она любит воду и тепло, и Юго-Восточную Азию, и вообще Южную Азию.
1: Сырость, воду, чтобы была в доступе, и получается мало мыла. Я уж не буду говорить, что грязь.
2: Естественно,
1: мало
2: гигиена,
1: мыла.
2: Гигиена. То, что человек попил водички, да, из того места, куда другие какие-то свои нечистоты вылили, да, что, в принципе, в Азии очень часто встречается, к сожалению, да, там про водопровод и про канализацию.
1: Смотря где, а то обидится.
2: Смотря
1: на
2: где,
1: нас сейчас.
2: Я говорю, смотря где. Но в каких-то отдаленных местах, где возникают эти вспышки, есть такие места, к сожалению, где ни водопровода, ни централизованной канализации
1: не существует. И вот эта запята, она сама по себе, я уж сразу забыла это страшное название возбудителя, она по себе сама зарождается в этой грязной, нечистой воде?
2: Она живет там. Естественно, источник инфекции – это больной человек. Но так как вот ни на секунду не прекращается, да, процесс заражения и внедрения возбудителя в все в новых людей, то истребить очень сложно эту инфекцию. Опять же, еще и потому, что вот она любит воду, любит тепло, повторюсь, и любит скученность людей, и вот тоже не совсем сразу проявляется она.
1: Подождите, а вообще как она проявляется? Я в кино видела, но там как-то просто человеку становилось дико плохо, и в итоге он умирал. От чего не уточнялось?
2: От обезвоживания. Человек выливается, можно сказать. Вот сколько жидкости в него входит, больше выливается из него жидкости. Человек превращается в такой скелет, обтянутый серой кожей просто. Он умирает от обезвоживания, от потери электролитов, то есть солей минеральных, калия, натрия, хлора, которые необходимы для
1: функционирования. Рассольчика в России всегда присутствовал, рассол.
2: Но пока бактерия в тебе, все, чтобы в тебя не вливалось, все будет вливаться.
1: И как ее вывести тогда? Как догадались, как выводили, как на сегодняшний день?
2: Хлорка.
1: В смысле?
2: Помогла-то, в общем-то, хлорка. Да? Хлорка помогла очень простым способом. Она обеззараживала воду, вот, которую люди пили. И холерный вибрион, он, да, чувствителен к любым таким антисептикам. Система вот эта вот противоэпидемическая надзора за качеством воды, она принесла очень хорошие свои плоды. В общем-то, не надо пить из лужи. Если не козленочком станешь, то подхватишь что-нибудь очень нехорошее.
1: Мы с вами говорим действительно о каких-то водоемах, ну, лужах. Мы не говорим о колонках, мы не говорим о кранах с водой. Потому что я помню, что, допустим, эпидемия холеры, я уже упоминала викторианскую эпоху, в Лондоне началась как раз в... забыл район, но неважно, колонка была заражена, колонка, из которой люди накачивали себе ведра воды. И даже и это методом исключения выявили. Вот откуда в источнике таком, вроде бы чистом, да, прохладном, то есть туда тоже нечистоты попали, правильно?
2: Ну, если мы вспомним немножечко, как Лондон выглядел, допустим, в веке так 19-м, да, мы ничего хорошего там не увидим. Это чудовищная скученность людей в одном месте.
1: И грязь, да.
2: Это чудовищная грязь, это беднота, которая вообще каким-то нынешним меркам сравнения не поддается. И это действительно колодцы, колонки и выгребные ямы.
1: А, да, точно. Тогда ведь только туалеты стали внедрять. Все верно. Как же я об этом забыла? Нет, я серьезно. То есть люди ходили на горшки и все это выбрасывали в выгребные ямы. Все наши биологические отходы.
2: И представьте себе то, что многоэтажное строительство там уже процветало, потому что, опять же, Лондон, много людей, всем надо где-то работать, жить. 5-6-этажные дома, где присутствовал один, там, скажем так, большой туалет на, допустим, 5-6 человек одновременно. И вот со всего 5-6-этажного дома была одна выгребная яма. Каких размеров она была?
1: Ну, мы можем себе представить. А на сегодняшний день холера побеждена или существует?
2: Существует и, к сожалению, ныне здравствует в тех же регионах, которых я упоминал. Это Южная, Юго-Восточная Азия.
1: Азия. А если мы туда отправляемся, мы тоже должны какую-то прививку от холеры сделать или прививки нет?
2: Прививки нет, меры предосторожности. Пить бутилированную воду. Не пить, не есть в сомнительного качества каких-то заведениях, если нет бутилированного...
1: Потому что супчик-то могут приготовить.
2: Конечно.
1: На колодезной воде.
2: Да, или же как бы не помыть ручки после того, как... Да-да-да.
1: Как я выжила во Вьетнаме, нужна книжка написать. Слушайте, холера заразна?
2: Конечно, очень заразна. Немытые руки, нечистоты, выделения как бы человека.
1: Но если больной контактирует со здоровым, поздоровались за руку, то все, заразно.
2: Человек не помыл руку после того, как вот он может еще не чувствовать, что он сильно-то болеет, ну просто какой-то понос там его, да, пробрал недомогание какое-то. Вот, не помыл руки, поздоровался с человеком здоровым. Человек здоровый тоже перед едой не сильно руки помыл, да, как-то. А учитывая кулинарные традиции той же Индии, да, едят руками.
1: Да.
2: Вот. И вместе с этим всем в рот.
1: Ой, мы снова приходим к тому, с чего начали, о чем сейчас трубит и Минздрав, и Всемирная организация здравоохранения – гигиена. То, к чему мы относимся с наивной ухмылкой, но гигиена – это во главе угла, да, стоит во главе
2: Конечно.
1: Стола. Мыть руки и...
2: Мыть фрукты, мыть овощи горячей водой обязательно.
1: Термически обрабатывать до кондиции все, что нужно обрабатывать.
2: Если мы, да, вообще будем какие-то паразиты, там, паразитарные инфекции вспоминать, мясо, это тоже вот все продукты, которые добыли на охоте, да, без ветеринарного и санитарного контроля, которые к нам на стол попали, да, это крайне опасно.
1: Сейчас японские рестораны ведь начнут нести страшные убытки и азиатские. Но это уже другой разговор. Итак, закончили мы с эпидемиями, которые поменяли и медицину, и планету, и изменили уклад жизни человека так или иначе. В студии «Комсомольской правды» был врач-эксперт Тимур Александрович Пестерев. Спасибо вам большое.
2: Спасибо вам.
3: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Популяризаторов науки часто сейчас критикуют, причем эта критика исходит в том числе от профессиональных ученых. При этом аудитория часто примыкает к крайним позициям, то есть либо популяризаторы плохие, либо те, кто их критикует, плохие. Я хочу сказать, что, во-первых, большое количество критики, там, конструктивные, не очень, это, в принципе, атрибут растущего, развивающегося направления. То есть когда, в данном случае, популяризаторов становится больше, они становятся заметней, и, естественно, появляются те, кому это не нравится. Чем бы вы ни занимались, всегда найдется кто-то, кто считает, что вы делаете что-то не то. Во-вторых, в общем-то, значительная часть этой критики обоснована, и это тоже атрибут роста направления, что сообщество растет, появляется в том числе коммерческий интерес, втягиваются случайные люди и становится больше халтуры. Эта халтура, естественно, бесит профессиональных ученых, которые видят, например, фактические ошибки, и легко так эмоционально обобщить, что все популяризаторы – халтурщики. Ну и я хочу сказать, что тут нужно не депрессировать, а критику нужно изучать. Год назад мы провели опрос наших подписчиков в социальных сетях, которых мы просто просили поделиться их претензиями к популяризаторам. Получились интересные результаты, то есть там вообще претензии разделились. Ну, в частности, одни говорили, что популяризаторы слишком упрощают, дают слишком поверхностную информацию. Другие, наоборот, что слишком сложно, и как бы это все для избранных. Кто-то говорил, что вот это все скучно, занудно. Или, наоборот, что популяризаторы слишком попсят. Наконец, что вот хватит бороться с этими мифами, слишком много борются с заблуждениями. С другой стороны, что слишком мягко борются. То есть такое впечатление, что говорилось это все про разных людей, про разные явления. Фокус в том, что так, в принципе, оно и есть, потому что популяризация – это как некий процесс распространения информации. Она ориентирована на разные целевые группы. Ну, хотя бы если по возрастам выделить, то понятно, что есть там популяризация для самых маленьких, для младших школьников, для старших, для студентов, для продвинутых студентов, для ученых, которые, ну, это известно, тоже потребители научпопа по смежным направлениям. Или, например, для родителей, которые решают, куда отдать ребенка, или для родителей, которые решают, прививать ребенка или нет. То есть понятно, что совершенно разный уровень подготовки аудитории и разный уровень замотивированности. Причем даже если мы берем одну и ту же группу, то есть представьте себе, одно дело, что эти люди пришли на платную лекцию, заплатили. Другое дело, когда эти же люди проходят мимо вашего стенда, а они пришли на гик-пикник вообще посмотреть на косплей. Вот, и вам нужно как-то их подтащить к себе. Разный уровень мотивации и разные задачи, которые нужно решать. И мне кажется, что это очевидно, но вот судя по результатам опросов, это не очевидно. И хочу остановиться на таком критерии, как уровень упрощения, и просто вот на таком понятном для меня примере показать, что вот одна и та же информация, она совершенно по-разному раскладывается, то есть, ну, начиная с того, что вот неандертальцы были рыжими. Ну или, например, там, генетики доказали, что неандертальцы. Генетики доказали, что некоторые неандертальцы были рыжими и так далее. Ну и, допустим, когда, значит, уже уровень шестой, что в 2007 году из останков двух неандертальцев в Испании и Италии выделили фрагменты ДНК. В них был ген MC1R, меланокартиновый рецептор первого типа. Его вариант с мутацией, который не встречает современных людей. Генетики положили, что она должна была приводить к инактивации гена и давать фенотип, значит, рыжеволосый, бледнокожий, склонный к солнечным ожогам. Но в дальнейшем анализ геномов алтайского неандертальца и неандертальца из Виндии в Хорватии показал, что у них другой вариант гена MC1R, не содержащий этой мутации. Вот как бы, в принципе, это одна и та же информация, немножко поданная в разной упаковке. И вот кто-то мне скажет, да, это, конечно, не предел. То есть можно и дальше идти, потому что, на самом деле, это большое исследование, есть там критические к нему комментарии. Кто-то скажет, что какой-то из этих уровней неправильный, Разумеется, все зависит от того, на каком этаже подготовки находится аудитория. То есть вы можете просто взять и попробовать. Да, вот я забыл про уровень нулевой. Неандертальцы были. Потому что если наш слушатель не знает, кто они такие, то все это бесполезно ему рассказывать. Вот, и, собственно, попробуйте сами вот из предыдущего моего слайда взять список возрастов и посмотреть, а шестой уровень, какой из этих групп прикладывается, а какой ни в коем случае. Здесь нужно сделать пару важных замечаний, чтобы меня поняли непревратно. То есть, во-первых, то, что я сказал, не означает, что популяризаторы не должны знать материал на самом высоком уровне, потому что приходится видеть, как делают нехитрую подмену, когда пытаются списать на упрощение фактически ошибки. И, значит, я, например, прочитал, что у популяризаторов бывают ошибки простительные и непростительные. Ну, ошибок вообще быть не должно. Особенно, когда речь идет о книге, потому что сейчас есть возможность там, каждую запятую 10 раз перепроверить. Если человек пустил в книгу непроверенную информацию, ну, он схалтурил, вот, если называть вещи своими именами. Если критик указывает вам на ошибку, это действительно ошибка, ну, поблагодарите и исправьте. Но если вам очень не нравится критик, не благодарите, но все равно исправьте. То есть не нужно умножать шум. Ну и второе, о чем я хотел сказать, что выше сказано не означает, что популяризатор может своей аудитории врать. А что значит не врать? Ну, вот в частности, для популяризации не врать, это означает упрощать аудиторию, упрощать информацию так, чтобы вы были поняты большей частью аудитории, но не более того. Потому что если мы упростим слишком сильно, аудитория получит чересчур плоскую, такую кастрированную картину. Если слишком сложно, то аудитория нас не поймет или поймет не или поймет превратно, это, наверное, не сильно лучше вранья. И, по идее, в идеале это должен быть некий многоуровневый продукт, то есть как я вижу, что читатель, зритель, он указывает сейчас свой уровень. И если он, например, указал уровень лох, то, соответственно, там ученые доказали, значит, дальше все красиво, с картинками, значит, увлекательно, занимательно. Если там указал уровень академик, то вся эта попса исчезает, появляются колонки с цифрами и едкие комментарии от рецензентов. Вот у Станислава Дробышевского в его книге «Достающее звено» были такие уголки занудства, если кто-то читал. Ну вот это, в принципе, может, некоторое приближение к такой вот модели, о которой я сейчас говорю. А популяризаторам часто предъявляют такую претензию, что мы мало говорим о сомнениях, много о достижениях, об успехах науки, мало о сомнениях, а наука без сомнений мертва. Это, наверное, так, но постижение науки не начинается с сомнений. Оно начинается, наверное, с интереса, который должен перерасти, прежде всего, в доверие к источнику знаний, чтобы возникло желание эти знания получать. А потом уже знания умножат скорбь и придут сомнения. Но вот если не будет доверия к источнику, сомнения без знания, они дают наоборот. Они отталкивают. И, соответственно, наш потенциальный читатель, зритель, он этих знаний и не получит. То есть я клоню к тому, что до сомнений потребитель научпопа должен дорасти. Чтобы получить... Ну вот посмотрите, на том примере про рыжих неандертальцев, обратите внимание, там сомнения появляются совсем не на первом этаже и совсем не на первом уровне вовлечения в науку. Чтобы прежде чем нашему читателю открыть подноготную научную, надо, чтобы он эту информацию принял без предубеждений, то есть с открытым разумом. Иначе, если у него уже будет некая настороженность, скепсис, эти сомнения его оттолкнут, и он останется на том уровне.
2: Спасибо.
1: Он останется на том уровне.
2: Спасибо.

поднять руки. Вот у нас выступление про глобальное потепление, и, значит, я говорил, ну, поднимите руки те, кто не верит. Ну, и там какое-то количество людей поднимало руки, то есть они приходят. То есть говорить про то, что только те, кто уже, значит, вот целиком и полностью на светлой стороне, как говорится, вообще такое понятие относительное. И всегда у каждого человека, короче говоря, ведь мир, как бы мир не черно-бел, и это всегда непрерывный спектр. То есть есть какие-то крайние полюса, с одной стороны, такие прямо хардкорные такие фанаты науки, ну, причем по всем там областям, а с другой стороны, такие хардкорные мракобесы, а между ними есть огромное множество переходных форм. И далеко не все такие... Большинство вообще совсем не упертые. И нужно вот просто сделать этому человеку что-то, чтобы вот он еще один шажочек на светлую сторону совершил. И масса примеров, что это происходит. И мы как раз вот формат, в том числе нашего форума, про это будет Георгий говорить в докладе, он как раз ориентирован на то, чтобы вовлекать людей ранее не вовлеченных, не охваченных вот, научно-просветительским движением. То есть да, это можно делать и нужно делать. И вообще вот на такую аудиторию и нужно как бы основной вектор направлять. Это знаете, как в избирательных кампаниях. Там же есть серая такая масса, как бы так, ну, болото такое, неопределившихся. И вот с ними нужно работать как можно... активнее. То есть вот их, это те люди, которые потенциально ваши сторонники, а не какие-то там отъявленные уж совсем такие противники, они вас не полюбят, ну вот рассчитывать на это не стоит. Вот, так, значит, я прошу дать мне тогда список с вопросами, которые были. Спасибо. Значит, были вопросы, как повлиять на деятелей государства, на РАН, просветительские проекты для детей, как борются с теми, кто уже заранее убежден в заблуждениях. А, факты одинаковые, выводы разные, стоит ли избегать выводов, и имеет ли смысл измерить эффективность. Так, ну я, наверное, вот про вопрос про научпоп для детей. Вот, подарил бы книжечку Лоуренса Крауса.

0: Да. Спасибо, что вы остались. А с другой стороны, куда поделись, да? На самом деле, действительно интересный такой формат. С одной стороны, можно посмотреть, что там за окошком показывают красиво, а с другой стороны, послушать интересных лекторов. Я вот, да, несмотря на то, что я все-таки врач по образованию, даже военный врач, в прошлом я много интересного узнал. А сегодня мы немножечко, ну скажем так, немножко отдохнем сначала, да, потому что это будут традиционные чтения. Есть у меня такой формат, потому что, ну, я уже очень долго пишу эту книгу на самом деле. И вот сейчас, благодаря вам, я написал пояснительную главу вот как раз к той рассказке, которую я сейчас изображу. То есть это будет сценка от имени органов, если вдруг кто-нибудь с ней не сталкивался никогда ни разу, что я, конечно, понимаю, что такое возможно, но мало ли. И сразу предупреждаю, да, что если вдруг кто-то будет чувствовать себя укачиваемым, то у него как бы есть возможность либо наверх там уйти, да либо еще куда-нибудь, но да, это как раз, может быть, вы сделаете не совсем правильно. Именно потому, что укачивание – это вещь такая довольно интересная, я бы сказал, с одной стороны. Не очень сильно хорошо изученная, несмотря на то, что вещь вроде бы распространенная, с очень интересной историей в том числе. И сначала мы посмотрим на все вот это изнутри. Итак, мозг. И чья была идея отправиться в морской круиз? Легкие сдавлено. Наша. Мозг. Ну и как дышится? Легкие все еще сдавлено. Так мы ничего не знаем. Второй день в обнимку с унитазом сидим. Желудок, перебирая завтрак. Так, омлет. Фу, на выход. Креветка в кляре. Печень. О, оставь, я из нее чуток холестерин наковыряю. А то с этим здоровым питанием одни проблемы. Желудок, да как скажешь. Оливка номер один. Почки с лимоном. Желудок, сейчас глянем. Не, с анчоусом. Почки, жаль. Нам бы мочу подчелочить чуток, а то там аксолотли строительство затеяли. Мозг. Аксолотли? Почки. Да нет, оксалатли. Родственники щавелевой кислоты. Осели тут, понимаешь, самозахватом уже и фундамент возвели. Желудок. Так, я не понял, оливки куда? Мозг. В жопу. 12-перстная кишка. Не-не-не, я на сегодня прием товаров закончила. Сейчас вообще повешу табличку, ушла на базу, буду, когда вернусь. Мозг. Тьфу ты, я имел туда же в виду, к омлету. Желудок, пуская антиперистальтическую волну. На выход. Кровь. Так, желудок, заканчивай там, а то у меня уже проблемы с электролитами начались. Желудок, а я что, я ничего. Это вон пусть вестибулярка с глазами разбираются. Слышен нарастающий шум спора. Вестибулярный аппарат. А я говорю, мы движемся. У меня отолиты и полукружные канальцы. Глаза. Да нет же, просто сидим в четырех стенах. Мы же видим. Вестибулярный аппарат. Движемся. Глаза. Сидим на месте. Желудок. Корнишон маринованный, одна штука. На выход. Кровь, блин, да разнимите уже их. Мозг. Что-то тут совсем закрутился. Действительно, ноги. Отрывайте задницу от пола и тащите ее на верхнюю палубу. Легкий. Свежий воздух. Морской. Глаза. Ах, мы движемся вперед. Вестибулярный аппарат. А я говорил. Еще и вверх-вниз. Глаза. А вот этого мы не видим. Вестибулярный аппарат. Так нефиг на горизонт пялится. Вы за борт гляньте. Глаза. Ах. Желудок. Оливка номер два. На выход. Мозг. Да вы достали уже. Ноги. Шагом марш в аптеку. Лайнер здоровый, оно тут определенно есть. Лактозные шарики. Привет, мы таблетки для рассасывания, противоукачивательные, гомеопатический, желудок на выход. Мозг, ты там следи, чего этот придурок покупает. Нам же реально помощь нужна. А рассасывать во рту, ну вон хоть пуговицу можно, эффект такой же будет. Мозг, я при чем? Там продавщица красивая, управление член перехватил. Вот нашему и впарили, что попало. Желудок, слышь, пенсионер, я в следующий раз твою таблетку на таможне заверну. Член, ой, напугал, я и без нее смогу. Кавернозные тела члена не сможет. Член, обложили, да? Сговорились? Да и ладно, мозг, забирай управление, не больно-то и хотелось. Мозг, глаза, перевести фокус с декольте продавщицы на витрину. Глаза с явным разочарованием. Есть, сэр. мозг, голосовые связки и вот все, что там вместе с вами, артикулировать. Мне вот эту упаковку, пожалуйста. Голосовой аппарат. Есть, сэр. Вкусовые сосочки. Фу, гадость какая. Димингидринат. Сами вы гадость. Гляньте, в какой антисанитарии живете. Ошметки омлета. Волокна оливок. Хвост анчоуса. Что тут вообще творится? Вестибулярный аппарат. Мы движемся. Глаза. Не верим. Димингидринат. Ага, ясно. Мой случай. Так, сначала угнетем вестибулярку. Вестибулярный аппарат опасливо. Не надо меня угнетать. Димингидринат, надо-надо, из-за тебя все. Вестибулярный аппарат отрешенно. Но ведь я хотел раскрыть глазам правду. Димингидринат, а она им нужна? Меньше знаешь, реже вызываешь ихтиандра. Значит так. Отолиты усмирить, полукружным канальцем заткнуться, в вестибулы кохлеарный нерв панические импульсы не строчить. Ясно? Вестибулярный аппарат, душ куда яснее. Димингидринат, так, теперь с тобой мозг. Мозг настороженно. Слушаю вас, уважаемый. Димингидринат. Ключи от М-холинорецепторов и H1-гистаминовых рецепторов. Сюда. Быстро. Мозг. Но, димингидринат, никаких но. Я слышал, как желудок сговаривался с 12-перстной кишкой и желчным пузырем. Следующее на выход вашему ну очень не понравится. Мозг смиренно. Понял. Вот ключи. Димингидринат. Значит так, я их закрываю на 4 часа, замки с таймером, раньше вскрыть не получится, успеешь даже выспаться. Я в почке, чао. Мозг, круто, теперь можно и пообедать. Мочевой пузырь, это того, у нас накопилось. Надо бы это бы как бы все наружу. Мозг, ну извини, у меня эмхолинорецепторы заблокированы. Мочевой пузырь, и что теперь дальше делать? Мозг, ну копи дальше. Мочевой пузырь, предупреждаю, по мере подъема давления в системе может активироваться пенсионер. Так что не удивляйся, если у тебя в очередной раз руль уведут. Мозг, ты чего молчишь? Член, так, палубы ниже и дважды налево. Мочевой пузырь, не понял? Член, теперь я командую парадом. Мозг после обеда бдительность потерял, а я ее нашел. Мочевой пузырь, ты главный уложись во времени. Пока еще блок рецепторов не прошел, а то сюрпризов не оберешься. Член, не боись, напевает, не быть тебе морщинистым и слабым, товарищ пенис. Пещеристые тела члена, быть. Член, твари, предатели. Мозг, очнувшись. А, что, почему мы опять в аптеке? Член смущенно, купи мне таблетку. Мозг, а мне димингидринат потелил. Член оживляясь, так ты особо и не нужен. Мозг, ладно, уговорил. Глаза. Переведите фокус с декольте продавщицы на вьетнамскую звездочку. Эй, там внизу, будешь безобразничать, куплю в качестве лубриканта, понял? Член разочарованно, понял. Мозг, а теперь всем отсыпаться. Ноги, несите задницу в каюту, нам еще как-то трое суток плыть надо. Легкие с тоской. Воздух морской, любимый, прощай. Вестибулярный аппарат бьется в запечатанных полукружных канальцах, кричит: мы движемся, правду не утаить, свободу отолитам. Но его никто не слышит. Лайнер медленно ударяется за горизонт. Вот когда я таких 13 штук наклепал, мне сказали, что это, конечно, все здорово, но непонятно.
1: Очень понятно.
0: Да, это медикам, биологам, всем остальным. А издатели сказали, что да, конечно, круто, красиво, все, все остальное прочее, но нужно бы объяснить. Поэтому вот самое долгое, что делается с этой книгой, это пишется пояснение. И как я и сказал, благодаря вам, сегодня у нас есть возможность написать главу всем вместе про то, что такое, в принципе, укачивание. На самом деле история довольно длинная. И первые упоминания, ну, насколько вообще это, в принципе, мы можем сделать, мы, скорее всего, увидим в Одиссее Гомера. То есть аж 8 век до нашей эры. То есть ничего себе. Понятно, что сколько люди пытались использовать морские просторы в качестве транспортного какого-то коридора, скажем так, столько времени и существовало, скорее всего, первое укачивание. То есть морская болезнь – это, скорее всего, первое укачивание. Что интересно, если мы посмотрим происхождение терминов, это всегда вот как копаться прям совсем здорово, то судно на греческом будет «наус». Наос, да? То есть, если кто английский знает, вы уже примерно понимаете, наверное, в какую сторону клоню, а кто знает латынь, те прямо уже сразу поняли. Почему? Ну, просто потому, что если мы будем идти дальше, то мы доберемся наусия. Наусия – это как раз будет морская болезнь. То есть, глагол сделан из корабля. Получается, мы находимся на корабле, мы страдаем морской болезнью. И, строго говоря, потом латиняне, в общем, вот просто напрямую этот термин и перевели. Nausea, соответственно, у нас будет на латыни, и nausea на том же английском, например. Очень многие языки не заморачивались и прям вот напрямую сразу взяли готовый термин. Получается так, что первое укачивание у нас, по сути, было морским. Опять же, мы можем посмотреть по истории, по изменению терминов, по всему остальному, какие страны с этим делом сталкивались чаще всего. Ну, Китай довольно активно осваивал морские просторы, поэтому у них тоже где-то попозже, правда, где-то 300-й год уже нашей эры, соответственно, у них появляется два разных термина, то есть для сухопутных путешествий и для морских. Это либо влияние, причем в прямом смысле горечь, если переводить. То есть горечь телеги. Мы находимся на этой телеге, нам горько от этого. И либо мы находимся на корабле, и нам еще горше получается так. Почему телеги? Ну, там не совсем телеги, и не всегда телеги, а вот такие вот носилки. Они использовались очень долгое время, они появились очень давно, как способ перемещения различных знатных лиц. Соответственно, что у нас получается? Люди идут, скорее всего, в ногу, да, им так удобнее нести. И получается вот такое вот покачивание мерное. И если это очень долго, то, соответственно, действительно становится невероятно горько за бесцельно пройденные мили, да, и все остальное прочее. На самом деле, даже удалось найти вот такое очень интересное стихотворение. Ду Гудзи, такой поэт, говорят, был в 725 году, родился. И примерный перевод: с глубоким вздохом указываю на неожиданные горы, уже трижды пропев гулайскую песню. Близких уже не увидишь, идем дальше, путешествуем больными и слабыми. То есть вот так их выматывает вот такая вот дорога. Ну, каково вот этим носильщикам, в общем, их, как вы понимаете, никто не спрашивает. У них, наверное, все хорошо, по крайней мере, их не укачивает точно. С остальными есть варианты. И да, конечно, мы можем вот эту вот линейку отслеживать дальше по всей истории. Дальше мы уже перебьемся к испанцам, к непобедимой армаде, да, к гигантское количество галеонов. Стареньких, правда, массивных, неповоротливых, зато туда нагрузили гигантское количество пехоты и собрались захватывать Британию, да, то есть британские острова. Однако, ну и погода как-то не сильно помогла, и другие были обстоятельства, и Фрэнсис Дрейк, например, замечательный пират и флотоводец, скажем так, тоже отличился, придумал эту идею с брандерами, да, с легкими кораблями, которые очень быстро подходили и поджигали неповоротливые галеоны. Так вот, почему здесь вот именно этот еще сюжет, то есть какое отношение? Дело в том, как я и сказал, там в испанской армаде было примерно в 3 раза больше сухопутных пехотинцев, чем моряков. И их руководитель, то есть глава вот этого сухопутного именно войска, он страдал зверски просто, страдал морской болезнью. Он сразу предупредил короля: я не поплыву на этом. А ему сказали: надо. Ну, в общем, только половина людей, которые поплыли в Англию, в итоге добрались потом обратно в Испанию. Очень большие потери и в кораблях, и в людях, во всем остальном. Так вот, люди еще дополнительно до вот этой катастрофы, они еще страдали морской болезнью. Там у них еще сыпной тиф начался. В общем, хорошо провели время, надо сказать так. Еще одна интересная история, причем она... Ну, как, морская, наверное, с одной стороны, а с другой стороны, она как бы не очень, да, она имеет отношение к верблюдам. У Наполеона в войсках где-то в течение 3 лет всего, с 1798 года, существовал так называемый дромедарский или дромедерский, в зависимости от того, как произносят название вот этого одногорлого верблюда, специальные войска. Как раз во время африканской кампании для того, чтобы можно было захватывать соответствующие территории. Если кто если кому доводилось ездить верхом на лошади и на верблюде, то они прекрасно знают, что это абсолютно разные животные, да? Есть такие люди? Отлично, да, я из Астраханской области, я из Астрахани точнее, так что я тоже знаю, что это такое. Это абсолютно разное ощущение. На верблюде зверски укачивает. Особенно, если это в длительной, скажем так, перспективе. И что получилось? В итоге пришлось расформировать этот полк. Почему? По одной простой причине. Когда они прибывали к месту сражения, им было не до сражения. Они были зелененькие, там всякие, нам бы в тенечек, нам бы полежать, нам бы все остальное. То есть совершенно небоеспособные войска. Вот эту вещь пришлось учитывать. Понятно, что берберы, например, да, которые там длительное время уже на этих верблюдах, у них есть, видимо, выработались в ходе эволюции какие-то приспособления, ну или привычка хотя бы нахождения на вот таком необычном животном. А здесь просто взяли французов и сразу посадили верхом. Естественно, ни к чему хорошему это не привело. Зато, да, вот у нас есть занимательный факт для лекции про укачивание. Еще один известный уже на этот раз, прям невероятно известный случай, да, что выдающийся адмирал, флотоводец британский Горацио Нельсон страдал морской болезнью всю свою жизнь. То есть вот как только он пришел учиться, скажем так, флотоводческому делу, он сразу выяснил, что ого, ничего себе качает. И так было на протяжении всей жизни. То есть вот сколько времени он провел, там Трафальгарская битва и все остальное прочее, там гигантское количество заслуг и всего остального, у него действительно постоянно было вот это укачивание. То есть морская болезнь у морского офицера. Такое, как оказывается, тоже бывает. То есть получается, что не всегда к этому можно привыкнуть. Да? Есть некая данность, и с ней приходится мириться. Ну, в нашем случае мы уже в развитом веке находимся довольно, и в технологическом смысле в том числе. Кое-что мы разобрались, да. И в основном это будут не медикаментозные методы, что интересно. Медикаментозные тоже есть, но вот они не заплатили, поэтому мы про них рассказывать не будем. Итак, если мы соберем вообще все укачивание вот сюда на один слайд, то получится примерно такая картина. Верблюдики, как видите, в центре, мы про них не забыли. То есть у нас есть немножко различающиеся состояния, но по клинике, по проявлениям они довольно похожи. То есть это будет, собственно, кинетоз, то есть болезнь движения. И астенопия. Еще одна интересная штука, которая связана на этот раз уже с глазами. Я думаю, что многие из вас видели в интернете такие картинки. Они обычно под спойлером и говорят, что если вас укачивает, не открывайте эту картинку. Правильно говорят. Потому что там, например, либо иллюзия, либо еще что-то в этом роде. Вы начинаете смотреть, и вас немедленно начинает подташнивать. С одной стороны, вы же никуда не едете, вы не движетесь, нет вот этого конфликта между вестибуляркой и зрением, о котором было в сценке. Но глаза, да, то есть глаза, они являются входным отверстием, скажем так, вот конкретно для этой проблемы. Бывает так, что глаза устают, что глаза видят какую-то непривычную, скажем так, картину, и поэтому сюда относится, например, совершенно новое явление – укачивание в очках виртуальной реальности. Вот в этих устройствах, да, уже есть люди, которые это испытывали. Вот, видите? То есть эта вещь абсолютно новая. Однако выяснилось, что да, она виртуальная, но она не настолько реальная, чтобы мы воспринимали ее правильно. Поэтому внутри нас начинает укачивать, она проработана недостаточно. То есть вот тех сенсорных ощущений, которые там есть, их не хватает. Есть, например, и эндогенные причины в том числе, то есть мы нечто заглатываем, и вот оно потом внутри вызывает у нас, например, опьянение, либо это могут быть побочные эффекты лекарств, либо это может быть следствие болезни в том числе, потому что есть болезни, которые поражают вестибулярный аппарат, например, и мы получаем вот такую крайне неприятную картину, на ровном месте нас укачивает, да, то есть без каких-то видимых внешних причин. А вот кинетозы – это как раз все, что связано именно с движением. Причем, что интересно, здесь, как видите, есть в том числе и болезнь в невесомости. Казалось бы, ну какой кинетоз, мы же там как бы не особо движемся внутри этой космической станции. Однако нет, там тоже есть конфликт, о котором я расскажу. И да, отдельно выделяется кинетоз в невесомости. А есть небоскребная болезнь. Опять же, боязнь высоты, она зачастую с чем связана? С тем, что человек, например, поднимается, я не знаю, там вот куда-нибудь на Москва-Сити, и вот так вот с башни Федерации или еще откуда-нибудь смотрит вниз и понимает, что нужно бы присесть. Потому что не только в коленках дрожь, не только там похолодело где-то под ложечкой, как говорят, да, но и начинает подташнивать. Головокружение, все остальное прочее, это кинетоз тоже. То есть ваши органы ощущения, ваши органы чувств, они говорят, что не-не-не, мы пойдем куда-нибудь в другое место, да, нам сюда не надо, точно. Кроме того, естественно, все, что связано непосредственно с перемещением, имеется в виду на какие-то расстояния. То есть это и самолеты, это и морской транспорт, и речной, кстати, в том числе, и автомобильный транспорт, и отдельно внутри автомобильного транспорта укачивание водителей. Вот это интересная вещь, потому что долгое время оно не описывалось. То есть, да, людей, которые едут с человеком, качает, но человек, который занимается операторской деятельностью, да, то есть он отвлечен, у него есть чем заняться, ему не до этого, его не укачивает. Как только появились персональные компьютеры в машинах, появились экраны и все остальное прочее, вместо обычных стрелок, да, и прочих приборов теплых, ламповых, появилась и проблема, в том числе, укачивания водителей. Потому что они стали смотреть на эти приборы, их начало качать. Все нормально, то есть так должно было быть. И кто это придумал? Ну, в общем, понятно, что он старался сделать как можно лучше людям. Но получилось, в общем, как обычно, к сожалению, так. Так что, как видите, да, их очень много. Самых разнообразных. И у некоторых людей может быть прям вот бинго. То есть целиком полный набор. Такое тоже бывает. Хотя, конечно, в основном вот это все очень сильно зависит от индивидуальных особенностей. Кому-то немножко плохо только на высоте. Кому-то прекрасно в самолете, но очень плохо на пароходе и так далее. То есть некоторые особенности. И они связаны, скорее всего, с теми вариантами восприятия реальности, которые на разных вот этих вот транспортных средствах они представлены. На самом деле, конечно, если мы будем говорить о современных способах изучения этой проблемы, ну вот, например, наткнулся на новенькое исследование, свеженькое, то есть люди используют и виртуальную реальность, причем с платформой движения в том числе, для того, чтобы изучать, например, предикторы. То есть как бы нам понять заранее, будет у человека укачивание или нет. И что интересно, более-менее приличными предикторами оказались сигналы с мышц, электромиография, и сигналы сердца, частота сердечных сокращений. Вот ЧСС оказалось одним из самых значимых предикторов. Если сердце начнет долбиться со страшной скоростью, значит, да, сейчас у человека будут и остальные проявления в том числе. Причем, что интересно, на этой платформе имитировали нахождение человека на море. И имитировали довольно точно, то есть разные волны с разной частотой, иногда с возрастающей, ну, как обычно, да, шторм у нас бывает, он нарастает, нарастает, потом чуть-чуть стих, потом опять посильнее, и вот эта вот болтанка, она одна из самых невыносимых, она переносится хуже всего. Выяснилось, что да, действительно, мы можем распознать начинающееся укачивание у человека. Или даже так определить, будет ли оно у него в реальности. Удобная вещь, удобная. Но, правда, там есть куча оговорок. То есть авторы говорят, ну, пока что это исключительно такой рабочий момент. Мы в основном тестировали здесь и обучали искусственный интеллект, в том числе, потому что здесь он тоже участвует довольно активно. Но вот при помощи искусственного интеллекта мы вычленили в том числе вот эти значимые факторы. Это электромиография и частота сердечных сокращений. Так что, ну, насчет мышц довольно сложно, по ним определять, наверное, сложновато, а вот по частоте сердечных сокращений можно понять, что сейчас что-то будет, у вас какой-то спецэффект появится новый. Можно на это ориентироваться, да, это вполне себе нормальные научные данные. А как изменялись представления о причинах? Был такой прекрасный человек, Эмпедокл его звали, один из предшественников, скажем так, еще, то есть до гиппократовской эпохи. Вообще у него было довольно много интересных мыслей на разные темы. Ну, например, он придумал, как спасти один город от малярии. Он попросил прорубить ход в скале, огромный ход, то есть скала стояла между морем и городом, прорубили ход, стало тянуть, появился сквозняк, всех комаров выдуло, и все хорошо, то есть с малярией с таким вот образом справились. Он, ну, в общем, наверное, не безосновательно считал себя богом, было такое дело, и требовал соответствующего почитания. Причем он носил серебряные сандалии, он, кстати, в них изображен. Серебряные сандалии. Так, их можно было носить только богам. То есть, как вы понимали, да, что человек был, скажем так, он осознавал свое величие, я бы сказал так. Но были у него интересные мысли. Так вот, как раз, если вы когда-нибудь слышали о четырех жидкостях организма, это вот он придумал, не Гиппократ. Это потом уже повторяли немножечко в разных ипостасях, немножечко по-разному, но идею, что человек состоит из четырех жидкостей, это как раз Эмпедокл. И он и сказал, что нарушается баланс жидкостей. И пока вот это все не придет в норму, некоторые жидкости из человека будут исторгаться. Логично, да? То есть все понятно. Но был еще один человек, который высказал гораздо более современную мысль. И мы его мнение, в общем, да, нежелательно включать. Мы его мнение разделяем до сих пор. Этот прекрасный человек, сейчас мы, да, ну вот. Мы не знаем, как он точно выглядел, поэтому актер из сериала «Рим» тоже подойдет. Так вот, он сказал, что причина морской болезни – это движение и воды, и корабля. Соответственно, человек, который находится на этом корабле, в этом море, он страдает именно из-за того, что все это движется. То есть Гай Юлий Цезарь установил причину морской болезни. Молодец, можем записать ему медицинские достижения в том числе, помимо всего прочего. Надо сказать, что да, ну в общем это правильно. Потому что на английском оно только называется болезнь движения. Это у нас, ну, в общем, укачивание. Тоже что-то такое похожее. Хотя термин, я бы сказал, пошире. Потому что укачивание мне в этом смысле нравится больше, чем болезнь движения. Надо сказать, что... Сейчас мы перейдем на следующий слайд. Да, это вот всегда так, потому что как только премьера лекции, так давайте переключим следующий слайд. Да, все. Вот почему-то там есть, а здесь нет. Очень интересно. Видите, между прошлым и будущим. На том экране было будущее некоторое время. И получается одна из версий. То есть у нас нет на сегодня четкого понимания, как это происходит. Вот то, что я озвучил в сценке, это одна из версий. Я озвучил сенсорный конфликт. Это, пожалуй, наверное, на сегодня версия с наибольшим количеством доказательств. То есть имеется в виду, что одно видят глаза и совершенно другое чувствует, например, вестибулярка. И почему чаще всего укачивает детей? Именно потому, что у них вот эти связи еще не установились нормально. То есть там все еще созревает, скажем так, устаканивается, устанавливается, и поэтому конфликты возникают чаще. У детей много таких интересных вещей, ну, например, синдром Алисы в «Стране чудес». Может быть, когда-нибудь слышали, да, когда человек воспринимает неправильно размер предметов. Это тоже в основном, в подавляющем большинстве случаев, детская проблема. И именно вот из-за похожих проблем с сенсорным аппаратом. Итак, как, например, выглядит конфликт вот в той сценке? Мы, так не надо, это еще рано. Как выглядит конфликт? То есть мы сидим где-то в каюте. То есть глаза сигнализируют о том, что мы не движемся. А вестибулярный аппарат воспринимает и волны, и перемещения, и все остальное прочее. То есть там идет сигнализация о том, что мы, ну мы-то едем куда-то, нас куда-то везут. Глаза говорят нет. И вот, пожалуйста, вам вся вот эта симптоматика, она является следствием вот такого конфликта. Есть и обратный сенсорный конфликт, он в невесомости. То есть там иная ситуация. Вестибулярный аппарат говорит, ну, все, мы просто висим. Все хорошо, все здорово, все замечательно. А глаза говорят, да вы посмотрите в иллюминатор, что там творится-то, где мы находимся. Вы вообще понимаете, что происходит сейчас? То есть обратный сенсорный конфликт, он тоже возможен. И поэтому кинетоз есть и в невесомости. Пока эти органы чувств будут между собой договариваться, страдать будет человек. Вся вот мощь, скажем так, вегетативных реакций, она будет в данный момент реализована. То есть и тошнота, и, не дай бог, рвота, да, и позеленение или побледнение лица, и головокружение, и все остальное. Это вот куча вегетатики. Кстати, за это цеплялись авторы следующей версии, потому что она, в общем, тоже имеет право на существование. И когда мы, например, находимся в быстро движущемся транспорте, вот наше судно сейчас это не быстро движущийся транспорт, мы можем смотреть за борт, мы можем фотографировать, что там происходит, нам, в общем, ничего за это не будет. Но когда мы, например, очень быстро едем на машине или в скоростном поезде, или еще что-то в этом роде, там разбегается самолет для взлета и прочее, прочее, за окном все очень быстро мелькает. Если человек будет пытаться за этим уследить, у него будут вот такие подергивающие движения глазами, которые называются нистагмы. Они, в общем, ну, скажем так, больше патологические. Да, бывает, конечно, физиологические нистагмы, но довольно редко. Все-таки это явление в основном патологическое. И оно приведет к тому, что будет возбуждаться блуждающий нерв. Блуждающий нерв у нас отвечает практически за всю вегетатику. То есть все, что связано с укачиванием, это, считайте, именно епархия блуждающего нерва. То есть, возможно, и такой вариант. Если, например, мы будем пытаться что-то читать, то вот этот самый нистагм, он будет возникать по очень интересной причине. Мы будем читать в быстро движущемся транспорте, пытаясь сосредоточиться вот здесь, прямым взглядом. А боковое зрение будет засекать быстрое движение. И вот вам опять, пожалуйста, и нистагм, и сенсорный конфликт одновременно. Так что, как видите, вот из знания этих механизмов, на самом деле, мы можем извлечь практическую выгоду, то есть как вести себя в случае с кинетозами. И понятно, что самое лучшее, что мы можем сделать, это сделать так, чтобы он не развился. И самый надежный, 100% вариант, то есть если у кого есть ручки, там, карандаши и все остальное, можно даже записать. Да. То есть избегаем ситуаций, в которых возникает кинетоз. Это самый правильный медицинский подход, как вы понимаете, да. Но это не всегда возможно. Поэтому давайте разбираться, что есть у нас еще в арсенале медицины. Мы сейчас будем говорить о немедикаментозных методах. Пока что. Итак, поменять место. Что имеется в виду? Что есть определенное количество работ, которые показывают, что очень сильно зависит, укачивает человек или не укачивает, от того, где конкретно он находится, например, на судне. Потому что где-нибудь на корме, например, или там на носу, болтанка может быть побольше. В центре поменьше. Где-нибудь на центральных палубах, скажем так, будет качать гораздо меньше, чем в самом низу или на самом верху. То есть там амплитуда будет максимальной. А вот есть некий центр у судна, и можно там, например, расположиться, если такая возможность, конечно, есть. Первое. Ну, либо заранее брать туда билеты. Первое. Второе. В автомобиле есть, как выяснилось, гигантская разница, где человек сидит. Если кого укачивает в машинах, они прекрасно знают, что спереди почти не качает. А вот буквально, буквально метр назад и все. Начинается совершенно другая жизнь. И она, я бы не сказал, что приятная. Примерно то же самое происходит, например, и с поездами, со скоростными. Почему пишут по ходу движения и против хода движения, когда вы покупаете билеты? Для некоторых людей это невероятно важно. Потому что это триггер, да, вот у нас опять, видите, у нас есть люди, которые собрали бинго практически, да. То есть мы теперь можем выбрать, как ехать. И правильный подход, если вас качает, то это по направлению движения. Естественно, если вы поедете спиной вперед, вас укачает. Именно потому, что будет сенсорный конфликт, это будет непривычная глазу картина. То есть глаз будет смотреть назад, это все убегает назад, а вестибулярка кричит, а мы вперед, поехали. И вот вам последствия. Далее, какие еще немедикаментозные методы? Мы продолжаем. Это смотреть на горизонт. То есть выбрать максимально неподвижную точку. Если вы, естественно, будете пытаться считать столбы, да, то, в общем, ничего хорошего. Горизонт подходит. Он всегда есть, например, да, в любом случае, ну, хоть какой-нибудь глубины. И вы всегда сможете на нем сосредоточиться и действительно унять вот эти сенсорные конфликты. Далее, следующее. Прекрасная штука. На самом деле, в некоторых авиакомпаниях до сих пор дают. В Белавиа точно давали. Потом Вологодские авиалинии, на удивление, тоже у них, видимо, запас еще с советских времен остался. Прекрасная штука. Да, то есть мы берем конфеты с мятным либо кислым вкусом. Это не сладкое что-то должно быть, не еще там какое-нибудь, а вот именно либо кислый, либо мятный. Получается, что вот это раздражение вкусовое, оно работает как успокаивающее для вот того самого сенсорного конфликта. То есть мы как бы проводим отвлекающую терапию. Ну, в медицине такое довольно часто используется. Опять же, почему дают на взлете, например? Потому что самые проблемные в смысле укачивания во время полета – это взлет и посадка. Все, когда у нас идет, вот что называется, он даже на автопилоте идет, на набранной высоте, да, в эшелоне в определенном, то все хорошо, все нормально. Там, ну да, можно, конечно, попасть в зону турбулентности, будет вот так туда-сюда болтанка, но когда мы поднимаемся, самолет же не моментально набирает высоту, а он такими ступенечками. И вот на этих ступенечках нас может довольно ощутимо качать. То же самое происходит и обратно, когда он снижается. То есть мы испытываем периоды невесомости. А кинетоз в невесомости, да, это очень известная штука. Еще одна важная вещь, почему, например, очень сильно качало в старых советских самолетах. Ну, просто потому, что там внутри в салоне немножко пахло топливом. Ну, немножко, совсем чуть-чуть. И меня, например, для меня это было просто зверским испытанием, потому что ребенком я летал очень много, у меня отец военнослужащий был, и, соответственно, мы довольно много. И то в отпуск, то к новому месту службы, то еще что-то в этом роде. И у меня прекрасные воспоминания о Ту-134 и все, что там пониже, да. Вот 154-й еще, ладно, еще более-менее. А вот Ту-154, Ту-134 и все, что туда, к Як-40 и прочим интересным самолетикам, там прям все очень плохо. Пахло вот этим топливом. И это, кстати, известный триггер. То есть для людей это невероятно важно, чтобы не было вот таких резких раздражающих запахов. Они являются триггером укачивания. Еще одна важная вещь – это, да, дыхание. Потому что как только вы начинаете паниковать, да, учащение у вас уже есть, частоты сердечных сокращений, вы еще добавляете частое поверхностное дыхание, и вот вам, пожалуйста, приплыли. И некоторых может даже паническая атака накрыть. Такое тоже возможно. Поэтому стараемся, вспоминаем, что есть полезного в медитативных практиках, а там есть вот как раз такое дыхание, какое нам здесь пригодится очень. Если кого качает, можно походить на йогу, можно походить на какие-то вот какие-то восточные там гимнастики и прочие вещи. Полезная штука, именно в смысле дыхания. Следующая, опять же, важная вещь – это отвлечься на прослушивание музыки. То есть вы не смотрите на экран, вы слушаете музыку. Можно даже глаза закрыть. Все хорошо, все здорово, музыка отвлекает. Можно поговорить с соседом, поспрашивать, какие у него симптомы есть. Вот так это обычно делается. Но да, разговор, пение, еще какая-то другая активность, она, в общем, довольно хорошо отвлекает. То есть вы общаетесь с человеком, вы не смотрите вокруг, что там происходит. Для вас достаточно вот этого близкого контакта. И получается, что да, действительно, для вас вот этих раздражающих факторов уже нет. Вы перебиваете как бы более мощными сигналами, более сильными ощущениями и эмоциями, например, в том числе. Да, конечно, интересные опять исследования на эту тему есть. Это уже для автомобилей. Выясняется, что для того, чтобы у некоторых людей устранить укачивание, достаточно отклонить немножко спинку сидения назад. То есть она обычно где-то на 23 градуса ставится, такая стандартная одна из установок. Можно поставить на 38 и больше, то есть отклонить немножко. И получается, что в этом случае, да, действительно, вот перемещение этой самой нашей воспринимающей системы, вестибулярки, в более благоприятные условия. И тогда действительно явления укачивания могут снизиться. Не то, что они целиком уйдут, но немножко полегчает. И, конечно, да, действительно, мы уже переходим теперь к медикаментозным методам. тут у нас сильно не разбежишься. То есть, да, конечно, чисто теоретически можно хоть скополамин, например, но это, я бы сказал, перебор уже по сегодняшним временам. Все-таки у нас есть менее, скажем так, замороченные, менее опасные препараты, потому что скополамин все-таки, ну так, довольно опасный. Когда говорят, что можно, например, какими-нибудь средствами против тошноты, в данном случае они не работают, потому что причина другая. Да? То есть нам нужен вот этот самый конфликт.

0: работу форума «Ученые против мифов 9» и поговорим о письменности. Здравствуйте, Светлана.
1: Добрый день.
2: Светлана Бурлак, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, профессор РАН, автор книги «Происхождение языка».
0: Светлана, но прежде чем вы начнете ваш доклад, я предлагаю провести еще одно голосование. Сейчас появится на экране наше голосование. И те, кто нас смотрит онлайн, по ссылочке в чате перейдите, пожалуйста. И вопрос ко всем. Что возникло раньше? Глаголица, перуница, кириллица, буквица или славяно-арийские руны? Давайте голосовать. Кто за глаголицу? Так. Кто за перуницу? Угу. За кириллицу? Буквицу? Славяно-арийские руны. Светлана, вы готовы выступать?
1: Да.
0: Но я хотел прежде всего спросить, а появление письменности как-то сказывается на устной речи?
1: Ну, это зависит от того, какая часть населения у вас этой письменностью владеет. Если владеют все, тогда действительно некоторое влияние можно усмотреть. Но если у вас письменностью владеют какие-то доли процента населения, то на их речи, может быть, владение письменностью как-то и скажется. Но их языковые привычки растворятся в общей массе, и будет совершенно незаметно.
0: Благодарю.
1: Можно начинать, да?
0: Конечно.
1: Хорошо. Итак, в последнее... Хорошо. В последнее время возник такой миф, и он достаточно широкое хождение имеет в интернете. Миф о том, что вначале была буквица. Вот эта вот прекрасная табличка 7 на 7, 7 священное число, вы что думали? И это было 49 букв вот этих. И у каждой буквы было свое имя, они тут тоже написаны. Очень странные слова, таких слов-то по большей части и не было, но ну, кто придумал, тот придумал. И это имя было символом, и из этих символов были сложены все слова. Ну, например, слово «образ», «оное», «боги», «рекут», «азу». Ну, аз это вообще-то я, ну, в данном случае, ну, вообще человек. А то, что человек бывает не только я, но и другие, ну, как бы, ладно. И бог там...

более онного потоков сотворяющий. Нет, без шпаргалки я это не воспроизведу, честно. Там в слове «лес» «ерь» обозначал, что данный объект уже сотворен в своем гармоничном виде. В слове «лес» никогда не было «еря», там был «ять». Если бы там был «ерь», он был бы не «лес» леса, а он был бы «лес» льса, как пес пса. Но создатели этого мифа такие мелочи, конечно же, не волнуют. Ну, а потом, да, все смыслы позабылись, и теперь мы говорим и не знаем, что раньше когда-то все это имело такие глубокие символические значения. Но вот на самом деле последняя часть, она как раз похожа на правду, потому что, когда слова создаются, они обычно имеют какую-то внутреннюю форму. Вот, например, компьютерщик – это тот, кто занимается компьютерами, так или иначе. Паровозный – и это такой, который связан с паровозами. Гуглить – это искать в Гугле. И слова, когда они только возникают, они производятся по продуктивным моделям. Но вот на тех примерах, которые в начале слайда приведены, я думаю, вам это видно. И понятно почему. Если сделать как-то иначе, то их будет трудно понять, их будет трудно запомнить, и их не будут передавать дальше. Вот если бы вместо компьютерщика кто-то породил бы слово «компьютерса», то вряд ли бы кто-то догадался, что это тот же самый суффикс, как в слове «плакса». И даже если бы понял это слово, то вряд ли стал бы передавать дальше. Собственно, продуктивные модели, они именно так и работают. Есть какие-то вещи, которые у всех вызывают одинаковые ассоциации. Поэтому, когда мы добавляем к слову «компьютер» суффикс «щик», то мы понимаем, что это такой человек, который вот как-то связан с тем, что обозначено основой. Люди даже обычно не замечают, что произвели какое-то новое слово. Вот человек пишет, что к этим картинкам хорошо бы подобавлять подписи, и вдруг замечает, надо же, компьютер почему-то подчеркивает слово «подобавлять». Не было такого слова, ничего себе. Или пишет, да я вот тут уезжаю на все выходные в безинтернетные места. Компьютер тоже подчеркивает, не бывает безинтернетных мест с его точки зрения. А потом, когда к слову привыкнут, то внутренняя форма забывается, потому что слово распознается в силу привычки. И нам уже не надо анализировать, что вот это компьютер, а вот это щик, и щик – это значит человек, который… Мы просто привыкли к слову, мы привыкли, что вот это обозначается так, и все, нам достаточно. Кто сейчас думает, что промышленность создается теми, кто что-то промышляет, кто имеет какой-то промысел? То есть какую-то мысль, направленную вперед. Кто сейчас думает, что отверстие – это то, что отверзлось? Даже орфографический словарь так не думает. Вести мы пишем через «з», вести «везу», да? А отверстие мы пишем через «с», потому что нам уже не важно, что оно когда-то отверзлось. Мы привыкли, отверстие, отверстие, дырка и достаточно. Таким образом, если миф о буквице «правда», то получается, что в некоторый момент, в момент обретения буквицы, все слова были новыми. Потому что если бы слова существовали до этого момента, то тогда все вот эти вот сконструированные из букв буквицы образы, они бы не понадобились. Надо сказать, что они бы в любом случае не понадобились. Когда мы конструируем слова, мы берем элементы большие, чем одна буква. А когда мы берем для конструирования слов элементы, равные одной букве, получается омерзительно. Вот любой, кто работал в каком-нибудь ФГБУ или там ГБУСОШ, легко поймет, что создавать слова из букв – это в целом нездравая идея. Слова создаются из каких-то более крупных блоков, потому что более крупные блоки легче хранить в памяти, легче ассоциировать и, соответственно, воспроизводить в продуктивных словообразовательных моделях. Но у нас же миф про буквицу, все слова сделаны из букв, ГБУСОШ. Соответственно, если они когда-то были созданы и не были просто со смехом отброшены, то это значит, что раньше вообще никаких слов не было. Если бы слова были раньше,
то новосозданные слова, скорее всего, бы не понадобились. Потому что для всего, что есть, там для какого-нибудь леса и там еще чего-нибудь, слова бы уже были. И тогда созданные из буквицы слова, ну, их бы просто обсмеяли, как мокроступы, посмеялись и забыли. То есть какие-то слова бы вошли в язык, а какие-то были бы отброшены. Так что сделать одномоментно все слова из буквицы просто технически нереально. Вот. Но миф гласит, что да, вот они были созданы, раньше никаких слов, соответственно, получается, что не было, так и жили, да, пахали, сеяли, жилища строили, горшки вон лепили, и все без языка, мычание членораздельно. Потому что если бы говорили членораздельно, были бы слова, и тогда, соответственно, слова из буквицы делать уже бы не понадобилось. Это горшки из пражской культуры, одной из ее ветвей, это середина первого тысячелетия нашей эры, это... Первая общепризнанная славянская культура, и эта культура бесписьменная. Соответственно, буквицы, получается, в тот момент еще не было. Ну и особенно грустно смотрит на этот миф череп верхнепалеолитического сапиенса, сайт антропогенез, и думает с тоской, зачем же он, бедняга, а также многие десятки тысяч лет его предки и его потомки мучились с опущенной гортанью, рискуя подавиться, развивали слух для восприятия артикуляции, чтобы мычать нечленораздельно до тех пор, пока кто-нибудь буквицу не придумает. А потом, в момент обретения буквицы, в одночасье, получается, развивается память, развивается способность строить слова из каких-то отдельных значимых компонентов, отрастают в зонах Брака и Верники межнейронные связи. Ой, стоп. Вот этого точно не было, потому что химия. Для того, чтобы отросли какие-то межнейронные связи, надо насинтезировать каких-то веществ. А синтез каких-то веществ – он в одну секунду все-таки не делается. И дети учатся говорить несколько лет, потому что пока насинтезируешь веществ, пока отрастут все эти связи, пока отомрут все связи, которые остаются невостребованными, это как раз несколько лет и занимает. Ну и вот здесь мы столкнулись с ключевым различием науки и лженауки. Потому что в мире все взаимосвязано. И поэтому невозможно дать интерпретацию какому-то одному факту так, чтобы никак не затронуть никакие другие. Вот пытались, да, сделать слова из буквицы, и оказалось, что незачем была опущенная гортань. Пытались сделать слова из буквицы, вступили в противоречие с химией. И вообще любая новая теория, которая призвана объяснять то, что не объяснила предыдущая теория, она должна объяснить не только это, она должна объяснить еще все то, что объясняла предыдущая теория. Поэтому с каждым годом создать какую-то новую теорию, которая напрочь не спровергнет все предыдущее, становится все труднее. Потому что если мы сейчас создаем новую теорию, которая должна что-то объяснить, то, соответственно, она должна объяснить не только вот эти вот несколько фактов, но и все то, что успешно объясняла старая теория. А потом создадут еще более новую теорию, которая должна будет объяснить что-то новое, плюс то, что объясняет вот нынешняя теория, плюс то, что объясняла старая теория, плюс то, что объясняла еще более старая теория, которую старая теория в свое время сменила, и так далее. Поэтому просто так вот прийти с улицы и не спровергнуть все, задача просто технически нереальная. Слишком много фактов придется каким-то образом объяснять, а уже ученых обычно на это просто мозгов не хватает. Поэтому мы предполагаем, что раньше все было как обычно. Мы нигде не видим перелома между давно и сейчас, и даже верхнепалеолитическая революция на это не тянет, потому что есть охотники-собиратели, которые не перешли к неолитическому способу производства, но тем не менее говорят на языке. Итак, было как обычно, членораздельной звучащей речью владели еще гейдельбергские люди, общие предки сапиенсов и неандертальцев. Люди не вызубривают свой язык, а достраивают его. Я про это много говорила в своих лекциях, поэтому сейчас повторять не буду. И в результате все говорят немножко по-разному, но в этом вы можете сами убедиться, понаблюдав за собой и за своими знакомыми. Есть какие-то вещи, которые вы говорите, а они нет. Есть какие-то вещи, которые, наоборот, они говорят, а вы нет. Все люди говорят немножко по-разному. И из-за этого при прекращении общения языковые традиции разделяются и формируются разные языки. Потому что когда у вас часть населения
перестала общаться с другой частью, возникли две независимые части, то подобрать так, чтобы по всем параметрам языка в одной части было ровно то же самое частотное соотношение, что и в другой, технически нереально. Поэтому хотя бы по каким-то параметрам различие будет. И это внесет свою лепту в частотность, внесет свою лепту в то, как будет достраиваться язык в этой территории, в этой популяции и в этой популяции. И через тысячу лет, через несколько тысяч лет накопятся различия такие, что уже даже люди и понимать, может быть, друг друга перестанут. Ну, языки разделяются, языки потом могут вступать в контакты друг с другом, какие-то языки вымирают, какие-то языки вытесняют другие языки. Самое существенное, что языковая традиция непрерывна, поэтому все нормально передающиеся языки одного возраста. Это очень существенный момент, что все языки, которые мы имеем сейчас, это все ниточки традиции, сходящиеся к первому языку, вот, который был уже настоящим человеческим языком. Ну или к нескольким первым языкам, если этих языков было несколько. Ни один язык, образовавшийся естественным путем, не древнее другого. Ну, если мы не берем искусственные языки, если мы не берем пиджины, вроде токписина, на котором говорили папуасы во время экспедиции Миклуха-Маклая, вот то, что мы видели на видео. Самое главное, шокирующая идея, люди сначала учатся говорить и только потом писать. Вот те, кто говорят, что язык развивается из письменности, ну, я не знаю, они, может быть, сначала научились писать, а говорить только потом. Как им это удалось, непонятно. Нормальный человек все-таки сначала учится говорить. Вот человек на верхней картинке говорить уже умеет, а писать еще нет. Но писать потом научится. И поэтому язык передается через речь, а не через письмо. То есть к моменту, когда человек научается писать и читать, говорить он уже умеет. Он уже знает много слов. Он умеет соединять их в какие-то высказывания, и письменность оказывается просто кодировкой для звука, для этой вот звучащей речи. Ну, в качестве примера могу привести, например, тот факт, что вы наверняка писали своим друзьям сообщение латиницей, и если вы получаете сообщение, вот, в котором написано вот так вот, вряд ли вы будете читать его как «private». Или как «приве», если сообщение пришло из Парижа. Нет, вы прочитаете это как «привет». И не заботитесь тем, какие буковки, ну, неважно, ну, «привет» же написано. Есть еще забавный такой текст, который сейчас гуляет по интернету. «Выучи грузинский алфавит». Берем какой-нибудь русский текст и постепенно заменяем по буковке. Вот буковки заменяем, и буковки-то заменяются, а текст остается русским. Так что важный момент от перемены графики – язык не меняется. Вообще звук – это волна, наделенная какими-то определенными чисто физическими параметрами. Я могу ее визуализировать, отобразить так, чтобы можно было это видеть, в виде вот такой вот динамической спектрограммы или сонограммы. Могу в виде осциллограммы вот визуализировать. Если вам потребуется, например, озвучить мультик голосом Мэрилин Монро и построить фразы и слова, которые она не говорила, то вам потребуется такая визуализация, чтобы склеить так, чтобы все было не так позорно, как мумии инопланетян из Южной Америки. Но, как правило, у вас такая задача не стоит, а стоит задача понять смысл. И в этом случае такие подробности акустических параметров вам не важны, а вам важны лишь те составляющие звуков, которые различают слова. И для этого у нас есть специальное обозначение – это знаки письменности, той или иной. Вот мы здесь слово «тишина» и на сонограмме, и на осциллограмме. И вот оно же знаками письма. Вот такого, или вот такого, или вот такого, или вот такого. Это транскрипция.
вот такого, это коптское письмо, правда, и тут долгое. Вот такого, это армянское письмо, грузинское письмо, это кириллица, это глаголица, это деванагари, это еврейское письмо, это арабское письмо, это корейское письмо, это катакана, это хирагана. Да, если бы нам досталось не христианство из Византии, а буддизм из Японии, то вот мы бы пользовались... Так, где тут оно? Мы бы пользовались чем-нибудь вот таким или вот таким. Ну, правда, нам пришлось бы придумывать какую-нибудь дополнительную букву, потому что японцы не делают различий между ти и чи, а мы делаем. Поэтому вот эта буква, она в японском идет и за ти, и за чи, японцы не различают. Но нам досталось христианство, поэтому дополнительные буквы пришлось придумывать. Другие. И вот то, что, собственно, было придумано. Здесь в левом столбце знаки глаголицы, а в правом столбце знаки кириллицы соответствующие. И по этому поводу есть тоже особый миф, что древнее глаголица или кириллица. Ну, сначала это была просто научная гипотеза, такой вопрос в науке, что древнее, потому что, ну, не с самого начала ученые это знали. Но потом в науке этот вопрос был решен, а те, кто остаются за рамками науки, они продолжают вот эту старую, устаревшую, отвергнутую гипотезу использовать уже в качестве мифа. Ну, кириллица, она очень похожа на греческие буквы, на греческий унциал. Если мы возьмем какую-нибудь греческую рукопись X века, то мы увидим вот как раз такого начертания буквы. Ну, не все, конечно, вот «Б» мы там не увидим, потому что пришлось добавить лишнюю буковку. Там «Б» к тому моменту стало произноситься как «В» и, соответственно, получило название «Вита», откуда алфавит. Раньше все-таки была глаголица. Почему так? Потому что, смотрите, какая вещь. История создания письменности такова. Моравский князь Ростислав решил завести себе у себя в Моравии христианскую церковь. Он к римскому папе обратился, чтобы ему выдали епископа, но как-то что-то не пошло. Тогда он обратился в Византию, а у византийского императора Михаила оказался, как рояль в кустах, Константин Философ. Константин Философ был личностью совершенно замечательной. Он был хранителем императорской библиотеки, что по тогдашней табели о рангах примерно соответствует президенту Академии наук. Это был в высшей степени ученый человек. Он знал много разных языков и много разных алфавитов, хотя бы на каком-то уровне. Он ездил с миссиями в разные места, и к арабам, и к хазарам, и по пути останавливался в разных монастырях, и там еще книжки читал, всякие буковки разбирал, так что букв он знал много. И поэтому, когда князь Ростислав обратился с просьбой дать ему христианство, то как раз вот Константин Философ и брат его Мефодий и отправились этим заниматься. Есть даже идея, что Константин Философ уже раньше думал о том, что надо бы перевести Евангелие на славянский язык. Дело в том, что эти братья были уроженцами города Фессалоники. То есть там было много греков и много славян. Поэтому жители Фессалоник владели и греческим, и славянским языком очень хорошо. И действительно, если мы посмотрим на глаголицу, то мы увидим, что она очень хорошо соответствует говору тамошних славян. Вот в частности, забавная вещь. Вот видите, в кириллице есть вот такая вот буковка, это аютированная. Вот а и как бы и такое к нему приписано. Это а после мягких. Или это я в начале слова. Но южные славяне тех мест, они вот то, что мы записываем вот этой буквой, ну, например, слово лес, или там слово брег, да, вот мы говорим «брег»,
этот церковно-славянский вариант восточного извода, а южные славяне на этом месте говорят «бряк». Вот болгары делают так до сих пор, и Слынчев-бряк, наверное, вам знакомое сочетание, солнечный берег. Так вот, вот эта штука, она произносилась как «э». Поэтому «бряк», «мляко» и многое-многое другое, там «вяра» в смысле «веры» и так далее. В результате иметь две разных буквы для одного и того же произношения, ну, просто незачем. И, соответственно, создается одна буква, а другая не нужна. Ну, потом, соответственно, письменность дошла до других славян, которые вот эту букву читают ближе к «э», а для «э» им нужна какая-нибудь отдельная буква, и появляется отдельная буква. Там добавлены к греческому буквы для звуков «б», «ж», «дз» и «з», как разные вещи. Что еще бывает? «Ц», «ч», «ш», «ш», «те», редуцированные гласные, носовые гласные, «н» и «н». В общем, кто делал эту азбуку, хорошо постарался и хорошо знал, как звучит славянская речь. Почему было не дать людям просто сразу греческий алфавит, вот такой вот, как во втором столбце этой таблицы? Ну, потому что это была Восточная Римская империя. В Восточной Римской империи было не модно навязывать всем вокруг язык метрополии. В Западной Римской империи там, да, богослужение на латыни, письменность латинским шрифтом, а если вам приходится, ну, например, записывать звук «ч», пожалуйста, пишите его четырьмя буквами. Ну, или там какие-нибудь крючки к буквам пририсовывайте, пожалуйста, на ваше усмотрение. В Восточной Римской империи мода была другая. Чтобы, если христианство, то оно будет на том языке, на котором люди привыкли говорить между собой. И каждому языку достанется своя уникальная письменность. Коптам – коптская, армянам – армянская, грузинам – грузинская, а славянам – славянская. Поэтому вот были придуманы вот все эти замечательные кудрявенькие крючки, и они как раз и составили основу славянской письменности. Кроме того, есть такие вещи, как палимпсесты. Когда пергамент-то был дорог, соскоблили что-то одно, вот его немножко видно, а если при современных технических средствах посмотреть, то будет еще более видно. Так вот, внизу соскоблено глаголица, а поверху написано кириллица. А чтобы наоборот, такого нет. Чтобы соскоблили кириллицу и написали глаголицу. Если бы кириллица была сначала, мы бы ожидали, что по смытой или соскобленной кириллице будет написано глаголица. Но нет. Дальше. Вот эти вот буковки, они, видите, прямые. И это греческий унциал X века, до того он был наклонный. А маравская миссия Константина Философа и Мефодия – это, соответственно, 863 год, то есть это конец IX века. В IX веке в Византии писали более наклонными буковками, поэтому если бы хотели сделать письмо византийского типа в IX веке, то тогда взяли бы более наклонные начертания. Кроме того, посмотрите, буква «Ш». Да, на еврейский шин она похожа неспроста, потому что Константин Философ знал очень много разных букв. Если предположить, что глаголица создается после кириллицы, то тогда она должна создаваться по принципу, чтобы вообще было не похоже. И после этого делать «Ш» просто один в один было бы странно. Зато, если ставится обратная задача, допилить греческий алфавит, доработать его напильником, чтобы он был адекватно отражающим славянскую фонетику, то тогда, конечно, вот у нас есть начертание, мы им воспользуемся и сделаем звук. Почему возникла такая идея доработать напильником греческий шрифт? А вот почему. К сожалению, маравская миссия, ну, до какой-то степени, конечно, удалась, но не очень. Были переведены Евангелия,
был разработан алфавит, были набраны ученики, Константин Философ даже дошел до римского папы и убедил римского папу, что на славянском языке можно вести богослужение. И папа римский даже мессу отслужил по-славянски и сказал, что да, можно на славянском языке вести богослужение. И все было бы хорошо, но Константин Философ заболел и умер.

но там уже грамотные люди. Там люди, которые знают греческие буковки. И тут приходят эти ребята со своими удивительными крючками. Ну и кому нужны эти удивительные крючки, когда все знают греческие буковки? Соответственно, кому-то из учеников Кирилла и Мефодия, предположительно Клименту Охридскому, по крайней мере, в его житии так написано, приходит в голову идея доработать греческий алфавит. И в греческий алфавит добавляются дополнительные буквы, как я уже сказала, для того, чтобы отражать славянское звучание. И таким образом у нас получается глаголица, которая в Хорватии держалась до XIX века, на Руси практически нет ее, и кириллица, которая, собственно, дошла до Руси. В принципе, я тут выписала это как алфавит, но, в принципе, бывали и другие буквы. Я не включила в алфавит вот на это место диграф еры, это звук «ы». Он, видите, состоит из двух частей, да, «ер» плюс «и», причем «и» можно брать любое, можно брать вот такое, можно брать вот такое, кто как это делал. Я не включила ютированные носовые гласные, а они тоже иногда бывали. Я не включила ютированное «э», которое тоже иногда бывало, иногда записывалось. Я не включила вторую форму диграфа «у», хотя первую включила, но это такая же условность. Я не включила диграф «от», это омега, вот она, омега, плюс «т» над ней. И это обычно... Так записывался предлог «от», по крайней мере, довольно часто записывался. Были еще разные другие буквы. Вот эта вот буква «ижица», наследница греческого «юпсилона», это был какой-то такой особый звук, который славяне не очень хорошо понимали, как произносить. И поэтому греческое имя «Кириллос» у славян получалось то, как «Кирилл», то, как «Курила», то, как «Чурила». Ну и, в общем, да. Поэтому довольно разумно было ввести особую букву. Буква «кси», буква «пси», буква «фита» понадобились, когда потребовалось переписывать греческие имена и греческие цифры в кириллицу, потому что если вы пишете буковками, которые все равно греческие, то после этого написать там какого-нибудь Александра через «к» и «с», а не через «кси», было бы примерно так же странно, как если вы пишете смс-ку в латинице и пишете слово «Америка» через «кей». Вот это также омерзительно грамотному человеку. Поэтому, соответственно, вводится буква «кси», ну и всем хорошо. Да, еще вот в глаголице было такое паукообразное «х», не очень понятно зачем. В кириллице был еще вот такой носовой, отличающийся немножко от вот такого носового. Возможно, это был какой-то редуцированный носовой гласный. В общем, букв было много, буквы были разные. Диграф «у» иногда писали наоборот, в зеркальном отражении. То есть сначала «у», а потом «о». «Э» могло быть вот таким узеньким, как здесь, а могло быть пошире. «О» иногда вот так вот писали, иногда вот писали «о» очное. В слове «око» ставили такую точечку, чтобы было на «око» похоже. И так далее. Вот из одного руководства по палеографии я взяла вот эту вот картиночку, где видите, сколько разных «э». Вот оно заваленное бывает, оно вот такое вот... с длинным хвостом, с длинным языком, всякое бывает. Ну и вот, например, «э» узкое и широкое, и это обычно это варианты после гласного и после согласного. В данном случае это кусок из греческой рукописи 980 года, и, соответственно, видите, это одно и то же слово. И здесь «э» узкое, здесь «э» широкое. То есть это не какие-то разные буквы для разных звуков, а это просто разные начертания одной и той же буквы, которые преследуют скорее орнаментальную функцию. Откуда мы знаем, какие буквы были в алфавите и в каком порядке? Ну, во-первых, есть такая вещь, как азбучная молитва. В данном случае реконструкция одного из самых ранних таких текстов

0: выполнены Сергеем Львовичем Николаевым. Кроме того, мы знаем списки азбук, как славянские, так и иностранные. Некоторые просто граффити на стене там, Киевской Софии. Вот прямо взяли и написали алфавит. Там, кстати, забавно написан алфавит. Там от альфы до омеги, но вставлены некоторые буквы, которые характерны для славянского, но не характерны для греческого. Ну, не все, а только некоторые избранные, которые между альфой и омегой. А после омеги все. Ну, сказано же в Писании, аз есмь, альфа и омега, начало и конец. Это вот парижский абецедарий, это в латинскую рукопись 11-12 века, вот вписано как раз, что вот эта вот буковка – это аз, там это веди, это глаголь, это добро, ну и так далее, видите, вот до большого юса. Соответственно, как изобретали эту самую буквицу? Ну, в целом, как вы можете видеть, взяли просто буквы кириллицы, но придумали какие-то удивительные названия, вот непонятно откуда взявшиеся, и некоторые из букв добавили, просто засчитав начертания за отдельные буквы. Вот «э» широкое, «узкое» я уже говорила, «ук» можно писать вот, ну, обычно все-таки лигатура горизонтальная или вертикальная, омега и от, диграф, иже и, ну, и с одной точкой, и с двумя точками, реально в рукописях и обычно вообще без точки. Ну, последние они вот добавили целую одну букву, вообще непонятно откуда, в латинских рукописях такая буква есть, в кириллических такой буквы нет. Ну, на этом, как вы понимаете, рассказывать про буквы можно очень долго, но на этом время у меня вышло, поэтому спасибо за внимание.
1: Спасибо, Светлана. Вопрос вам хочет задать наш эксперт, известный шумеролог, кандидат исторических наук Владимир Емельянов. Наверное, надо дать ему микрофон. Владимир, вы где? Да, дайте микрофон, пожалуйста.
2: Большое спасибо за очень интересный доклад. Меня интересует вот что. В средневековых сочинениях Титмара, Храбра и Ибн Фадлана говорится о некой письменности славян, которая существовала до крещения Руси. Надо сказать, что очень многие сведения, которые встречаются у Ибн Фадлана, в частности, сведения о похоронных обрядах, они подтверждаются археологами. Так вот, у меня вопрос, почему мы не должны доверять сведениям этих средневековых источников о докириллической письменности славян?
0: Ну, докириллическая письменность славян – это глаголица. Она существовала до крещения Руси лет за 100 или чуть больше. Поэтому докириллическая письменность до крещения Руси – это, ну, например, глаголица. Титмар 975 года рождения. А Моравская миссия – это 863 год. То есть к моменту, когда Титмар издал свой первый крик, у славян уже многие десятки лет существовало письмо. Кроме того, славяне, контактируя с германцами, могли знать германские руны и могли что-нибудь записать этими рунами. До нас это не дошло, но если такая практика была очень редкой, то, соответственно, и дойти не могло. Черноризец Храбр пишет, что до того, как было изобретено славянское письмо, славяне писали греческими буквами, как он пишет, без устроения. Это вот то, что сейчас называется галимым транслитом. Действительно, греческими буквами можно записывать славянские слова, но это еще хуже, чем русские слова в латинице. Ну или не хуже, примерно так же. Вот. Поэтому очень хорошо сделали Кирилл и Мефодий, что все-таки изобрели славянам нормальное письмо, которое позволяет отражать все звуки. Кроме того, черноризец Храбр пишет, что раньше были черты и резы, которыми славяне, как у него сказано, чтяху и гатаху, Ну, то есть чли и гатали. Что значит гатали, неизвестно. Считается, что это описка, и надо было написать гадали. Но поскольку описка сразу снижает правдоподобность гипотезы, то, ну вот, может быть, гадали, а может быть, делали что-то еще, что называлось словом гатать, но это слово не сохранилось. Что касается того, что чли, мы хотим думать, что это значит читали, но, может быть, они не читали, а считали. Потому что, например, была такая практика у славян, причем даже в XIX веке она еще была, такие палочки-квитанции, они назывались рабош или роваш, слово заимствовано из венгерского. Смысл такой, что если вы с кем-то о чем-то договариваетесь, вы берете палочку, высекаете на ней какие-то зарубки, после чего расщепляете палочку пополам. Одну половину сохраняет у себя мастер, другую уносит с собой заказчик. Соответственно, никто не может добавить зарубок, потому что если вы добавите зарубок с целью надуть своего контрагента, то это не пройдет, потому что палочки не совпадут. Соответственно, вот такое дело, это вполне вписывается в идею, что были черты и резы, которыми вот чли. Счет на каких-то археологических артефактах известен еще раньше, известны серпы, на которых там тоже какие-то такие черты и резы, явно счетные, высечены. Ну а что такое гатали, неизвестно, больше этот глагол нигде не встречается, может быть описка, может быть не описка. Да, так что вот такие новости по поводу письменных практик.
1: Так, сейчас вопрос нашего делегата звучит следующим образом. Могла ли появиться письменность у славян без помощи со стороны Византии? И почему этого не случилось?
0: Ну, для того, чтобы появилась письменность, нужны определенные условия. Многие языки, вот лет 100 назад можно было сказать, что большинство языков мира живет без письменности, и им нормально. Письменность нужна в строго определенных случаях, когда у вас либо какие-то большие хозяйства, где нужен учет и контроль, и тогда создается письменность, когда уже не хватает вот этих черт и резов для того, чтобы все запомнить, что нужно. Либо к вам приходит религия книги, то есть такая религия, которая говорит, что вот у нас есть священное писание. Вот то, что в Писании написано, то и правда. И становится оно правдой, потому что оно написано. Вот тогда вам нужно письмо, чтобы то, что вы считаете правдой, было бы записано. Без этого, насколько вам нужно именно письмо, это большой вопрос. Потому что если вам нужно, например, маркировки какой-то мастерской, то вполне можно обойтись средствами предписьменности. Можно делать вот такие водяные знаки, филиграни, которые упоминались в предыдущем докладе. Можно там вырезать на стволе, где у вас ваше дупло диких пчел, какой-нибудь там крестик с какой-нибудь сорочьей лапкой, и все будут понимать, что это ваше, и, соответственно, не тронут этих диких пчел, не будут забирать у них мед. Или там на горшке, который делает ваша мастерская, тоже там какой-нибудь крестик-нолик вырезать. Письменность для этого не нужна. Поэтому что должно было случиться для того, чтобы славяне получили письменность в обход Византии? Ну, скорее всего, должна была прийти религия книги, либо иудаизм, как у хазар, либо христианство, но западного толка, и тогда была бы латиница. Собственно, у большинства, ну, у многих славян как раз именно латиница и есть в качестве письма.
1: Так, давайте теперь вопрос из зала. Вот там девушка прямо показывает вопрос на планшете. Дайте микрофон.
3: Здравствуйте. Меня зовут Жанна, я из Киева. Мне интересно, вот вы сейчас рассказали, по сути, про эволюцию письменности, алфавита. По вашему мнению, тот алфавит, который есть сейчас, русский, он прям совершенный? Или вы что-то бы добавили или изменили, убрали? Может быть, точки у буквы «ё» убрали бы?
0: Нет, букву «ё» я бы, наоборот, сделала обязательной.
3: А почему?
0: Да, потому что очень неприятно бывает, когда нет различия между «все» и «все». И еще некоторые вещи тоже не различаются, а с буквы «ё» как раз различаются. Поэтому букву «ё» я бы добавила и сделала бы обязательной, и запретила бы все книги, где ее не пропечатывают. Вот. Но я не буду так делать, потому что есть люди, которые любят писать «е» вместо «ё».
1: Так, давайте, пожалуйста, в задние ряды микрофон. И Георгий Соколов, подойдите, пожалуйста, сюда.
4: Спасибо. Меня зовут Алексей, Москва. Светлана, у меня такой вопрос. Я встречал информацию, что то, что мы сегодня называем кириллицей, наоборот, изначально было глаголицей. И поэтому в одном из источников можно встретить, что, не претендую на точное произношение, какой-то древний текст его переписчик Искуриловец переписал. И при том, что написан он кириллицей в нашем современном понимании. Вот скажите, был ли действительно такой обмен названиями между глаголицей и кириллицей?
0: Считается, что был, потому что если Кирилл изобрел глаголицу, то довольно естественно называть изобретенную им азбуку кириллицей или кирилловицей. Но потом, поскольку распространилась другая азбука, то название перешло на нее.
1: Так, и следующий вопрос, и он, вероятно, будет последним, к сожалению. Вот, пожалуйста, в задние ряды слева. Ой, справа, да. Угу.
5: Василий, Санкт-Петербург. Я хотел бы, если позволить, немножко отойти от тематики только славян, и хотел бы спросить на тему универсального языка. Уже в новое время, предполагаю, уже не одна попытка предпринималась создать общий язык, который был бы легок для понимания для всех народов. Как правило, это язык, основанный на иероглифическом письме, то есть связанном с ассоциацией, привязанной к букве. Однако эти языки до сих пор не получили какого-то серьезного распространения и остаются что-то вроде казусов. Хотел бы спросить, почему и можем ли мы в будущем ожидать некий универсальный язык, удобный для всех? Спасибо.
0: Уверена, что не можем и не будем, потому что все люди разные, и всем легко одним одно, другим другое. Вот одним легко, когда у нас есть много падежей, и, например, в эсперанто у нас различаются именительный падеж и винительный падеж. Идите объясните это каким-нибудь китайцам. С другой стороны, в эсперанто совершенно нет тонов. Опять же, идите объясните это каким-нибудь китайцам или вьетнамцам, у которых тонов целых шесть. Ну как может быть язык вообще без тонов? Некоторые языки любят делать обозначения для новых понятий, просто сопоставив два слова рядом. Например, ноздря, нос плюс дырка. Там века – это крышка плюс глаз или глаз плюс крышка. Есть, наоборот, языки, которые любят понавешивать приставок, суффиксов и еще чего-нибудь. Поэтому кому что проще, кому что сложнее, зависит от того, какой язык у вас родной, к чему вы привыкли. Сделать универсальный язык – малореальная задача. Более того, когда делается такой как бы универсальный язык, он немедленно начинает дробиться либо по территориальному признаку, и сейчас, например, в ходу такой термин «the Englishes» – английские языки. Потому что какой-нибудь там английский язык Индии – это совсем не то, что английский язык там где-нибудь в Америке. И ну, это тоже в некотором смысле английский язык, он тоже развивается некоторым своим естественным путем, поэтому как-то отказывать ему в праве на существование уже как-то немножко неудобно. И еще… Язык дробится сейчас с появлением интернета и возможностью выбирать себе собеседников по вкусу. Язык дробится по интересам. И если вы заглянете на форумы разных людей, то вы можете увидеть совершенно разные вещи. И слова, и какие-то грамматические конструкции, которые одни используют, другие нет. Вот, например, многие ли из присутствующих в этом зале знают слово «пожизнёвый». Ну вот если вы знаете, то вы, наверное, ролевик. потому что люди, участвующие в ролевых играх, хорошо различают поигровое и пожизневое. Потому что можно по игре быть там тяжело раненым, а можно получить пожизневую царапину и идти действительно в медпункт, чтобы ее обработали. И это разница, которую ролевики обязательно учитывают, потому что поигровая царапина, она, значит, лечится игровыми методами, там, эльфийским пением и чем-то еще удивительным. Вот. А пожизневую царапину надо все-таки обработать дезинфицирующим средством. Эльфийские песни не помогут. Вот. Так что если сделать универсальный язык, он тут же развалится на какие-то мелкие отдельные кусочки и опять будет неуниверсальным.
1: Я бы попросил сейчас вывести на экран результаты голосования онлайн. Давайте посмотрим. Светлана, победила глаголица.
0: Ура!
1: Ура! И, наверное, теперь покажем скетч Юлии Родиной. Светлана, это вы.
0: Ну, хорошо.
1: А вам предстоит выбрать лучший вопрос. Я напомню. Вопросы были такие. Совершенен ли русский алфавит? Об обмене названий между глаголицей и кириллицей и о создании универсального языка. Кого выбираете?
0: Ну, я за совершенство русского алфавита. Тем более, что я не досказала, что в русском языке существует три способа обозначить звук «е». Это буква и краткая, буква мягкий знак и буква твердый знак. Ну, объект там какой-нибудь, там между Б и Е, там Е, а мы пишем твердый знак. Если делать совершенный вариант, то, соответственно, можно из этих букв оставить какую-нибудь одну с правилами чтения. Но так не будет, потому что люди привыкли, письмо — это визуальная традиция, мы привыкли к этим картинкам, мы их любим. Поэтому пусть остается как было.
1: Итак, автор вопроса получает книгу «Средневековая Европа от падения Рима до реформации» от нашего главного интеллектуального спонсора, издательства «Alpine Nonfiction». Светлана, вы получаете от нас подарки. Кекс от Geek Bakery и пингвины Питека. Работы Павла Краснова.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных с Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. А много ли вы знаете о совах? А знаете ли вы, откуда появились эти замечательные птицы и почему они стали такими, какие они есть? Для меня это большой вопрос лично. И ответ на него я, надеюсь, сегодня получу у доцента Московского педагогического университета, зоолога Александра Шарикова. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Иван.
2: Но откуда взялись совы вообще? Что за странные птицы? Современная систематика их относит к так называемым ночным хищным птицам. Ночные, понятно, хотя не все совы ночные, но они хищные. И, по идее, это братья орлов, соколов и разных перепелятников.
3: Отчасти да, потому что совы современные, они составляют отдельную группу, отдельный отряд, совообразные. Но генетически, то есть эволюционно, они, конечно, близки, в том числе и гнивным хищным птицам, но вместе с тем это такая отдельная группа, которая отдельно эволюционировала, ну и с такой своей спецификой. Ну вот, и надо сказать, что группа, в общем, появилась достаточно давно. Считается, что ну, где-то уже на границе 60-57 миллионов лет назад уже первые совы существовали. Но интересный момент, что в самом таком начале появления этой группы они занимали очень разные экологические ниши, очень разные местообитания, возможно, даже... Они были хищные по-разному, то есть не прям вот настолько как бы классические хищники, как сейчас. Ну, то есть это была такая более разнообразная группа. Но постепенно начал формироваться такой совиный образ жизни. И, видимо, здесь сыграла большую роль вот такая ключевая особенность сов. Это, конечно, их феноменальный слух. И вот этот способ охоты, ну, прежде всего, при помощи слуха, он как бы стал определяющим для эволюции этой группы.
2: То есть получается, что совы во время охоты пользуются так называемой пассивной локацией, да? То есть они не издают, как эхолот, да, не бросает, или как дельфин не бросает щелчок и не ловит отраженное эхо, а у них все отраженное эхо, вот все звуки, которые издает живое существо, и не только живое, они как-то улавливают, анализируют, и столь точно анализируют, что могут даже прицеливаться, да, вот на этот звук каким-то образом. Это так, да?
3: Да, это так. Действительно, слух у сов феноменальный. Они могут слышать в очень и широком, с одной стороны, диапазоне и очень чувствительный у них этот орган. И здесь много таких вот специальных приспособлений, в том числе даже анатомических. Но одно из самых известных – это, конечно, асимметрия строения черепа. То есть слуховые отверстия у сов, они расположены как бы несимметрично по бокам черепа, а асимметрично, то есть одно чуть более высоко, другое чуть низко. И это позволяет более точно определить направление до объекта, ну и, возможно, даже расстояние более точно оценить.
2: Ну, а вот эта вот способность слушать, она же, наверное, возникла уже после того, как они стали ночными или одновременно. Вот что первично, курица или яйцо? Способность слышать или ночной образ жизни?
3: Ну, здесь, на самом деле, конечно, 100% однозначно ответить нельзя, потому что, ну, это слишком было давно. Но можно предполагать, что все-таки исходно совы скорее, ну, вели такой дневной, но, может быть, сумеречный образ жизни. Те древние-древние предки нынешних сов. Но понятно, что конкуренция... Ее никто не отменял с другими птицами, другими группами птиц. И, видимо, постепенно совы вот переходили к такому более ночному образу жизни, где они как раз могли воспользоваться великолепно своим слухом и получить преимущество. Но при этом они меньше конкурировали, ну, например, с другими дневными хищными птицами. И как раз вот это характерно, но вот современные совы делятся на два семейства, сипуховые и настоящие совы, такие на две большие группы. И вот как раз настоящие совы по количеству видов более доминирующая группа. И вот они в большей степени, конечно, вот такие сумеречно-ночные.
2: Ну, а может быть, это все проистекало в сумеречной зоне, то есть где-то в таких вот широтах, где, скажем, длинные сумерки, не тропические широты, а более, что ли, такие субарктические, эволюции, я имею в виду, начиналось их. Там, где вроде бы ночь или длинная ночь, но она не ночь, да, вот такие сумерки, не кромешная тьма.
3: Ну, я думаю, что все-таки группа развивалась в те времена, когда тропические леса занимали гигантскую площадь, и опять же она сформировалась все-таки больше в тропиках, нежели чем в каких-то там северных широтах, умеренных и прочем.
2: Понятно. А я так вот прикинул время возникновения этой группы, если это 70 миллионов лет, даже 70 миллионов, то к тому времени на планете уже вовсю существовали, если не сами грызуны, то их предки, видимо, были уже достаточно разнообразны, и предки такие же некрупные, как и грызуны предки приматов, ну, тупаи подобные какие-то. В общем, я клоню к тому, что в этом тропическом лесу в сумерках им было где разгуляться и кого есть.
3: Конечно, конечно.
2: Вот да. Не связан ли вот такой вот толчок развития группы к тому, что появился ресурс какой-то у этих сов?
3: Ну, я думаю, что правда в этом есть, да, безусловно, потому что уже к тому времени были разные группы млекопитающих не очень крупного размера, так скажем так, более широко, не обязательно грызуны, да, и вполне все они могли становиться жертвами вот тех вот древних-древних предковых групп сов.
2: А уникальный механизм вот этот хватательный конечности сов, он откуда взялся? Ведь мы просто даже не представляем, насколько крепко и цепко может схватить сова. Оторвать ее от добычи совершенно невозможно. У нее как будто бы замок существует в пальцах. Да?
3: Да, ноги у сов, конечно, такое своеобразное строение имеют. У них 4 пальца. Но интересно, что один палец может двигаться вперед-назад. И это помогает, с одной стороны, если 3 пальца вперед, один палец назад, передвигаться по земле. И, кстати, известны, например, ископаемые остатки очень крупных представителей сов, которые не могли летать, они передвигались по земле. Вот была такая фантастическая птица, сова, которую звали Орнитомегалоникс.
2: Орнитомегалоникс, то есть птичий гигантский коготь.
3: Да, вот она достигала размеров 120 сантиметров, она была очень крупной, ну и понятно, что летать она не могла с таким размером, но, скорее всего, она ходила по земле и выискивала, соответственно, своих жертв, либо поджидая где-то в засаде, либо просто догоняя пешком.
2: Она на Кубе, по-моему, да, этот орнитомегалоник?
3: Да, это во времена плейстоцена на Кубе как раз вот оттуда известны ископаемые остатки. А возвращаясь к строению конечностей, это вот когда вот этот подвижный палец вперед направлен. А если он направлен назад, как раз получается очень такая удобная штука, 2 пальца вперед, 2 пальца назад. С одной стороны, удобно сидеть на ветке, а с другой стороны, при нападении на жертву как раз образуется действительно вот этот вот сильный замок, который не дает жертве вырваться. А если учесть, что когти очень длинные и очень острые, то, конечно, это все, ну, как бы не оставляет никаких шансов жертве убежать.
2: Ну, уникальная адаптация перьевого покрова – это тоже ведь следствие ночного образа жизни, да, вот эти мягкие совиные перья, которые абсолютно скрывают шум, даже не скрывают, а позволяют не шуметь, если правильно выражаться, да, они позволяют в полете махать крыльями бесшумно, то есть как-то они не трутся друг от друга, но и при этом для того, чтобы так летать, сова должна быть достаточно легкой, да, ведь чем тяжелее птица, все-таки, если она не планирует, у нее не планирующий полет, тем ей больше нужно как-то затрачивать усилия, махать там и издавать всевозможные звуки. Да, ну вот как-то совы с этим поборолись, я так понимаю.
3: Да, действительно, у них оперение очень мягкое, такое очень нежное, ну, говоря простым языком, рыхлое и крупное. То есть оперения очень много, и вот если взять так посмотреть на сову, она вроде кажется очень большой, особенно если она распушилась, да, там надулась или еще что-то, а в реальности тело у нее не очень большое, но достаточно маленькое.
2: Угу.
3: И это позволяет как раз иметь маленький вес, при этом достаточно большие, длинные, ну, относительно, естественно, крылья широкие, которые не позволяют быстро летать, как, например, каким-нибудь соколам, но в то же время позволяют маневренно подлететь к жертве, при этом очень бесшумно. Более того, особенности строения вот и перьев, и крыла в целом позволяет уменьшить звук, который возникает во время полета в результате, ну, как бы движения воздуха вдоль крыла. Там тоже есть такие, ну, своеобразные особенности строения. И все это вместе позволяет, конечно, здорово уменьшить общий звук, да, который издает птица во время полета. Ну и, естественно, это же используется при охоте, чтобы бесшумно подобраться к своей добыче.
2: А вот облегчение скелета – это общая тенденция ведь, да, у всех птиц? То есть совы здесь ничего такого нового нам не показывают?
3: Да, безусловно, и, конечно, чтобы летать, нужно иметь легкий скелет, и у птиц очень много там существует адаптаций, и уменьшение количества костей, и тонкость, пористость костей, ну и многое другое. И все это позволяет, с одной стороны, уменьшить вес скелета, но при этом не потерять прочность и как бы такую хорошую опору для всего, ну, в том числе, например, для крыльев, которые, конечно, выполняют большую нагрузку. Да? А если говорить про сов, там дело даже не только в облегчении скелета, действительно, это такой признак скорее общий для птиц. А здесь важно то, что много оперения относительно массы тела, размеров тела. То есть они такие более как бы оперенные, можно сказать, за счет вот рыхлости пера и так далее. То есть здесь вот скорее вот это вот играет роль.
2: Понятно. Ну вот палеонтологи тут неустанно работают, да, и они, например, откопали сову 60 миллионов лет назад, которая, как они говорят, по строению тела охотилась как современные хищные птицы, как современный лунь, да.
3: Угу.
2: То есть как раз то, о чем вы говорили, да, то есть как бы прислушиваясь, но при этом они были дневными.
3: Да, вот как раз и эта находка, и, ну, и некоторые другие признаки, вот, ну, как бы косвенно говорят о том, что, скорее всего, вот в самом начале зарождения этой группы все-таки они были, скорее, больше дневные, на самых ранних стадиях, да, вот эволюции этой группы. Но потом постепенно стала, как бы, такая возникать специализация на сумеречном и ночном образе жизни. Хотя нужно отметить обязательно, что современные совы, ныне живущие, не все являются сумеречными и ночными. Ну и какие-то виды в прошлом, видимо, тоже оставались дневными, либо вторично были дневными птицами. Так что это как бы такие вещи сохраняются. Особенно те совы, которые питаются насекомыми. Потому что насекомыми, конечно, лучше питаться, когда светло.
2: Но что первично? Охота на насекомых или охота на более крупную жертву? Или вот обстоятельства какие-то вынудили искать новые какие-то формы,
3: mm-hmm.
2: да, и перейти на такую непритязательную добычу и начать соревноваться с огромным количеством воробьиных птиц, которые питаются насекомыми? Зачем вообще это нужно? Где тут логика эволюционная? Я не понимаю, честно говоря.
3: Ну, я думаю, что можно предположить, что все-таки исходно вот совы 60 миллионов лет назад, когда вот активно эволюционировала эта группа, все-таки они были разные по способам питания. То есть были насекомоядные, были, возможно, и хищники вот такие, ну, питающиеся мелкими млекопитающими. Может быть, были какие-то другие жертвы для каких-то видов более значимые. Но абсолютно правильно было сказано, что ведь там же другие группы тоже эволюционировали в этот момент.
2: Ну да.
3: И совы вынуждены были искать все-таки какие-то свои ниши, дабы не конкурировать с другими. И постепенно все-таки, наверное, питание мелкими млекопитающими, мелкими птицами – это вот базовая еда для сов, нежели чем все остальное.
2: А среди сов бывают перелетные, кстати говоря, виды? Ведь вообще, я так понимаю, что совы относительно других птиц довольно такие оседлые, что ли, животные, да, это такие хищники, которые имеют свою территорию, на которой они живут, которую они осваивают каким-то образом, и они, в общем-то, к перемене мест не стремятся, а даже вот в наших суровых условиях они, ну, просто, ну, зима, значит, будем охотиться по-зимнему, да, лето, значит, уже по-летнему как-то, да? То есть вот этот фактор перемены температуры, сезонный фактор, на них особо не влияет, я так понимаю, да? И летать им никуда не нужно.
3: Действительно, большинство сов, по крайней мере нынешних, это, конечно, оседлые либо кочующие виды, то есть перемещающиеся на небольшие относительно расстояния. И основная причина даже не сколько там температура, а скорее доступность корма. То есть, условно говоря, если даже холодно там, но корм есть, его много, и его легко ловить, то с большой долей вероятности сова может просто остаться. Ну, вот как полярные совы, например, в Арктике. Да, они, если все хорошо с леммингом, они остаются. Ну, может быть, откачевывают чуть-чуть южнее, но недалеко. А вот если с кормом проблемы, численность там грызунов маленькая, то они могут совершать очень большие перемещения, ну, полярные совы там в Казахстан и даже южнее. Но все-таки это не миграция, это именно кочевки. Потому что если говорить о совах-мигрантах, ну, вот иногда некоторые считают, что вот болотная сова есть такая, вот у нас тоже живет в стране, что она может совершать, ну, что-то подобие миграции. Но здесь тоже вопрос спорный, что это такое? Это такая недлинная миграция или это просто длинная кочевка?
2: Ну, я так понимаю, что у птиц, если вот мы говорим про перелетных птиц, все-таки они перелетают там, скажем, на зимовку, где они едят, а размножаться, именно оставлять потомство, там, заводить семью, они перелетают в другое место. Вот это, наверное, все-таки миграция, да, мигрирующие птицы, там, из огня до вполымя, вот, ну, на большие расстояния. А кочевки это перелетел, поел, мне кажется, вот так вот. Здесь съел, полетел дальше, вернулся. У меня такие ассоциации, я не знаю, правильно или нет, поправьте меня.
3: Ну, все-таки с миграцией немножечко посложнее. В принципе, в целом, вы, конечно, правы, но особенность миграции не только вот направленность передвижения. Ну, условно говоря, есть места зимовки, есть места размножения. Это процесс, который физиологически обусловлен.
2: Ну да, естественно.
3: Он требует перестроек в организме, подготовки к миграционному.
2: Да, но это следствие уже, что если ты собрался в дальний путь, тебе надо много есть. Понятно, запастись, там как-то успеть, там, я не знаю, что-то сделать, размножиться, подрасти, да, вырасти детей, посадить дерево, и уже только после этого, значит, как-то, да? Но это же следствие. Первопричина менять место, она обуславливается другими какими-то более глобальными факторами, мне кажется.
3: Да, но в любом случае, конечно, миграция требует серьезной подготовки.
2: Да.
3: А в ситуации, что, например, сова сидит, у нее есть корм, она его ловит, и там, ну, не знаю, выпал сильный снег, и она уже ловить не может ничего, или там грызуны там плохо ловятся, это уже надо быстро перемещаться, то есть уже время на подготовку нету. Поэтому скорее здесь будет кочевка все-таки, да, то есть просто перемещение на территорию,
2: где больше еды.
3: Более, да. Да, больше еды, или он более доступен, да, действительно.
2: Никуда деваться не надо. Тем более, что у сов, у них же очень специфический метод охоты по сравнению как бы с другими птицами. Да, он такой, ну, я не знаю, вы же орнитолог, вы меня поправите. Ну, если, скажем, орел парит, он видит что-то издалека, он переместился на какое-то расстояние, значит, потом он прилетел, напал. Или сокол, да, он вообще догнал свою жертву. То сова – это хищник такого, что ли, леопардового типа, если можно так сказать, короткого броска. Да? Они же особо не парят горделиво, да, и не гонятся ни за кем. Они что-то где-то услышали внимательно, покрутили этим лицевым диском, засекли жертву и стремительным броском накрыли ее. Так?
3: Да, то есть большинство сов все-таки это то, что называется засадные хищники. То есть выбирается какое-то оптимальное место, где сова сидит, выслушивает, ну и высматривает, потому что зрение, кстати, у сов тоже очень неплохое.
2: Да.
3: Конечно, слух, он, наверное, на первое место его надо поставить, но зрение, тем не менее, у них лучше, так скажем, чем у нас с вами, да, или там у грызунов, предположим, и прочее. Но на самом деле, при том, что совы действительно чаще охотятся из засады, да, с присады какой-то, да, действительно, это короткий бросок, тем не менее, все-таки некоторые совы могут ловить и в полете. То есть это другой способ охоты, когда сова бесшумно, медленно наворачивает круги, например, над каким-нибудь лугом, полем или там, по крайней деревне. И если она слышит какой-то звук, как правило, она летает на не очень большой высоте, она бросается туда, и, в принципе, у нее иногда это бывает, в общем, успешно вполне. Так что они могут совмещать с другими способами, но я согласен, то, что все-таки эта группа исходно засадников. И, кстати, между прочим, вот к вопросу об эволюции, возможно, это как раз и есть исходный способ охоты в целом для этой группы. Ну, а дальше он уже мог меняться.
2: Ну, если они на насекомых охотились, то они же не обязательно в засаде сидят.
3: Ну да, с насекомыми, конечно, надо полетать, побегать, да, что называется, за ними. Да. Но все равно, как правило, это, конечно, не то, чтобы скоростной полет, как какие-то ласточек, стрижей, да.
2: Ну да.
3: Но, правда, и они охотятся-то, конечно, на насекомых часто достаточно крупных. Ну, например, какие-нибудь совки, да, там, ночницы и так далее. То есть...
2: Бражники.
3: Бражники, да, которые не быстрые, условно говоря.
2: Да, зато очень крупные.
3: Крупные и вкусные.
2: Ну, нет. Наверняка, если правильно приготовить, то будут и вкусные. А вот как у этих замечательных хищников с интеллектом? Вот у меня еще такой вопрос. Ведь на самом деле у хищников, особенно засадников, специфический мозг такой. У них нету такого социального, что ли, интеллекта, да, как бы, который направлен на взаимодействие. Для хищника главное угадать, куда рванет жертва, предугадать, понять, что будет дальше, как будет развиваться вот эта ситуация. То есть такой весьма ограниченный интеллект. Да, сова не попугай, вот мне так кажется.
3: Ну, я, наверное, все-таки не соглашусь, потому что вот если поговорить с людьми, которые сов держали дома, например, или вот кто в зоопарке смотрит за совами, на самом деле птицы очень... назовем так это в кавычках интеллектуальные, да, то есть они очень отзывчивые, и у них много каких-то вещей в плане, вот им требуется какое-то общение с хозяином, да, и какое-то вот взаимодействие. В целом, вообще у хищников, конечно, головной мозг развивается достаточно неплохо в сравнении с другими группами, ну, потому что охота, понятно, что она требует, в общем, нормально развитых мозгов. Другое дело, что у сов еще добавляет, конечно, сложность среды.
2: Да.
3: Здесь и вот это сумеречное ночное время, и часто жертвы в укрытиях. Поэтому, ну вот по некоторым оценкам, даже некоторые сравнивают интеллект совы, ну где-то это уровень домашней кошки.
2: Ну да, я и говорю, леопард, засадник, да, так сказать, предугадать, куда кто побежит, но не более того. Кошка изменена очень сильно эволюцией, отбором в сторону одомашнивания, да, социализации на человека. Угу. Но назвать при этом ее гигантом интеллекта, ну, я бы не рискнул, хотя я подозреваю, что тут меня многочисленные радиослушатели будут резко критиковать относительно интеллекта кошек.
3: Ну да, ну я привел просто пример, чтобы ну, как-то соотнести, да, те, кто вот с нами рядом и так далее, но в любом случае... соглашусь с тем, что вот именно вот эти социальные вещи, конечно, у них развиты в меньшей степени. Хотя у сов, кстати, есть примеры таких, ну, групповых ночевок, например, да, то есть какое-то, ну, что называется, нахождение вместе, когда много находится особей. Не то, что они там много общаются, как-то взаимодействуют, но, по крайней мере, они вместе ночуют, вместе следят за потенциальным там хищником, врагом и так далее.
2: Ну, песчаные совы особенно, по-моему, да?
3: Песчаные совы, да можно даже и наших вспомнить, там ушастая сова, которая в зимний период образует большие скопления, то есть вот у нас в стране известны до 200 птиц зимовки. А, например, в Западной Европе вот есть такой город Кикинда в Сербии. Там считается такое вот место, где самая известная крупная зимовка ушастых сов. Вот мне доводилось там быть. Вот представьте себе маленькая площадь, там стоит церковь, там деревья крупные. И вот на этих деревьях, на этой площади сидит порядка 1700 ушастых сов.
2: Очень много, да.
3: они вместе, соответственно, прилетают на ночевку и вместе улетают охотиться. То есть так или иначе, какое-то хотя бы минимальное взаимодействие у них, безусловно, есть. Хотя, конечно, это нетипично, я согласен, да, в целом биогруппа.
2: Понятно. Ну что ж, очень интересно было. Спасибо, Александр. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с Александром Шариковым, доцентом Московского государственного педагогического университета, и говорили мы с ним о совах. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
3: Спасибо. До свидания.
1: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Кризис – это свидетельство того, что какие-то звенья экономики развиваются с резко различными скоростями и перестают между собой стыковаться. Анатолий Вассерман, публицист и эрудит.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция», и сегодня мы обсуждаем фильм «Предел риска», и у нас в гостях первый заместитель председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пинов. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Добрый день, Кристина.
0: В 2011 году в широкий прокат вышел финансовый триллер Джейси Чендера «Предел риска». Краткий сюжет фильма таков. Осень 2008 года. Америка пребывает в уверенности экономической стабильности, не понимая, что стоит перед лицом новой глобальной экономической катастрофы. Сотрудник одного из крупнейших инвестиционных банков с помощью новейшей программы рыночного анализа получает ошеломляющий прогноз. Акции упадут, рынок рухнет, банк потеряет все. Утром следующего дня он попадает под сокращение и перед уходом передает флешку с опасной информацией своему бывшему помощнику.
1: Начнем, наверное, с того, что в фильме показано, что один человек сидит и понял там эти схемы, которые приведут к краху вообще всей финансовой системы. Но это немножечко абсурдно, да?
3: Именно вот это. Реальность выглядит так, что в Морган Стэнли, который первым распознал эту проблему, два человека нашли этот изъян. То есть это очень близко к реальности.
1: Два человека только? Ну, это же, мне кажется, это логично, то, что там происходило, нет? Или непонятно им было изначально?
3: Когда ты живешь десятилетия, этого не происходит, быть может, после вот кризиса 2008 года, то есть культура, рисковая культура в банках, она стала требовать стресс-тестов, стала требовать даже четкой позиции, а что если не так? Что если вот то, что мы делали все 10 лет, на самом деле, имеет какой-то изъян? То есть, это имело очень большое обучающее значение для, культуры риск-менеджмента в банках. Поэтому тогда я легко себе могу представить, когда вы занимаетесь, многие годы чем-то, что приносит вам прибыль, да, это становится, шаблонированным, это становится рутинным, конвейерным, и требуется очень неординарное мышление, чтобы, по сути, задать вопрос, а что если нет? Что если там есть черный лебедь?
1: Давайте теперь про само название кино, потому что на русский переведено так, а оригинальное название Margin Call. И этот термин появился еще и в России после как раз кризиса 2008 года. Расскажите про него поподробнее, пожалуйста.
3: Я считаю неудачным перевод «Предел риска», в российском прокате этот фильм назывался «Margin Call». Это очень глубоко сидящий страх и частного, и корпоративного инвестора. Что означает «Margin Call»? Это означает, что ты купил ценные бумаги обычно в долг, и твой кредитор, у которого ты взял деньги на покупку этих ценных бумаг, для минимизации своих потерь вправе по определенной цене, по цене Margin Call, принудительно продать их в рынок. То есть это вот в инвестиционном бизнесе очень страшная пугалка любого инвестора. Да? Почему? Потому что тебя лишают твоего имущества, третья сторона, то есть ты не сам продаешь, ты подписал документы, позволяющие твоему кредитору продать твои ценные бумаги. Это происходит обычно в самый неудачный момент, на падении рынка, потом он может отрасти, и это обычно порождает продолжение волны падения, потому что продажа принудительная по цене, по сути, обычно провоцируют дальнейшее падение, потому что на рынке появляется дополнительный объем на продажу. Поэтому это такая пугалка и частного, и институционального инвестора.
1: А как дополнительный появляется вообще? Откуда он берется?
3: Рынок падает, ага. Ты купил бумаги по более высокой цене за кредитные ресурсы. Для возврата кредитных ресурсов кредитор твой который дал тебе деньги, вправе продать твой объем. Вот твой объем, который принудительно выходит на рынок, образует дополнительный объем на продажу. И, по сути, ну, как бы в фильме происходит примерно это. То есть, по сути, все модели, которые разбираются в начальной части фильма, они все говорят, что убытки от переоценки бумаг будут больше, чем рыночная стоимость самой компании. То есть, по сути, ну, как бы это означает, что ну, как бы, если ликвидировать по правильной стоимости вот те бумаги, которые они купили на свой баланс, вот эти упакованные в облигации ипотечные кредиты, денег, которые будут получены от продажи этих бумаг, будет недостаточно для возмещения денег акционерам. То есть, по сути, для возмещения денег акционерам. То есть, по сути, ну, как бы это тоже ну, как бы форма

0: глубоко. Последующие события более драматические, они помнятся лучше, чем 2008-2009 год. На самом деле отрасль, ну как бы перетерпела, ну как бы радикальную перестройку, регулирование поменялось. Многие компании, банки, инвестиционные компании, банки обанкротились. Точно у всех было в западном мире сокращение инвестиционных банкиров. То есть, по сути, ну как бы ходили там в кадры, вот так выглядел трейдинг флора, этаж, ну как бы до 2008 года и практически пустующий, ну как бы после 2008 года. Многие сменили профессию, да, многие сменили место жительства. Мы наблюдали, например, что очень много инвестбанкиров из Запада, поскольку профессия глобальная, основной язык английский, профессия глобальная, они рассеялись по всему миру, и некоторые из них осели в России. То есть, например, я искренне считаю, что это была подпитка кадровая, ну, как бы российского инвестбанковского рынка. Многих мы обнаруживали экспатами, ну, как бы в тройке Диалог, сейчас Сбербанк, КИП, ВТБ подпитывался ресурсами из Deutsche Bank, ну, как бы как раз на рубеже 8-9 годов. Поэтому было массивное перераспределение человеческой компетенции по миру. Массивное перераспределение кроссотраслевое. Многие меняли свою стезю. Регулирование стало четче, ну как бы и стало закрывать вот те первопричины кризиса лучшим образом. Полностью, ну как бы в континентальной Европе инвестиционные банки превратились в корпоративные инвестиционные, то есть стали сращиваться с классическим банкингом и терять вот эту вот, ну, как бы обособленность, кастовость. Поэтому любой кризис это иммунитет, ну, как бы от будущих проявлений и какое-то, ну, как бы, пусть болезненное устранение, ну, как бы проблемных областей. То есть экономический рост, ну, быть может, замедлился, если посмотреть от, ну, как бы цифр 2007-2008 года, но стал, ну, как бы более надежным. И, по сути, мы прожили, ну, практически без следующих там кризисных явлений после 2008 года, ну, как бы относительно спокойное десятилетие.
1: Но я послушала сейчас перед передачей несколько экономистов. Они говорят, что все-таки были реформы, да, в экономике после кризиса 2008, но они не настолько хороши, насколько бы хотелось, потому что якобы вся эта финансовая модель, она уже умирает. И еще многие говорят о том, что скоро случится кризис госдолга у многих стран. Как вы думаете, будет в ближайшее время или нет?
0: Смотря вот, ну, как бы на сегодняшние события, я, наверное, две вещи не предполагал, что они могут произойти. Ну, как бы вот еще несколько лет назад они бы для меня являлись нонсенсом. Первое – это то, что президент США публично критикует свою главу Центрального банка США, ну, как бы о том, что он медленно снижает ставки. Угу. То есть, по сути, уподобляясь, то есть всегда, ну, как бы все продвинутое в области денежно-кредитной политики, ну, как бы было там. Там оттуда идут лучшие практики, там смотрят, ну, как бы за конспектами обсуждения ФРС по аналогу ключевой ставки. Поэтому, ну, как бы то, что сейчас происходит, ну, как бы в стране, в прошлом установителю мод, правил, ну, как бы лучших практик, и это очень необычно, да, и это, ну, как бы действительно может привести к, ну, как бы и к инфляционным, ну, как бы последствиям в США, и к экспорту инфляции, поэтому это может быть, ну, как бы элементом нарушения глобальной стабильности. И второе, это то, что происходит сейчас в Европе, это, ну, своего рода соревнования, как лучше завуалировать воровство наших активов. Да? То есть, по сути, ну, как бы всякие репатриационные облигации, обеспеченные, ну, как бы замороженными активами России. То есть, если в прошлом считалось, что это размещенные активы Центрального банка в других странах, это своего рода дипломатический иммунитет, как, ну, как бы нельзя.

0: нельзя там, захватить посольство в чужой стране, это часть другой страны, это ну, как бы каза белли, ну, как бы причина войны, то сейчас очень быстро в течение вот, последних лет дипломатический статус, ну, как бы, который раньше все думали, что имеет ну, как бы, суверенные активы в других государствах, это рассеялось мгновенно, очень быстро, и не имело никаких последствий, ну, то есть, кроме вербальных, кроме осуждений, кроме ну, как бы, каких-то дискуссий. Ну, я думаю, что то, как быстро это произошло и происходит, и то, как это происходит без последствий, ну, как бы каких-либо, кроме сотрясения воздуха, это тоже необычное развитие, ну, как бы, с моей точки зрения. Это тоже будет иметь последствия. То есть это будет иметь, ну, как бы, сепарирование мира на блоки, это будет иметь последствия в уменьшении общего экономического роста, потому что возникают, ну, как бы, вот эти вот блоковые элементы торговли, то есть и деглобализация. Поэтому будет ли кризис долго? Может быть, в Штатах будет. Ну, как бы, может быть, в Штатах будет. Перекинет, будет это иметь последствия глобальные? Будет. Будет ли это иметь последствия для России? Нет, не будет. Мы уже настолько с 22 года, ну, как бы, инкапсулировались, поэтому мы сейчас наилучшим образом защищены от глобальных, ну, как бы, элементов кризиса. Да, мы там уязвимы в области внешней торговли по-прежнему, поскольку мы экспортно-импортная держава. Но, например, перенос на нас тех явлений, вот как период 2008 года, он больше, он и раньше был минимален, а сейчас вот повторится что-то подобное с 2008 годом. Даже с государственным долгом в США, ну, как бы зачихает весь мир, ну, как бы мы будем, ну, как бы иметь третичную, четверичную волну, ну, как бы через наших торговых партнеров максимум, поскольку, ну, как бы у нас практически нет активов, ну, как бы в недружественных валютах, в недружественных бумагах.
1: Дмитрий, советуете ли вы нашим зрителям посмотреть этот фильм?
0: Абсолютно советую. Это культовый фильм, не заигрывающий со зрителем, не упрощающий нашу реальную жизнь, с очень хорошими актерами, с талантливым режиссером, происходящим из инвестбанковской семьи, с правильной динамикой, с правильным языком, который реально используется в отрасли. И это реальный триллер с уникальным созданием саспенса, очень малыми трудозатратными усилиями. Никаких спецэффектов, никаких дорогостоящих декораций, только умные диалоги и игра лиц.
1: Спасибо вам большое, Дмитрий, за интервью. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Спасибо большое, что вы в очередной раз, несмотря ни на что, приехали к нам для того, чтобы вот пообщаться с нами. Спасибо.
3: Можно так. Не обязательно этой штукой. Так, дорогие коллеги, мне приятно вас видеть. Вы молодцы, что, несмотря на ковид, приходите на научно-популярные лекции. Жизнь продолжается. Вот. И мне особенно приятно эту лекцию делать, потому что я всю свою жизнь положил на то, чтобы изучать, искать, по крайней мере, черные дыры в двойных системах, в ядрах галактик. Начали мы этим заниматься с Дмитрием Яковлевичем Мартыновым еще в 1964 году, когда он дал мне курсовую работу по тесным двойным звездам. А потом оказалось, что в тесных двойных звездах обнаруживаются черные дыры. И здесь тот аппарат, который мы развивали по изучению тесных двойных систем. Вот. И тот аппарат, который мы развивали, ни на что не надеясь, потому что это была сугубо классическая область науки, двойные звезды. Вот. А он оказался как раз вот очень важен для изучения черных дыр. И мы его применили, и дальше развивалось. То же самое и с ядрами галактик. Я потом расскажу, там, почему так получилось. Вот неожиданно вот нам пришлось принять участие и в исследовании черных дыр в ядрах галактик. Так что для меня при присуждении Нобелевской премии вот в прошлом году это был праздник, потому что это в какой-то мере и, так сказать, оценка и моих трудов. Вот. Ну, конечно, очень скромный это. Вклад мы сделали по сравнению с тем грандиозным вкладом, который ученые, вот, значит, три ученых выдающихся, я о них скажу, внесли в эту область. Но это очень... И, кроме того, очень приятно, что, наконец-то, черные дыры завоевали права гражданства. Потому что буквально до последнего времени, несмотря на огромные успехи в наблюдениях черных дыр, многие не верили в существование этих объектов. Уж очень необычные свойства черных дыр. Ну вот что такое черная дыра? Это область пространства времени, у которой гравитационное поле настолько сильно, что никакой сигнал, даже свет, не может удалиться от черной дыры на пространственную бесконечность будущего. Обязательно надо еще говорить будущего, потому что в черной дыре пространство и время так тесно переплетаются, что иногда трудно отделить пространство от времени, особенно внутри черной дыры. Вот. И, значит, вот это такой объект. Вот здесь показана его как схема. В центре находится сингулярность, куда, так сказать, сжалось падающее, коллапсирующее вещество. Плотность в этой сингулярности, значит, планковская, вот, значит, 10^33 грамм в кубическом сантиметре, чудовищная плотность. Вот. И вот как раз Пенроуз, он доказал, что образование черных дыр неизбежно приводит к сингулярностям в центре. Вот. Раньше думали, что сингулярность – это следствие строгой сферической симметрии. Небольшие отклонения от симметрии, например, вращение, приведут к тому, что все в точку собираться не будет. Будет какое-то колечко там, и бесконечной, формальной бесконечной плотности не будет. Но, так сказать, вот Пенроуз доказал, что при произвольных начальных условиях, не обязательно при сферической симметрии, все-таки сингулярность образуется. В этом главный вклад Пенроуза. А сингулярность – это главная особенность черной дыры. А дальше уже метрика. Вот есть, значит, горизонт событий. Это такая поверхность в пространстве времени. Не твердая поверхность, а, так сказать, чисто пространственная поверхность. Вот, на которой ход времени с точки зрения далекого наблюдателя останавливается. То есть, если мы, так сказать, запустим космический аппарат к черной дыре, то он встанет около черной дыры с точки зрения внешнего наблюдателя. Потому что ход времени здесь остановился, поэтому для нас он не будет двигаться. А сам по себе корабль в сопутствующей системе отсчета будет спокойно проникать и упадет в сингулярность. Вот такой парадокс. Вот. Ну, еще есть фотонная сфера, у которой радиус 1.5 шваршильдовских вот этих вот горизонта событий, шваршильдовских радиуса. Вот. Она, так сказать, характерна тем, что здесь фотоны, которые падают на черную дыру, могут двигаться по замкнутым траекториям. Черная дыра – единственный объект, который обеспечивает замкнутые траектории для фотонов, движущиеся со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Например, нейтронная звезда таким свойством не обладает. И только черная дыра обладает фотонной сферой. Вот именно фотонная сфера обусловливает наличие тени от черной дыры, вот, которую измерили, значит, группа, так сказать, на вот Event Horizon телескоп, я об этом буду тоже говорить. Именно вот эта тень, это есть как бы линзированное изображение фотонной сферы, увеличенное изображение фотонной сферы. Вот такая структура, но эта структура в воображаемом эвклидовом пространстве. На самом деле пространство около черной дыры так искривлено, что соотношение между вот этими вот, расстояниями, оно совсем другое. И об этом я тоже буду говорить. В реальном пространстве, вблизи черной дыры, которое реально искривлено. А это вот как мы предполагаем, что пространство эвклидово, и посмотрим, какие вот характеристики в эвклидовом пространстве у черной дыры. Хотя, конечно, эвклидового пространства около черной дыры быть не может. Там сильно искривленное пространство. Но для наглядности это удобно. Вот. Ну и вращающаяся черная дыра обладает эргосферой. Это область, где наблюдается вихревое гравитационное поле, и даже фотон может вот завихряться, двигаясь через черную дыру. Фотон, движущийся со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Видите, он вот может двигаться почти по замкнутым траекториям. Если бы он двигался в экваториальной плоскости, это были бы замкнутые круги. Вот такая особенность черных дыр. Конечно, эта особенность, она всегда вызывала отторжение у людей. И, например, вот где-то в 70-е годы, когда вот Яков Борисович Зельдович, энтузиаст черной дыры, стал это все активно поддерживать, релятивистская астрофизика родилась. Но, например, группа армянских ученых во главе с Амбарцумяном Виктором Азасовичем, она решительно отвергала черные дыры. Было просто неприлично при Викторе Азасовиче, так сказать, говорить слово «черная дыра». Что-то у меня пропало. Изображение. Ага. Вот. Ну и наш ректор Московского университета, академик Анатолий Алексеевич Лагунов, выдающийся ученый, который внес огромный вклад в теорию элементарных частиц и в создание соответствующего ускорителя, вот, он тоже был решительно против. Он создал релятивистскую теорию гравитации в плоском пространстве времени, где черные дыры отвергались, их не должно было быть. Но это как раз стимулировало исследование черных дыр. Вот мы с Дмитрием Яковлевичем как раз вот на этих противоречиях играли. Наблюдали черные дыры, доказывали, что наблюдение свидетельствует, что, скорее всего, черные дыры есть. А сейчас уже как бы вот Нобелевская премия за это присуждена. Ну вот каково астрономическое исследование черных дыр? Астрономическое. Дело в том, что согласно теории звездной эволюции, если масса ядра звезды, где происходит термоядерная реакция, превышает три массы Солнца, то в конце эволюции звезды это ядро сжимается и образует черную дыру. Если же масса этого ядра меньше трех масс Солнца, то в конце эволюции образуется белый карлик или нейтронная звезда. И вот когда, так сказать, это выяснилось, это как раз теория эволюции тесных двойных звезд с учетом релятивистских поправок, она тоже где-то была в 60-х годах развиваться стала. Тогда стало ясно им, что измерение массы компактного объекта, а это можно сделать в двойной системе, это важнейшая, так сказать, наблюдательная задача. И вот тут как раз двойные системы, и все, так сказать, если релятивистский объект, нейтронная звезда или черная дыра, входит в тесную двойную систему, то изучая движение оптической звезды с помощью спектральных и фотометрических методов, в тесных двойных системах объекты раздельно не видны. Мы видим звезду как точку. И только доплеровские смещения линий в спектре звезды и изменение блеска звезды дают нам информацию о движении оптической звезды. Тогда можно, используя закон тяготения Ньютона, определить массу и тем самым отличить черную дыру от нейтронной звезды. Если масса объекта больше трех масс Солнца, и он компактный, то есть рентгеновский источник, например, и так далее, то это, скорее всего, черная дыра. Если меньше трех масс Солнца, то, скорее всего, нейтронная звезда. Поэтому вот тесные двойные системы оказались очень важными для астрофизики, и это стал передний фронт современной астрофизики. Ну, давайте, поскольку премия Нобелевская присуждена, мне хотелось бы некоторый исторический экскурс совершить. Вот было 6 этапов в исследованиях черных дыр. Ну, понятие черной дыры появилось в связи с тем, что Ньютон в 1867 году вывел свой знаменитый закон всемирного тяготения. Значит, согласно этому закону, сила между двумя телами, вот она пропорциональна массам тел и произведению масс тел, и обратно пропорциональна квадрату расстояния до этого тела. И вот два умных человека, Митчелл и Лаплас, ну, с небольшим интервалом по времени, они как раз в это время, используя закон тяготения Ньютона, сказали, что должны существовать темные тела, у которых скорость убегания, вторая космическая скорость, больше скорости света. А вот к тому времени уже, между прочим, скорость света была измерена по астрономическим наблюдениям спутников Юпитера и так далее. Все. Вот. И когда они, так сказать, что сделали? Они взяли удельную потенциальную энергию тела и приравнали удельной кинетической энергии тела, то есть энергии на грамм, и здесь энергия на грамм. И отсюда, решая это уравнение, можно получить выражение для характерного радиуса, куда входит квадрат скорости. Но они подставили скорость света, примерно 300 тысяч км в секунду, это было известно тогда, и получили, что, например, для Земли вот этот характерный радиус, ну, будем его называть шваршильдовским, я потом поясню, почему шваршильдовский, что шваршильдовский радиус равен 9 миллиметров для Земли, у которой масса 6 на 10, 27 граммов. 3 километра для Солнца, у которой масса 2 на 10-33 грамма. И 40 астрономических единиц – это примерно расстояние от Земли до Юпитера. То есть это размеры Солнечной системы. Для массы в 2 миллиарда солнечных масс. Такие черные дыры в ядрах галактик сейчас довольно часто уже обнаруживаются. Вот. Ну, конечно, это было, вот здесь стоит вопрос. Дело в том, что подставлять скорость света сюда нельзя, когда мы используем классические выражения для потенциальной кинетической энергии. Если мы подставляем скорость света, мы должны использовать уже релятивистские выражения для потенциальной кинетической энергии. Но парадокс и удивительность в том, что когда мы возьмем абсолютно точные формулы для, так сказать, релятивистские формулы для потенциальной кинетической энергии, будем проведем соответствующие вычисления, мы получим точно такую же формулу для шваршильдовского радиуса. То есть вот ошибки в двух формулах очень таким изящным способом скомпенсировали друг друга. Это очень забавно. Это вот первая эпоха, связанная с открытием закона тяготения Ньютона. Вторая эпоха – это уже классика, это уже общая теория относительности, обобщение уже общей теории относительности на сильные поля гравитационные. Вот, значит, дальше решение уравнения было получено для сферически симметричного гравитационного поля Шваршильдом, введено понятие шваршильдовского радиуса уже. Уиллер впервые сказал о черной дыре. До этого были коллапсирующие тела. А Уиллер назвал это черной дырой в 1967 году. А Новиков впервые проник внутрь черной дыры. До этого считали только внешнее пространство, время черной дыры. А Новиков его продолжил внутрь черной дыры. Что было тогда, вообще говоря, это была работа 63-го, по-моему, года, в астрономическом журнале опубликованная. Вот. Это была вообще дерзновенная, так сказать, работа, потому что все даже сомневались, что внешнее гравитационное поле можно как-то научно рассматривать. А уж вовнутрь черной дыры даже никто не мечтал проникнуть. А вот Игорь Дмитриевич Новиков вместе со своим учителем Абрамом Леонидовичем Зельманом, Новиков был аспирантом Зельманова, он был аспирантом в ГАИШ, вот он как раз сделал эту пионерскую работу. Потому что проник внутрь черной дыры, с тех пор черные дыры стали рассматриваться не как математические абстракции, а как реальные тела со своей внутренностью. Вот. И вот этот радиус называется шваршильдовским, потому что впервые его вывел Шваршильд. А горизонт событий, значит, вот RH, горизонт, значит, он равен шваршильдовскому радиусу для невращающейся черной дыры и меньше, чем шваршильдовский радиус для вращающейся черной дыры. Вот иногда вот RG, вот это когда GM делит на C квадрат, это гравитационный радиус называют. Вот. Это горизонт событий для предельно вращающей керовской черной дыры. А когда не вращающаяся черная дыра, то это вот шваршильдовский радиус. Чтобы отличить их друг от друга, вот их обозначают разными буквами. Иногда путают, иногда за РЖ берут и то, и то. Вот. Но, во всяком случае, строго говоря, надо различать шваршильдовский радиус и гравитационный радиус, которые отличаются в два раза. Вот. Далее, значит, пошла эпоха уже наблюдательных проявлений черных дыр. Это, конечно, работы Зельдовича и Салпитера, которые показали вот в 1964 году две замечательные работы, в которых, что если на черную дыру падает несферически симметричное вещество, то выделяется огромная энергия энерговыделение в десятки раз выше, чем при термоядерных реакциях. И должно уже выделяться мощное рентгеновское излучение. И потом школа Зельдовича, вот Сюняев, Шакура, Новиков, они построили теорию аккреции на релятивистские объекты, на нейтронные звезды, черные дыры. Новиков и Торн обобщили эту теорию на случай релятивистской теории тяготения, потому что вот Сюняев и Шакура, они для ньютоновского приближения сделали, а это уже для релятивистского. Ну, дальше пошли Прингл и Рис, то же самое примерно, что и Новиков и Торн. А вот Пенроуз и другие, они как раз занимались уже строгой математической теорией внутренности черной дыры. Вот Пенроуз как раз доказывал в это время существование истинных сингулярностей в центрах черных дыр, неустранимых сингулярностей. Вот. Ну и вот, так сказать, уже стало ясно, что вокруг аккрецирующих черных дыр можно наблюдать рентгеновский ореол, родилась релятивистская астрофизика, были вот доказаны эти самые теоремы Пенроуза, за что Пенроуз в прошлом году получил Нобелевскую премию. То есть уже черные дыры стали, так сказать, как реальные астрофизические объекты рассматривать. Хотя, вот я говорю, в те годы со стороны астрономов и многих физиков было полное отторжение существования черных дыр. Но все-таки теория и наука пробивали дорогу. А вот в эти годы, 1971-2014 годы, ну, началась уже эра настоящей наблюдательной рентгеновской астрономии после запуска специального спутника Ухуру. Он открыл несколько сотен рентгеновских источников, большинство из которых оказались аккрецирующими нейтронными звездами или черными дырами. Был открыт вот этот знаменитый объект, кандидат номер один черной дыры, Лебедь X1. И в 2002 году руководитель этой научной группы Ухуру был удостоен Нобелевской премии за развитие рентгеновской астрономии и за открытие кандидата номер один в черные дыры объекта Лебедь X1. Но для того, чтобы мерить массы этих рентгеновских источников, это надо обязательно оптические звезды около них наблюдать. А это для этого надо отождествлять рентгеновские источники с оптическими объектами. А вот этот спутник Ухуру, он имел поле зрения, квадрат ошибок, порядка градуса. В этот градус входят сотни звезд. И надо среди них найти ту звезду, которая физически связана с рентгеновским источником. Это очень непростая задача. И вот она решалась, в частности, вот нашей группой. И было, так сказать, разработаны методы определения масс черных дыр по оптическим наблюдениям рентгеновских двойных систем. В то же время началось определение масс сверхмассивных черных дыр в ядрах галактик, в том числе и методом эхокартирования. Вот нам с Лютом удалось открыть эффект запаздывания эмиссионных линий в спектре ядер активной галактики относительно континуума. Это помогло в оценке масс компонент, в оценке масс сверхмассивных черных дыр. Ну и родилась новая наука, демография черных дыр, которая уже стала изучать связь между черными дырами, звездами, галактиками и так далее. Вот. Ну и, конечно, увенчались все эти исследования вот присуждением Нобелевской премии за наблюдательные работы Генцелю и Гезу. Генцель из Германии, Гез из Америки. Ну, Генцель на полставки еще и в Америке работает. Вот. Они получили Нобелевскую премию за наблюдение центра нашей галактики. Я об этом в окончательной части, в последней части лекции скажу. Ну и вот 2015-2020 год – это эра гравитационно-волновой астрономии. Герценштейн и Пустовой, также Брагинский, Торн, Брагинский, они, так сказать, построили теорию лазерных гравитационно-волновых антенн. Брагинский развил экспериментальные методы реализации вот этих теоретических идей. Это было воспринято Торном. Затем Торн уговорил Конгресс Соединенных Штатов выделить деньги на создание гравитационно-волновой антенны LIGO и отсрочил, значит, выделение денег на, значит, коллайдер, вот этот швейцарский, LHC, на 10 лет. Тогда, так сказать, Конгрессу удалось убедить, что вот изучение гравитационных волн важнее, чем изучение элементарных частиц. Вот. И Торн, Вайс и Дривер в 2017 году получили тоже Нобелевскую премию. Целый букет Нобелевских премий. За последние 10 лет 4 Нобелевские премии по астрономии. Вот. Никогда такого не было. Это, так сказать, уникальный случай. Ну и вот, конечно, открытие всплесков гравитационных волн от слияния черных дыр и нейтронных звезд в двойных системах, они позволили, привели к тому, что фактически у большинства подавляющего людей отпали все сомнения в реальности существования черных дыр во Вселенной. Это и позволило Нобелевскому комитету вот в 2017 году за так сказать, гравитационно-волновую астрономию, которая в основном черные дыры изучала, слияние черных дыр в двойных системах, гравитационно-волновые всплески. А в 2020 году уже была присуждена Нобелевская премия вот, за теоретическое обоснование сингулярности в центрах черных дыр и за наблюдение черных дыр. Родилась новая наука, многоканальная астрономия. Стало ясно, что не только электромагнитные волны несут информацию об астрономических объектах, а также и гравитационные волны, нейтрино, значит, космические лучи. И мы в свое время написали книгу по многоканальной астрономии, наша группа. Так что я ее в свое время показывал вот в этом зале, рассказывал как раз о многоканальной астрономии. И она, конечно, позволила очень расширить возможности изучения черных дыр. И, наконец, последние, это вот последние самые годы – это межконтинентальная радиоинтерферометрия со сверхвысоким угловым разрешением. Разрешение порядка 10⁵ секунды дуги. И была реализована программа Event Horizon Telescope, это телескоп для изучения горизонтов событий, и было проведено уже построение изображения ближайших окрестностей сверхмассивной черной дыры в ядре галактики М87 с темной тенью в центре. И было получено окончательное существование черной дыры, потому что было просто получено изображение черной дыры. Ну, а теперь уже конкретно пройдемся по тем, так сказать, вот типам объектов, которые вот удается изучать, когда мы исследуем черные дыры. Прежде всего, черные дыры в рентгеновских двойных системах. Она, система состоит из оптической звезды и черной дыры. Оптическая звезда, из нее вытекает вещество, образует аккреционный диск, и в центральных частях аккреционного диска температура достигает 1 000 000 градусов, и мы наблюдаем компактный рентгеновский источник. Ну, я уже говорил, что изучая взаимодействие компонентов в рентгеновской двойной системе, можно определить массы черной дыры. При этом применение закона тяготения Ньютона вполне оправдано, так как размер орбиты системы в 1 000 000 раз больше размера шварцшильдовского радиуса. Ну и вот результаты сейчас уже. Сейчас около 30 рентгеновских двойных систем с черными дырами исследовано. Определены массы около 30 черных дыр. И вот здесь показано распределение черных дыр в рентгеновских двойных системах с малыми массивными, с маломассивными спутниками, со спутниками большой массы. Это суммарное распределение. То есть мы уже знаем информацию о массах 30 звездных черных дыр. И вот на основании этой информации впервые, вот где-то лет 10 тому назад, были получены косвенные аргументы в пользу того, что у черных дыр действительно имеются горизонты событий. У них нет наблюдаемых твердых поверхностей. Вот на этой картинке изложено как раз. Здесь у нас масса объекта в массах Солнца. А это просто номер объекта. Это три массы Солнца, абсолютный верхний предел на массу нейтронной звезды, который предсказывается общей теорией относительности. Значит, все массы, так сказать, нейтронных звезд, которые измеряются по двойным системам, они меньше 3 масс Солнца, в полном согласии с предсказанием общей теории относительности. А вот те объекты, у которых массы больше 3 масс Солнца, ни один из них не является ни рентгеновским пульсаром, ни радиопульсаром, ни рентгеновским барстером первого типа. То есть ни один из этих объектов не показывает признаки наблюдаемых поверхностей. А здесь мы имеем как раз пульсары, радио, рентгеновские пульсары, рентгеновские барстеры. Это явный признак наблюдаемой поверхности. Поэтому вот отсюда следует, что, скорее всего, вот эти объекты, это как раз есть уже черные дыры, в смысле Эйнштейна. Но, к сожалению, это только необходимые условия, потому что существуют нейтронные звезды, которые тоже не показывают признаков наблюдаемой поверхности. Поэтому достаточно это условие быть не может. Но вот уже 10 лет тому назад необходимые условия того, что есть горизонты событий у черных дыр, с помощью вот наблюдения рентгеновских двойных систем, были получены. И это уже большое достижение. Вот. Ну вот я уже, так сказать, об этом сказал. Оказывается, что нейтронные звезды и черные дыры отличаются не только по массам, но и по наблюдательным проявлениям в полном соответствии с предсказаниями общей теории относительности. Но это не может служить в качестве окончательного доказательства черных дыр, потому что нельзя судить о природе объекта по отсутствию каких-либо признаков. Обязательно надо обнаблюдать свойства, специфические для данного объекта. Тогда можно уже судить о природе. А вот теперь перейдем к массам сверхмассивных черных дыр в ядрах галактик. Это типичная галактика, это ядро галактики. И, так сказать, вот в ядрах галактик, сейчас точка зрения такая, что практически во всех ядрах галактик наблюдаются сверхмассивные черные дыры с массой от 10⁶ до 10⁰ солнечных масс. И здесь вот самая центральная часть теоретически посчитаны, показаны на этом картинке. Это тень от черной дыры, это внутренняя часть аккреционного диска. Вот. И значит, дальше возникла задача измерять массы сверхмассивных черных дыр. Они, как и в случае рентгеновских двойных систем, определяются по движению пробных тел, звезд, газовых облаков, газовых дисков, с использованием тоже закона тяготения Ньютона. Значит, чтобы определить массу черной дыры, надо знать скорость пробного тела и расстояние этого пробного тела от объекта. Вот, значит, здесь параметр это уже учитывает не круговой, а то, что орбиты не круговые. Вот нужно измерить скорость и расстояние пробного тела. Вот, можно это делать... Значит, прямым способом, просто вот в центре нашей галактики можно наблюдать траектории отдельных звезд и буквально по третьему закону Кеплера определять массу черной дыры. Что и сделали вот Генцель и Гесс, за что получили Нобелевскую премию. Они одну из этих орбит полностью в течение двух орбитальных периодов отнаблюдали. Вот звезда S2. Они дважды проследили вот это движение по эллиптической орбите звезды около черной дыры, которая находится в фокусе этого эллипса. Вот. И это метод так называемой разрешенной кинематики. Но он годится только для ближайших галактик. А галактик миллиарды. Поэтому, конечно, для наведения статистики надо измерять массу черных дыр и в далеких галактиках. Там мы не можем увидеть такие траектории. И вот здесь как раз работает метод эхокартирования, когда скорости пробных тел, это газовых облаков, там, газовых дисков, и расстояние их от центральной черной дыры оценивается уже опосредованно. Вот как раз для далеких галактик. Скорость оценивается по ширинам линии излучения спектров ядер галактик. Линии уширены, потому что пробные тела, газовые облака вокруг черной дыры двигаются с большими скоростями. Это приводит из-за эффекта Доплера к уширению линии. Вот измеряя ширину линии, можно оценить скорость движения. А расстояние этих облаков до центра галактики, то есть до черной дыры, определяется по времени запаздывания между переменностью линий линии излучения и непрерывным спектром. И вот тогда, умножая это время запаздывания на скорость света, мы получаем расстояние. И таким образом, вот по этой формуле можно определить массу черной дыры, зная расстояние и скорость. И вот такие измерения, они в массовом порядке пошли. И сейчас мы имеем уже тысячи определений масс черных дыр. И, так сказать, тоже имеется целая демография черных дыр и так далее. И это уже новая наука целая и так далее. Вот. Но, конечно, еще, чтобы измерить, чтобы доказать, что это черная дыра, надо не только массу померить. Хотя уже если масса объекта миллиард солнечных масс, то, вот, так сказать, это, конечно, такие объекты теоретически непонятно, как могли бы существовать, если бы не общая теория относительности. Вот. Но радиус этих объектов надо измерять. И они измеряются, ну, простейший метод – это изучение быстрой переменности рентгеновского излучения в рентгеновских двойных системах за времена 10⁻³ секунды. Если объект имеет большие размеры, то разные части объекта меняются каждая по себе, и поэтому в среднем объект будет постоянным. А когда он меняет свою светимость на 100% за 10⁻³ секунды, значит, размеры его по ЦТ там, меньше 10 гравитационных радиусов. То же самое и сверхмассивная черная дыра. Там характерны времена переменности порядка 1 часа. И отсюда уже получаются оценки, что радиус объекта меньше 10 шваршильдовских радиусов. Ну вот и сейчас уже статистика. Я уже сказал, демография сверхмассивных черных дыр существует. Найдена корреляция между дисперсией скоростей в балдже галактики, вот сигма. Это разброс скоростей сфероидальной компоненты галактики, центральной. И массой центральной черной дыры. Вот. Но это дисперсия степенным образом. Масса центральной черной дыры пропорциональна разбросу скоростей, вот этой сфероидальной компоненте, в некоторой степени бета. А бета разная для черных дыр и звездных скоплений. В центре галактики наблюдаются как черные дыры, так и звездные скопления. И вот для них зависимости разные, что говорит о том, что звездные скопления и черные дыры образовывались разными путями. Вот. Также известна корреляция между массой сверхмассивной черной дыры и массой вот этой сфероидальной компоненты, балджа. Вот такая формула есть, эмпирическая уже. И вот при массе Бальжа в 10-11 массы Солнца, ну, это такая уже приличная Бальжа, как, чуть больше, чем в нашей галактике. Масса черной дыры соответствует 0,5% от массы Бальжа. То есть центральная часть галактики, когда образовалась, вот 0,5% этой центральной части газово-полевой сколлапсировала в черную дыру, а остальные, там 99,5%, образовали газ и звезды. Ну, я уже говорил, что вот, значит, Генцель и Гесс изучали движение отдельных звезд в центре нашей галактики, используя два метода. Метод спектроинтерферометрии и метод, значит, адаптивной оптики. И тот, и другой метод дают угловое разрешение лучше 10 минус 3 секунды, лучше миллисекунды дуги. И вот с таким разрешением им удалось построить полный эллипс для звезды S2 относительно центра галактики. Вот в ВК-диапазоне как раз это наблюдение от центра галактики, который точно совпадает с фокусом этого эллипса. Это вот это конкретное наблюдение. Вот за эту именно работу, за убедительное доказательство того, что здесь просто по третьему закону Кеплера можно посчитать массу, сумму масс, точнее, черной дыры и вот этой, так сказать, центрального объекта. Поскольку масса звезды – это примерно 10 масс Солнца, а масса центрального объекта – 4 миллиона масс Солнца, то этим можно пренебречь. И, так сказать, просто по третьему закону Кеплера находится масса центральной черной дыры. Таким образом, Генцель и Гесс, наши нобелевские лауреаты, они и дали именно наиболее надежное и наиболее убедительное определение массы черной дыры в центре нашей галактики. Ну, дальше пошли уже массы черных дыр в гравитационно-волновых двойных системах. Ну, гравитационные волны – это поперечные волны кривизны пространства времени, которые излучаются телами, двигающимися с переменным ускорением. И вот 14 сентября 2015 года на двух гравитационно-волновых антеннах LIGO, вот, это, значит, США, был зарегистрирован первый гравитационный сигнал от слияния черных дыр в двойной системе. Вот это два, так сказать, канала, две антенны, одна, значит, в Ливингстоне, в Соединенных Штатах, другая в Хэнфорде. Значит, здесь штат Вашингтон, здесь штат Луизиана. Расстояние между ними 3000 километров. Вот сама антенна. И вот такие антенны, они на 3000 километров разнесены, чтобы убрать сейсмические эффекты. И вот здесь как раз показаны формы сигнала в каждом из каналов. Вот здесь эти каналы совмещены разными цветами. И это было убедительным доказательством того, что сливаются две черные дыры в двойной системе. Вот другие, более черные дыры меньших масс. Вот, а это уже, так сказать, наблюдение на антеннах LIGO и Virgo. Итальянская уже гравитационная волновая антенна вступила в строй. Это привело просто к революции в исследованиях черных дыр. Ну вот надо сказать, что еще в 1997 году наши ученые Липунов, Паснов и Прохоров предсказали, что вот эта обсерватория LIGO должна первыми зарегистрировать сигнал от слияния не нейтронных звезд, а черных дыр. И сейчас открыто уже много десятков гравитационно-волновых двойных систем, то есть систем, определяемых по всплеску гравитационного излучения, которые вот являются слиянием черных дыр в двойных системах. И вот наиболее массивная пара имела массы 51,34 массы Солнца, а масса после слияния 80 масс Солнца. А в последнее время открыты две черных дыры, 80 масс, 60 масс Солнца и суммарная масса 140 масс Солнца. Вот такие очень массивные черные дыры наблюдаются с помощью гравитационных волн. А и в рентгеновских двойных системах наблюдаются черные дыры сравнительно малых.

Вселенной. Вот. Момент вращения черной дыры, угловой момент измерения, он небольшой. Это говорит о том, что черные дыры сами по себе не очень быстро вращались. Вот. Но расстояние да, известно до этих объектов и так далее. Вот, элементы демографии уже черных дыр. Давайте рассмотрим уже различные двойные системы. Это вот гравитационно-волновые двойные системы. Здесь обе компоненты в двойной системе сколлапсировали в черную дыру. Они открываются по гравитационному излучению за счет слияния черных дыр. Вот компоненты 36, 29, 14, 7, 23, 13. А это начальные массы, вот этих, теоретически посчитанные, для этих масс, которые приводят вот к таким черным дырам. А вот уже есть рентгеновские двойные системы, CIGNIX-1, LMCX-1, M33X7, у которых спутники массивные, а второй компонент уже сколлапсировал в черную дыру. Здесь уже вот на месте спутника пока оптическая звезда. Вот это вот масса оптических звезд, а это масса черных дыр. Через миллионы лет уже и эти спутники сколлапсируют в черную дыру и образуют вот эти пары черных дыр. Ну и, наконец, уж совсем возьмем классические массивные двойные системы. Вот они здесь перечислены. Их начальные массы очень велики. Вполне достаточно, чтобы сформировать вот такие массивные черные дыры. Вот. Но, конечно, не 80 масс Солнца. 80 масс Солнца – это уже нужны особые условия. И так далее. Но, во всяком случае, в нашей галактике и в ближайших к нам галактиках наблюдаются достаточно массивные пары, тесные пары звезд с орбитальными периодами такими небольшими, со значительным темпом потери массы. То есть как раз условия подходящие для того, чтобы пройти стадию в будущем рентгеновской двойной системы, а потом образовать уже двойные черные дыры. Вот. Ну и вот здесь показан как раз эволюционный сценарий. Была пара двух массивных звезд, 94-56 масс Солнца. Более массивная звезда расширилась за счет ядерной эволюции, началось перетекание вещества на менее массивную звезду. Потом здесь сформировалась звезда Вольф-Рае, и она через примерно 10-5 лет сколлапсировала и образовала первую черную дыру. Затем вот эта звезда, она на главной последовательности пока, потом, когда через некоторое время она расширяется, заполняет полость Ружа, вот, и образуется уже, так сказать, общая оболочка. В этой общей оболочке у нас система тормозится и сближаются компоненты. И уже образуется вторая звезда Вольф-Рае, которая вспыхает как сверхновая и образует вторую черную дыру. И вот две черных дыры массой 26 и 14 масс Солнца через 4,3 миллиарда лет за счет гравитационных излучений эти две черные дыры сольются. Вот такое характерное время слияния этих черных дыр. А характерное время эволюции вот классических объектов – это миллионы лет, 2,5-3 миллиона и так далее. А здесь уже миллиарды, потому что излучение гравитационных волн – это такой слабый эффект, особенно когда черные дыры далеко друг от друга стоят. Вот. Ну и теперь последнее, значит, вот изображение тени черной дыры в ядре галактики М87. Я уже говорил, вот Event Horizon Telescope – это 8 радиотелескопов, которые работают на коротких волнах, 1,2 миллиметра, разнесены на расстоянии порядка диаметра земного шара. И на длине 1,3 миллиметра можно посчитать, что угловое расстояние, значит, разрешение, угловое разрешение вот этого интерферометра составляет 2,3 на 10 минус 5 секунды дуги, а на 0,9 миллиметров, это в перспективе, они собираются на эту длину волны перейти, 1,5 на 10 минус 5 секунды дуги. И на коротких, самое главное, что на этих волнах коротких можно пробиться непосредственно к горизонту событий сверхмассивной черной дыры. Черная дыра окружена аккрецирующей плазмой, и эта плазма для длинных радиоволн непрозрачна. Поэтому в длинных радиоволнах мы увидим только фотосферу вокруг черной дыры, которая много больше, чем горизонт событий черной дыры. А вот на коротких волнах, с одной стороны, повышается угловое разрешение, потому что для данной базы, чем короче длина волны, тем больше угловое разрешение. А с другой стороны, можно пробиться, увидеть саму черную дыру внутри вот этого аккрецирующего газа. Ну и вот для сверхмассивной черной дыры в ядре галактики М87, вот, это значит, у нас расстояние до нее вот, 1,8 на 10 четвертый килопарсек, а масса черной дыры 6,6 на 10 девятый масс Солнца. Диаметр тени теоретически составляет 3,78 на 10 минус 5 секунды. А угловое разрешение здесь у нас 2,3 на 10 минус 5 секунды. То есть уже можно за счет обработки получить реальное изображение черной дыры и тени черной дыры.
Но в случае Шварцшильдовской черной дыры

Линейный диаметр тени в 2,6 раза больше удвоенного шварцшильдовского радиуса. Больше диаметр тени в 2,6 раза больше удвоенного диаметра шварцшильдовского. Вот, так сказать, из-за сильной неевклидовой метрики пространства времени вблизи черной дыры мы видим черную дыру как бы через линзу. Я об этом вначале как раз сказал. Пространство времени там сильно искривлено. Это помогает для наблюдения черных дыр сверхмассивных. Вот схема расположения радиотелескопов. Это вот земной шар. Телескопы даже вот на Южном полюсе. Вот Альма, знаменитый радиоинтерферометр в Чили. Вот, и так далее. И вот этот сигнал от каждого радиотелескопа, наблюдения проводились одновременно одного и того же объекта. Сигналы потом собирались вместе, проводилась некоторая корреляция этих сигналов. И вот такой коррелированный сигнал, он дальше, так сказать, уже нес информацию о размерах объекта. Потому что мы можем коррелировать сигнал не только при одном расстоянии, а для разных расстояний. То есть нужно, чтобы получить изображение, надо скоррелировать сигналы от радиотелескопов, расположенных на разных расстояниях. Тогда это дает возможность восстановить изображение. Вот. И что такое, значит, вот тень от черной дыры? Вот если это у нас черная дыра, а вот свет идет от светлого экрана, когда он идет на расстоянии 2,6 радиуса Шварцшильда, то он закругляется. И, так сказать, нет, это на расстоянии 1,5 радиуса Шварцшильда здесь он идет. Потом он закругляется и выходит искривленный луч и дает нам изображение тени, которое уже составляет 2,6 радиуса Шварцшильда за счет вот этой искривленного луча. А это вот изображение в картинной плоскости самой черной дыры в плоском, воображаемом плоском и эвклидовом пространстве времени. Вот. Теперь, значит, если посмотреть это с другой стороны, вот черная дыра, вот здесь наблюдатель, вот это тень от черной дыры, а вот эта черная дыра сама, это передняя часть черной дыры, передняя часть горизонта событий, вот она голубиком здесь, голубеньким изображена, она увеличена за счет того, что пространство времени искривлено, и лучи идут по кривым траекториям. Видите, вот пунктиром здесь изложено, нарисован вот этот размер. А реальный размер, который мы видим, он больше существенно. Но самое интересное, что лучи, идущие с задней полусферы черной дыры, за счет колоссальной кривизны пространства времени, они искривляются и приходят к наблюдателю. И вот это вот кольцо темно-синее, это и есть изображение задней части черной дыры. То есть черная дыра – объект, который для одного направления одновременно виден со всех сторон. Вот что такое черная дыра. Поэтому даже иногда говорят, что вот эта группа, Event Horizon Telescope, измерила не просто тень от черной дыры, а силуэт самой черной дыры. Потому что, видите, разница в размерах самого вот этого полного силуэта черной дыры, включая переднюю и заднюю часть черной дыры, она вообще-то близка, так сказать, размеры ее близки к размеру тени от черной дыры. Поэтому вот говорят некоторые ученые, что это силуэт черной дыры на самом деле. И вот как выглядит уже для картины, когда наблюдатель смотрит перпендикулярно на картинную плоскость. Это вот эвклидово пространство, сам горизонт событий. Это уже, вот, так сказать, горизонт событий, усиленный за счет искривления пространства времени. А это задняя часть горизонта событий. А это уже тень от черной дыры. Вот такую структуру теоретически можно наблюдать с помощью вот этого Event Horizon телескопа. Но это вот, если черная дыра вращается, то здесь уже сферической симметрии нет. И, так сказать, все искажено, вот это вот в эвклидовом пространстве черная дыра, горизонт событий, а это уже, так сказать, вот передняя часть полусферы горизонта событий, это задняя часть полусферы горизонта событий, а это уже тень от черной дыры, которая является несферической из-за того, что есть вращение. Вот. Ну и вот реальное наблюдение. Знаете, реальное это заполнение УВ-плоскости, так называемой, вот, которые используются, эти сигналы, вот, они используются дальше для вот этой скоррелированных сигналов. А это уже как раз результат наблюдения коррелированных сигналов в зависимости от базы, от расстояния между радиотелескопами. Что интересно, оказывается, думали вначале, что будет монотонное спадание радиоизлучения, скоррелировано. А оказалось, что вот наблюдается два максимума. И забегая вперед, сразу скажу, что наличие вторичного максимума сразу говорит о том, что в распределении яркости черной дыры должна быть темная центральная часть.